0: Да, именно так. Это было и будет во все времена. Вот из-за таких видений люди попадают в ту волшебную страну, о которой мечтает каждый.
1: Которая имеет удивительное свойство существовать и в фантазиях, и в реальности.
0: Побывав в которой, некоторые страдают, мучаются и даже жалеют об этом.
1: Некоторые так и не замечают, что были в этой стране.
0: А некоторые считают, что испытали самое большое счастье, которое только возможно.
1: Но так или иначе, волшебная страна эта была, есть и пребудет вечно.

Есть тонкие властительные связи меж контуром и запахом цветка. Так бриллиант не виден нам, пока под гранями не оживет в алмазе. Так образы изменчивых фантазий, бегущие, как в небе облака, окаменев, живут потом века в отточенной и завершенной фразе. И я хочу, чтоб все мои мечты, дошедшие до слова и до света, нашли себе желанные черты. Пускай мой друг, разрезав том поэта, упьется в нем и стройностью сонета, и буквами спокойной красоты.

0: Действительно, какой толк и прок в ней, фантазии? Однако я уверена, именно фантазеры двигали и двигают наш мир.
1: Нет, ну мы, конечно, не призываем вас, дорогие друзья, повально становиться всем подряд баронами Мюнхгаузенами или Тартаренами из Тараскона.
0: Но все же фантазируйте, жить легче будет.
1: Это вам дружно советует режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Надежда Исаева, авторы и ведущие программы «Одушина» Марина Ланда и Михаил Черняк.
0: Которые ждут от вас писем по адресу 191-011, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, «Одушина».
1: В нашей программе сегодня прозвучал сонет к форме Валерия Брюсова.
0: А сейчас звучит музыка нашего постоянного слушателя Михаила Лихачева.

0: Ну что ж, до встречи, дорогие друзья. До следующего воскресенья.
1: И не бойтесь фантазировать.
2: Нелепо, смешно, безрассудно, безумно.

0: совершенно.
1: Концерт эстрадных коллективов Латвийского радио начнет оркестр эстрадной и легкой музыки. Оркестр этот создан 5 лет назад и за это время записал на радио около 1000 произведений. Среди них инструментальные пьесы, джазовые композиции, отрывки из оперетт и песни. Оркестр радио – непременный участник всех республиканских песенных фестивалей. Он часто выступает по телевидению. Руководитель оркестра – Алнис Затис. В произведении для скрипки и эстрадного оркестра, которое прозвучит сейчас, Алнис Затис выступит в 3 ролях. Как автор пьесы, как солист и дирижер.

Молодой композитор Лолита Вамбуте предпочитает сама исполнять свои песни. Сейчас вы услышите ее песню «Рябиновое вино» на стихи Зьедониса Пурва. Пламенеет роза в вазе, дрожит огонек свечи. Вот уже много лет подряд мы празднуем нашу встречу и пьем рябиновое вино, теплое, как осеннее солнце.

Тени облаков скользят по воде и пропадают вдали. Как больно оставаться одной, но чувствую, что мы еще будем вместе. Вы слушаете песню Лолиты Вамбуте на стихи Зедуниса Пурва «Тени облаков».

Андрей Лихтенберг впервые выступил с эстрадным оркестром латвийского радио 3 года назад. Но популярным он стал в прошлом году после успешного выступления в телевизионном конкурсе «Алло, мы ищем таланты». Сейчас в фонотеке радио уже около 30 песен, записанных Андреем. 2 из них вы сейчас услышите. Первая написана музыкантом оркестра Гуннаром Розенбергом на слова Альфреда Круклиса и называется «Ночью». Когда ночь опускается на землю и воцаряется тишина, манит меня свет твоего окна и твой голос зовет.

Анны Затис. Слова Альфреда Круклиса. Годы идут. Расскажи о былом и о том, что случится потом, вечно бегущая Даугава. Расскажи мне, куда уходят годы мои. Не в твою ль глубину, как жемчужины падают. Долго

А сейчас вы услышите пьесу Мариса Бредеса «Обманчивое сияние». Ее исполнит ансамбль музыкантов из эстрадного оркестра «Радио».

3 года назад на латвийском радио решили создать женский вокальный ансамбль. Был объявлен конкурс. Претенденток пришло много, и строгому жюри нелегко было отобрать 8 лучших. Только через год интенсивных занятий ансамбль сделал свою первую запись. «Человек человека встретит» – так называется песня Вальтера Каминского на стихи Зьеданиса Пурва. «Несу я радость в сердце своем, кому подарить ее? А если горе пришло к тебе, с кем разделишь его? Я найду тебя, ты меня, и мы обязательно встретимся».

Еще одна песня в исполнении женского вокального ансамбля радио «Рижские девушки». Автор этой песни Айвар Зитер и Альфред Круклис желают всем девушкам Риги всегда красивыми быть и счастливыми.

В заключении концерта выступит инструментальный ансамбль Латвийского радио под управлением Ивара Вигнера. Ивар Вигнер известен у нас в Латвии и как композитор, автор инструментальной музыки. Но в последнее время он все чаще выступает в жанре эстрадной песни. Сейчас вы услышите песню Ивара Вигнера на слова Альфреда Круклиса «Лето уходит». Ее исполнят Сармита и Зигмунд Лоренц. Осень одевает землю в золотой наряд, стаи журавлей улетают вслед за солнцем. Постой рядом со мной, послушаем вместе грустную песню осени.

0: Вы слушали концерт эстрадных коллективов Латвийского радио.
1: Запись, которая только что прозвучала, была сделана в Москве в 1943 году. Отвечая на мой вопрос о том, как ей столь органично удалось перейти от Андрюши и Челиты к «давай закурим», Шурженко сказала так.
2: Это уже помогла мне драматическая школа.
3: Это я хотел сказать.
2: Да, безусловно. Это нисколько меня не смущает. Важно, чтобы это было правильно.
3: И чтобы вокзал поверил, да?
2: Да, конечно. Да. А война мне помогла, потому что военные песни они почти все шли. Понимаете?
3: Да.
2: Да, так что везде у меня был война, правда, сложный помощник, лучше не надо, чтобы это когда-нибудь повторялось. Но в те годы это мне помогло переключиться и на песни от лица мужчин. Так и родилось «Давай закурим».
3: И вся серия военных.
2: И потом уже вся серия военных песен, а потом и вообще песен от лица мужчины. И гражданского порядка, и даже любовного такого порядка, лирического.
1: Успешное обращение к мужской тематике позволило Клавдии Ивановне значительно обогатить свой репертуар, придать ему многожанровость. Например, в программе «Города-герои», с которой джаз-ансамбль выступал в Москве в 1943 году, Шульженко пела мужественную песню о Ленинграде композитора Беженцева, «Задумчивый вечер на рейде» Василия Соловьева-Седова, песню-монолог «Родная сторона», которую композитор Борис Фомин посвятил героям Сталинграда. Звучала в концерте и песня-марш Юрия Милютина на слова Виктора Гусева «Мы из Одессы моряки».

поеду за родимый дом, за друзей, товарищей, мы идем. То, что ночка темная, что кругом не жди, ведь недаром дьяволами нас зовут враги. Откуда вы? Кричат они, не знаем.

0: боя пришли в Одессу моряки.
1: Московская пресса высоко оценила искусство ленинградцев, особо выделив Клавдию Шульженко. Один из критиков писал, например, «Оригинальное дарование Шульженко проходит сейчас школу той строгой простоты, что всегда должна быть свойственна подлинному искусству. Ее исполнительское мастерство стало глубже и содержательнее. Строгость музыкального вкуса и филигранная отделка репертуара выделяют Шульженко среди множества исполнительниц жанровых песен». Отработав первый военный год в Ленинграде и затем неоднократно в него возвращаясь, фронтовой джаз-ансамбль, помимо Москвы, совершил немало поездок по стране. Побывал на разных фронтах, навестил моряков-черноморцев. Три десятилетия спустя Шульженко снова побывала у них. И вот какой произошел разговор.
2: Здравствуйте, Клавдия Ивановна, а мы давно с вами знакомы. Еще с 43-го года, после штурма Новороссийска, вы к нам приезжали в госпиталь. Мы любили ваши песни. А вы подошли, спрашиваете, какую вам песню спеть? А мальчик протягивает забинтованные руки и показывает руки. Его одергивают там, говорят, да что ты со своими руками, это самые артистки. А он говорит, да нет, мой командир любит песню «Руки». Исполните. И вы, когда вышли, стали на сцене. Перед вами сплошная марлевая стена. Стали и слезы у вас на глазах.
3: Да. Я думаю.
2: Вот. И спели нам «Руки».
3: Спела?
2: Да.
3: Ну так вы хотите, чтобы я вам спела сейчас?
2: Да, вот просят все нас.
3: А я...
2: И вы знаете, Клавдия Ивановна, вот почему «Руки»? Я сейчас вспоминаю «Руки». Эти руки женские не только обнимали девушки,
3: ну,
2: нас, это там, руки во время войны держали штурвал боевой машины, вынимали осколки из нас, извлекали из нас осколки, руки хлеб нам выращивали, кормили, изготовляли оружие.
4: Чтобы
2: все это женские руки, руки, которых вы поете.
1: Да, довоенная танго «Руки» не забылась в годы войны. Певица постоянно его исполняла. Ни один концерт не обходился без того, чтобы кто-то не попросил «Спойте «Руки»». Интимная, с тонким подтекстом лирическая песенка оказалась удивительно созвучной военному времени. Ведь речь в ней шла о женских руках, а в лихолетье это были руки миллионов тружениц.

Как-то в конце 43-го года, когда Шульженко была в Москве, к ней в номер гостиницы зашел Василий Павлович Соловьев-Седой. И с порога завел разговор о том, что пора петь уже не только о разлуках, порожденных войной, не только об ожидании будущих встреч, но и о радостях предстоящих свиданий. Словом, надо укреплять в людях надежду на близкую встречу с любимыми. «Вы заметили?» – сказал он. «Люди стали чаще улыбаться. Победа не за горами. Улыбаться надо бы и в музыке». И показал Клавдии Ивановне стихи Михаила Исаковского. «Не тревожь ты себя, не тревожь. Обо мне ничего не загадывай. И когда по деревне идешь, на окошко мое не поглядывай». Тотчас согласились, что такие стихи могут стать хорошей шуточной песней, с юмором, лукавинкой. Через несколько дней композитор написал музыку, и песня «Не тревожь» вошла в репертуар Шульженко. При решении этой песни, как признавалась певица, она исходила из одного – характера героини, такого, каким он ей представлялся – натуры сильной, цельной, умеющей любить и ждать любимого, отвергающей с легкой иронией любые знаки внимания нелюбимого. В середине 44-го года песню записали на граммофонную пластинку, стали часто передавать по радио. Песня понравилась, ее подхватили, запели. Довольно долгое время именно этой песней выражали девчата силу своей любви, верности любимому, возвращение которого ждали с часа на час.

Клавдия Ивановна, явно почувствовав вкус к шуточным произведениям, пополнила свой репертуар еще одной песенкой Соловьева-Седова, написанной в ритме фокстрота на стихи Николая Винникова. Это была нашумевшая в свое время «Ягода», мелодия которой гремела на всех танцевальных площадках. Помните, как она начиналась?

0: всем пойдет, мои милые, в лес по ягоду. Всем пойдет, мои милые, в лес по ягоду. Вдруг ко мне подходит парень молодой. Не пойти ли вместе нам за ягодой? Не пойти ли вместе нам за ягодой? Сладко целовались мы в лесу тогда. Не пойму, что слаще он или ягода. Не пойму, что слаще он или ягода.
1: Наступил 1945 год. Год победы.
2: Мы после гастролей в Москве возвращались с 8 на 9 мая 1945 году снова в Ленинград. Вдруг на рассвете я слышу шум, крик, ура, да здравствуй, победа, победа. Не могу разобраться со сна. Что? Что это такое? Влетает в купе, где тут Клава наша? Влетает в купе Клава, победа, победа. Вы знаете, это невозможно передать эти минуты, конечно. А в час дня у нас должен был быть концерт в Выборгском доме культуры. Конечно, для военных. И я привезла эту песню именно для Дня Победы. Но мы никто не знали, когда это будет. Мы чувствовали, что это близко. Я спела эту песню всем своим сердцем.
1: Проникновенная песня «Приходи поскорей» композитора Фомина на стихи Финка как бы подвела черту под фронтовыми выступлениями Клавдии Шульженко. Ее лирическая героиня уже вся устремлена в будущее, в завтрашний мирный день. Она полна ожиданием встречи с воином-победителем.

от края, память приносит твои мне черты. Сын улыбнулся вчера, засыпая, как улыбался когда-то мне ты. Вспомнил тебя он, не было силы ждать у кроватки, пока он уснет. Папа на фронте, и зайчик, и милый, папа на фронте и скоро придет. Приходи поскорей.

0: Подвигом назвали артистический труд Клавдии Шульженко в годы войны. Это справедливо. И высокой наградой за этот труд стал боевой орден Красной Звезды, который торжественно вручили артистке. Она гордилась орденом, ведь его вручали только фронтовикам. А впереди была мирная жизнь, новые программы, новые концерты. Но обо всем этом в следующей передаче об искусстве Клавдии Ивановны Шульженко.
1: Юмор в эфире. 1977 год. Выпуск 21, дорожка 2.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Здравствуйте.
2: В сегодняшней передаче мы обратились к зарубежному юмористическому рассказу и попросили нескольких известных актеров прийти к нам, захватив с собой одну из полюбившихся книг.
3: Они сами представят вам авторов, а мы будем постепенно знакомить вас с исполнителями, хотя и рассчитываем, что голоса большинства из них вам хорошо знакомы.
2: Да, я еще хочу добавить, что помимо артистов театра и кино, к нам в студию пришел сегодня известный музыкант, пианист-импровизатор Леонид Чижик.
4: Простите, пожалуйста, нельзя ли отодвинуть этот микрофон? Что-то мне немножко мешает.
5: Пожалуйста. Вот так, хорошо?
4: Да, вот так прекрасно. Спасибо большое.
5: Пожалуйста.

0: Ну, а теперь мы можем приступить к самому главному.
1: Да, и вот представим еще себе, что горящие алым светом буквы на табло микрофон включен. Это веселые язычки пламени из камина, у которого мы собрались вот сейчас в тесный кружок. Мы открываем обложку первой книги, переворачиваем страницы и, как уславливали с вами, начинаем пересказывать занимательные истории.
0: Пожалуйста, кто начнет?
2: А? Кто же?
0: Вы, Евгений Александрович?
2: Да нет, я попозже.
0: Ну, Борис Леопольдович.
3: Да?
0: Вы, кажется, готовы?
3: Да, только мне понадобятся помощники.
1: О, прекрасно. Пожалуйста, распределяйте роли.
3: Так, Гафт.
4: Да что, Гафт?
3: Гафт будет моим приятелем, художественным критиком. Он уже в курсе.
4: Должен огорчить вас, Борис Леопольдович. Наизусть я это не выучил.
2: Это ужасно, Валентин Васильевич.
4: Да, да, да.
3: Ну, будете считать по листочку.
4: О, по листочку, это очень хорошо.
3: Да. Татьяна Ивановна Пельцер, я приглашаю на роль психиатра.
5: Наконец-то. Благодарю вас.
3: А Владимир Владимирович Кенигсона мы обяжем создать сразу три образа.
4: Как три?
3: Три. Моего старого друга, так. Официанта и сторожа.
4: Бессмертный образ сторожа.
3: Да.
4: Прекрасно. Я вам очень признателен, Борис Леопольдович.
2: У вас это очень должно хорошо получиться.
3: Думаете, да. Долг платежом красен, Владимир Владимирович.
4: Угу, я буду помнить.
1: А вам понадобятся какие-нибудь шумы, реквизит?
3: Да нет, как будто ничего не нужно.
5: Ну, из текста ясно, что мне нужна газета.
0: Ну, пожалуйста, Татьяна, пожалуйста.
5: Вот, пожалуйста.
3: Так, все готовы? Марти Ларни. Жертва эпидемии.

0: В абстрактной живописи и литературе понимание «смысл» проданы с молотка. Я оптимист и твердо верю, что общение с умными людьми поможет мне осмыслить безумие. А когда я сам достаточно обалдею, то смогу напустить на себя и бестолковость. В наши дни это тоже модно. Короче, я хочу прослыть модернистом, современным человеком. Вчера мне представился удобный случай. Мой приятель, критик, покровительствующий мне, пригласил меня на открытие выставки одного известного художника. На ней было что посмотреть. Дамы демонстрировали новые моды на головные уборы. Жена Игрика свои уникальные серьги, художники-рецензенты-абстракционисты свои аккуратно расчесанные бороды, а супруга министра Икс своего карликового пуделя, выходной туалет которого был сделан на заказ в Париже в салоне мод Диора. Все были восхищены выставкой. Мероприятие увековечили на кинопленку. После вступительной речи было подано шампанское, а затем гости стали расходиться. Я тоже собрался уходить, да мой друг-критик, неприятной обязанностью которого было дать в газету рецензию на выставку, уговорил меня остаться.
1: Взглянем мельком на картины.
0: В самом деле здесь есть картины?
1: 20 работ.
0: Представьте, а я не заметил. Столько всего было выставлено на показ. Итак, картины. А это что? По-видимому, забыл кто-то из гостей, а сторож повесил на стену.
1: Что-то это самый ценный экспонат выставки.
0: Да?
1: Посмотрим по каталогу.
0: Ну-ка, ну-ка.
1: Называется он «Экстаз».
0: Да, «Экстаз». О, «Экстаз».
1: Какой шедевр. Ты только взгляни на это, на этот калейдоскопический сверкающий хаос. Художник окунулся в безвоздушную сферу абстрактики. Хобот слона вылезает из женского ушка, рождая иллюзию солнц, скитающихся в просторах звездных туманностей. Вот эта голова селедки на крышке самовара – символ неугасимой жажды жизни, абстрактного движения. Вот эти змеи, о, прости, пожалуйста, это, как видно, кишки кашалота. Вот они напоминают бурю в кабаке, где, вот видишь, одноглазый бык играет на трубе, а хромой ангел доит восьминогие козлы для пилки дров. Какая ослепительная дисгармония красок и форм. Черные папоротники, серая половинка яблока и клык кабана на борту космического корабля на пути в авторемонтную мастерскую. Боже! Какое богатство в одной картине! Могу сказать тебе, что «Экстаз» — лучшая картина века. Она драматизирует, она потрясает, она воодушевляет, она рождает мистицизм, создает ритм, подчеркивает человечность, сближает людей.
0: Отдышавшись, мой друг собрался продолжить анализ картины, но сторож снял шедевр со стены.
2: А, простите, забыл рабочий халат. Прошу не сердиться на мою оплошность. Надеюсь, это не испортило вашего эстетического настроения.
0: Но это небольшое происшествие не смутило моего приятеля. Под его руководством я познакомился с другими экспонатами выставки и невероятно поумнел. Мой друг-критик нашел во мне послушного и старательного ученика. Он был восхищен моей непредвзятостью и смелостью и увещевал меня не терять из виду современных мастеров.
1: Как писатель, будь же непредвзятым, по примеру художников. Бессмертные творения создаются только сумасшедшими или пьяницами.
0: В ресторане, куда мы зашли перекусить после выставки, к нам подошел официант.
3: Что господам угодно?
0: Я решил сумничать, стараясь показать себя достойным учеником. Что-нибудь абстрактное. Принесите на первое кусочек слоновьего хобота в ванилиновом соусе с галлюцинациями. Немножко монфигуративной колбасы, выдержанной в подсознании и зажаренной в дантовском аду. С гарниром из вязальных спиц. Пить будем молоко ангела или 2 метра мороженой динамики в дадаистском саксофоне.
3: Ага. Если что-то будет не так, господа, я надеюсь, извинят. Я окончил всего 2 класса начальной школы.
2: Недалекий человек, наверное, вовсе лишен дара юмора. Ну, как не понять твоей невинной шутки?
0: Официант вскоре вернулся к столику, сопровождаемый метрдотелем и поваром. И нам заявили, что пьяных обслуживать запрещено. Я попытался объяснить, что я писатель, и всегда, проголодавшись, выражаюсь путано, что мой приятель рецензент и обещает оплатить наш завтрак. Объяснения не помогли. Меня припроводили к врачу, а моего приятеля в редакцию газеты писать рецензию на выставку. Врач определил меня в больницу, а мой друг остался на свободе. Наутро в моей палате появился крупнейший специалист-психиатр, который принялся задавать хитрые вопросы.
4: Когда у вас появились галлюцинации?
0: Вчера.
4: Где?
0: На художественной выставке.
4: Ага, вот как. А вы кто будете по специальности?
0: Писатель.
4: Ага, пишите книги какие?
0: Старомодные, но сейчас я решил стать писателем-абсурдистом.
4: Вы грамотны? Я хочу сказать, вы умеете читать?
0: Да без труда читаю. Чужие мысли, сокровенные чаяния людей, цвета, формы, все.
4: А газеты?
0: Тоже.
4: Читайте.
0: Прости, что?
4: Что хотите вот в этой утренней газете.
0: Выставка передает нам новые, еще неизведанные ощущения. Просто поразительно, с какой безошибочной интуицией художник находит динамическую эротику, с каким зажигающим, великолепным, гротесковым ориентизмом он передает ту всемирную боль, которая вколочена сковородкой в глаза упившегося осьминога, в подсознании бескрылой мухи.
4: Довольно, хватит! Хобот слона вылезает из женского ушка, рождая иллюзию солнц, блуждающих в созвездиях туманности. Это голова селедки на крыше самовара, символ неугасимой жажды жизни. Вы жертва эпидемии. Ступайте домой, примите холодный душ и избегайте общества умных людей. И всегда помните, огонь обжигает, лед холодит, а полутьма ведет к сумасшествию.
0: Часа два назад мне стало известно, что мой приятель-критик назначен членом Академии художеств и профессором кафедры абстрактного искусства при университете. Когда я обмолвился о случившемся со мной одному из друзей-писателей, тот ухмыльнулся.
3: Что же тут удивительного? У него природный дар для такой работы. Он от рождения дальтоник, и в глазах у него дефект преломления.
5: Ну, а теперь-то вы не откажетесь, а, Евгений Александрович?
1: Нет, я попозже.
6: Ну, хорошо. Тогда я на правах хозяйки нашей гостиной предложу свою историю. Можно?
5: Конечно, Нина Николаевна.
6: Можно, да?
5: Мы будем очень рады, пожалуйста.
6: Артисту Левинсону я доверяю роль отца семейства и моего супруга.
0: Постараюсь оправдать ваше доверие.
6: А роль нашей дочери Эльны мы поручим актрисе Епифанцевой. Вот ваш текст, Аленушка.
7: Спасибо, Нина Николаевна.
6: Пожалуйста. Пока мои партнеры готовятся, я познакомлю вас с необходимым вступлением к рассказу датского писателя Брайхольда, который назван им длинно, очень длинно, несколько витиевато, об искусстве установить степень умственного развития ребенка и, главное, об искусстве избежать попыток ребенка проделать то же самое с родителями. В последние годы у нас в Дании родители уже почти привыкли к тому, что умственное развитие их детей все время проверяется и исследуется. Если ребенку, скажем, 8 лет, и он должен идти в школу, то проверку его умственных способностей можно провести при помощи самых разных и страшно сложных методов. Здесь и так называемые тесты, и всякие проверки на индукцию, реакцию, концентрацию и прочее. Можно, конечно, и упростить проверку, положив перед ребенком 2 новехеньких блестящих пятака и старый затертый 2-гривенный, и спросить, какие монеты он хотел бы взять себе на мороженое. И если ребенок выберет 2 гривны, то значит, он совсем не дурак, и проверять его больше не нужно.
0: О том, сколь замечательны упомянутые сложные методы, уже написаны целые книги, так что мне тут добавить нечего. Я оставляю за каждым отцом право самому выбирать метод проверки способностей своего чада. Речь пойдет не об этом. Я хотел бы коснуться здесь другого интересного явления, которое в последнее время встречается довольно часто. Я имею в виду манию, которая появляется у ребенка после школьных проверок умственного развития. Ему во что бы то ни стало хочется дома проверить способности своих родителей. Вот тут, по-моему, мы стоим на опасном пути. Я и сам был подвергнут такой проверке, основанной на строго научной системе. Все началось с того, что однажды Эльна, придя из школы, вытащила из своей сумки какие-то бумаги и весело спросила:
8: «Папа, ты, наверное, не знаешь свой кур?»
0: «Мой кто?»
8: «Кур. Коэффициент умственного развития».
0: «Нет. Ну, очевидно, средний или чуть выше, может быть». Взгляд, который бросила Эльна, заставил меня заподозрить, что у нее на этот счет были свои соображения.
8: «Нам сегодня рассказывали об определении степени умственного развития по системе Бине-Симона. И учитель всех нас проверял. Страшно интересно. Вот сейчас я проверю тебя и маму. Посмотрим, у кого из вас кур будет лучше. Начнем со 100 очков. И за каждый правильный ответ я буду добавлять 10 очков, а за неправильный 10 снимать. Ну, если вы наберете по 160 очков, то значит, вы очень развитые. Ну, а если только по 40, то совсем слабоумные».
4: «Ой, да чего это все сложно? Ну, давай, попробуем».
8: «Итак, я называю 5 слов. 4 из них обозначают в чем-то очень сходные понятия, а 5-й нет. Вот первая задача. Яблоко, арбуз, апельсин, банан, футбольный мяч. Какое слово лишнее?»
4: «Футбольный мяч».
0: «Банан».
4: «Ой, ну ты что, наверное, пошутил? Ведь ясно же, что были перечислены фрукты, и футбольный мяч тут совсем не к месту».
8: «Мама права. Она получает 10 очков».
4: «Ой.
8: А что тебе вдруг пришло в голову сказать банан?»
4: «Да».
2: «Ну, понимаешь, мне показалось, что тут все дело в форме предмета. А из того, что ты назвала, только банан не круглый».
8: «Попробуем еще раз. Только, пап, ну подумай как следует, прежде чем отвечать. Итак, 2-я задача. Лев, антилопа, зебра, воробей, буйвол». «Молчи, мама. Пусть сначала папа скажет».
2: «Лев».
8: «Воробей». Мама опять ответила правильно. У нее теперь 120 очков. А у тебя, папа, только 80.
4: «Лев?»
2: «Да, я рассуждал так, исходя из того, что лев – единственное животное, которое может съесть остальных 4. Хищник. Ну, давайте мне следующую задачу. С ней я обязательно справлюсь».
8: «Голова, шея, шляпа, руки, ноги. Папа отвечает первым».
2: «Ноги».
8: «Шляпа».
4: «Ну, ты опять ошибся. Шляпа – головной убор, а все остальное – части тела».
2: «Ну и что же? Ведь из перечисленного только ноги находятся ниже пояса.
4: Ой.
2: Все остальное выше».
4: «Боже ты мой!»
2: «Давайте кончим, пока игра не надоела. Уже ясно, что мой коэффициент умственного развития равен 70. Попробую как-нибудь прожить с таким коэффициентом».
8: Нет. Остается еще 3 задачи. Вот слушай.
2: «Ну?»
8: «Вашингтон, Алисун, Лондон, Париж, Рим».
2: «Ну, ну говори ты, Марьяна».
8: Нет. Сначала ты, папа».
2: «Вашингтон».
4: «Алисун. Он просто небольшой город, а остальные столицы государств».
2: «Ну, правильно она объясняет?»
8: «Конечно».
4: «Ну, еще тебе вдруг вздумал сказать Вашингтон? Ты что, совсем не думая отвечаешь, что ли?
9: Это, разумеется, думаю, только я считал, что раз Вашингтон в Америке,
4: ну?
9: А остальные 4 города в Европе, ну, значит, он и назван не к месту. Если вы говорите, что это не так, ну, это пусть будет по-вашему. Но ведь может же человек ошибаться, правда? Ну, вот и я ошибся.
8: У тебя 60 очков. На 10 очков меньше, чем нужно для недоразвитого.
9: Марьяна, видишь ли, будет лучше, если ты не станешь рассказывать об этом соседям. Знаешь, то, что происходит у нас дома, никого не касается. А если тебе вздумается поделиться этим со своей матерью, то можешь не рассчитывать на новую шубу. И вот еще что. Не смотри на меня такими глазами. Я вовсе не слабоумный. Ну что мне, подурачиться, что ли, нельзя?
8: Цифры не лгут, папа.
4: Да.
8: Ну вот тебе следующая задача. Фридрих VII, Наполеон, Белоснежка, император Вильгельм, Карл XII.
9: Марьяна, ты первая или мне отвечать?
4: Отвечай ты.
9: Разве можно собраться с мыслями в такой обстановке? Ну что вы на меня уставились? Мешаете только. Отвернитесь и оставьте меня на минуту в покое, чтобы я мог поработать головой. Наполеон!
4: Белоснежка!
9: Объясни.
4: Белоснежка – персонаж из сказки, а остальные – исторические личности.
9: Правильно это, Эльна?
8: Да, правильно.
9: А то, что из всех 5 только у одного Наполеона была привычка закладывать руку за борт сюртука, значит, не имеет значения?
8: Нет, папа, нет. Мама впереди, у нее 150 очков. А ты...
9: А я плевать хотел на цифры. Давай последнюю задачу и кончим с этим.
8: Кисель. Волга, Эльба, Дунай, Миссисипи.
4: Я готова.
9: Ничего не скажешь. Задача хитро придумана, но я ее одолел. Готова.
4: Ну, что?
9: Не скажу. Вам только скажи, как вы тут же все перевернете по-своему, и ты окажешься права со своей Миссисипи.
4: Да я и не думала говорить Миссисипи.
9: Небось потому только, что я раньше сказал. А сама наверняка хотела сказать. Миссисипи – единственное из перечисленных слов, в котором 4 «и».
8: Да это не имеет отношения к задаче.
9: Ну, значит, вы бы тогда сказали, что это единственное слово, в котором 3 «с». Знаю я вас. Но меня на эту удочку не возьмешь. Вот что я вам скажу. Я буду бороться за свою Волгу. Да, как бы вы ни говорили, что ответ Миссисипи.
4: Да нет же, кисель. Ну, конечно
9: кисель?
4: Же, кисель, правда? Это же продукт питания. А все остальное веки. Ну, что это тебе взбрело в голову, что ответ должен быть Волга?
8: Ответ ненормального. Ну, почему ты так решил? Объясни.
9: Я отказался отвечать. И до сих пор, до выхода в свет этого моего воззвания ко всем отцам, не позволять детям определять кур главы семьи, я сохранил решение этой задачи в тайне. Волга – единственное из 5 слов, которое станет женским именем, если от него отнять первую букву и вставить в середину мягкий знак. Это дает мне 10 очков, которых, вероятно, как раз достаточно, чтобы оставаться на свободе, пока медики не найдут какой-нибудь микстуры для развития интеллекта, и она не будет продаваться в аптеках по сходной цене.
5: Ну, чья у нас очередь? Евгений Александрович, вы, конечно, попозже, да?
10: Нет, я думаю, сейчас самое время. Вот у меня в руках одна славная книжка. И что любопытно, оказывается, все проблемы, тревожащие современного человека, стали также остро уже очень давно. С помощью собственного воображения чешскому писателю Карлу Чапуку удалось побывать в эпохе раннего матриархата или позднего патриархата, словом, где-то там.
5: А, все-таки удалось.
10: Я вас не перебивал. и вы меня не перебиваете.
5: О, извините, извините, Евгений Александрович.
10: Пожалуйста. И вот, возвратившись из своей творческой командировки, он и написал рассказ, который озаглавил коротко и недвусмысленно. О падении нравов. Тихо было у входа в пещеру. Мужчины, размахивая копьями, с самого утра отправились к Бланску или к Рейце, где выследили стадо оленей. Женщины тем временем собирали в лесу бруснику, и оттуда доносились их пронзительные голоса и перебранка. Дети, вероятнее всего, плескались под горкой в речушке, а первобытный старик Яночек дремал себе в тиши на мягком октябрьском солнышке, вернее сказать, храпел, и в носу у него посвистывало, но он прикидывался, будто вовсе не спит, а охраняет пещеру своего племени и властвует над ней, как оно и полагается, престарелому основателю рода. Жена его, первобытная старуха Янечкова, разложила свежую медвежью шкуру и принялась скоблить ее заостренным камнем.
4: Делать это надо основательно, пять за пятью, не так, как молодая сноха. Это верти хвост, только поскоблит спустя рукава, да и бежит нянчиться с ребятишками. В такой шкуре-то и прочности нет никакой. И милые, мигом порвется, да сопреет, да только я ни во что вмешиваться не стану, коль уж сын ей не говорит. Их не умеет сноха вещи беречь. А, батюшки, а шкура-то порвана. А, да еще на спине. Ох, люди добрые, какой же это нескладеха ткнул медведя в спину. А, теперь вся шкура-то попорчена. Нет, мой в жизни бы так не сделал. Мой всегда норовил попасть прям в горло.
10: Наши не вернулись.
4: Где там? Еще захотел.
10: А, куда им? Да ну их. А бабы где?
4: А караул я их, что ли? Ясно, шляются где-то.
10: Шляются. Нет, чтобы это, нет, чтобы это, скажем, о, какие дела. А я говорю, вот увидишь, опять наши ничего не притащат. Еще бы, куда им с этими новыми костяными копьями? От них и проку никакого. Внушаю сыну, пойми, говорю, нет такой прочной и твердой кости, чтобы делать из нее наконечники для копья. Вот ты хоть вот и баба, а должна признать, не в кости, ни в рогах нет такой пробивной силы. Ударишь по кости-то, да разве костью кость перешибешь? Ясно, как это, как день. Вот каменный наконечник, это, брат, оно, конечно, с камнем-то возни побольше, зато вот инструмент какой. Да разве сыну втолковываешь?
4: Известно, нынче никому не прикажешь.
10: Да я никому и не приказываю. Так ведь и совет не слушают.
4: И я говорю. Вот и со шкурами то же самое. Матушка говорит мне, сноха, ну зачем их так долго скоблить? Себя пожалеете. Попробуйте-ка вы делать шкуру золой, хоть вонять не будет. Ничего меня учить. Я и сама знаю, что надо. Испокон веков шкуры только скоблили. А какие шкуры получались? Ну, конечно, если тебе работать лень, так и норовят, чтобы поменьше работать. Вот и выдумывают без конца, да переиначивают. Выделывают шкур золой. Слыхано ли дело?
10: Да, ничего не попишешь. Куда там наши старинные обычаи? Не по них. Толкуют, будто каменное оружие неудобно для руки. Оно отчасти верно. Да только мы не очень-то гонялись за удобствами. Зато нынешняя молодежь так и смотрит, как бы-то ручки себе не отбить.
11: Вот скажи сама, вот, да чего так дойти-то можно? Возьми-то нынешних детей, да? Отстаньте вы от них, дедушка, пусть играют, говорит сноха. Ну хорошо, а что получится?
4: Они поднимали бы хоть такого Содома. Что верно, то верно, но держать себя не умеют.
11: Вот те и нынешние воспитания. А если иной раз скажешь что-нибудь сыну, отвечает, вы, батя, этого не понимаете. Теперь другие времена, другая эпоха. Ведь и костяное оружие, говорит, еще не последнее слово. Когда-нибудь, говорит, люди придумают еще какой-нибудь материал. Но знаешь ли, это уж слишком. Разве видел, кто материал крепче камня, дерева или кости?
4: Послушай, да. Откуда только у них все эти глупости берутся?
11: Говорят, это нынче в моде. Да вот взгляни в ту сторону, там в 4 днях ходьбы отсюда стало стойбище какое-то, неведомое бродячее племя. Ну, сказать это, голь перекатный, будто бы они такое там делают. Так и знай, все глупости наша молодежь от них переняла. И костяное оружие, и прочее. И даже они его, покупают у них. Отдают за это наши славные шкуры. Да когда же это было, чтобы чужие с добром приходили? И нечего связываться со всяким там неведомым сбродом. И вообще, наши предки правильно нам завещали, на любого пришельца надо нападать без всяких там околичностей. Да отсылать и к братцам. Так бывало испокон века. Убивать без всяких разговоров. Да что ты, батя, говорит сын. Теперь другие отношения. Теперь вводится это, как я товарообмен. Понимаете? Да если я кого убью и заберу, что у него было, вот тебе и товар. И ничего я ему за это отдавать не должен. Это неверно, батя, говорит сын. Ведь вы за эту человеческую жизнь отдаете, а ее жалко. Им, видишь, жалко человеческой жизни. А вот предков своих родителей не чтят. Черт знает что. Слышь, смотрю это от раз, вижу. Малюет этакий такой вот сопляк кусочком глины бизона на стене пещеры. Я дал ему подзатыльник, а сын говорит, оставьте его, бизон ведь как живой вышел. Это уж слишком, знаешь ли. С каких это пор люди занимались такими пустяками? Коль тебе делать нечего, так обтесывай какой-нибудь кремешок, а не молю бизонов на стенах. На что нам такие глупости?
4: Куда бизон только.
11: А что?
4: Ничего. Мне и выговорить стыдно. Ты знаешь, я сегодня утром нашла в пещере обломок мамонтова бивня.
11: Ну?
4: Он был вырезан в виде...
11: Что?
4: В виде голой женщины. И все при ней, понятно?
11: Да брось ты. Кто же это вырезал?
4: Ну, кто ж его знает. Видно, кто-то из молодых. Я бросил эту мерзость в огонь.
11: Да, дальше некуда. Так ведь это разврат. Скажи на милость. А все от того, что они вырезают из кости всякую чепуху. Нам такое бесстыдство и в голову не пришло, потому что из кремня этого и не сделаешь. Вот оно куда ведет. Вот они их изобретения. И ведь будут выдумывать, будут какие-то новшества заводить, пока все к чертям не полетит. Нет, говорю я. Долго так не протянется.

0: А книга, которую принес я,
1: товарищи,
0: возвратит всех нас в не столь отдаленный 19 век, в Соединенные Штаты Америки.

0: Мастерство и остроумие ее автора, видимо, никогда не перестанут восхищать меня.
1: Этого Генри я угадала?
0: Вы угадали, Генри. Но роли в рассказе о Генри Джефф Питерс как персональный магнит вам все равно не получить.
1: Ну, очень жаль.
2: Это что же за дискриминация?
0: Да. А, кстати, вы, Георгий Павлович, сыграете там роль мэра.
2: А, ну это другой разговор.
0: Николая Караченцева я приглашаю на роль мистера Тидла. А? Нет, мэра, прошу прощения, Бидла.
3: Спасибо, Владимир Владимирович. И за Тидла, и за Бидла.
0: А женских ролей в рассказе «Дорогая Нина Николаевна» просто-напросто нет. Но зато в другой
1: хорошо,
0: раз...
1: Хорошо, хорошо, договорились. Итак, о Генри, Джефф Питерс как персональный магнит.
4: Я делал деньги самыми разнообразными способами. Однажды попал я в поселок Рыбачья гора в Арканзасе. На мне был костюм из оленьей шкуры, мокасины, длинные волосы и перстень. В то время я был доктор Вовху, знаменитый индейский целитель. В руках у меня не было ничего, кроме великолепного снадобья настойки для воскрешения больных. К обыкновенной воде я примешал хинина на 2 доллара, да на 10 центов анилиновой краски, и настойка в поселке разбиралась так шибко, как мясные бутерброды на вегетарианском обеде. Я уже продал 2 дюжины склянок по 50 центов за штуку, как появился констебль и потребовал у меня городской патент на торговлю. Пришлось вернуться в гостиницу, где я узнал от хозяина, что единственный доктор в городе – зять мэра. Конечно, мэр никогда не допустит, чтобы какой-то самозваный целитель отбивал практику у его родни. И так доктору Вовху, то есть мне, не оставалось ничего иного, как сесть в кресло, закурить сигару и ждать. Немного погодя, подсаживается ко мне молодой человек и спрашивает, который час? 11:30, говорю я. А вы Энди Такер? Я знаю некоторые ваши делишки. Энди был польщен, что я помню его. Это был талантливый уличный жулик, и, что важнее всего, он уважал свое ремесло и довольствовался 300% чистой прибыли. Он имел много предложений перейти на нелегальную торговлю наркотиками, но никому не удавалось совратить его с прямого пути. Мне нужен был компаньон. Мы переговорили друг с другом и согласились работать вместе. Я сообщил ему о положении вещей на Рыбачьей горе, как трудны здесь финансовые опера. Энди прибыл только что с утренним поездом. У него у самого дела были не блестящие, и он намеревался открыть в этом городе публичную подписку для сбора пожертвований на постройку нового броненосца в городе Эврика-Спрингс, где, как вы знаете, моря нет и в помине. Было о чем потолковать, и мы вышли на крыльцо. На следующее утро, когда я сидел в номере один-одинешенек, является ко мне какой-то дядя Том и просит, чтобы доктор Вовху, то есть это я, пожаловал на квартиру к судье Бэнксу, который, как выяснилось, и был мэром. Он тяжело захворал, а доктор Хоскинс, зять мэра, в отъезде. Я направляюсь в гору к особняку мэра. Отличный дом, лучший в городе, мансарда, крутая крыша и 2 чугунные собаки на лужайке. Мэр Бэнкс в постели. Из-под одеяла торчат только бакенбарды до кончики ног. Он издает такие утробные звуки, что будь это в Сан-Франциско, все подумали бы, что землетрясение, и кинулись бы спасаться в парке. У кровати стоит молодой человек и держит кружку воды.
2: Доктор, я ужасно болен. Помираю. Не можете ли вы мне помочь?
0: Мистер мэр,
4: Я не могу назвать себя подлинным учеником Эскулапа. Я никогда не изучал в университете медицинских наук. И пришел к вам просто как человек человеку посмотреть, чем я могу помочь
2: вам. Я глубоко признателен вам. Доктор Вовху, это мой племянник, мистер Бидл.
4: Очень приятно, очень приятно.
3: Душевно рад.
2: Он пытался облегчить мою боль, но безуспешно. О, Господи!
4: Ой-ой-ой-ой. Ну, позвольте посмотреть вашу печень. То есть, извините, язык. Покажите язык. Еще. Вот хорошо. Вот так. А когда вы заболели?
2: Меня схватило. Вчера вечером. Дайте мне что-нибудь, доктор. Ну, спасите, облегчите меня.
4: Мистер Фидл, приподнимите-ка штору, в конце концов.
3: Не Фидл, а Бидл.
4: Ну, Бидл.
5: А что, дядя Джеймс, не думаете ли вы, что вы могли бы скушать яичницу с ветчиной?
2: Нет.
4: Мистер мэр, вы схватили серьезное сверхвоспаление клавикулы клавикурдиала.
2: Господи, боже мой, нельзя ли мне что-нибудь втереть или вправить, или вообще что-нибудь?
5: Да-да, пожалуйста. Уже из одного сострадания к ближнему вы должны бы, доктор...
4: Доктор Вовху. Мистер мэр, вам осталась лишь одна надежда. Медикаменты вам не помогут. Да, но существует другая сила, которая одна стоит всех ваших снадобий, хотя и они стоят мне дешево.
2: Какая же это сила?
4: Я говорю о великой доктрине психического финансирования, о просвещенном методе подсознательного лечения абсурда внушением на рассудок.

0: практикой, но для спасения вашей жизни я, пожалуй, применю к вам психический метод. Если вы, как мэр, посмотрите сквозь пальцы на отсутствие у меня разрешения на продажу лекарств.
1: Да, да, разумеется. Только начинайте скорее, доктор, а то я снова чувствую жестокие приступы боли.
0: Мой гонорар $250, излечение гарантирую в 2 сеанса.
1: Хорошо, я заплачу. Полагаю, что моя жизнь стоит этих денег.
0: Стоит. Теперь отвлеките ваше внимание от вашей болезни. Так, так. Вы здоровы? У вас нет ни сердца, ни ключицы, ни лопатки, ни мозгов, ничего. Так, ну, вы не испытываете боли? Признайтесь, что вы ошиблись, считая себя больным. Ну, а теперь вы, ну, не правда ли чувствуете, что боль, которой у вас никогда не бывало, постепенно уходит от вас, уходит, уходит?
1: Да, да, доктор, черт возьми, мне и в самом деле стало... Как будто бы легче.
0: Легче?
1: Да. Пожалуйста, продолжайте врать, что я будто бы здоров, и будто бы у меня нет этой самой опухоли в левом боку. И я уверен, что еще немного, и меня можно будет приподнять в постели и дать мне колбасы с гречишной булкой.
0: Вот. Нет. Теперь воспалительное состояние прошло. Правая лопасть перигелия уменьшилась. Ага. Вас клонит ко сну. Ну, ваши глаза слипаются. Ход болезни временно прерван. Теперь вы спите, спите, спите. Ну вот. Заметьте, мистер Тизел, чудеса современной науки.
2: Бидл.
0: Бидл, да. Да.
2: Но когда же вы назначите второй сеанс для излечения дядюшки? Доктор, пупу.
0: Не пупу. Вов, я буду у вас завтра в 11 утра. Когда он проснется, дайте ему 8 капель скибидара и 3 фунта бифштекса. Всего хорошего. На следующее утро я пришел в назначенное время. Цвет лица и пульс у мэра были в полном порядке, и когда я сделал второй сеанс, он заявил, что последние остатки боли у него улетучились. А теперь вам следует день-другой полежать в постели, вы совсем поправитесь. Теперь, когда медицинская ошибка обнаружена, когда доказано, что ваша боль самообман, да? Поговорим о более веселых материях. Да. Ну, например, о гонораре в $250. Только, пожалуйста, без чеков, без чеков. Я с такой же неохотой расписываюсь на обороте чека, как и на его лицевой стороне.
1: Бидл, возьмите расписку.
0: Я пишу расписку, и мэр дает мне деньги. Я тщательно прячу их во внутренний карман.
1: А теперь приступите к исполнению ваших обязанностей, сержант.
3: Вы арестованы, доктор Вовху, или вернее Джефф Питерс, за незаконные занятия медициной без разрешения властей штата.
4: Кто вы такой?
1: Я вам скажу, кто он такой. Он сыщик, состоящий на службе в медицинском обществе штата. Он шел за вами по пятам, выслеживал вас в 5 округах и явился ко мне 3-го дня, и мы вместе придумали план, чтобы вас изловить. Полагаю, что отныне ваша практика в наших местах кончена раз навсегда, господин шарлатан. Какую болезнь вы нашли у меня, а? Во всяком случае, не размягчение мозга.
0: Сыщик? Мистер Бидл, сыщик?
3: Именно так, сэр. И мне придется сдать вас шерифу. Я свидетельствую, что те самые банкноты, которые мы с вами отметили, мистер мэр, находятся у него в кармане. Я вручу их в полицейском участке шерифу, и он пришлет вам расписку. Им придется фигурировать в деле в качестве вещественного доказательства.
1: Ладно, мистер Бидл. А теперь, доктор Вовху, почему вы не воспользуетесь своим магнетизмом, а? И не сбросьте с себя кандалы.
0: Ну что ж,

0: Пойдемте, сержант. Нечего делать, надо покориться судьбе. Мистер мэр, недалеко то время, когда вы убедитесь, что персональный магнетизм – огромная сила, которая сильнее вашей власти. Вы увидите, что победит она. И она действительно победила. Когда мы дошли до ворот, я говорю сыщику: а теперь, Энди, сними-ка с меня наручники, а то перед прохожими как-то неудобно. Да-да-да, вы правы. Это был Энди Таккер. Весь план был его изобретением. Так-то мы и добыли денег для совместного бизнеса.
1: Приходилось ли вам когда-нибудь слышать, как человек пытается рассказать содержание книги, которую он еще не дочитал до конца? Это крайне поучительно.
2: О, я вижу у вас на коленях томик рассказов Стивена Ликока.
1: Верно.
2: И, вероятно, свой рассказ вы возьмете из его сборника.
1: Совершенно верно.
2: А как он называется, если не секрет?
1: «Как поймать нить рассказа». Устроит?
2: О, вполне. Начинаете, Валентин Ильич?
1: Да я уже начал, Всеволодович. Вы меня перебили.
2: Ой, простите, я не знал.
1: Я прощу. Будете за это читать его со мной вместе.
2: Ладно, буду.
1: Товарищи, мне в качестве реквизита нужен нож.
2: Настоящий?
1: Да.
2: Тогда я не буду.
1: Поздно, Севочка. Жребий брошен. А? Вот и нож. Ну, еще раз сначала. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать, как человек пытается рассказать содержание книги, которую он сам еще не успел дочитать до конца? Это крайне поучительно. Синклер, мой сосед по квартире, сделал вчера вечером такую попытку. Я пришел домой замерзший, усталый, и нашел его в возбужденном состоянии. В одной руке он держал объемистый журнал, а в другой – разрезной нож.
3: Послушай, да чего интересная история, ну, необыкновенно. Ну, просто не оторваться. Хочешь, я почитаю тебе отрывки? Или нет? Лучше, знаешь что, я расскажу тебе то, что уже успел прочитать, ты легко поймешь нить рассказа, а дальше мы будем читать вместе, хорошо?
1: Я был не очень расположен слушать его, но видел, что от него все равно не отделаться. Ладно, кидай свою нить, постараюсь поймать ее.
3: Итак, этот самый граф получил это письмо и...
1: Постой. Какой граф и какое письмо?
3: Ну, тот граф, о котором идет речь, понимаешь? Он, значит, получил от Порфирио это письмо...
1: Подожди, от какого Порфирио?
3: Да от Порфирио, понимаешь? От Порфирио. Он послал ему письмо, послал с Демонио и сказал, чтобы он вместе с ним выследил его и убил.
1: Постой. Выследил кого? И кого это надо укокошить?
3: О, они собираются убить Демонио.
1: Подожди, и кто принес письмо?
3: Демонио.
1: Так этот Демонио должно быть круглый идиот. Зачем ему было самому приносить письмо?
3: Так ведь он-то не знает, что в нем. В этом-то вся штука. Понимаешь, этот Карло Карлотти, кондотьер...
1: Стоп. Что такое кондотьер?
3: Ох, ну нечто вроде разбойника. Так вот, он был в заговоре с Фра Проликола, и Пио пытается как-то, знаешь...
1: Пиво?
3: Вот...
1: Какое пиво?
3: Пио. Пио, это итальянец. Производное от пива.
1: Пиво, проси, да.
3: Так слушайте. Вот, он сделал попытку подговорить Фра Проликола и Карло Карлотти, кондотьера, украсть документ... Постой, ну как его, ну да, у венецианского дога.
1: Постой, ты должно быть сказать, дожа.
3: Ну да, конечно.
1: Ну, вот.
3: Но постой, ну что за дьявольщина? Ну ты совершенно сбил меня, ведь это совсем не так, наоборот. Пио ничего не понимает, он набитый дурак. А вот Дож оказался хитрецом. Вот черт возьми, ловкий парень, делает все, что хочет. Он заставляет Демонио, ну, Демонио это один из наемников Дожа, его орудие, Так вот, он заставляет его украсть документы у Порфирио.
1: И... Ну, каким же образом он может заставить его сделать это?
3: Ох, ну Демонио находится всецело в руках у Дожа. Так что он заставляет его вести интригу до тех пор, пока старик Пио не... пока Пио не окажется в его руках. И тогда Пио, разумеется, начинает думать, что Порфирио, ну... Словом, что Порфирио держит его в руках.
1: Одну секунду, Синка, одну секунду. Кто, ты говоришь, находится в руках у Дожа?
3: Демонио.
1: Ага, благодарю, благодарю. Я что-то запутался, кто у кого в руках. Ну, продолжай, продолжай.
3: Ну, так
1: продолжай.
3: Вот, как раз тогда, когда все шло таким образом...
1: Каким образом?
3: Ну, вот так, как я говорил.
1: Ну, ладно, ладно. Дальше.
3: Кто,
1: давай дальше.
3: Кто, по-твоему, появляется и расстраивает все интриги, как не эта самая синьорита Тарара? В своем домино.
1: Ну, этого еще не хватало. Господи, у меня просто голова разболелась. А ей какого черта понадобилось являться в своем этом домино?
3: Ну, как какого черта? Чтобы разрушить все это.
1: Разрушить что?
3: Ну, всю эту проклятую штуку.
1: А что, она не могла разрушить что-то без домино?
3: Ну, разумеется, нет. Ведь если бы не домино, Дож моментально узнал бы ее. А когда он увидел ее в этом домино... с розой в волосах. Он решил, что это Личия дель Эстерелла.
1: Вот дурак ты. А это что еще за девица?
3: Кто, Личия?
1: Ну да.
3: Ну, это замечательная девушка. Это одна из тех южных натур, которые, которые полны чего-то такого,
1: да, знаешь. Одна из таких этих веселых девиц, да?
3: Да ты что? Ну, вовсе она не веселая девица. Словом, она сестра графини Карантарата, и потому фра Фроликола... Ну нет, не то, она вовсе не сестра, она кузина. В общем, она думает, что она кузина самого фра Фроликола, и что поэтому-то Пио и пытается уничтожить фра Фроликола.
1: О, ну конечно, в таком случае точно попытается ее уничтожить.
3: А ты, кажется, поймал мне из рассказа.
1: Ну, разумеется, тут участвует Док, то есть это Дож. И пиво, то есть пиво, значит, Дож и Пио,
3: ну?
1: Значит, и все остальные, о которых ты мне говорил.
3: Ну, и, конечно, еще многие другие, о которых я могу тебе рассказать, если...
1: Нет, это только не стоит. Пока что, мне вполне хватит. Этих, они весьма любопытные субъекты. Вот, значит, и так, стало быть, и Порфирио находится в руках у Пио,
3: да.
1: А Пио в руках у Демонио.
3: Ну?
1: Дож, хитрый этот парень.
3: Да.
1: Лючия полна чего-то такого. Ну да, я получил довольно ясное представление обо всей этой публике.
3: Ну вот и прекрасно. Я знал, что тебе это понравится. Сейчас мы продолжим, я только
1: как
3: дочитаю эту страницу, а дальше буду читать вслух, ну.
1: Он торопливо пробежал глазами несколько строчек, оставшихся до конца абзаца, потом разрезал листы и перевернул страницу. На лице его выразились ужас и изумление. Взгляд внезапно застыл.
3: Ну и чертовщина.
1: А что такое?
3: Оказывается, эта проклятая штука без конца. Смотри!
1: Что?
3: Вот, продолжение следует.
4: Вот и истек час нашей беседы. Час путешествия по страницам рассказов зарубежных авторов. Мы прощаемся с уютной студией Государственного дома радиозаписи и прощаемся с вами, дорогие радиослушатели.
2: Мы прощаемся, но хотим повторить вслед за персонажем рассказа Стивена Ликока. Продолжение следует.
4: До свидания.
5: До новых встреч.

0: Конец 21-го выпуска. Выпуск составлен из фрагментов передач, прозвучавших по Всесоюзному радио в декабре 1977 года. Записала передачи и смонтировала программу библиотекарь Алла Лапшина.
1: Недели две спустя Ильинична почувствовала себя плохо. Дуняшка была занята на молодьбе, и отрывать ее от работы Ильинична не хотела, но сама стряпать не могла. «Не встану я нынче уж, ты как-нибудь одна управляйся», — попросила она дочь. «А что у вас болит, маманя?» Ильинична разгладила сборки на своей старенькой кофте, не поднимая глаз, ответила: «Все болит. Кубыть, все у меня в середке отбито. С молоду бывало покойничек, отец твой разгневается и зачнет меня бить. А кулачья-то у него были железные». По неделе лежала замертво. Вот так и за раз все у меня ломит, будто избитый я. Может, за фельдшером послать Михаила? На что он нужен? Как-нибудь встану. Ильинична на другой день действительно поднялась, походила по двору, но к вечеру снова слегла. Лицо ее слегка припухло, под глазами появились отечные мешки. За ночь она, несколько раз опираясь на руки, приподнимала голову с высоко взбитых подушек, часто дышала, ей не хватало дыхания. Потом удушье прошло, она могла спокойно лежать на спине и даже вставать с постели. Несколько дней провела в состоянии какой-то тихой отрешенности и покоя. Ей хотелось быть одной, и когда приходила проведать ее Аксинья, она скупо отвечала на вопросы и облегченно вздыхала, когда та уходила. Она радовалась, что детишки большую часть дня проводят во дворе, и что Дуняшка редко заходит и не тревожит ее всякими вопросами. Она уже не нуждалась ни в чьем сочувствии и утешении. Пришла такая пора, когда властно потребовалось остаться одной, чтобы вспомнить многое из своей жизни. И она, полузакрыв глаза, часами лежала, не шевелясь. Только припухшие пальцы ее перебирали складки одеяла, и вся жизнь проходила перед ней за эти часы. Удивительно, как коротка и бедна оказалась эта жизнь, и как много в ней было тяжелого и горестного, о чем не хотелось вспоминать. Почему-то чаще всего в воспоминаниях, в мыслях обращалась она к Григорию. Быть может, потому что тревога за его судьбу не покидала ее все годы с начала войны, и все, что связывало теперь ее с жизнью, заключалось только в нем. Или же тоска по старшему сыну и мужу притупилась, выветрилась со временем. Но о них, о мертвых, она вспоминала реже. И виделись они ей как бы сквозь серую туманную дымку. Она неохотно вспоминала молодость, замужнюю свою жизнь. Все это было просто не нужно, ушло так далеко и не приносило ни радости, ни облегчения. И, возвращаясь к прошлому в последних воспоминаниях, она оставалась строгой и чистой. А вот младшенькой вставал в памяти с предельной, почти осязательной яркостью. Но стоило ей подумать о нем, как сейчас же она начинала слышать свое учащенное сердцебиение. Потом подступало удушье. Лицо ее чернело, и она подолгу лежала в беспамятстве. Но, отдышавшись, снова думала о нем. Не могла же она забыть своего последнего сына. Однажды Ильинична лежала в горнице.
2: За окном сияло полуденное солнце. На южной окраине неба в ослепительной синеве величественно плыли белые, вздыбленные ветром облака. Глухую тишину нарушал лишь монотонный, усыпляющий звон кузнечиков. Снаружи под самым окном сохранилась невыжженная солнцем, прижавшаяся к фундаменту, трава, полувядшая лебеда вперемешку со всюгом и пыреем. В ней-то, найдя себе приют, и заливались кузнечики. Ильинична прислушалась к их неумолчному звону, уловила проникший в горницу запах нагретой солнцем травы, и перед глазами ее на миг, как видение, возникла опаленная солнцем августовская степь. Золотистая пшеничная стерня, задернутая сизой мглою, жгуче синее небо. Она отчетливо видела быков, пасущихся на полынистой меже, арбуз, раскинутым над ней пологом, слышала трескучий звон кузнечиков, вдыхала приторно-горький запах полыни. Она увидела себя молодую, рослую, красивую. Вот она идет, спешит к стану. Под ногами ее шуршит, покалывает голые икры стерня. Горячий ветер сушит на спине мокрую от пота вобранную в юбку рубаху. Обжигает шею. Лицо ее полыхает румянцем. От прилива крови тонко звенит в ушах. Она придерживает согнутой рукой тяжелые, тугие, налитые молоком груди и, заслышав захлебывающийся детский плач, прибавляет шагу, на ходу расстегивает ворот рубахи. Обветренные губы ее дрожат и улыбаются, когда она достает из подвешенной корбе люльки крохотного, смуглого грешатку. Придерживая зубами мокрый от пота гайтан нательного крестика, она торопливо дает ему грудь. Сквозь стиснутые зубы шепчет: «Милый ты мой сыночек, раз хорош ты мой, уморила тебя с голоду мать». Гришатка, все еще обиженно всхлипывая, сосет и больно прихватывает зубенками сосок. А рядом стоит, отбивает косу молодой черноусый Гришаткин отец. Из-под опущенных ресниц она видит его улыбку и голубые белки усмешливых глаз. Ей трудно дышать от жары. Пот стекает со лба и щекочет щеки. И меркнет, меркнет свет перед глазами. Она очнулась, провела рукой по мокрому от слез лицу. И после долго лежала, мучаясь от жесточайшего приступа удушья, временами впадая в беспамятство. С вечера, когда Дуняшка с мужем уснули, она собрала последние остатки сил. Встала, вышла во двор. Аксинья, допоздна разыскивавшая пропавшую из табуна корову, возвращалась домой и видела, как Ильинична, медленно ступая, покачиваясь, прошла на гумно. «Зачем это она, хворая, туда пошла?» — удивилась Аксинья и, осторожно пройдя к граничившему с Мелеховским гумном плетню, заглянула на гумно. Светил полный месяц. Со степи набегал ветерок. От прикладка соломы на голый, выбитый каменными катками ток, ложилась густая тень. Ильинична стояла, придерживаясь руками за изгородь, смотрела в степь, туда, где, словно недоступная далекая звездочка, мерцал разложенный косарями костер. Аксинья ясно видела озаренное голубым лунным светом припухшее лицо Ильиничны. Седую прядь волос, выбившуюся из-под черной старущей шальки. Ильинична долго смотрела в сумеречную степную синь, а потом негромко, как будто он стоял тут же возле нее, позвала. Гришенька, родненький мой, помолчала и уже другим низким и глухим голосом сказала: «Кровинушка моя». Аксинья вся содрогнулась, охваченная неизъяснимым чувством тоски и страха, и, резко отшатнувшись от плетня, пошла к дому. В эту ночь Ильинична поняла, что скоро умрет, что смерть уже подошла к ее изголовью. На рассвете она достала из сундука рубаху Григория, свернула и положила под подушку. Приготовила и свое смертное, во что ее должны были обрядить после последнего вздоха. Утром Дуняшка, как всегда, зашла проведать мать. Ильинична достала из-под подушки аккуратно свернутую рубаху Григория. Молча протянула ее Дуняшке. «Что это?» — удивленно спросил Дуняшка. «Гришина рубаха. Отдай мужу. Нехай носит. На нем его старая-то, небось, сопрела от пота». Чуть слышно проговорила Ильинична. Дуняшка увидела лежавшую на сундуке черную материную юбку, рубаху и матерчатые чиряки, все, что надевают на покойников, провожая их в дальний путь, увидела и побледнела. «Что это вы, маманюшка смертная, приготовили? Приберите его ради Христа, Господь с вами, рано вам об смерти думать». «Нет, пора мне», прошептал Ильинична. «Мой черед. Детишек береги. Соблюдай, пока Гриша возвернется. А я уж его, видно, не дождусь. Ох, не дождусь». Чтобы Дуняшка не видела ее слез, Ильинична отвернулась к стене и закрыла лицо платком. Через 3 дня она умерла. Аксинья пришла попрощаться спокойной. Она с трудом узнала в похорошевшем и строгом лице мертвой маленькой старушки облик прежней гордой и мужественной Ильинишны. С согласия Дуняшки Аксинья увела детей к себе. Она накормила их, молчаливых, напуганных новой смертью, уложила спать с собой. Странные чувства испытывала она, обнимая прижавшихся к ней с обеих сторон притихших детишек родного ей человека. В полголоса она стала рассказывать им слышанные в детстве сказки, чтобы хоть чем-нибудь развлечь их, увести от мыслей о мертвой бабушке. Тихо, нараспев, досказывала она сказку о бедном сиротке Ванюшке.

0: и не успела закончить сказку, как услышала ровное, мерное дыхание детишек. Мишатка лежал с краю, плотно прижавшись лицом к ее плечу. Аксинья движением плеча осторожно поправила его запрокинувшуюся голову и вдруг ощутила на сердце такую безжалостную, режущую тоску, что горло ее перехватило спазма. Она заплакала тяжело и горько, вздрагивая от сотрясавших ее рыданий. Но она даже не могла вытереть слез. На руках ее спали дети Григория, а ей не хотелось их будить. После смерти Ильиничны Кошевой, оставшийся в доме единственным и полновластным хозяином, казалось бы, должен был еще с большим усердием взяться за переустройство хозяйства, за дальнейшее ее расширение. Но на деле вышло не так. С каждым днем Мишка работал все менее охотно. Все чаще уходил из дому, а вечерами допоздна сидел на крыльце, курил, размышлял о чем-то своем. Единственной причиной, мешавшей Мишке работать с прежним старанием, было росшее в нем с каждым днем убеждение, что преждевременно осел он в родном хуторе. Рановато я взялся за хозяйство. Поспешил, с досадой думал Мишка, читая в окружной газете сводки с фронтов или слушая по вечерам рассказы демобилизованных казаков-красноармейцев. Но особенно тревожило его настроение хуторян. Некоторые из них открыто говорили, что советской власти к зиме будет конец, что Врангель вышел из Таврии и вместе с Махно подходит уж к Ростову, что союзники высадили в Новороссийский огромный десант. Слухи один нелепее другого распространялись по хутору. Как-то под воскресенье вечером пришел Прохор Зыков. Мишка только что вернулся с поля, умывался, стоя возле крыльца. Дуняшка лила ему воду из кувшина на руки, с улыбкой смотрела на худую загорелую шею мужа. Прохор, поздоровавшись, сел на нижней ступеньке крыльца, спросил: «Про Григория Пантелеича ничего не слыхать?» «Нет», — ответила Дуняшка, — «не пишет».
1: «А ты по нем соскучился?»
0: Мишка вытер лицо и руки, без улыбки глянул в глаза Прохора. Прохор вздохнул, поправил порожний рукав рубахи. «Само собой. Вместе всю службу сломали.
1: И сызнова, думаете, доламывать?»
0: «Чё это?» «Ну, службу. Мы с ним свое отслужили».
1: «А я думал, что ты его ждешь, не дождешься опять служить». Все так же без улыбки продолжал Мишка. «Опять воевать против советской власти».
0: «Ну, это ты зря, Михаил», — обиженно проговорил Прохор.
1: «Чего ж зря? Слышу я про всякие разговорчики, какие по хутору ходят.
2: Либо я говорил такое, где это ты слыхал?»
1: «Не ты, а такие вот, вроде тебя с Григорием, какие все своих ждут».
0: «Я этих своих не жду. Мне все одинаковые».
1: «Вот это и плохо, что тебе все одинаковые. Пойдем в хату». «Не обижайся, это я шутейно говорил».
0: Прохор неохотно поднялся по крыльцу и, переступив порог сеней, сказал: «Шутки твои, браток, недюже веселые. Об старом забывать надо. Я за это старый оправдался».
1: «Старое не все забывается», — сухо сказал Мишка, садясь за стол. «Присаживайся, вечерить с нами».
0: «Спасибо».
2: «Конечно, не все забывается. Вот руки я лишился и рад бы забыть. Да оно не забывается. Каждую секунду об этом помнишь».
0: Дуняшка, накрывая на стол, не глядя на мужа, спросила: «Что же, по-твоему, кто в белых был, так им сроду не простится это?»
1: «А ты как думала?»
0: «А я так думала, что кто старое вспомянет, тому, говорят, глаза вон».
1: «Ну, это, может, так по Евангелию гласить».
0: «Холодно», — сказал Мишка.
1: «А, по-моему, должен человек всегда отвечать за свои дела».
0: «Власть про это ничего не говорит», — тихо сказала Дуняшка. Ей не хотелось вступать в пререкание с мужем при постороннем человеке. Но в душе она была обижена на Михаила за его, как казалось ей, неуместную шутку с Прохором и за ту неприязнь, которую он открыто выказал к брату.
1: «Тебе она, власть, ничего не говорит. Ей с тобой не об чем разговаривать. А за службу в белых надо отвечать перед советским законом».
2: «И мне, стало быть, отвечать?» — поинтересовался Прохор.
1: «Твое дело телячье, поел да в закут. С денщиков тут не спрашивают. А вот Григорию придется, когда заявится домой. Мы у него спросим за восстание».
0: «Ты, что ли, будешь спрашивать?» Дуняшка сверкнул глазами, поставил на стол чашку с молоком.
1: «И я спрошу», — спокойно ответил Мишка.
2: «Не твое это дело. Без тебя найдутся спрашивальщики. Он в Красной Армии заслужил себе прощение».
0: Голос Дуняшки вздрагивал. Это был первый разлад за все время их совместной жизни с Дуняшкой. В кухне стояла неловкая тишина. Мишка молча пил молоко, изредка вытирая рушником губы. Прохор курил, посматривал на Дуняшку. Потом он заговорил о хозяйстве, посидел еще с полчаса. Перед уходом спросил: «Кирилл Громов пришел, слыхал?»
1: «Нет. Откуда он явился?»
2: «Из Красных. Тоже первый конный был.
1: Это он у Мамонтова служил».
2: «Он самый».
1: «Лихой вояка был», — усмехнулся Мишка.
2: «Куды там? По грабежу первый был. Легкая у него рука на это».
1: «Рассказывали про него, будто он пленных рубил без милости. За ботинки солдатские убивал. Убьет и одним ботинком пользуется».
2: «Был такой слух», — подтвердил Прохор.
0: Прохор улыбнулся, сказал:
2: «Вот истинно, что Горбатова могила выпрямит. Он из Красной Армии пришел с грабленным добром. Моей бабье жененка похвалялась, что какую-то пальто женское ей принес, сколько там платьев и разного другого добра. Он в бригаде Маслака был и оттуда подался домой. Не иначе он дезиком заявился. Оружие с собой принес».
0: «Какое оружие?» — заинтересовался Мишка.
2: «Понятно, какое. Укороченную карабинку, ну, наган, может, еще что-нибудь».
1: «В совет он ходил регистрироваться?»
0: «Не знаешь?»
1: Прохор рассмеялся, махнул рукой:
2: «Его туда наркан не затянешь. Я так гляжу, что он в бегах. Он не нынче, завтра из дому смотается. Вот Кирилл по всему видать и шо думает воевать, а ты на меня грешил. Нет, браток, я свое отвоевал, наелся этого добра по самую завязку».
0: Прохор вскоре ушел. Спустя немного вышел во двор и Мишка. Дуняшка покормил детей, только что собралась ложиться, как вошел Мишка. В руках он держал что-то, завернутое в мешковину. «Куда тебе черти носили?» — неласково спросил Дуняшка.
1: «Свое приданое доставал», — беззлобно улыбнулся Мишка.
0: Он развернул заботливо упакованную винтовку, распухший от патронов подсумок, наган и две ручные гранаты. Все это сложил на лавку и осторожно нацедил в блюдце керосину. Откуда это? Дуняшка движением бровей указала на оружие.
1: Мое. С фронта.
0: А где ж ты его хранил?
1: Где бы ни хранил, а вот соблюл в целости.
0: Вон ты, оказывается, какой потаенный. И не сказал ничего. От жены то хоронишься.
1: Мишка, сделанный беззаботностью, улыбаясь, явно заискивая, сказал: «А на что это тебе было знать, Дунюшка? Это дело не бабье. Нехай оно это имение лежит, а оно, девка, в доме не лишнее.
0: А к чему ты его в хату приволок? Ты же законником стал, все знаешь. А за это тебе не придется по закону отвечать».
1: Мишка посуровил с виду и сказал: «Ты дура. Когда Кирюшка Громов оружие приносит, это советской власти вред. А когда я приношу, окромя пользы советской власти от этого ничего не будет. Понимаешь ты? Перед кем же я могу быть в ответе? Болтаешь ты, бог знает что. Ложись, спи». Он сделал единственно правильный, по его мнению, вывод. Если уж белые недобитки приходят с оружием, то ему надо быть настороже. Он тщательно прочистил винтовкой наган, а на утро чуть свет пешком отправился в Вешенскую. Вернулся в Татарское Мишка председателем хуторского ревкома. Наскоро поздоровавшись с женой, сказал: «Ну, теперь поглядим».
0: «Ты об чем это?» — удивленно спросила Дуняшка.
1: «Все об том же».
0: «Об чем?»
1: «Председателем меня назначили. Понятно?»
0: Дуняшка горестно всплеснула руками. Она хотела что-то сказать, но Мишка не стал ее слушать. Он оправил перед зеркалом ремень на выльнившей защитной гимнастерке и зашагал в совет. От Григория Мелехова пришло письмо. Он писал, что был ранен на Врангелевском фронте и что после выздоровления будет, по всей вероятности, демобилизован. Дуняшка сообщила мужу о содержании письма. Осторожно спросила: «Придет он домой, Миша, как же тогда будем жить?»
1: «Перейдем в мою хату. Нехай он один тут живет. Имущество поделим».
0: «Вместе нам нельзя, он по всему, видать, Аксинью возьмет».
1: «Ежели бы и можно было, все одно я жить с твоим братцем под одной крышей не стал бы», — резко заявил Мишка.
0: Дуняшка изумленно подняла брови. «Почему, Миша?»
1: «Ты же знаешь».
0: «Это что, он в белых служил?»
1: «Вот-вот, это самое».
0: «Не любишь ты его? Вы же друзья с ним были».
1: «На черт он мне сдался любить его. Были друзья, да то кончилась наша дружба».
0: Дуняшка сидела за прялкой, размеренно жужжала колесо. Нитка пряжи оборвалась. Ладонью Дуняшка придержала обод колеса, сучивая нитку, не глядя на мужа, спросила: «Придет он... Что же ему за службу у белых казаков будет?»
1: «Суд будет. Трибунал».
0: «А к чему же он его может присудить?»
1: «Ну уж этого я не знаю, я не судья».
0: «Могут и к расстрелу присудить». Мишка посмотрел на кровать, где спали Мишатка с Полюшкой, прислушался к их ровному дыханию, понизив голос, ответил: «Могут». Больше Дуняшка ни о чем не спрашивала. Утром, подоив корову, она зашла к Аксинье. «Скоро Гриш приедет. Зашла тебя порадовать». Аксинья молча поставила чугун с водой на загнетку, прижала руки к груди. Глядя на ее вспыхнувшее лицо, Дуняшка сказала: «А ты не дюжий, радуйся. Мой говорит, что суда ему не миновать. К чему присудят, Бог его знает. В глазах Аксиньи увлажненных и сияющих на секунду мелькнул испуг. «За что?» — отрывисто спросила она, а сама все еще была не в силах согнать с губ запоздавшую улыбку. «За восстание, за все. Брехня, не будут его судить. Ничего он, твой Михаил, не знает, тоже знахарь нашелся». «Может, и не будут». Дуняшка помолчала, потом сказала, подавив вздох: «Злой он на братушку. Так мне от этого тяжело на сердце, я сказать не могу. Жалко братушку, страшно. Его опять поранили. Вот какая у него жизнь нескладная. Лишь бы пришел, заберем детей и скроемся куда-нибудь», — взволнованно проговорила Аксинья. Она зачем-то сняла головной платок, снова покрылась и, бесцельно переставляя посуду на лавке, все никак не могла унять охватившего ее сильного волнения. Дуняшка заметила, как дрожали ее руки, когда она присела на лавку и стала разглаживать на коленях складки старенького приношенного передника. Что-то подступило к горлу Дуняшки. Ей захотелось поплакать одной. «Не дождалась его маманя», — тихо сказала она. «Ну, я пойду. Надо печь затоплять». В сенях Аксинья торопливо и неловко поцеловала ее в шею, поймала и поцеловала руку. «Рада?» — прерывающимся низким голосом спросила Дуняшка. «Так, самую малость, чуть-чуть», — ответила Аксинья, пытаясь за шуткой, за дрожащей улыбкой скрыть проступившие слезы. На станции Миллерово Григорию, как демобилизованному красному командиру, предоставили обывательскую подводу. В первом же казачьем хуторе председатель ревкома, молодой, недавно вернувшийся из армии красноармеец, сказал: «Придется вам, товарищ командир, ехать на быках. Лошадей у нас на весь хутор одна, и та на трех ногах ходит». Всех лошадок на Кубани оставили при отступлении.
1: «Может, на ней как-нибудь доберусь?» — спросил Григорий, постукивая пальцами по столу и испытывающе глядя в веселые глаза разбитного председателя.
0: «Не доберетесь! Неделю будете ехать, а все одно не доедете». «Да вы не беспокойтесь, быки есть у нас справные, шаговитые, и нам все одно надо под воду в Вешенскую посылать, телефонный провод отправить».
1: Григорий молча прикидывал в уме: ждать попутную под воду глупо, идти пешком далеко. Надо было соглашаться и ехать на быках. К концу пути Григорий решил идти пешком, чтобы к рассвету добраться до Татарского. Немыслимо было ему, возвращающемуся со службы командиру, приехать домой среди бела дня на быках. Сколько насмешек и разговоров вызвал бы такой приезд. Григорий вышел на дорогу, поднял воротник шинели. На ресницы его упала первая снежинка. Ветер повернул с севера, и в холодном дыхании ее Григорию почудился знакомый и милый сердцу запах снега. Кошевой вернулся из поездки в станицу вечером. Дуняшка увидела в окно, как он подъехал к воротам, проворно накинула на плечи платок, вышла во двор. «Гриша утром пришел», — сказала она у калитки, глядя на мужа с тревогой и ожиданием.
3: «С радостью тебя», — сдержанно, чуть насмешливо ответил Мишка. Он вошел в кухню, твердо сжав губы. Под скулами его поигрывали желваки. На коленях у Григория примостилась Полюшка, заботливо принаряженная теткой в чистое платьице. Григорий бережно опустил ребенка на пол, пошел навстречу зятю, улыбаясь, протягивая большую смуглую руку. Он хотел обнять Михаила, но увидел в безулыбчивых глазах его холодок, неприязнь, и сдержался.
4: Ну, здравствуй, Миша.
3: Здравствуй.
4: Давно мы с тобой не видались. Будто 100 лет прошло.
3: Да, давненько. С прибытием тебя.
4: Спасибо.
3: Породнились, значит? Пришлось. Что это у тебя, кровь на щеке?
4: Пустое, бритвой порезался.
3: Спешил. Они присели к столу и молча разглядывали друг друга, испытывая отчуждение и неловкость. Им еще предстояло вести большой разговор, но сейчас это было невозможно. У Михаила хватило выдержки, и он спокойно заговорил о хозяйстве, о происшедших в хуторе переменах. Григорий смотрел в окно на землю, покрытую первым голубым снежком, на голые ветви яблони. Не такой ему представлялась когда-то встреча с Михаилом. Вскоре Михаил вышел. В сенях он тщательно наточил на бруске нож. Сказал Дуняшке, хочу позвать кого-нибудь волушка зарезать. Надо же хозяина угостить, как полагается. Сбегай за самогонкой. Погоди, вот что. Дойди до Прохора и скажи ему, чтоб в землю зарылся, а достал самогонки. Он это лучше тебя сделает. Покличь его вечерить. Дуняшка просияла от радости, с молчаливой благодарностью взглянула на мужа. Может, и обойдется все по-хорошему. Ну, кончили воевать, чего им за раз-то делить? Хоть бы образумил их Господь, с надеждой думала она, направляясь к Прохору. Меньше чем через полчаса прибежал запыхавшийся Прохор. Ой, Григорий Пантелеевич, милушка ты мой, и не чаял, и не думал дождаться, высоким плачущим голосом закричал он. И, споткнувшись о порог, за малым не разбил ведерный кувшин с самогоном. Обнимая Григория, он всхлипнул, вытер кулаком глаза, разгладил мокрые от слез усы.
4: У Григория что-то задрожало в горле, но он сдержался. Растроганно, грубовато хлопнул верного ординарца по спине. Несвязно проговорил. Вот и увидались. Ну и рад я тебе, Прохор. Страшно рад. Что ж ты, старик, слезу пущаешь? Ослабел на уторах, гайки слабоват стали. Как твоя рука, другую тебе баба не отшибла?
3: Прохор гулко высморкался, снял полушубок. Мы иди с бабой живем за раз, как голуби. Вторая рука, видишь, целая, а эм-то какую враги отняли, отрастать начинай, ей-богу. Через год уж на ней пальцы окажутся. Заговорил он со свойственной ему веселостью, потрясая порожним рукавом рубахи. Война приучила их скрывать за улыбкой истинные чувства, сдабривать и хлеб, и разговоры ядреной солью. Потому-то Григорий продолжал расспросы в том же шутливом духе.
4: Как живешь, старый козел? Как прыгаешь?
3: По-стариковски, не спеша. Они долго смотрели друг на друга, старые окопные товарищи, смеющиеся и обрадованные встречей.
2: «Совсем пришел?»
3: — спросил Прохор.
4: «Совсем, в чистую».
2: «Да какого ж ты чина дослужился?»
4: «Был помощником командира полка».
2: «Чё ж тебя рано отпустили?»
3: Григорий помрачнел, коротко ответил: «Не нужен стал».
2: «Через чего это?»
4: «Не знаю. Должно быть, за прошлое».
2: «Так ты же эту фильтру комиссию, какая при особом отделе офицеров цедила, проскочил. Какое же может быть прошлое?»
4: «Мало ли что».
2: «А Михаил где?»
4: «На базу. Скотину убирает».
3: Прохор придвинулся ближе, снизил голос. «Платона Рябчикова месяц назад расстреляли».
4: «Что ты говоришь?»
2: «Истинный бог!»
3: В сенях скрипнула дверь.
2: «Потом потолкуем!»
3: Шепнул Прохор и громче:
2: «Так что ж, товарищ командир, выпьем при такой великой радости! Пойти покликать Михаила?»
4: «Иди, зови».
3: Дуняшка собрала на стол. Она не знала, как угодить брату. Положила ему на колени чистый рушник, придвинула тарелку с соленым арбузом, раз пять вытерла стакан. Григорий с улыбкой отметил про себя, что Дуняшка зовет его на «вы». За столом Михаил первое время упорно молчал, внимательно вслушивался в слова Григория. Пил он мало и неохотно. Зато Прохор опрокидывал по полному стакану и только багровел, да чаще разглаживал кулаком белесые усы. Накормив и уложив спать детей, Дуняшка поставила на стол большую тарелку с вареной бараниной, шепнула Григорию: «Братушка, я сбегаю за Аксиньей. Вы, супротив, ничего не будете иметь?» Григорий молча кивнул головой. Ему казалось, никто не замечает, что весь вечер он находился в напряженном ожидании. Но Дуняшка видела, как он настораживается при каждом стуке, прислушивается и косится на дверь. Положительно, ничто не могло ускользнуть от не в меру проницательных глаз этой Дуняшки.
2: «А Трещенко Кубани все еще взводом командует?» —
3: спрашивал Прохор, не упуская из руки стакан, словно опасаясь, что кто-нибудь отнимет его.
4: «Убит под Львовом».
2: «Ну, совсем небесное, хороший был конармеец».
3: Прохор торопливо крестился, потягивая из стакана, не замечая язвительной улыбки Кошевого.
2: «А это у какого чудная фамилия? Какое право фланговым был? Фу, будь он проклят! Как его? Кажись, Майборода. Хохол такой, тушистый и веселый, что под бродами белого офицера напополам разрубил. Он-то живой и здоровый?»
4: «Как жеребец. В пулеметный эскадрон его забрали».
2: «А коня своего кому ж сдал?»
4: «У меня уж другой конь был».
2: «А белого волку дел?»
4: «Убили осколком».
2: «В бою?»
4: «В местечке стояли. Обстрел шел. У коновизи убили».
2: «Ай, жалко. Да чего же добрый конь был?»
3: Прохор вздыхал и снова прикладывался к стакану. В сенях звякнула щеколда. Григорий вздрогнул. Аксинья переступила порог. Невнятно сказала: «Здравствуйте». И стала снимать платок, задыхаясь и не сводя с Григория широко раскрытых сияющих глаз. Она прошла к столу, села рядом с Дуняшкой. На бровях и ресницах ее, на бледности,

0: Прохор протягивал стакан, плеская на стол самогонку. Выпей за Григория Пантелеевича! Поздравь его с прибытием! Говорил я тебе, что возвернется в целости, и вот он, бери его за рубль за 20. Сидит как обдутенько. Он уже набрался, соседка, ты его не слухай. Григорий, смеясь, указал глазами на Прохора. Аксинья поклонилась Григорию и Дуняшке и только слегка приподняла от стола стакан. Она боялась, что все увидят, как дрожит ее рука. «С приездом вас, Григорий Пантелеич! А тебя, Дуняша, с радостью!»
1: «А тебя чем? С горем!»
0: Прохор захохотал, толкнул Михаила в бок. Аксинья густо покраснела. Даже маленькие мочки ушей ее стали прозрачно-розовыми. Но твердо и зло глянув на Прохора, она ответила: «И меня с радостью, с великой». Такой прямотой Прохор был обезоружен и умилен. Он попросил: «Тяни ее, ради бога, всю до капельки! Умеешь прямо сказать, умей и пить прямо! Мне это в острый нож в сердце кто оставляет?» В гостях Аксинья побыла недолго, ровно столько, сколько, по ее мнению, позволяло приличие. За все это время она лишь несколько раз и то мельком взглянула на своего возлюбленного. Она принуждала себя смотреть на остальных и избегала глаз Григория, потому что не могла притворяться равнодушной и не хотела выдавать своих чувств посторонним. Только один взгляд от порога, прямой, исполненный любви и преданности, поймал Григория. И этим, по сути, все было сказано. Он вышел проводить Аксинью. Захмелевший Прохор крикнул вслед им: «А ты ли недолго? Все попьем!» В сенях Григорий молча поцеловал Аксинью в лоб и губы, спросил: «Ну, как, Ксюша? Ох, всего не расскажешь. Придешь завтра?»
2: «Приду».
0: Аксинья спешила домой, шла быстро, словно там ждало ее неотложное дело. И только около крыльца своего куреня замедлила шаг, осторожно поднялась по скрипучим ступенькам. Ей хотелось поскорее остаться наедине со своими мыслями, со счастьем, которое пришло так неожиданно. Она сбросила кофту и платок, не зажигая огня, прошла в горницу. Через неприкрытые ставнями окно в комнату вторгался густой лиловый свет ночи. За камелем печи звонко трещал сверчок. По привычке Аксинья заглянула в зеркало и, хоть в темноте и не видела своего отражения, все же поправила волосы, разгладила на груди сборки муслиновой кофточки. Потом прошла к окну и устало опустилась на лавку. Много раз в жизни не оправдывались, не сбывались ее надежды и чаяния, и, быть может, поэтому на смену недавней радости пришла всегдашняя тревога. Как-то сложится теперь ее жизнь? Что ждет ее в будущем? И не слишком ли поздно улыбается ей горькое бабье счастье? Опустошенная пережитым за вечер волнением, она долго сидела, прижавшись щекой к холодному заиндевевшему стеклу, устремив спокойный и немножко грустный взгляд в темноту, лишь слегка озаряемую снегом.

Сегодня вечером в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится торжественное закрытие 20-го фестиваля «Ленинградская музыкальная весна». На протяжении 9 дней музыка ленинградских композиторов звучала в лучших концертных залах и театрах нашего города. Слушатели побывали на 27 концертах в разных жанрах и 17 музыкальных спектаклях. Кроме того, прошли творческие встречи композиторов с трудящимися крупнейших промышленных предприятий Ленинграда. На Балтийском судостроительном заводе имени Серго Орджоникидзе состоялся авторский концерт Андрея Петрова. На производственном объединении «Кировский завод» выступил гость фестиваля Родион Щедрин, а на Ленинградском объединении электронного приборостроения «Светлана» эстрадно-симфонический оркестр имени Соловьева-Седова исполнил произведение Валерия Гаврилина. Сейчас мы приглашаем наших слушателей побывать вместе с нами на концертах фестиваля «20-я ленинградская музыкальная весна». С 5 по 8 апреля в Большом концертном зале «Октябрьский» проходили эстрадные программы «Весна, мир, музыка», где прозвучали лучшие песни прошлых лет, созданные в нашем городе. В сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Ленинградского телевидения и радио под управлением заслуженного артиста РСФСР Станислава Горковенко поет народный артист РСФСР Сергей Лиферкус. Юрий Зарицкий, стихи Леонида Хаустова – «Это мы».

6 апреля в Большом зале филармонии с успехом прошло выступление оркестра старинной и современной музыки под управлением заслуженного деятеля искусств РСФСР Эдуарда Серова. Впервые прозвучали на этом концерте сатиры Дмитрия Дмитриевича Шостаковича на стихи Саши Черного в оркестровке Бориса Тищенко. Концерт Тищенко для флейты, фортепиано и струнного оркестра и кантата Геннадия Банщикова «Пепел в ладонях» на стихи перуанского поэта Сефара Вальеха. Это драматическое сочинение исполнила солистка Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Новикова.

6 апреля в Малом зале имени Глинки народная артистка РСФСР Евгения Гороховская исполнила вокальные циклы Гаврилина, Тищенко и Шостаковича. На малой сцене Дворца культуры имени первой пятилетки состоялся спектакль наших гостей Московского камерного театра под руководством народного артиста Советского Союза Бориса Покровского, показавшего ленинградским зрителям инсценировку вокально-симфонической поэмы Валерия Гаврилина «Военные письма» и представление в одном действии «Альбомчик», также по произведению Гаврилина. В тот же вечер в своем зале пела Государственная академическая капелла имени Глинки под руководством заслуженного деятеля искусств РСФСР Владислава Чернушенко. Прекрасно прозвучал концерт для хора Сергея Слонимского «Тихий Дон» на стихи старинных казачьих песен.

В 20-й Ленинградской музыкальной весне принимают участие ведущие солисты и коллективы нашего города, в том числе и известный квинтет духовых инструментов Ленинградской филармонии, которым уже около 30 лет руководит народный артист РСФСР профессор Виталий Михайлович Буйновский. В исполнении этого ансамбля в консерваторском малом зале имени Глазунова 6 апреля прозвучали ленинградские гравюры Германа Окунева.

любители хоровой музыки, в субботу собрались в Большом зале филармонии, где выступали наши гости, гости фестиваля, Московский государственный камерный хор под руководством народного артиста РСФСР Владимира Минина и хор студентов Государственного института имени Гнесиных. Это было второе выступление москвичей со своей новой работой «Хоровой симфонией действом «Перезвоны». Сочинение это, имеющее подзаголовок по прочтении Василия Шукшина, написал заслуженный деятель искусств РСФСР Валерий Гаврилин. Сейчас вы услышите фрагмент «Перезвонов» в записи по трансляции 7 апреля.

В воскресенье 8 апреля в Большом зале филармонии выступили наши вильнюсские гости. Заслуженный коллектив республики «Литовский камерный оркестр» под руководством народного артиста Советского Союза Саулиса Сандецкиса. Здесь прозвучали сочинения Ольги Петровой, Владимира Сапожникова, Румуальда Гринблата, Сергея Слонимского. Из этой программы особенно следует отметить прекрасное исполнение весеннего концерта Сергея Слонимского для скрипки с оркестром, солистом в котором выступил лауреат международных конкурсов Сергей Стадлер, и премьеру новой пятой симфонии Владимира Сапожникова, фрагмент которой вы сейчас услышите.

0: Господи, пафоса ты напустил. Можно подумать, что-то такое произошло невероятное. Тоже мне событие.
1: А что событие? Прости меня, Маша, но такое бывает раз в году. Ну, хорошо, ладно. Может быть, это тебя устроит?

0: Да, дорогие друзья, так оно и есть. Сегодня исполняется ровно год, как в Санкт-Петербургском эфире появилась еженедельная воскресная программа «Отдушина».
1: Ну, конечно, это событие выглядит несколько бледно на фоне такого ярко-красного праздника, как День международной солидарности трудящихся, и такого светлого праздника, как Христово воскресенье.
0: С которыми мы вас, дорогие друзья, от всей души поздравляем.
1: Но уж поверьте, для нас этот день самый красный день нашего календаря.
0: Так что с праздником, Миша.
1: Да, Машенька, с днем рождения.
0: А поскольку на день рождения надо дарить подарки,
1: мы решили вам, дорогие друзья, и самим себе тоже преподнести подарочек, новую заставку. Вот раньше ее пела всеми своими четырьмя красивыми голосами автор и ведущая программы Марина Ланда.
0: А теперь ее попробуют спеть всеми своими четырьмя
1: некрасивыми голосами
0: автор и ведущей программы Михаил Черняк.
1: А что, вот послушайте, какая прелесть получилась.

0: Браво, Мишенька, браво! Как и всегда, слезы мешают мне слушать тебя.
1: Спасибо, ты знаешь, я так тронут.
0: Однако ближе к делу. Итак, нам исполнился год.
1: Да, что ни говори, а это уже возраст.
0: А значит, сегодня у нас есть повод поговорить о возрасте.

0: Хорошо, когда 17 лет. Именно так пела в знаменитом фильме «Петер» знаменитая Франческа Гааль.
1: А знаешь, это действительно неплохо.
0: Только когда тебе 17 лет, об этом как-то не задумываешься.
1: А чего задумываться? Чего задумываться? Весь мир перед тобой распахнут, все придумано, как будто специально для тебя.
0: Да, вся жизнь впереди, все обязательно получится, и первая любовь, и... Господи, как давно это было.
1: Да, давненько. Маша, что это мы с тобой заскрипели, как два старика?
0: Да, потому что нам с тобой уже не 17, прости, и даже...
1: И даже уже не 18.

0: вся жизнь прошла, пора судьбой заняться.
1: Так сколько же вам лет, дитя мое?
0: Так много, сударь.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мои года, мое богатство.

0: молодым.
1: Жаль.
2: Чего тебе жаль, Машенька?
1: Что вместе с комсомолом теперь отменили возможность вечной молодости.
2: Да, а мне вот другого жаль.
1: А тебе-то чего жаль, Миш?
2: От того, что столько моих любимых песен проскочило, можно сказать, в таком бешеном темпе. Ну, просто бобслей какой-то.
1: Не ругайся. А это уж как в жизни. Вот только что было 17, алые паруса, можно сказать, поднимал. А вот уже и третий курс, и четвертый. А там, глядишь, институт закончил, и женился, и 3 раза развелся.
2: Да, да, да. И вот уже друзья звонят, напоминают. Не забудь, старик, не зажми свое 30-летие.
1: Да, а хорошо быть молодым, за любовь к себе сражаться, перед зеркалом чужим независимо держаться.
2: Хорошо всего хотеть, брать свое и не украдкой, гордо гривой шелестеть, гордо и славиться повадкой.
1: Туалеты затевать, порываясь с тем и с этим, вечно повод подавать раздувалом жарких сплетен.
2: Хорошо ходить конем, власть держать над полным залом, не дрожать над каждым днем.
1: Ох уж этого навалом.
2: Хорошо быть молодым.
1: Просто лучше не бывает. Спирт, бессонница и дым все идеи навевает.
2: Наши юные тела закаляет иступление. Вот и кончилось ля-ля. Музыка.

0: 30 лет – это время свершений, 30 лет – это возраст вершины, 30 лет – это время свержений, тех, что раньше умами вершили. А потом начинаешь спускаться, каждый шаг осторожненько взвеся. 50 – это так же, как 20, ну а 70 – так же, как 10. 30 лет – это время улыбок, а не плач и не смех со слезами. 30 лет – это время ошибок, за которые нет наказаний. 30 лет – это синие горы, вкус находки и ужас потери. 30 лет – это радость и горе. 30 лет – это жизнь на пределе. 30 лет – это песни и мысли. 30 лет – это море и скалы. 30 лет – это поиски смысла. 30 лет – это все-таки мало.
1: Судя по этой песне Юрия Кукина, вот 30 лет – это уже возраст.
2: Да, солидный и почтенный.
1: И поскольку для многих из нас большой жизненной отдушиной является подведение итогов...
2: Да для всей нашей страны главной отдушиной было подведение разнообразных итогов к разным датам.
1: Да, вот-вот. Вот в 30 лет многие призадумываются и кое-какие итоги подводят. Одни считают нажитые деньги, другие – сердца покоренных женщин. Третьи – сыгранные роли, четвертое – количество потерянного времени.
2: А, по-моему, самой большой потерей времени является как раз подведение итогов. Не надо ничего подводить, надо просто жить и идти дальше.
3: Что было, то забудется, едва ли сорокалетие взяв за середину, мы постоим на этом перевале. Тихо двинем в новую долину. Там каждый шаг дороже ровно вдвое. Там в счет идет, что раньше не считалось. Там нам, моя любимая, с тобою еще вторая молодость осталось.
2: А ты знаешь, что больше всего выдает возраст?
1: Знаю. Седина, походка, одышка, жалобы на болячки и на то, что вот в наше время все было гораздо лучше.
2: Нет. Возраст выдают и скрывают его наши глаза.
1: Ну, поскольку глаза – зеркало души, как сказал классик. Да?
2: Так вот, если душа молодая, то и взгляд на жизнь молодой. Бывает, что вдруг из густой сети морщин сверкнут на тебя такие глаза, что какой там возраст.
1: Так что, как поется в одной хорошей песне...

надо, не скорбя, благословить. Надо, не скорбя, благословить. Надо, не скорбя, благословить.

0: А ведь эта песенка, Маша, из кинофильма «Служебный роман» когда-то год назад прозвучала в самом первом выпуске программы «Отдушина».
1: Да, песня, надо сказать, замечательная. По-моему, очень правильная.
0: Правильная?
1: Да, потому что как нет плохой погоды у природы, так, я думаю, нет никакого возраста у тех, кого мы любим.
0: То есть ты хочешь сказать, что, мол, любви все возрасты покорны?
1: Нет, не только это. Сколько бы лет ты не прожил с любимым человеком, ты все равно будешь видеть в нем то юное прекрасное существо, в которое когда-то без памяти влюбился.
0: Ты с таким авторитетом рассуждаешь об этом, Маша, как будто тебе, по крайней мере, лет 90.
1: Да почему для этого самой надо жить до 90 лет? Что нет книг, фильмов? Разве нет рядом с каждым из нас людей, проживших целую жизнь, которые любили, любят и будут любить?

тот по-другому любится. Но что нам в жизни

цветут кусты жасминные, и ты, как прежде, кажешься кудрявою рябью.

0: что сбудется, не сбудется, забудется, когда проходит молодость, еще сильнее любится.
1: Вы слушали редкую запись, где поет Леонид Осипович Утесов, а аккомпанирует ему Александр Цвасман. Да, ностальгия по прошлому, наверное, свойственна каждому человеку.
2: И упорно, из поколения в поколение, неосознанно передается гордый девиз «Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы».
1: И как все мы любим поворчать, что, мол, в прежние времена мужчины были не те, что ныне.
2: А у женщины-то тем более.
1: И песни были не те.
2: И воздух не тот.
1: И сахар был слаще.
2: И вода мокрее.
1: И даже мы с тобой, Миша, чего уж греха таить.
2: Хотя нам с тобой всего лишь год.
1: Да, тоже любим похвалить прошлое, да поругать настоящее.
2: А ты знаешь, по-моему, это не так плохо. Все же иногда надо остановиться, оглянуться, подумать. И вслед за группой ГПД сказать:
3: мы были лучше, когда сидели на мели, как мы любили.

0: Итак, дорогие друзья, подходит к концу юбилейный выпуск программы «Отдушина».
1: Спасибо всем друзьям нашей передачи, всем, кто нас слушает, любит и кто нам пишет.
0: И нам хочется хоть раз в году назвать, наконец, хоть некоторые имена тех, чьи письма подарили нам веру в то, что наша передача действительно нужна. Это Попов Леонид Петрович, Бурмистрова Татьяна Юрьевна, Глушкова Юля, Адашевская Людмила, семья Есипович, Бирина Галина Алексеевна, Соколова Наталья, Пономарева Ирина Александровна, семья Сафрай, Гаврилова Людмила Павловна, Левинштейн Людмила Михайловна, Волкова Надежда Григорьевна, Цицульников Михаил Яковлевич, Птицына Зоя Ивановна, Напылова Наташа, Крускова Юля, Первушина Татьяна Константиновна, Кутузова Елена Михайловна, Угрюмова Людмила и многие-многие другие.
1: Спасибо вам большое, дорогие друзья.
0: И, пожалуйста, продолжайте нам писать по адресу 191-011, Итальянская, 27, авторский канал, программа «Отдушина».
1: А прощаясь с вами ровно на неделю, все мы, звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Надежда Исаева, авторы и ведущие программы Марина Ланда и Михаил Черняк, желаем вам...
0: Будьте здоровы, счастливы, удачливы, любимы и всегда молоды, сколько бы вам ни было лет.
2: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина.

Мне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь.

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи. Полумрак, поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут вновь, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это...

светлым мироощущением отмечены и многие вокальные сочинения композитора. «Я особенно люблю Пушкина и Гёте», — писал Метнер брату. «При всей гениальности и духовности они всегда оправдывают жизнь». Признание, многое объясняющее в творческих устремлениях музыканта. Пушкинские песни Метнера поразительны. Они озарены жизнелюбием, подлинно философским видением мира. Песни Метнера отличает еще одна особенность. В них очень богатая и значительна партия фортепиано. Как не называть вокальные произведения Метнера песнями, как любил именовать их автор, или романсами? По существу это своеобразный дуэт равноправных партнеров, дуэт голоса и фортепиано. Нередко именно роялю поручаются развернутые эпизоды, создающие поэтический настрой и требующие от пианиста незаурядного мастерства. Особый интерес представляют записи, запечатлевшие содружество выдающихся певцов с Николаем Карловичем Метнером. Одну из таких записей мы предлагаем вашему вниманию. Песенку «Эльфов» на стихи Гёте исполняет Элизабет Шварцкопф и автор.

Сергею Ивановичу Танееву принадлежит известное высказывание. Метнер родился с сонатной формой. Действительно, 14 фортепианных сонат, а также соната-вокалис для голоса и фортепиано и скрипичные сонаты принадлежат к лучшим творениям Метнера. Многие из них навеяны различными поэтическими идеями. Романтическая соната, соната-баллада, грозовая, трагическая, соната-элегия, соната-сказка. Да, Метнером написано больше сонат, чем кем-либо из его современников. И поразительно, насколько каждый раз композитор воспринимал сонатную форму как новое русло, по которому свободно текла его музыкальная речь. В сонатной форме написаны и другие произведения Метнера, в частности, три концерта для фортепиано с оркестром, впечатляющие сочинения, все более привлекающие и исполнителей, и широкую слушательскую аудиторию. Столь масштабные сочинения, как концерты Метнера, не могут, к сожалению, прозвучать в сегодняшней передаче. Мы надеемся, что имеющиеся грамзаписи, в том числе и в авторской интерпретации, позволят любителям музыки восполнить этот пробел. Свой выбор мы остановим на одной из лучших русских сонат, замечательной сонате воспоминаний.

Ее очарование безгранично. Начиная с поразительной первой темы, вся соната как бы пропета. Только в душе истинного мелодиста могла расцвести эта одухотворенная мысль о вечно прекрасном, нетленном. Метнер называл мелодию душой музыки, без которой она остается неодухотворенной плотью. Мелодия, мелодия и мелодия. Разливанная кантилена. Снова и снова читаемая в записных книжках Метнера. Его музыка действительно напоена пением. Все его творчество будто песня, душа которой мелодия. Такие сочинения, как соната воспоминания, и воспринимаются как гимн песни, первооснове музыки. Сейчас эта соната прозвучит в замечательном исполнении Эмиля Гилельса. Этой музыкой мы начинали нашу встречу. Она прозвучит и в заключении передачи о верном рыцаре искусства, большом русском музыканте Николае Метнере.

0: Можайское шоссе. Автобус. В тучу, в гулкие потемки губы выкатил рожок. С губ свисает на тесемке звука сдавленный кружок. Оборвется пропыленный и покатится дрожа на поклонную, с поклонной выше, выше, на Можайск, выше. Круглый и неловкий он стремится наугад, у случайной остановки покачнется и назад, через лужи, через озимь, прорезиненный, живой, обрастающий навозом, бабочками и травой. Он летит грозы предтеча, в деревенском блеске бус, он кусты и звезды мечет в одичалый автобус, он хрипит неудержимо, захлебнулся сгоряча. Он обдаст гремучим дымом вороненого грача, молнией ударит мимо переплетом калача и выносит нас, кривая, раскачнувшись широко. Над шофером шаровая молния, как яблоко. Все открыто и промыто, камни в звездах и росе, извиваясь в тучи влито, дыбом вставшее шоссе, над последним косогором никого. Лишь он один, тот аквариум, в котором люди, воздух и бензин. И, взывая как оратор в 40 лошадиных сил, входит равным радиатор в сочетании светил. За стеклом орбиты хорды и пригнувшись сет и сер, кривобокой косомордой давит молнию шофер.
1: Фронт. По кустам, по каменистым глыбам нет пути, и сумерки черней. Дикие костры взлетают дыбом над собранием веток и камней. Топора, не знавшие купавы, да ручьи, не помнящие губ, вы задеты горечью отравы, душным кашлем, перекличкой труп. Там, где в громе пролетали грозы, протянулись дымные обозы. Над болотами, где спят черки, не осока встала, а штыки. Сгустки стеарина под свечами, на трехверстке рощи и поля, циркулярами и циркулями штабы переполнены в края. По масштабам точные расчеты, наизусть заученный урок. На трехверстке протянулись роты, и передвигается флажок. И передвигаются по кругу взвод за взводом. Скрыты за бугром батареи по кустам, по лугу ураганным двинули огнем. И воронку за воронкой следом роет крот и должен рыть опять. Это фронт, и значит, не поседам нечего по ящикам лежать. Это фронт, и значит, до отказа надо прятаться, следить и ждать, чтоб на мушке закачался сразу враг, примериваться и стрелять. Это полночь, вставшая бессонно над болотом, в одури пустынь, это черный провод телефона, протянувшийся через кусты. Тишина. Прислушайся упрямо утлым ухом, и поймешь тогда, как несется телефонограмма, вытянувшаяся в провода. Приглядись, подрагивают глухо провода, протянутые врань, где бубнит телефонисту в ухо телефона узкая гортань. Это штаб, и стынут под свечами на трехверстке рощи и поля. Циркулярами и циркулями комнаты наполнены в края. В ночь ползком, и снова руки стынут, взвод за взводом по кустам залег. Это значит, в штабе передвинут боем угрожающий флажок. Гимнастерка в дырах и заплатах, вошь дотла проела полотно, но бурлит в бутылочных гранатах взрывчатое смертное вино. Офицера, скачущего в поле, напоит и с лошади сшибет. Гайдамак его напьется в волю так, что и костей не соберет. Эти дни на рельсах под уклоны пролетают, пролетели, нет. С громом, как товарные вагоны, мечутся за выстрелами вслед. И на фронт кострами озаренный пролетают, пролетели, нет. Песнями набитые вагоны, ветром взмыленные эскадроны, эскадрильи бешеных планет. Катится дорогой непрорытой в разбираемую бурей новь кровь, насквозь пропахнувшая житом и пропитанная сажей кровь. А навстречу только дождь постылый, только пули жгущие кусты, только ветер небывалой силы, ночи небывалой черноты. В нас стреляли и не дострелили, били нас и не могли добить. Эти дни, пройденные на вылет, азбукою должно заучить.
0: Возвращение. Кто услышал раковины пенье, бросит берег и уйдет в туман, даст ему покой и вдохновенье окруженный ветром океан. Кто увидел дым голубоватый, поднимающийся над водой, тот пойдет дорогою проклятой, звонкою дорогою морской. Так и я. Мое перо писало, ум выдумывал, а голос пел. Но осенняя пора настала, и в деревьях ветер прошумел. И вдали на берегу широком о песок ударилась волна. Ветер соль развеял ненароком, чайки раскричались до темна. Буду скучным я или не буду, все равно отныне я другой. Мне матросское запело удаль, мне трещал костер береговой. Ранним утром я уйду с Дальницкой, дынь возьму и хлеба в узелке. Я сегодня не поэт Багрицкий, я матрос на греческом дубке. Свежий ветер закипает брагой, сердце ударяет ребро, обернется парусом бумага, укрепится мачтою перо. Этой осенью я понял снова скуку поэтической нужды. Не уйти от берега родного, от павлини радужной воды. Только в море бесшабашней пенье, только в море мой разгул широк. Подгоняй же ветер вдохновенья на борт накренившийся дубок.
1: Разговор с сыном. Я прохожу по бульварам. Свист в легких деревьях, гудит аллея. Орденом осени ржавый лист силою ветра к груди приклеен. Сын мой, 14 лет прошло. Ты пионер, и осенний воздух жарко глотаешь. На смуглый лоб падают листья, цветы и звезды. Этот октябрьский праздничный день полон отеческой грозной ласки. Это тебе этих флагов тень, красноармейцев литые каски. Мир в этих толпах, он наш навек. Топот шагов и оркестров гомон, грохот загруженных камнем рек, вой проводов — это он, кругом он. Сын мой, одним вдохновением мы нынче палимы, и в свист осенний в дикие ливни, в туман зимы, грозно уводит нас вдохновенье. Вспомним о прошлом. Слегка склонясь в красных рубашках, в чуйках суконных, ражие лобазники, утаптывая грязь, на чистом полотенце несут икону. И матерый купчина с размаху хлоп в грязь и жадно протягивает руки. Обезьяна из чиновников крестит лоб, лезут приложиться свирепые старухи. Пух и спирин, как стая голубей, улица настежь распахнута, и дикой вой над вселенной качается. Бей! Раз! И подвал захлебнулся в крики. Сын мой, сосед мой, товарищ мой, ты руку свою положи на плечо мне. Мы вместе шагаем в холод и зной, и ветер свежей, и счастье огромней. Каждый из нас, забыв о себе, может, неловко и неумело, губы кусая, хрипя в борьбе, делает лучшее в мире дело. Там, где погром проходил, рыча, там, где лобазник дышал надсадно, мы на широких несем плечах жажду победы и груз громадный. Пусть подымаются звери на гербах, в черных рубахах выходят роты, пусть на крутых верблюжьих горбах мерно поскрипывают пулеметы, пусть истребитель на бешеной заре отпечатан черным фашистским знаком. Большие знамена пылают на горе чудовищным воспаленным маком. Слышишь ли, сын мой, тяжелый шаг, крики мужчин и женщин рыданье? Над безработными красный флаг, кризиса ветер, песни восстанья.
0: Александру Блоку. От словословий ангельского сброда, толпящегося за твоей спиной, о, Петербург 17-го года, ты косолапый двинулся стопой. И что тебе прохладный шелест крылей, коль выстрелы мигают на углах, коль дождь сечет, коль в ночь автомобили на нетопырьях мечутся крылах? Нам нужен мир, простора мало, мало, и прямо к звездам в посвист ветровой, из копоти и сумерек каналов, ты рыжею восходишь головой. Былые годы тяжко проскрипели, как скарбом нагруженные вазы. Засыпал снег цивницы и свирели, но нет по ним в твоих глазах слезы. Была цыганская любовь, и синий в сусальных звездах детский небосклон. Все за спиной. Теперь слепящий иней, мигающие выстрелы и стон. Кронштадтских пушек дальние раскаты, и ты проходишь в сумраке сыром, покачивая головой кудлатой над черным адвокатским сюртуком. И над водой у мертвого канала, где кошки мрут и пляшут огоньки, тебе цыганка пела и гадала по тонким линиям твоей руки, и нагадала, будет город снежный, любовь сжигающая, как огонь, путь и печаль. Но линией мятежной рассечена широкая ладонь. Она сулит убийство и тревогу, пожар и кровь и гибельный конец. Не потому ль на страшную дорогу октябрьской ночью ты идешь, певец? Какие тени в подворотне темной вослед тебе глядят в ночную тьму? С какой ненавистью неуемной они мешают шагу твоему? О, широта матросского простора! Там чайки рыбачьи паруса, там корифеем пушечным аврора выводит трех линей голоса. Еще дыхание, выдох, вспыхнет, брызнет ночной огонь над мороком морей. И если смерть, она прекрасней жизни, прославленней, чем тысячи смертей.
2: Птицелов. Трудно дело птицелова. Заучи повадки птичьи, помни время перелетов, разным посвистом свисти. Но, шатаясь по дорогам, под заборами ночуя, дидель весел, дидель может песни петь и птиц ловить. В бузине сырой и круглой соловей ударил дудкой, на сосне звенят синицы, на березе зяблик бьет. И вытаскивает дидель из котомки заповедной три манка, и каждой птице посвящает он манок. Дунет он в манок бузинный, и звенит манок бузинный. Из бузинного прикрытия отвечает соловей. Дунет он в манок сосновый, и свистит манок сосновый. На сосне в ответ синицы рассыпают бубенцы. И вытаскивает дидель из котомки заповедной самый легкий, самый звонкий свой березовый манок. Он лады проверит нежно, щель певучую продует. Громким голосом береза под дыханием запоет. И, заслышав этот голос, голос дерева и птицы, на березе придорожной зяблик загремит в ответ. За проселочной дорогой, где затих тележный грохот, над прудом, покрытым ряской, дидель сети разложил. И пред ним зеленый снизу, голубой и синий сверху, мир встает огромной птицей, свищет, щелкает, звенит. Так идет веселый дидель с палкой, птицей и котомкой через гарц, поросший лесом, вдоль по рейнским берегам, по Тюрингии дубовой, по Саксонии сосновой, по Вестфалии бузинной, по Баварии хмельной. Марта, Марта, надо ль плакать, если дидель ходит в поле, если дидель свищет птицам и смеется невзначай.
0: Арбуз. Свежак надрывается, прет на рожон Азовского моря корыто. Арбуз на арбузе, и трюм нагружен, арбузами пристань покрыта. Не пить первоча в дорассветную стыть, на скучном зевать карауле, три дня и три ночи придется проплыть. И мы паруса развернули. В густой бородач ударяет бурун, чтоб брызгами вдрызг разлететься. Я выберу звонкой, как бубен, кавун, и ножиком вырежу сердце. Пустынное солнце садится в рассол, и выпихнут месяц волнами. Свежак задувает наотмашь, пошел, дубок шевели парусами. Густыми барашками море полно, и трутся арбузы, и в трюме темно. В два пальца по-боцмански ветер свистит, и тучи сколочены плотно, и ерзает руль, и обшивка трещит, и забраны в рифы полотна. Сквозь волны на вылет, сквозь дождь наугад, в свистящем гонимые мыли мы рыщем на ощупь, на взрыт и не в лад храпят полотняные крылья, мы втянуты в дикую карусель, и море топочет, как рынок, на мель нас кидает, нас гонит на мель, последняя наша путина, Козлами кудлатыми море полно, и трутся арбузы, и в трюме темно. Я песни последней еще не сложил, а смертную чую прохладу. Я в карты играл, я бродягою жил, и море приносит награду. Мне жизни веселой теперь не сберечь, и руль оторвало, и в кузове течь. Пустынное солнце над морем встает, чтоб воздуху таять и греться. Не видно дубка, и по волнам плывет кавун с нарисованным сердцем. В густой бородач ударяет бурун, скумбрийная стая играет, низовый на зыбе качает кавун, и к берегу он подплывает. Конец путешествию здесь он найдет, оконченный ветер и качка. Кавун с нарисованным сердцем берет любимая мною казачка. И некому здесь надоумить ее, что в руки взяла она сердце мое.
3: Вячеслав Богданов. В синем цехе. Только утро разбрежется синюю, торопливо уйду со двора. Я работаю в цехе «Россия», в синем цехе огня и добра. Пусть дороги круты, словно годы, но тверды и упрямы шаги. Мне, рабочему парню с завода, так нужны до зарезу стихи. Петь так петь, чтобы слабый с постели встал и небо подпер головой, чтобы люди от песни добрели, заполнялись глаза синевой. Но пока только версты да версты, да горит мой дорожный костер, долетят полуношные звезды в голубые ладони озер. И дрожит молодая осина, что погреться пришла у костра. Я работаю в цехе «Россия», в синем цехе огня и добра.
4: Евгений Винокуров. Мальчики. На чердаках и в сумраке подвалов, в кухмистерских, где толчья и чад, исполнены высоких идеалов, мальчишки о России говорят. О, мальчики российские, не вы ли мир потрясли когда-то в 10 дней, комдивами садясь в автомобили, комбригами влезая на коней? Да, так же, как за книжками в подвале, на сходке или в студенческой норе, они искание правды продолжали под знаменем и шашкой на бедре. Шли на врага с тяжелыми полками, когда весь край метущийся горел. Попавший в плен, не заслонясь руками, спокойно выходили на расстрел. В тот трудный час их укрепляла вера. Сняв шлемы, белокуры и чисты, они стояли в дуло револьвера, смотря глазами полными мечты.
5: Расул Гамзатов. Дети дома одного. Сохранилась для потомства поговорка давних лет: прежде чем построить дом свой, разузнай, кто твой сосед. Спорить мой земляк не станет с этой мудростью веков, и в Нагорном Дагестане знает каждый человек, чтоб в аулы много бедствий чужеземцы принесли, если б с нами по соседству русской не было земли. Тем обязаны России горцев вольные сыны, что отныне им косые сабли турок не страшны. и плечом к плечу с Россией, пересилив тяжесть ран, насмерть мы в бою разили интервентов англичан. Это было, помни свято, в 1919 году. Пью за русского собрата, как за старшего в роду, и, умея в жизнь вглядеться, вижу, счастлив от того, что живем мы сердце к сердцу, дети дома одного.
4: Владимир Маяковский. Разговор с товарищем Лениным. Грудой дел, суматохой явлений, день отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате. Я и Ленин, фотографией на белой стене. Рот открыт в напряженной речи, усов щетинка вздернулась ввысь, в складках лба зажата человечья, в огромный лоб огромная мысль. Должно быть, под ним проходят тысячи, лес флагов, рук трава. Я встал со стула, радостью высвечен, хочется идти, приветствовать, рапортовать. Товарищ Ленин, я вам докладываю не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана. И делается уже. Освещаем, одеваем нищ и оголь, ширится добыча угля и руды, а рядом с этим, конечно, много, много разной дряни и ерунды. Устаешь отбиваться и отгрызаться. Многие без вас отбились от рук. Очень много разных мерзавцев ходят по нашей земле и вокруг. Нету им ни числа, ни клички, целая лента типов тянется. Кулаки и волокитчики, подхалимы, сектанты и пьяницы ходят, гордо выпятив груди, в ручках сплошь и в значках нагрудных. Мы их всех, конечно, скрутим, но всех скрутить ужасно трудно. Товарищ Ленин, по фабрикам дымным, по землям, покрытым и снегом, и жневьем, вашим, товарищ, сердцем и именем думаем. Дышим, боремся и живем. Грудой дел, суматохой явлений, день отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате, я и Ленин, фотографией на белой стене.
6: Раиса Ахматова. Перевод с чеченского Озеровой. Родной партии. Песня рождается в сердце. Эта песня тебе. Я жизнь свою проверяю тобой. Ты, как родные горы в просторной моей судьбе, мысли твои, как море, слово твое – прибой. Мне страшную быль рассказала мать. Горянка, дитя печали, едва начинали тебя пеленать, с неволей уже обручали. Никто и не думал, что ты человек, любить и смеяться тебе ли. В задымленной сакле пекла ты чурек и плакала у колыбели. Глядела на мир, как подбитая лань, ах, лишь бы дожить до заката. тебя настигал угрожающий лай стооких законов Адата. О, женщина гор, где ты силу взяла, чтоб к самой вершине добраться? В пустом очаге дотлевала зола последнего чадного рабства. На курсах ликбеза строку за строкой читала ты жизнь поколения, и робко впервые дрожащей рукой ты вывела: партия, Ленин.
7: Мустай Карим. Перевод с башкирского Михаила Дудина. Я россиянин. Не русский я, но россиянин. Ныне я говорю, свободен и силен. Я рос, как дуб зеленый на вершине, водою рек российских напоен. Своею жизнью я гордиться вправе. Нам с русскими одна судьба дана. 4 века в подвигах и славе сплелись корнями наши племена. Давно Москва, мой голос дружбы слыша, откликнулась, исполненная сил, и русский брат, что есть на свете выше, с моей судьбой свою соединил. Не русский я, но россиянин, зваться так навсегда, душа моя, гордись. 5 жизней дай, и может поравняться моей судьбы единственная жизнь. Не русский я, но россиянин, чести нет выше, я страны советской сын. Нам вместе жить и подниматься вместе к сиянию сверкающих вершин. В душе моей разливы зорь весенних, в глаза мои луч солнечный проник, на сердце песня радости вселенной, что сквозь века пробилась, как родник. И полюбил я силу в человеке, и научился радость жизни брать. За это все навеки тебе я благодарен, русский брат. Ты вкус дал хлебу моему, и воду моих степей вживую обратил. Ты мой народ для радости народа с народами другими породнил. Не русский я, но россиянин, зваться так навсегда, душа моя, гордись. 10 жизней может поравняться моей судьбы единственная жизнь.
3: Ярослав Смеляков. Национальные черты. С закономерностью жестокой и ощущением вины мы нынче тянемся к истокам своей российской старины. Мы заспешили сами, не на экскурсии, а всласть, под нисходящими ветвями к ручью заветному припасть. Ну что ж, имеет право каждый, обязан даже, может быть, ту искупительную жажду, хоть запоздало, утолить. И мне торжественно невольно, я сам растрогаться готов, когда вдали на колокольне раздастся звон колоколов. Не как у зрителя и гостя моя кружится голова, когда услышу на бересте умолкших прадедов слова. Но в этих радостях искомых не упустить бы на беду красноармейского шалома пятиконечную звезду. Не позабыть бы с обольщением в соборном рое серебре второе русское крещение осадной ночью на Днепре. Не оглядишь с дозорной башни международной широты, той, что вошла активно в наши национальные черты.
4: Леонид Мартынов. Мир, тот, которым мы владеем, нов. Он нов, как будто взят и перекован весь от своих покровов до основ, до самых недр, до сердцевины нов он. Обновлены от бездн и до вершин и вкус его, и запах, и окраска. Есть слухи, что при помощи машин проделана такая перетряска. Но, может быть, и внешний вид людей, и все эти машины, аппараты не более, чем просто результаты великого могущества идей. А пусть он длится, вековечный спор, но я лишь заодно могу ручаться, что этот мир, он нов до самых пор, из коих мед и пот и яд сочатся.
7: Станислав Куняев. Да будет незабвенно мастерство, великое почти как материнство. Благословенен будет всякий мастер, влюбленный и доверчивый, как мальчик. Ты режешь ковш из липы кропотливо, не просто режь, но все-таки твори. И если даже просто варишь пиво, чтоб с ног валило, так его вари. Благословенны мудрые слова, печник и пахарь, пасечник и плотник, ведь рядом столько праздных и бесплодных, ненужных, словно сорная трава, а эти не спешат, пережидают и все-таки других переживают. Слова просты и древни, как древляне, слова сухи и жарки, как дрова, а потому что все они — деяния, движения, вдохновения и добра.
5: Михаил Дудин. Нет у меня пристрастия к покою. Судьба моя своей идет тропой. Зачем скрывать? Я ничего не скрою. Душа моя чиста перед тобой. Мир свеж, как снег на солнце ярок, голубоватым инеем прошит. Он для тебя и для меня подарок. Бери его, он, как и ты, спешит. Встречай его работой или песней, всей теплотой душевного огня. Чем дольше я живу, тем интересней, сложней и строже время для меня. Есть и своя у зрелости отрада, свои дела, но не об этом речь. В любое время для себя не надо запас души и жизнь свою беречь. Нет, мы в гостях у жизни не случайны, и замыслом, и сказкой не бедны. Земля кругла, на ней не скроешь тайны. Зима бела, и все следы видны.
8: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы познакомим вас с одной из пластинок шведского ансамбля Secret Service. После выхода на мировую эстраду ансамбля «Абба» трудно было предположить, что в Швеции может появиться еще одна не менее популярная группа. И все же в 1979 году певец Ола Хакансон совместно с пианистом-органистом Ульфом Вальбергом, гитаристами Тони Линдбергом и Лейфом Паульсеном, ударником Лейфом Йохансеном, организовал новый музыкальный коллектив. Решив поначалу играть музыку так называемой «новой волны», музыканты придумали себе таинственное название «Secret Service». Однако со временем ансамбль приобрел свой собственный стиль, в основу которого легла музыка, стилизованная под 60-е годы, когда в песне превыше всего ценилась мелодия. Приняв на вооружение достижения электронной музыки, более поздние направления диско, регги, участники ансамбля образовали особый, очень однородный музыкальный сплав. В работе над созданием своих произведений музыканты всегда принимали равноправное участие, соблюдая полную демократичность. Первая же записанная на пластинку песня под названием «О, Сьюзи» сразу же возглавила шведский парад популярности. Это произошло в конце 1979 года, а весной следующего года вышел первый альбом ансамбля, имя которому дала та же популярная песня «О, Сьюзи». В 1981 году появился второй диск «ЕСК». Коллектив начал гастролировать, совершенствуя исполнительское мастерство на концертах, а также принял участие в нескольких музыкальных фестивалях. Теперь он уже прочно удерживал за собой титул шведского ансамбля номер два. Наиболее значительный успех выпал на долю альбома под названием «Срезая углы», вышедшего в 1982 году, а в 1983 году был выпущен сборный альбом, составленный из лучших песен ансамбля. Сейчас мы будем слушать песни Норрелла и Хакансона с диска 1981 года «ЕСИКА». Запишите их название. «До свидания», «Разбитые сердца», «Анжелика и Рамона», «В пятницу вечером», «Я знаю», «Есика», «Король и королева», «Через реку», «Не уходи», «Останься здесь». Внимание! Включаем запись.

0: В записи шведского ансамбля «Secret Service» прозвучали песни Норрелла и Хакансона с пластинки 1981 года «Есика». Повторяю их названия: «До свидания», «Разбитые сердца», «Анжелика и Рамона», «В пятницу вечером», «Я знаю», «Есика», «Король и королева», «Через реку», «Не уходи», «Останься здесь». Уважаемые товарищи, надеемся получить от вас письма с отзывами, замечаниями и предложениями, которые помогут нам при подготовке будущих программ. Напоминаю адрес: 191-011, Ленинград, радио. Редакция стереофонических передач из собраний ленинградских коллекционеров. Всего вам доброго.
1: Сегодня исполняется 31 год со дня разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом и окончательного освобождения нашего города от блокады. Почти 900 дней и ночей Ленинград находился в осаде. 900 дней и ночей ленинградцы самоотверженно сражались за свой город, ежеминутно смотря смерти в глаза. Но никакие лишения и страдания блокадного времени не смогли поколебать верности трудящихся Ленинграда своей социалистической родине. С первых же дней войны битва за Ленинград стала всенародным делом. Будучи отрезанными от большой земли, ленинградцы в своей героической борьбе не чувствовали себя одинокими. Неразрывными нитями они были связаны со страной, с многомиллионным советским народом. Центральный комитет Коммунистической партии и Советское правительство, Государственный комитет обороны и Ставка Верховного Главнокомандования, руководя борьбой на огромном советско-германском фронте, постоянно оказывали помощь осажденному Ленинграду. В январе 1943 года блокада была прорвана, и Ленинград получил железнодорожную связь со страной. А через год, в январе 1944 года, гитлеровцы были окончательно разгромлены под Ленинградом. Победы Красной Армии в 1943 году под Сталинградом и на Кавказе, под Курском и на Днепре знаменовали собой коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны в пользу Советского Союза. Стратегическая инициатива прочно перешла к советским вооруженным силам. В развернувшемся в 1944 году грандиозном наступлении Красной Армии одной из первых была операция по разгрому немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом. Цель операции состояла в том, чтобы полностью ликвидировать блокаду Ленинграда, освободить от фашистских захватчиков Ленинградскую область и создать условия для последующих действий по освобождению прибалтийских советских республик. Немецко-фашистская группа армий «Север», действовавшая под командованием генерал-фельдмаршала Кюхлера, представляла большую силу. Только 18-я немецкая армия, занимавшая позиции перед войсками Ленинградского и Волховского фронтов, насчитывала в своем составе 168 тысяч человек и имела на вооружении около 4,5 тысяч орудий и минометов и 200 танков и штурмовых орудий. За 2,5 года гитлеровцы создали под Ленинградом мощную оборону, глубина которой достигала 230-260 километров. Наиболее сильно фашисты укрепили позиции перед войсками 42-й армии Ленинградского фронта в районе южнее Пулковских высот. Немецко-фашистское командование, рассматривавшее свою оборону под Ленинградом как несокрушимый северный вал, было убеждено в ее непреодолимости. Однако гитлеровское командование все же вынуждено было считаться с возможностью наступления советских войск. Наступление под Ленинградом было задумано Ставкой Верховного Главнокомандования еще в сентябре 1943 года. Задача разгрома фашистов была возложена на войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке войск 2-го Прибалтийского фронта, Балтийского флота, авиации дальнего действия и партизан. Ленинградский фронт под командованием генерала Говорова должен был нанести главный удар по врагу с Ораниенбаумского плацдарма силами 2-й ударной армии под командованием генерала Федюнинского, и из района Пулковских высот силами 42-й армии под командованием генерала Масленникова в общем направлении на Ропшу. Как вспоминал потом Говоров, выбор формы прорыва в виде двух концентрических ударов, наносившихся на относительно узких участках со стороны Пулковских высот и Сараненбаумского плацдарма, был обусловлен стремлением получить после соединения обеих ударных группировок настолько широкий прорыв, который уже в начальном этапе операции привел бы к полному крушению фронта обороны. На Волховском фронте под командованием генерала Мерецкого главный удар планировалось нанести севернее и южнее Новгорода. Подготовка к наступлению началась с конца октября 43 года и заключалась в осуществлении большого количества различных мероприятий. Важнейшим из них являлось проведение перегруппировок войск. Одним из таких мероприятий являлась переброска из Ленинграда на Ораненбаумский плацдарм частей 2-й ударной армии. Моряки Краснознаменного Балтийского флота в короткий срок успешно справились с этой задачей. Они под носом у противника в труднейших метеорологических условиях перевезли в Ораненбаум более 53 тысяч человек, около 2,5 тысяч автомашин, орудия, танки и различные грузы. Производилось также сосредоточение артиллерии и танков, накапливались боеприпасы, горючее, продовольствие и разное имущество. Страна и Ленинград дали воинам все необходимое для разгрома врага. Благодаря заранее проведенным мероприятиям войска Ленинградского и Волховского фронтов имели серьезное превосходство над силами противника. В их составе насчитывалось 375 тысяч стрелковых войск, более 14 тысяч орудий и минометов, свыше 1200 танков и самоходно-артиллерийских установок. Это был значительный перевес над силами 18-й немецкой армии. На участках прорыва были созданы мощные ударные группировки советских войск. Большая работа была проведена инженерными войсками фронтов по подготовке исходных районов для наступления. Так, в полосе Ленинградского фронта в своих исходных районах было снято 324 тысячи мин. Эта работа была сопряжена с огромным риском, но советские воины ради освобождения города Ленина сознательно шли на риск и часто жертвовали своей жизнью. В связи с тем, что предстояло прорывать сильно укрепленную, а местами и долговременную, глубоко эшелонированную оборону противника, особое внимание было обращено на обучение войск предстоящим действиям. В тыловых районах были оборудованы учебные городки, где войска обучались методам прорыва оборонительных полос, наступлению в лесисто-болотистой местности. Огромная работа была проведена по политическому обеспечению операций. Ленинградская партийная организация направила в войска свои лучшие агитационно-пропагандистские кадры, которые своей неутомимой работой вселяли в бойцов высокий боевой дух, наступательный порыв. Показателем высокого политико-морального состояния войск являлось большое количество заявлений о приеме в партию и комсомол. В войсках Ленинградского фронта за октябрь, ноябрь и декабрь 43 года было принято в члены и кандидаты партии около 24 тысяч воинов. Перед наступлением в войсках состоялись митинги, на которых бойцы и офицеры клялись, не жалея силы жизни, выполнить свой долг. 14 января 44 года, после ночных действий авиации дальнего действия и утренней мощной артиллерийской подготовки, в результате которой на врага было обрушено более 100 тысяч снарядов и мин, 2-я ударная армия перешла в наступление. Гитлеровцы оказывали яростное сопротивление, стремясь любой ценой отразить наступление советских войск. Наступление велось в тяжелых условиях, так как из-за плохой погоды авиация не могла поддерживать наступавшие войска. Сказался и недостаточный опыт войск в прорыве укрепленных позиций противника. Но несмотря на все это, за первый день боев соединения 2-й ударной армии продвинулись вперед на 4 километра. В последующие дни, в связи с тем, что противник подтянул к участку прорыва резервы, бои приняли еще более напряженный характер. Вражеская пехота при поддержке танков непрерывно переходила в контратаки. Однако к исходу третьего дня боев войска 2-й ударной армии прорвали все позиции главной полосы обороны противника и продвинулись на глубину 8-10 километров. 15 января с Пулковских высот в наступление на врага перешли части 42-й армии. Перед этим в течение часа 40 минут была проведена сильная артиллерийская подготовка, в результате которой артиллерия армии и Балтийского флота выпустила по противнику 220 тысяч снарядов. Как вспоминал потом Николай Тихонов, весь город был ошеломлен гигантским гулом, который как смерч проносился над Ленинградом. Много стрельбы слышали за осаду ленинградцы, но такого ошеломляющего, грозного, растущего грохота они еще не слышали. Некоторые пешеходы на улицах стали осторожно коситься по сторонам, ища, куда падают снаряды. Но снаряды не падали. Тогда стало ясно, это стреляли мы. Это наши снаряды поднимают на воздух фашистские укрепления. Весь город пришел в возбуждение. Люди поняли, что то, о чем они думали непрестанно, началось. Бои, развернувшиеся на Пулковских высотах, были более ожесточенными и тяжелыми. Враг, опираясь на мощные укрепления, оказывал упорное сопротивление. Однако к исходу 17 января главная полоса обороны врага перед центром 42-й армии была прорвана. 19 января была взята одна из самых высоких точек в Ленинградской области – Воронья гора, которую гитлеровцы сильно укрепили. На ней размещались наблюдательные пункты, многочисленные доты и дзоты противника. Здесь находились огневые позиции тяжелой артиллерии, которая обстреливала Ленинград. Вечером этого же дня передовые части 2-й ударной и 42-й армии встретились в районе Русско-Высоцкого в 8 километрах от Красного села, а утром 20 января войска обеих армий соединились в районе Ропши. Этим было завершено окружение остатков разгромленной петерговско-стрельнинской группировки противника, которые на следующий день были уничтожены. В ходе боев советские войска разгромили две и нанесли тяжелые потери пяти вражеским дивизиям. Гитлеровская артиллерия, обстреливавшая Ленинград, перестала угрожать городу. В боях за освобождение города Ленина от вражеской осады солдаты и офицеры Ленинградского фронта проявили невиданный героизм. Никогда еще, писал Говоров, героизм воинов не носил столь всеобщего массового характера, как в этих боях. В первый же день наступления 42-й армии 15 января совершил героический подвиг командир взвода коммунист лейтенант Волков. Когда батальон, в котором служил Волков, штурмовал укрепленную полосу врага близ Пулково, ему преградил путь огонь из двух огневых точек фашистов. Волков подполз к одной из них и очередью из автомата заставил ее замолчать. Вторую огневую точку автоматным огнем ему подавить не удалось, кончились патроны. Тогда Волков поднялся, подбежал к дзоту и на глазах бойцов бросился на амбразуру. Пожертвовав своей жизнью, он дал возможность батальону выполнить свою задачу. Подвиг Волкова был повторен и на других участках фронта. 16 января закрыл своей грудью амбразуру вражеского дота 19-летний ленинградец комсомолец Куликов. 17 января такой же подвиг совершил в бою за деревню Сокули старший сержант 2-й ударной армии Скуридин и на подступах к Красному селу красноармеец 42-й армии Типанов. Пожертвовав собой, они спасли жизнь многим своим товарищам и обеспечили выполнение боевых задач подразделений, в которых они служили. Мужественно сражались моряки, артиллеристы, танкисты, летчики. К концу января 44 года усилиями советских воинов враг был отброшен от Ленинграда на 60-100 километров и от Новгорода на 50-80 километров. В ходе наступления были освобождены десятки городов и сотни населенных пунктов, в том числе станция МГА, города Пушкин, Павловск, Гатчина. Военный совет Ленинградского фронта доложил в ставку Верховного главнокомандования, что под ударами наших войск потерпела крушение сильнейшая оборона немцев, которую они сами расценивали как неприступный непреодолимый северный вал, как стальное кольцо блокады Ленинграда. Выполнена задача первостепенной важности, ликвидирована полностью вражеская блокада Ленинграда. Вечером 27 января 1944 года В честь полного освобождения Ленинграда от блокады на берегах Невы прогремел торжественный артиллерийский салют из 324 орудий. Ленинград приветствовал доблестные войска Ленинградского фронта и моряков Балтийского флота, выполнивших важнейшую историческую задачу. Ленинградцы, измученные фашистской блокадой, не опасаясь обстрелов и бомбежек, вышли на улицы праздничного города. К концу февраля 44 года советские войска отбросили вражескую группу армий «Север» на 200-280 километров от Ленинграда. Разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом был одним из важнейших этапов в истории Великой Отечественной войны. Михаил Иванович Калинин говорил, что ленинградская победа – это военная победа, имеющая значение не только для Ленинграда, но и для всего хода борьбы советского народа против немецких захватчиков. Успех советских войск под Ленинградом вызвал немало восторженных откликов за рубежом. Газета «Нью-Йорк Таймс» писала: «Их победа будет записана в аналы истории как своего рода героический миф. Ленинград воплощает непобедимый дух народа России». Лондонское радио сообщало, что своим мужеством, своей самоотверженностью население Ленинграда и героические солдаты, оборонявшие вместе с населением город, вписали самую замечательную страницу в истории мировой войны, ибо они больше, чем кто бы то ни было, помогли грядущей окончательной победе над Германией. Отмечая сегодня 31-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом, мы по-прежнему восхищаемся подвигом воинов и ленинградцев, внесших выдающийся вклад в общее дело победы, 30-летие которой мы будем праздновать в мае нынешнего года.

приглашаем вас, товарищи, на вечер юмористического рассказа. Его ведут народная артистка РСФСР Мария Миронова и заслуженный артист РСФСР Александр Минакин.

0: Вот я говорю, весна, говорю, она говорит, похоже. А я говорю, краса, говорю, она говорит, ну и что же? Гляди, говорю, луна, говорю, и звездочки словно крошки. Она говорит, то лампа горит, и вьются над ней мошки.
1: Вот, вот, от таких несообразностей все и происходит.
2: Марья Владимировна, а что происходит?
1: Происходит то, что люди говорят и делают не то, что нужно.
2: В каком смысле?
1: В самом прямом. Вы разве не знаете, что произошло с одним мальчиком, который вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, занялся совершенно другим?
2: А что случилось с этим мальчиком?
1: Ах, вы не знаете?
2: Понятия не имею.
1: Так послушайте рассказ Самуила Шатрова взрослым о детях, который прочтет, как вы думаете, кто? Владимир Басов, артист и режиссер.
2: Из кино?
1: Именно из кино.
3: Любознательность не всегда благо. Я убедился в этом еще в детстве. Рано пробудившийся интерес к педагогической науке дорого мне обошелся. Всему виной было радио. Вечерами, когда родители садились к телевизору, я откладывал учебники, включал спидолу, чтобы послушать беседу взрослым о детях. Отцу и матери никогда не удавалось припасть к радиоисточнику педагогических знаний. Зато мне, которому из-за плохого зрения запрещали смотреть телевизор, такая возможность была предоставлена. Радиопередачи и последующие раздумья съедали у меня уйму времени, и я зачастую не мог выяснить, с какой скоростью движутся поезда, вышедшие навстречу друг другу из пунктов А и Б. Передача приобщала меня к таинственному миру взрослых. Подобно тому, как музыкальные вундеркинды запросто общаются с Чайковским, Моцартом и Гайдном, я был на короткой ноге с Каменским и Пестолотцы. После каждой радиобеседы я находил серьезные изъяны в моем воспитании. Родительский авторитет сжимался в моих глазах, как шагреневая кожа. В конце концов, это должно было кончиться неприятностями. Я был перенасыщен знаниями, и они требовали выхода. Скандал разразился неожиданно. Я принес очередную двойку. Отцу она почему-то не понравилась. «Когда я был школьником, родителям не приходилось трястись над моими отметками», — сказал он. Это была явная ложь. Я сам слышал, как тетя Ксана рассказывала, что в детстве отец отвратительно учился. В 8 классе, когда на его горизонте появились девочки, он чуть было не остался на 2-й год, так как все свободное время отдавал самоучителю игры на гитаре и совершенствованию своей прически. Я не стал лопатить историю. Я только сказал... Двойку по арифметике я получил потому, что Вера Ивановна спросила то, чего не объясняла. «По глазам вижу», — перебил отец, — «что ты говоришь неправду? Тебе соврать, что облупленное яичко съесть? Между тем правда светлее солнца и дороже золота, у правдолюбца душа нагишом, и это прекрасно!» Отец еще долго сыпал пословицами и нравоучительными сентенциями, пока я не спросил, «Ты-то всегда говоришь правду?» «Он еще имеет наглость спрашивать?» – возмутился отец. «На прошлой неделе вы позвонили дедушке и попросили прийти посидеть со мной. Вы сказали, что уходите на собрание, а сами пошли в кино, на комедию, в джазе только девушки». «Так, так прекрасно», – сказал отец. «В нашем доме появился обличитель. А что, я не прав?» Вопрос был поставлен слишком прямо, чтобы от него увильнуть. «Видишь ли, — сказал отец, — то была невинная ложь, микровранье». И вот тут впервые вырвались наружу трепещущие во мне педагогические знания. «Кандидат педагогических наук товарищ Полуярков, — сказал я, — утверждает, что дети болезненно реагируют на любую ложь». Отец изумленно уставился на меня. «В воспитании ребенка важен личный пример, — продолжал я. Общеизвестно, что учить добру можно только тренируя на добрых делах. Ты погляди, какого мы вырастили мыслителя, — выдавил из себя отец. Послушай, мать, что он говорит. Это не я говорю, а Пестолотцы. Кстати, тебе не мешало бы познакомиться с его принципами нравственного воспитания. Я ждал, что папа даст мне по шее, но он был слишком подавлен моей эрудицией, чтобы отреагировать столь категорическим образом. «Что еще говорит твой пистолотце?» – спросил он, моргая глазами. Я не стал популяризировать идеи швейцарского педагога. Меня интересовал другой вопрос. «Никак не могу понять», – сказал я, – «какой системы воспитания придерживаетесь вы с мамой? То ли вы, как Жан-Жак Руссо, считаете, что воспитывать детей надо на основе самодеятельности и активности, то ли...» «Сейчас же замолчи!» – вдруг взревел папа. Я скорбно покачал головой. «Понятно, мне можно заткнуть рот, что будет неправильно с педагогической точки зрения. Сила убеждения должна основываться не на кулачном праве, а на умело подобранных примерах из литературы и искусства. Так, по крайней мере, говорит товарищ Полуярков. Вместо того, чтобы угрожать мне репрессиями, вы бы лучше свели меня в театр. Хорошая пьеса может дать ребенку больше, чем любое наказание». «А ведь ты дождешься, — сказал отец, — ты доведешь меня. Очень важно разговаривать с ребенком спокойно, — вскользь заметил я. Уравновешенный, доброжелательный тон. По лицу отца пошли красные пятна. Слушай ты, молодой демагог, ответь мне прямо, почему ты стал получать двойки?» «На это есть много причин, — глубокомысленно начал я. Одна из них — отсутствие повседневного контроля с твоей стороны. Партизанские наскоки на мой табель, естественно, ни к чему хорошему привести не могут. Доктор педагогических наук товарищ Лизякин говорит следующее. Ничто так не дисциплинирует ребенка. Я не успел закончить цитату из Лизякина. У моего уха взорвалась петарда. Я умолк. Я думал, что мои педагогические знания будут должным образом оценены. Ведь все, что я им говорил, было истинно. Я не перебрал ни одной мысли корифеев педагогики. И вдруг такая нездоровая реакция. Тогда я еще не понимал, что в некоторых жизненных ситуациях важна не истина, важно, кто ее произносит. С этого дня я перестал слушать передачи взрослым о детях и начал готовить уроки. Папина оплеуха отвратила меня от педагогики.

0: Ну, и в чем же вы хотели меня убедить? По-моему, вполне современный мальчик. Раз родители не занимались его воспитанием, он решил преподать им элементарные начала педагогики. Совершенно логично.
1: Ох, и ловко же вы это все повернули. Ребенок двойки получает, родителей третирует, а вы его оправдываете.
0: Нет, я не оправдываю.
1: Ну, хорошо, хорошо, допустим. Ребенок есть ребенок. Детям свойственно делать не то, что положено. Ну, а вот что вы думаете о взрослых, которые делают не так, как надо?
0: Ну, видите ли, я ведь думаю, что тут все зависит от обстоятельств.
1: Правильно, поскольку, понимаете... правильно. Вот вы, по-моему, недавно вернулись из Ялты, где проводили свой отпуск.
0: Да.
1: Номер в гостинице вам дали?
0: Не дали.
1: Почему?
0: Мест не было.
1: Да? А почему?
0: Желающих было много.
1: Да, но ведь были желающие, которым дали номер, а вам не дали. Потому что...
0: Слушайте, что вы меня путаете сегодня все время?
1: Не путаю, ничего я не путаю. Я просто наставляю вас на путь истинный. Вот есть люди, которые... Ну, впрочем, сейчас вы это все поймете из рассказа Николая Носова «На берегу моря», который прочтут артисты Юрий Белов и Алексей Кутузов.
2: Однажды было так. Директор гостиницы «Приморская» Иван Степанович отдал дежурное распоряжение говорить всем, что директора нет и сегодня не будет. К этому распоряжению директор прибегал каждый раз, когда нужно было избавиться от какого-нибудь назойливого приезжего, во что бы то ни стало, хотевшего поселиться в его гостинице. В этот день он уже выдержал схватку с несколькими посетителями, ни за что не желавшими верить, что свободных номеров нет и не будет, и поэтому находился в таком состоянии духа и тела, когда его, как он выражался, начинало передергивать. Пройдясь по Приморскому бульвару, он уселся на лавочке, на которой уже сидел какой-то одинокий гражданин в темно-зеленой фетровой шляпе и хмуро глядел на море. Солнце только что скрылось за морем, отчего правая половина неба окрасилась пурпуром, слева же небо еще светилось дневной лазурью. Море мерно плескалось о берег. Директор шумно вздохнул, бросил косой взгляд в сторону своего соседа и, вытащив из кармана коробку папирос «Казбек», размашисто положил ее рядом с собой. С таким же треском он положил на скамейку спички, снова стрельнул глазами в сторону мрачного гражданина и еще раз вздохнул. По всему было видно, что Ивану Степановичу хочется поговорить, излить перед кем-нибудь свою душу. Хотя он и устал от разговоров и споров с бесконечными посетителями. Но почему ему не поговорить так просто с хорошим человеком, которому до него нет никакого дела, который ничего от него не требует?
3: Приятно посидеть на берегу моря, а?
4: Да.
3: Папироску, Казбек, не желаете?
4: Нет.
3: Хорошее море, а?
4: Да.
3: Успокаивающе действует на нервную систему, если хотите знать. Нервных людей...

0: побежал, честное слово. Такой полковник попался, что хуже не надо. Не так полковник, как его жена. Вот жена, скажу вам. Хрен с Редькой, а не жена. Я ей слово, она мне 20. Вы, говорит, не умеете культурно с людьми разговаривать. Вы, кажется, видите, с кем имеете дело. Я говорю, я прекрасно, гражданка, вижу, что ваш муж полковник. Но мне лично все равно, что полковник, что простой человек. Простой человек даже лучше. Ему скажут, что номеров нет, он и уйдет себе. А, говорит, вам только и надо, чтобы от вас ушли. Ничего, говорю, мне такого не надо. Пожалуйста, идите на здоровье. Но я вам ясно сказал, что номеров нет. Но нет, говорит, так будет. Ничего, говорит, вам неизвестно, мы подождем. Вот и теперь сидят и ждут.
1: Мрачный гражданин неопределенно хмыкнул и с любопытством взглянул на своего разговорчивого соседа. Это подбодрило Ивана Степановича.
0: Вы думаете, я не хотел им номера дать? Я хотел, честное слово, хотел. Но когда со мной вот так разговаривают, то разве у меня самолюбия нет? Я так считаю, раз ты приехал, то твое дело просить, а не требовать. Станешь требовать, пеняй на себя. Ничего не получишь. Ко мне вот так один художник из Москвы целую неделю подряд ходил и все требовал номер. Вы думаете, он получил у меня номер? Фигу он получил, а не номер. Приходит, понимаете, однажды ко мне в кабинет этот художник, и я тогда и не знал вовсе, что он художник, и говорит, что это у вас за гостиница? В ней, может быть, постоянные жильцы живут. Я уже 3 дня хожу, и каждый раз мне дежурный говорит, что номеров нет. А я ему говорю, гостиница, как и всякая другая. Каждый день кто-нибудь приезжает, каждый день кто-нибудь уезжает. Если хотите знать, номера и сегодня были, и вчера, и позавчера. Значит, дежурный просто врала мне, говорит он. Зачем, говорю, врала? Это ее обязанность говорить, что номеров нет. Она ведь не распределяет номера. Номера распределяю я. Хорошо, говорит он, значит, кто поверит дежурный, тот уйдет ни с чем. А кто не поверит и догадается зайти к вам, получит номер. Ну, говорю, если есть свободные номера, то получит. А нет, так и уйдет. А вы знаете, что говорит этот художник? Вы, говорит, неправильно делаете, учите сотрудников лгать. Номера у вас получает не тот, кто раньше пришел, а кому просто посчастливилось. Нужно было бы установить очередь. Я фактически вот уже 3 дня жду, а за это время у вас получили номера те, кто после меня пришел. А зачем мне ваша очередь, говорю я? У меня и без очереди дел хватает. Если освободится вдруг номер, он у меня не будет пустым простаивать. Всегда найдется кому сдать. Люди все время приходят и все время уходят. Вот вы уже где-то устроились, а тут, может быть, человек подойдет, которому жить негде. Он говорит, так и мне негде жить. Я говорю, то случайно у знакомого остановился. Зачем мне его стеснять? Я имею право в гостинице остановиться, как и всякий другой. Как вам это понравится? Он говорит о праве. Значит, каждый имеет право въехать в гостиницу, хочу я этого или не хочу. Знаете, что я ему сказал? Не знаете?
2: Нет, не знаю.
0: Так слушайте. Я сказал ему, я не знаю, какое у вас право. А если вы так разговариваете, то я вам скажу. Наведайтесь завтра. Сегодня ни одного свободного номера нет. Вот и наведывался он ко мне целую неделю подряд. Думаете, я не мог устроить ему номер? Конечно, с номерами трудно, особенно в разгар сезона. Но ведь это же гостиница. Каждый день уезжают люди. Каждый день приезжают. Так он под конец сказал мне, я знаю, что вам надо. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что я хочу с него взятку. Вы слышали?
2: Да, но ведь вы сами дали ему повод так думать. Если человек ведет себя непонятно, то каждый может думать, что хочет.
0: Вот. Вы совершенно правы. Я сразу понял, что вы человек умный. Думай себе, что хочешь. А зачем говорить? Я же вижу, какой человек пришел. Хороший человек придет дежурным.

0: Он скажет, что номеров нет, так он не обижается. А спросит у дежурной, как отчество директора. Приходит ко мне в кабинет. Здравствуйте, говорит Иван Степанович. Все по-хорошему. Такому человеку я все сделаю. Ну, а если действительно нет свободных номеров? Скажет, что пришел позже. Такой человек не обижается. Он придет позже. Зато получит то, что ему надо. В этот сезон пожил, на следующий год снова приедет. Как хороший знакомый, он еще и приятеля с женой привезет. И приятелю номер могу устроить. По-хорошему всегда можно. А этот художник, ну не поверите, за целую неделю даже имени моего не узнал. Фамилии только критику наводит.
1: Иван Степанович пососал догоревшую папиросу, отбросил ее широким жестом в сторону, потом похлопал себя рукой по коленке и продолжал.
0: А то бывает еще и такая публика. Нет номеров, говорит, так я сяду и буду ждать. И что вы думаете? Да сидится-таки, пока не увидит, что кто-нибудь из гостиницы выезжает. Вот и сейчас. Я тут с вами сижу, а там полковник с женой сидит. А в 8 часов жилец из 47-го номера выезжает. А у меня этот номер уже давным-давно одному отдыхающему обещан. Потому что этот номер на двоих, а отдыхающий с женой в одиночном номере живет. Ну ладно, я этого отдыхающего переведу 47-й, а полковник с женой пусть идет в одиночный, все равно от него не отделаешься.
1: Директор вздохнул и огляделся вокруг. Яркие краски заката давно погасли. Над морем загорелась бледная звездочка. Она светилась желтоватым светом и висела точно над серединой горизонта. Казалось, она находилась именно там, где было нужно, что внушало удивительное чувство гармонии и симметрии. Море плескалось по-прежнему. Оно шумело так же, как днем, как вчера и как позавчера, как 1000 лет назад. Директор зевнул и поднялся.
0: Очень приятно было поговорить с вами. Благодарю за беседу. Теперь можно и по домам.
2: Хорошо, по домам, у кого дом есть.
0: А что, вы, может быть, приезжий?
2: Приезжий. И в гостинице у вас был. Дежурная мне сказала, что номеров нет. Вот сижу и не знаю, что делать.
0: Голубчик. Ну, кто же с дежурными разговаривает? С директором говорить надо. Пойдемте. Я вижу, что вы хороший человек. С таким вниманием меня слушали. Я вас устрою. Сделаем так. Я переведу отдыхающих в 47-й. А вам будет чудесный одиночный номер с видом на море. Вы же одинокий.
2: А как же полковник?
0: Полковник. Кто говорит о полковнике? В 9 часов уезжает целая семья из 50-го номера. Найдется место и для полковника. Все хорошо будет.

0: Так, вот оно, значит, как бывает. Но вы знаете, Марья Владимировна, я лично ничего плохого в этом не вижу. Он же взятки не берет?
1: Не берет.
0: Не берет. Он просто любит, чтобы особое уважение оказывали. И потом скажите мне, ну разве плохо, когда человек стремится во все вникать сам, любит сам распределять?
1: Подождите, сам подождите. Вы что, до сих пор ничего не поняли?
0: Позвольте, а что, собственно, я должен понимать?
1: Тогда я поведаю вам еще одну историю.
0: Слушайте, вы что, Шахерезада?
1: Ой. Можете считать меня кем угодно, хоть Шахерезадой, хоть Красной Шапочкой, хоть Колобком, хоть Серым Волком. Я вот что хочу вас спросить. Вы третьего дня электролампочки покупали?
0: Покупал. 3 штуки, 220 вольт. А при чем тут лампочки?
1: А почему же свет в передней до сих пор не горит?
0: Так они же оказались с браком.
1: А почему?
0: Откуда я знаю, почему?
1: А я знаю. И сейчас вы тоже узнаете. Из юморески Бориса Рахманина нестандартные лампочки. А сыграют эту юмореску артисты Анна Сидоркина и Готлиб Ранинсон.
2: Из кипа разноцветных писем директор отобрал лишь несколько и хмуро оглядел собравшихся. Товарищи, я их вот как понимаю. Действительно безобразие. Вы послушайте, что пишут покупатели. Внутри лампочки летает муха. И так стенки засидела, что свет не пробивается. А вымыть нельзя, ведь изнутри засидела.
3: Не было мухи, не было мухи. Может, она потом завелась.
2: Подождите, подождите, я вам еще предоставлю слово. А сейчас дальше слушайте. В лампочке оказалась горошина. Включишь свет, и тут же раздается милицейский свисток. Этого еще не хватало. Вот еще. Паутина висит в лампочке. Одна половина лампочки светится, а другая половина нет. Ну и лампочка. Включишь свет, а вместо него музыка играет. Последние известия передают. Вот это насчет нас с вами. Бракоделы. В вашей лампочке кто-то забыл гривенник, с копилкой спутал. Так. С тех пор, как купила эту лампочку, всегда чувствую на себе чей-то... Что такое? На себе чувствую чей-то волнующий взгляд. Да, но это личное дело покупательницы. Ну что, достаточно или еще продолжим? Но все это еще ничего. Так-сяк учтем, исправим. Но то, что произошло сегодня... Что, баркащица Белоглазова просит слова? Ну-ка, повтори, повтори свой рассказ.
3: Уронила я, значит, лампочку
2: так.
3: Нынче на пол.
2: Так.
3: Ну, уронила и леший с ней. У нас этого добра достаточно.
2: Ну-ну-ну.
3: Но она не разбилась. Странно, думаю. Что ж она не разбилась? Ведь у нас пол каменный. Я ее тогда снова уронила.
2: Заметьте, тот же результат.
3: Тогда я ее с размаху опал. Хрясь!
2: Так.
3: Я ее, так, эдак, и каблуком. Я ее...
2: И ни в какую.
3: Нет. Побежал я тогда в штамповочный.
2: Так.
3: Положил ее под паровой молот и...
4: Молот сломался.
2: Милая, не волнуйся, только спокойно, спокойно.
4: Предпоследний молот.
2: Ну и что?
4: Ну, знаете, товарищ Белоглазова, нам ваши небьющиеся лампочки...
2: Ну, все это еще ничего, шум. Все это еще туда-сюда учем и исправим. А вот как с этим быть? Слушайте, а лампочка горит и горит. Мы выключаем, все равно горит. Решили, штепсель не в порядке, выкрутили лампочку из патрона, а она что? Продолжает гореть.
4: Да ну
5: как?
2: Что, не верите? Возвратили. Возвратили, требуют покупатели исправную. Так что же с этим делать, а? Ну что вы молчите, я вас спрашиваю. У кого какие будут предложения?
3: У меня?
2: Ну?
3: А может она бьющаяся?
4: До утки.
2: Ну, спокойно, дорогой, спокойно, не волнуйся.
4: Последний молот я вам не отдам.
2: Ну, вот видите. Ну, какие другие предложения будут? Что, нету? Ну, что ж, тогда попробуем. Он поднял горящую лампочку над головой, подошел к окну и метко выбросил ее в форточку. Подобно... Ослепительно-праздничной ракете вылетела она во двор, ударилась об асфальт и звонко лопнула. Ага, выходит, можно с браком бороться. Было бы желание...

0: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я допускаю, что мальчик не прав. Я готов согласиться с вами, что не прав директор гостиницы и эти с лампочками. Но при чем тут я? Зачем вы мне целый час морочите голову?
1: Что... Ничего не морочь, ничего не морочь. И вы знаете, я вообще больше ничего рассказывать вам не стану. Вот, возьмите эту книгу и на странице 319 прочтите трактат о подарках.
0: Ну а зачем мне читать трактат о подарках? Я, между прочим, не собираюсь идти в ближайшие дни ни на день рождения.
1: А это не важно, не важно, что вы не идете на день рождения. Читайте, вслух читайте рассказ Владимира Санина о подарках.
0: Каждый знает по себе, как это мучительно сложно сделать подарок. Это кажется парадоксом, но чем шире выбор, тем труднее на чем-либо остановиться. Раньше, на заре человечества, дело обстояло проще. Когда вождь племени справлял, скажем, 10 лун со дня своей легендарной победы над пещерным львом, членам юбилейной комиссии не надо было потеть в универмагах. Они просто сдирали у коллег из соседнего племени дюжину скальпов, либо одалживали шкуру какого-нибудь покладистого мамонта. В те примитивные времена лицензии на отстрел мамонта не требовалось, и добыть его было дело пустяком. Собиралось 1000-2 крепких ребят и били зверя дубинами, стараясь не испортить шкуру. Но затем, с развитием цивилизации, возможности стали шире. Я где-то читал, что один молодой, полный нерастраченного темперамента князь послал своей невесте в подарок 200 коров. Ну а такой масштабный человек, как император Наполеон, дарил своим братьям уже целые государства. «День рождения, говоришь, у тебя?» – переспрашивал Наполеон брата Люсьена. «На подарок, сорванец, намекаешь? А, хочешь электробритву? Да ее еще не изобрели. Ах, куда-нибудь королем. Ну ладно, дай бог припомнить, что я завоевал за последнее время. Пойди скажи Толерану, чтобы подобрал приличное государство, у него список». Разумеется, нынче масштабы другие. Иные времена, иные нравы. Я не раз бывал, например, на студенческих свадьбах, но никогда не видел, чтобы жених дарил невесте стадо коров, если даже он получал повышенную стипендию. Вышло из моды «дарите государство», это считается дурным тоном. Однако обычай делать подарки сохранился. И несколько раз в году каждый из нас бодрым галопом носится по магазинам и подлизывается ко всемогущим продавцам. Да, найти и купить подарок – большое и сложное дело. Чем удивительнее, что оно как-то брошено на самотек. Конечно, я не претендую на создание стройной системы в этой области, но некоторыми размышлениями на эту тему готов поделиться. Труднее всего делать подарки мужчине. Запонки у него наверняка есть, графин с рюмками тоже, а на большее человеческой фантазии все равно не хватит. Потому от приглашений, связанных с подарками мужчине, лучше всего под каким-нибудь предлогом отказываться. Но если же это невозможно, имеется неплохой выход из положения. Всегда отлично принимается самая обыкновенная соска, упакованная в коробку от пылесоса. Хозяева изо всех сил будут делать вид, что им страшно смешно, а вы прослывете в кругу знакомых веселым и остроумным человеком. Вот, пожалуй, и все о подарках мужчине. Но если, разумеется, речь не идет о вашем начальнике. В этом случае покупается в складчину шариковая авторучка на пудовой мраморной подставке. Так заведено истори, и нет оснований этому обычаю изменять. Начальник, которому дарят что-то другое, воспринимает это как дурное предзнаменование. Наверное, так чувствовал себя паша, получив от султана шелковый шнурок. Куда легче делать подарки женщине. О, здесь годятся цветы, безделушки, пудреницы, вазочки и, конечно, духи. Но особенно хорошее впечатление производят толстые умные книги с философским содержанием. Этим подарком вы даете женщине понять, что считает ее глубокой и мыслящей, а не какой-нибудь там вертихвост. А если вы к тому же скажете хозяйке на ушко, что она сегодня выглядит значительно моложе Полины Рамзесовны, ее закадышной подруги, то успех будет полный. Детям принято дарить книги, шоколад и лобзики. Против книг и шоколада я ничего не имею. Но что касается лобзиков, то куда безопаснее динамитная шашка. Однажды, пока мы, взрослые, провозглашали в столовой тосты в честь дня рождения мальчишки, этот юный вандал закрылся в прихожей и подаренным лобзиком перепилил все наши галоши. Теперь несколько слов о золотых рыбках. О них я говорю с особым знанием дела. Мне их подарил человек, которому я не сделал ничего плохого, но о котором вы не услышите от меня ни одного доброго слова. Так вот, если вы хотите кому-нибудь здорово насолить, преподнесите ему в обыкновенной литровой банке парочку золотых рыбок. Поначалу никто не подумает, что под мирную семейную жизнь вы подложили бомбу замедленного действия. Но пройдет несколько дней, и муж, высунув язык, начнет драматические поиски аквариума. Затем обнаружится, что эти нежные золотые рыбки прожорливее тигровых акул, и начнется изнурительная охота за мотылем. В конце концов, новый владелец, этот несчастный, поймет, что вы втянули его в скверную историю, и единственным его утешением будут проклятия, которые он обрушит на вашу голову. Но ведь вы только этого и добивались. Ну, таковы вкратце некоторые размышления о подарках друзьям и знакомым. В заключение должен заметить, если вы со своим подарком не хотите попасть впросак, то приходите в гости с пустыми руками, но зато с волчьим аппетитом. Может быть, ваш аппетит и не вполне компенсирует отсутствие подарка. Зато опустошение, которое вы произведете на столе, польстят хозяйки, а это главное. Кроме того, ваша совесть будет спокойна. Вы не принесли в подарок вазу, которую уже некуда ставить, запонки, от одного вида которых хозяин впадает в ярость, и лобзик, которым будет уничтожена хозяйская мебель.

0: А вы знаете, Александр Семенович, я ни в чем не хочу от вас отставать. И тоже сейчас прочту рассказ Бориса Ласкина, который называется «Подарок». Правда, этот рассказ написан в виде письма. И пишет это письмо мужчина. Но мне хочется его прочесть. Дорогой мой, я очень ценю в человеке организованность, умение сосредоточиться и выполнить то, о чем его просили. Ты достаточно хорошо знаешь мою тетку Веру Леонидовну. Ты знаешь ее властный характер. Тебе отлично известно, что она самолюбива до крайности, что она тщательно следит за своей внешностью, любит одеваться по моде и успешно скрывает год своего рождения. Кроме того, ты знаешь, как она относится ко мне. Когда я бываю в Москве, и мне не сразу удается устроиться в гостинице, Вера Леонидовна всегда приходит на помощь, оказывает гостеприимство и проявляет крайнюю любезность. Более того, я тебе не раз говорил, как высоко ценит эта женщина любые, порой даже самые пустячные знаки внимания. Ты представитель серьезной профессии, физик, человек умственного труда. Но это же просто парадоксально, что именно ты не дал себе умственного труда сообразить, что в деле, которое я тебе по неосторожности поручил, свободно можно было обойтись без твоей инициативы. Я дал тебе сверток и письмо. Сейчас, конечно, ты можешь предъявить мне претензию по поводу того, что я не сказал, что было в свертке. А я решил не забивать тебе голову подробностями и ограничился короткой информацией. Подарок тетке. Но, как известно, рассеянность – свойство гениальных людей, что тебя с некоторым опозданием может сейчас утешить. Ты потерял сверток. Вообще говоря, это порядочное свинство. Но что делать? С кем не случается? Как бы в подобных обстоятельствах поступил человек разумный? Он бы зашел к Вере Леонидовне и сказал: «Вера Леонидовна, в связи с тем, что мои мозги испытывают влияние перегрузки и память иногда срабатывает не на полную мощность, произошел небольшой казус. Любящий и глубоко уважающий вас племянник Георгий поручил мне передать вам подарок и письмо. С прискорбием сообщаю, что его подарок я где-то посеял, и потому ограничиваюсь тем, что приношу свои искренние извинения и вручаю вам письмо, и обязуюсь немедленно исправить свою ошибку. Прошу вас, прочтите письмо, и если в нем сказано, что было в свертке, который я потерял, я приму срочные меры, расшибусь в лепешку, а раздобуду то же самое и положу к вашим ногам». Вот так поступил бы человек здравомыслящий и находчивый. Но ты решил сделать по-другому. Ты, кандидат наук, счел необходимым проявить творческую инициативу. Ты не стал читать письма. Это, конечно, делает тебе честь. А сразу отправился в магазин и выбрал подарок взамен утерянного. Ты мог бы купить янтарные серьги, косынку, какой-нибудь маникюрный прибор, кулончик на цепочке. К слову говоря, такой кулончик и был в свертке. Сейчас, когда ты его обнаружил в кармане своего старого пиджака, можешь убедиться, что это красивая и приятная вещь. Я до сих пор не могу понять, почему в тебе вдруг пробудился интерес к предметам хозяйственного обихода. Кто подал тебе странную идею подарить Вере Леонидовне кастрюлю? Я понимаю, ты можешь сказать, что это не простая кастрюля, а созданная с учетом физических законов. Каша и картошка варятся в ней в 3 раза быстрее, потому что процесс варки происходит под давлением, крышка обеспечивает герметичность и так далее. Я не спорю, это, наверное, действительно хорошая кастрюля, чудесная кастрюля, необыкновенная. Все было бы благополучно, кабы не мое сопроводительное письмо. Я, как видишь, посылал ей в подарок не кастрюлю, а кулончик чехословацкого производства. Ты явился к Вере Леонидовне, сообщил, что меня нет в Москве, вручил ей и подарок, и мое письмо. Будучи человеком тактичным, она не стала при тебе разворачивать сверток и читать письмо. Она это сделала после твоего ухода. Хотя меня при этом не было, все подробности я знаю из ее письма. Вот он, этот конверт, и в нем то мое письмо. Женщина разворачивает сверток и видит кастрюлю. Удивленно пожимает плечами и читает. Дорогая тетя Вера, очень жалею, что не имею возможности лично вас приветствовать. Мне неожиданно пришлось переключиться на весьма важную и срочную работу. Это письмо и мой скромный подарок любезно согласился вам передать молодой человек, с которым вы знакомы, Марк Лазарев. Подарок я выбрал не сразу, так как всегда следую принципу дарить милым людям то, что мне активно нравится самому. Мне объяснила продавщица, что эту штуку можно носить на цепочке и на бархатной ленточке на шее. Продавщица добавила, что некоторые модницы носят это на голове, или спереди, или чуть сбоку. Она сказала, что это красиво и очень оживляет прическу, и прекрасно сочетается с вечерним платьем. В вашем возрасте, тетя Вера, нельзя отставать от моды. Носите на здоровье, кланяюсь, ваш Георгий. Ну, понял, что ты наделал. Женщина получает в подарок кастрюлю и любезный совет носить ее на шее, а еще лучше на голове, поскольку это красиво, особенно если кастрюля висит чуть сбоку, не закрывая лица. А теперь послушай, что написала Георгию тетя Вера. Георгий, если в следующий раз ты надумаешь обрадовать меня подарком и такой неожиданной рекомендацией, как им пользоваться, старайся делать это в трезвом виде. Я прямо скажу, это не лучшая твоя шутка. Будешь в Москве, заходи, я тебе всыплю, тетя Вера. Перестань улыбаться и отправляйся за цветами. Сейчас ты пойдешь к Вере Леонидовне. Шляпу можешь не надевать. Обратно вернешься в кастрюле. Она тебе будет очень к лицу.
1: Вот я говорю, весна, говорю, она говорит, похоже. А я говорю, краса, говорю, она говорит, ну и что же? Гляди, говорю, луна, говорю, и звездочки словно крошки. Она говорит, то лампа горит, и вьются над ней мошки.

я говорю, тебе пропою все песни свои, слушай. Она говорит, не, я их не люблю, от песен болят уши. А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви таешь. Она говорит, да что говорить, ты сам говоришь.

А я говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, да ты погляжу, в речах своих стал смелым. А я говорю, прощай, говорю, такое мое слово. Она говорит, постой, говорит, давай говорить снова. Тогда говорю, весна говорит. Она опять говорит, похоже. А я говорю, краса говорю. Она говорит, ну и что же? Ой.

Вечер юмористического рассказа окончен. Вели его народная артистка РСФСР Мария Миронова и заслуженный артист РСФСР Александр Минакин. В вечере принимали участие народный артист РСФСР Владимир Басов, заслуженный артист РСФСР Готлиб Ранинсон, артисты Анна Сидоркина, Юрий Белов, Алексей Кутузов. Песню «Давай поговорим» Эдуарда Ханка на слова Ильи Резника исполнял заслуженный артист РСФСР Андрей Миронов. На вечере прозвучали рассказы Шатрова, Носова, Рахманина, Санина, Ласкина. Подготовили передачу автор сценария Любовь Юнина и режиссер Юрий Рашкин.

Уважаемые товарищи, сегодня вы сможете записать на свои магнитофоны песни и композиции в исполнении советских ансамблей, названия которых наиболее часто встречаются в ваших письмах. Это группа Стаса Намина, ансамбли «Зодиак» и «Земляне». Все эти коллективы сравнительно молоды, но уже хорошо известны любителям эстрадной музыки. Музыканты ансамбля «Земляне», которым руководит Владимир Киселев, ищут свой стиль, отличающий их от множества других аналогичных коллективов. Большое внимание участники ансамбля уделяют текстам песен. В свои программы «Земляне» включают и гражданственные, и лирические песни. Интересен творческий поиск инструментальной группы из Риги «Зодиак». Руководитель ансамбля Янис Лусенс в своих композициях удачно сочетает некоторые элементы диско-музыки со звуковыми эффектами электронных инструментов. В сегодняшнюю программу мы включили записи группы Стаса Намина, песни «Летний вечер» и «После дождя», неоднократно занимавшие ведущие места в списках наиболее популярных песен. Итак, запишите название. Песня в исполнении ансамбля «Земляне». «Фраткин», стихи Плецковского. «Красный конь» из кинофильма «Ветер странствий». «Мигуля», стихи Монастырева. «Карате». «Мигуля», стихи Жигарева. «Любовь всего дороже». Две композиции Яниса Лусенса исполнит группа «Зодиак», «Провинциальное диско» и «Рок на льду». Группа Стаса Намина исполнит две песни: «Намин», стихи Харитонова, «Летний вечер», «Фельдсман», «После дождя». Вы уже приготовились к записи? Внимание! Мотор!

Стоп! Запись окончена. Проверьте название песен и композиции, прозвучавших сегодня. В исполнении ансамбля «Земляне», «Фраткин», стихи Плецковского, «Красный конь» из кинофильма «Ветер странствий», «Мигуля», стихи Монастырева, «Карате», «Мигуля», стихи Жигарева, «Любовь всего дороже». Две композиции Яниса Лусенса в исполнении группы «Зодиак», «Провинциальное диско» и «Рок на льду». В исполнении группы Стаса Намина две песни «Намин», стихи Харитонова, «Летний вечер» и песня Фельдсмана «После дождя».

Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. И, как всегда, ждем писем с заявками по адресу Ленинград, радио «Ваш магнитофон».

0: В 1879 году Кюи получает письмо от известного хорового деятеля Карла Альбрехта с просьбой написать несколько хоров для русского хорового общества в Москве. Кюи отвечает в письме:
1: «Не скрою, что хор без аккомпанемента едва ли будет мне по силам».
0: Однако этот жанр вокальной музыки вскоре увлек Кюи, и в ближайшие годы из-под пера композитора выходит более 70 хоров. Они написаны в духе романсной лирики Кюи с присущей ему поэтичностью, мягкой задушевностью, изяществом, изысканностью гармонии.

0: В 80-е и 90-е годы Кии интенсивно работает и в области инструментальных жанров. Он пишет множество фортепианных пьес и различных по составу инструментальных ансамблей, и все они в излюбленной композитором форме миниатюры. Кьюи так объяснял свою приверженность к малым формам.
1: Мелкие пьесы часто знакомят с композитором лучше, чем большие произведения. В мелких своих пьесах он откровеннее, более нараспашку. Он у себя дома, он высказывается просто, без всяких прикрас. Обдуманность заменяется вдохновением минуты. Вот почему мелкие пьесы имеют огромное значение, и, на мой взгляд, в иной крошечной вещице более мыслей и чувств, чем в другой тяжеловесной оратории.
0: Кьюи стал признанным мастером миниатюры еще при жизни. Многие его сочинения исполнялись в концертах. Его фортепианные пьесы включали в свои программы Ференц Лист, Ганс фон Бюлов, Антон Рубинштейн, Анна Есипова, Александр Гольденвейзер. Инструментальные ансамбли звучали в концертах Санкт-Петербургского общества камерной музыки и на русских квартетных вечерах, учрежденных Беляевым.

Меньше всего у Кюи произведений для оркестра. Заметим, что в его оркестровых сочинениях также преобладают миниатюрные формы высказывания. Даже из многочастных композиций Кюи выбирает сюиту, которая состоит из цепи разнохарактерных пьес. Такова его вторая сюита, написанная в 1887 году. В ней четыре части. Тема с вариациями, баллада, скерцо, марш. Сюита была удостоена в 1906 году Глинкинской премии.

В конце 19-го, начале 20 века Кюи был связан с многими концертными и театральными коллективами, музыкальными обществами, кружками. Особенно тесные дружеские связи установились у него с московским кружком любителей русской музыки, организатором которого была пианистка Мария Кирзина. В концертах кружка участвовали лучшие артистические силы Москвы – Собинов, Забелов Рубель, Танеев, Скрябин, Рахманинов, Оленина Дальгейм, Игумнов, Гольденвейзер. Ряд произведений Кюи специально посвятил Кирзинскому кружку. Так был написан монографический сборник из 25 стихотворений Пушкина. Среди них известные романсы «Желание», «Ты и вы», «Царскосельская статуя».

К 25-летию кончины Некрасова снова для Кирзенского кружка Кюи пишет романсы на стихи поэта. Композитор создает еще один монографический цикл. В нем 21 романс. Из русских композиторов никто не написал такого количества вокальных миниатюр на некрасовские тексты. Один из лучших романсов этой серии – «Сеятелем», с его знаменитыми словами, обращенными к русским просветителям. «Сейте разумное, доброе, вечное, сейте, спасибо вам скажет сердечное русский народ».

0: В начале нашего столетия русская музыкальная общественность широко отмечала различные юбилейные даты Кюи. В 1905 году – 70-летие со дня его рождения, в 1910 – 50-летие творческой деятельности, в 15 году – последнему из магикан могучей кучки исполнилось 80 лет. Кюи благодарили за все сделанное во славу русского искусства, приветствовали как человека, отзывчивого на все доброе. Кюи прожил долгую жизнь. Перед его глазами прошли разные исторические эпохи, разные поколения музыкантов. Ему суждено было пережить всех своих друзей по могучей кучке. Когда-то Кюи был яростным сторонником низвержения авторитетов и боролся за новое современное искусство. Теперь, на пороге старости, он крепко держался классических традиций, а к новым модернистским течениям и именам относился настороженно, а порой резко отрицательно. Непосредственным откликом на проявление модернистских тенденций в русской музыке стали две заметки-пародии, написанные Кюи в 1917 году. Это гимн футуризму и краткая инструкция, как, не будучи музыкантом, сделаться гениальным модерн-композитором. В декабре 1914 года Кюи писал Керзиной:
1: «Через несколько дней мне будет 80 лет. Прожил я достаточно на свете и думаю, что не буду себя обманывать, если скажу, что из прожитого не желаю вернуть назад ни одного года, ни одного дня. Пусть старость приближается, как ей будет угодно, или скорыми, или медленными шагами».
0: Кюи дожил до Великой Октябрьской революции. Хотя его политические взгляды отличались умеренностью, он сразу же принял советскую власть и в одном из писем со свойственным ему оптимизмом писал:
1: «Слегка голодаем, систематически худеем и мерзнем, а в сущности, какой интересный исторический момент мы переживаем».
0: Кюи скончался 26 марта 1918 года в Петрограде. Великое историческое значение всей его разносторонней деятельности. Хотя композиторский талант Кюи не был столь оригинален и масштабен, как дарование Мусоргского, Бородина, Римского, Корсакова, Чайковского, однако он создал немало произведений, отразивших лучшие черты русской музыкальной классики XIX века. Кюи являет собой удивительный пример художника-просветителя, патриота, боровшегося на протяжении всей творческой жизни за утверждение мирового значения русской музыкальной культуры.

0: Огюста Сенклера не любили в так называемом «большом свете». Главная причина этого заключалась в следующем. Он старался нравиться только тем, кто нравился ему самому. С одними он поддерживал знакомство, других избегал. К тому же он был беспечен и рассеян. Он родился с сердцем нежным и любящим. Но в молодости, когда так легко воспринимаются впечатления, влияющие на всю жизнь, его слишком пылкая чувствительность навлекла на него насмешки товарищей. Сенклер был горд и самолюбив. Он дорожил людским мнением, как ребенок. С тех пор он принялся искусно скрывать все проявления того, что, по его понятиям, было унизительной слабостью. Цель была достигнута, но победа обошлась ему дорого. Перед людьми ему действительно удавалось скрывать ощущение нежной души своей, но терзался он ими тем сильнее, чем больше замыкался в самом себе. В свете приобрел он печальную известность человека равнодушного и неотзывчивого, а когда он оставался наедине с собой, его встревоженное воображение доставляло ему страдания тем более ужасные, что он ни с кем никогда не хотел ими делиться. В самом деле, найти друга нелегко. Ха-ха, нелегко? Вернее сказать, невозможно. Существовали ли когда-нибудь два человека, не имевшие тайн друг от друга? Сенклер не верил в дружбу, и это было заметно. Он был холоден и сдержан в обществе молодых людей. Он никогда их ни о чем не расспрашивал, но для них все его мысли и большая часть его действий оставались загадкой. Французы вообще любят говорить о себе. И потому Сенклеру приходилось против воли выслушивать не одну задушевную исповедь. Его друзья... Под этим названием надо разуметь тех, с кем мы встречаемся раза два в неделю. Жаловались на его недоверчивость. И в самом деле, тот, кто непрошено разоблачает перед нами свои тайны, обыкновенно обижается, если мы, в свою очередь, не отвечаем ему тем же. Считается, что нескромность должна быть взаимной. «Он всегда застегнут на все пуговицы», сказал о нем однажды красавец-эскадронный командир Альфонс де Темин. К этому проклятому Сенклеру нельзя питать ни малейшего доверия.
1: Я думаю, что он близок к иезуитам, заметил Жюль Ламбер. Один знакомый клятвенно заверял меня, что дважды видел, как он выходил из церкви Сен-Сульпис. Никто не знает, что он думает на самом деле. Я, по крайней мере, в его обществе никогда не чувствую себя свободно.
0: И все же Сенклер в общении был человеком приятным. Его недостатки вредили только ему самому. Он был услужлив, часто приветлив, и редко бывало с ним скучно. Он много путешествовал, много читал, но говорил о своих путешествиях и прочитанных книгах лишь в тех случаях, когда его к этому принуждали. Добавлю, что он был высок ростом и хорошо сложен. Лицо благородное и умное, почти всегда слишком серьезное, но открытая улыбка полна привлекательности. Да, я забыл одно важное обстоятельство. Сенклер отличался большой внимательностью к женщинам. Он предпочитал их беседу мужской. Любил ли он? Вопрос разрешить было трудно. Во всяком случае, если такой наружно холодный человек любил кого-нибудь, предметом его страсти могла быть только, это все знали, хорошенькая графиня Матильда де Курси. Это была молодая вдова, которую он посещал с редким постоянством. Предположения об их близости основывались на следующих предпосылках. Утонченная,
1: почти церемонное обращение Сен-Клера с графиней и такое же обращение ее с ним. Его подчеркнутое старание никогда не произносить в обществе ее имени. Когда же он бывал к тому вынужден, то никогда не хвалил ее. Дальше. Прежде чем Сен-Клер был представлен графине, он страстно любил музыку. Она же предпочитала живопись. После знакомства вкусы обоих вдруг переменились. И, наконец, графиня в прошлом году отправилась на воды. 6 дней спустя Сен-Клер поспешил за нею вслед. Долг историка обязывает меня сообщить, что однажды, июльской ночью, за несколько минут до восхода солнца, калитка парка одной из усадеб отворилась и пропустила человека, который вышел на дорогу со всеми предосторожностями вора, опасающегося, что его поймают. Усадьба принадлежала графине де Курси, а человек, вышедший из парка, был Сен-Клер. Женщина проводила его до самой калитки, затем просунула через нее голову и, словно боясь потерять удалявшегося из виду, смотрела, как он шел по тропинке, тянувшейся вдоль ограды парка. Сен-Клер остановился, осмотрелся осторожно вокруг и рукой сделал знак женщине, чтобы она шла домой. В прозрачном сумраке летней ночи он различал ее бледное лицо все на прежнем месте, у калитки. Он вернулся к ней, подошел и нежно сжал ее в своих объятиях. Ему хотелось уговорить ее вернуться домой, но столько еще оставалось сказать ей. Беседа продолжалась 10 минут, как вдруг раздался голос крестьянина, выходившего на работу. «Поцелуй!» Ответный, калитка захлопнулась, и Сен-Клер в одно мгновение очутился в конце тропинки. Он шел, по-видимому, знакомым ему путем. То он весело шел в припрыжку, ускоряя шаг и ударяя по кустам палкой, то внезапно останавливался или медленно продолжал путь, смотря на небо, начинавшее олеть на востоке. Словом, можно было принять его за сумасшедшего, с восторгом вырвавшегося на свободу. Через полчаса он остановился у двери небольшого уединенного домика, снятого им на все лето. У него был ключ, он вошел, он бросился на диван и с раскрытыми глазами, с блаженной улыбкой на губах, принялся раздумывать и грезить наяву. Воображение рисовало перед ним только счастливые картины. «Как я счастлив!» — повторял он каждую минуту. «Наконец-то встретил я сердце, которое меня поняло! Да, я нашел свой идеал! Какой характер! Какая пылкая душа! Нет, до меня она никого не любила и никогда не полюбит никого, кроме меня!» Но вскоре затем, так как тщеславие всегда прокрадывается во все земные дела, он прибавлял: «Красивее женщины нет в Париже!» И воображение рисовало ему все ее прелести сразу. «Она предпочла меня всем. Самые блестящие молодые люди были у ног ее, и ни на кого из них она не обратила внимания, тогда как я...» И он снова принимался за прежний припев. «Как я счастлив! Как я счастлив!» Счастливый любовник почти так же скучен, как любовник несчастный. Сен-Клер был утомлен. Он зевнул, потянулся, убедился, что уже совсем рассвело и что надо, наконец, подумать о сне. Проснувшись и взглянув на часы, он увидел, что времени ему оставалось ровно столько, чтобы одеться и поспешить в Париж на званный завтрак в кругу знакомых молодых людей. Откупорили еще одну бутылку шампанского. Общество пришло уже в то состояние,
0: которое на завтраках в молодой холостой компании наступает довольно быстро. Говорили разом, и головы крепкие начинали беспокоиться за слабые. «Желательно было бы, — произнес Альфонс де Темин, не пропускавший случая поговорить об Англии, — желательно было бы ввести в Париже лондонский обычай, состоящий в том, что каждый предлагает тост в честь любимой женщины. Таким образом, могли бы мы наконец узнать, о ком вздыхает наш друг Сен-Клер». Сказав это, он наполнил свой стакан и стаканы своих соседей. Сен-Клер, несколько смущенный, уже собирался ответить, но Жюль Ламбер опередил его. «Обычай хорош. Принимай его», — сказал он и, подымая свой стакан, провозгласил: «Господа! За здоровье всех парижских модисток, исключая 30-летних, кривых, хромых и тому подобное». «Ура, ура!» – закричали молодые англоманы. Сен-Клер привстал и поднял бокал. «Господа», – сказал он, – «сердце мое не столь любвеобильно, как сердце моего друга Жюля, но оно более постоянно. И мое постоянство тем более похвально, что я уже давно нахожусь в разлуке с дамой моего сердца. Уверен, однако, что вы одобрите мой выбор, если только я не встречу между вами соперников. Господа, за здоровье Джудиты Паста, за скорое возвращение к нам этой первой трагической актрисы в Европе». Темин хотел раскритиковать тост, но аплодисменты остановили его. Отделавшись таким образом, Сен-Клер считал, что он вышел из положения и успокоился. Разговор коснулся сначала театра, драматическая цензура послужила поводом для перехода к политике, от лорда Веллингтона перешли к английским лошадям, а после английских лошадей, по весьма естественному сцеплению мыслей, занялись женщинами. Так как для молодежи красивая лошадь, а затем хорошенькая любовница – самые желанные вещи на свете. Потом стали обсуждать вопрос, каким способом легче всего добывать эти столь привлекательные предметы. Лошади покупаются. Некоторые женщины также, но о таких не стоит и говорить. Сен-Клер, скромно признав свою неопытность в этом щекотливом деле, все же сказал, что, по его мнению, чтобы понравиться женщине, нужно прежде всего отличаться какой-нибудь оригинальной чертой, не быть похожим на других. Но существует ли какое-нибудь правило для оригинальности? Ну, он думает, что нет.
2: По-вашему, стало быть, у хромого или горбатого больше шансов понравиться, чем у человека стройного и сложенного, как все люди? Произнес Жюль.
0: Вы несколько преувеличиваете, возразил Сен-Клер.
2: Принимаю, тем не менее, ответственность за свое утверждение. Возьмем пример. Будь я горбат, я не застрелился бы с горя, а пытался бы одерживать победы над прекрасным полом. Прежде всего, я обратился бы только к двум типам женщин. Таким, у которых особенно чувствительное сердце, или таким, а их много, которые стремятся прослыть оригинальными, эксцентричными, как говорят в Англии. Первым я стал бы расписывать весь ужас моего положения, всю жестокость природы по отношению ко мне. Я постарался бы их разжалобить, сумел бы внушить им мысль, что я способен к страстной любви. Я убил бы на дуэли кого-нибудь из соперников и отравил бы себя слабой дозой опиума. Через несколько месяцев мой горб перестали бы замечать. И тогда от меня самого зависело бы воспользоваться первым припадком чувствительности. Что же касается женщин, выдающих себя за оригиналок, победа над ними была бы еще легче. Стоило бы только убедить их, будто точно и непреложно установлено, что горбун не может рассчитывать на успех у женщин, и они немедленно пожелали бы опровергнуть общее правило. «Каков Дон Жуан?» – вскричал Жюль Ламбер.
3: «Господа, давайте переломаем себе ноги, раз мы не имели счастья родиться горбатыми!» – вскричал полковник Боже.
1: «Я думаю иначе», – сказал Темин, продолжая разговор.
3: Чем больше я живу, тем более убеждаюсь, что приятная наружность... При этом он бросил самодовольный взгляд в зеркало, висевшее напротив него, и умение со вкусом одеваться были всегда той оригинальной чертой, которая побеждает самых неприступных. Угодно пример, продолжал Тымин, убедительный пример. Все вы знали Массеньи, и вам известно, что это была за личность. Манеры, как у английского грума, в разговоре совершенная лошадь.
2: Но он был красив, как Адонис. В сущности, это был один из скучнейших людей, каких мне приходилось видеть.
3: Он чуть было не уморил меня скукой, подхватил полковник Боже. Представьте, раз как-то мне пришлось проехать вместе с ним... 200 лье! Значит, вы признаете, что Массеньи был скучнейшим человеком на свете, прибавил он, помолчав. Признаем, подхватили все в один голос. Признаете ли вы также, продолжал Тымин, что мадам де Курси женщина на редкость умная?
0: Наступила минута молчания. Сен-Клер опустил голову. Ему представилось, что глаза всех присутствующих устремлены на него. «Кто же в этом сомневается?» произнес он, наконец, продолжая смотреть в тарелку с таким видом, как будто его занимали нарисованные на ней цветы.
4: «Я утверждаю, — сказал Жюль, возвышая голос, — что она одна из трех самых прелестных женщин в Париже.
3: Я знал ее мужа, сказал полковник. Он часто показывал мне женины письма. Они были очаровательны.
4: Дайте же мне, наконец, договорить, вскричал Тымин.
0: Снова наступило молчание. Сен-Клер сидел на своем стуле, как подсудимый в зале суда.
4: Вы не видели графиню 3 года тому назад, Сен-Клер. Вы были тогда в Германии. Продолжал Альфонс де Тымин с убийственным хладнокровием. И, следовательно, вообразить себе не можете, какова была в то время графиня. Красавица, свежа, как роза, а главное, жива и весела, как бабочка. И знаете ли, кто из бесчисленных ее поклонников более других удостоился ее расположения?
3: Массеньи, глупейший и пустейший из людей, вскружил голову умнейшей женщин. Скажете ли вы после этого, что с горбом можно достигнуть такого успеха? Поверьте, требуется лишь красивая наружность, хороший портной и смелость.
0: Сен-Клер страдал невыносимо. Он собирался уже обвинить рассказчика во лжи, но боязнь скомпрометировать графиню удержала его. Губы его дрожали от бешенства. Он тщетно искал косвенный предлог, чтобы придраться и начать ссору. «Доброе имя женщины, сущий пустяк», – произнес Сен-Клер голосом резким и презрительным. «Каждому позволительно трепать его ради острого словца». И пока он говорил, он вспомнил с ужасом этрусскую вазу, которую много раз видел на камине в парижском салоне графини. Он знал, что это был подарок Массеньи после возвращения его из Италии, и словно для того, чтобы усилить подозрение, ваза последовала за графиней из Парижа в деревню. И каждый вечер, откалывая свою бутоньерку, графиня ставила ее в этрусскую вазу. Слова замерли у него на губах. Он видел только одно, помнил только об одном. Этрусская ваза. Тымин находился в слишком хорошем расположении духа, чтобы обидеться на тон Сен-Клера. Он отвечал с веселым добродушием.
3: Я повторяю только то, что говорилось тогда в свете. Связь эта считалась несомненной в ту пору, когда вы находились в Германии. Впрочем... Я мало знаю мадам де Курси. Скоро 1,5 года, как я у нее не был. Может быть, все это выдумки, и Массеньи мне солгал. Но вернемся к начатому разговору. Если даже приведенный мной пример оказался неверным,
4: я все-таки прав в своем утверждении. Всем вам известно, что самая умная женщина во Франции – женщина, сочинение которой...
0: В эту минуту дверь отворилась, и на пороге показался Теодор Невиль. Он только что возвратился из путешествия по Египту. Его засыпали вопросами. Почти сразу же после его прихода Сен-Клер вышел и поскакал к своему загородному дому. Бешеный галоп его лошади мешал ясному течению мысли. Лишь смутно он сознавал, что счастье его на этом свете навсегда разрушено, и что винить в этом можно только одного мертвеца и какую-то этрусскую вазу. Вернувшись домой, Сен-Клер бросился на диван, где накануне еще так долго, так сладко мечтал о своем счастье. Он с особенным восторгом упивался той мыслью, что его возлюбленная не была похожа на других женщин, что за всю свою жизнь она любила только его одного, и что никогда она не полюбит никого другого. Теперь этот чудный сон уступил место грустной, горькой действительности. Я обладаю красивой женщиной, и только. Она умна. Но тем более она виновна. Она могла любить Массини. Теперь, правда, она любит меня. Любит всей душой, как только может любить. Быть любимым так, как был любим Массини. Я твердо верю, что дьявол, присутствуя невидимкой, всегда подслушивает несчастного, который сам себя мучит. Такое зрелище должно забавлять врага рода человеческого. И как только жертва почувствует, что раны ее заживают, дьявол снова их бередит. Сен-Клеру чудился голос, напевавший ему над самым ухом. «Большая честь наследовать другому». Он привстал и дико осмотрелся вокруг. Какая жалость, что нет еще кого-нибудь в этой комнате. Сен-Клер разорвал бы его в клочки. Часы пробили 8. Графиня ожидала его в 9:30. А что, если не пойти? И действительно, что за радость встречаться с возлюбленной Массиньи? Он снова улегся на диван и закрыл глаза. «Буду спать», — решил он. 30 минут пролежал он неподвижно, затем вскочил и побежал к часам, чтобы посмотреть, сколько прошло времени. «Хорошо, если бы было уже 9:30», — подумал он. «Ни к чему было бы тогда идти, было бы слишком поздно». У него не хватало силы воли, чтобы остаться дома. Он искал предлога. Внезапная болезнь обрадовала бы его теперь. Он прошелся по комнате, сел, взял книгу, но не мог прочесть ни одной строчки. Подошел к пианино, но не в силах был раскрыть его. Посмотрев снова на часы, он увидел, что не сумел протянуть и 3 минут. «Нет! Я не в силах заставить себя не любить ее!» — вскричал он, стискивая зубы и топая ногой. «Она владеет мною! Я раб ее, как Массиньи был им до меня. Повинуйся же, презренный, повинуйся, если у тебя не хватает духу порвать ненавистную цепь». Он схватил шляпу и быстро вышел. Сен-Клер медленно подымался по дороге, ведущей к калитке парка. Вдали уже мелькала перед ним фигура женщины в белом платье, выделявшемся на темной зелени деревьев. Рука махала платком, будто давая знак. Сердце его неистово билось, колени дрожали. Он не мог выговорить ни слова и почувствовал вдруг такую робость, что боялся, как бы графиня не прочла на его лице дурного расположения духа. Он взял протянутую руку, поцеловал графиню в лоб, так как она бросилась ему на шею, и пошел за нею в комнаты молча,
2: с трудом подавляя вздохи, от которых разрывалась его грудь.
0: Одинокая свеча горела в будуаре графини. Оба сели. Прическа Матильды обратила на себя внимание Сен-Клера. Одна только роза украшала ее волосы.
2: Накануне он принес ей прекрасную английскую гравюру, изображавшую портрет герцогини Портлендской, писанной Лесли. Прическа была на ней та же, что теперь у графини, и сказал: «Простая роза в волосах мне больше по сердцу, чем сложные ваши прически». Он не любил драгоценностей и в этом отношении был одного мнения с тем лордом, который грубовато говорил: «В разряженной женщине, как в лошади, покрытой попоной, сам черт не разберется». В женском туалете, по его мнению, главную роль играла обувь. На этот счет у него, как и у многих других, были свои взгляды. Перед закатом солнца шел сильный дождь. Трава была еще совершенно мокрая, а графиня выбежала к нему навстречу в шелковых чулках и черных атласных башмачках. Что, если она простудится? «Она меня любит», — решил Сен-Клер и с грустью подумал о себе и о своем безумии. Он взглянул, невольно улыбнувшись, на Матильду. В душе его происходила борьба между подозрением и удовольствием видеть хорошенькую женщину, старавшуюся ему угодить всеми мелочами, которые имеют такую цену в глазах влюбленных. Что касается графини, ее сияющее лицо выражало любовь и веселое лукавство, делавшие его еще привлекательнее. Она достала что-то из лакированного японского ларца и, протянув свою сжатую ручку, не показывая, что в ней находится, сказала: «На днях я разбила ваши часы. Они уже починены. Вот они». Она передала ему часы, поглядывая на него нежно и шаловливо, закусив нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. Сен-Клер поблагодарил и собирался уже спрятать часы. Она остановила его: «Подождите. Откройте их, посмотрите, хорошо ли они починены. Вы такой ученый, окончивший политехническую школу, должны знать в этом толк».
0: «О, я в этом мало смыслю», — ответил Сен-Клер. Он раскрыл часы с рассеянным видом.
2: Каково же было его удивление, когда он увидел на внутренней стороне крышки миниатюрный портрет мадам де Курси. Можно ли было после этого хмуриться? Лицо его просветлело, мысль о Массиньи исчезла. Он помнил только о том, что находится подле очаровательной женщины, и что женщина эта его обожает. Раздалась песнь жаворонка, глашатая зари. На востоке длинные бледные лучи бороздили облака. В такой же час Ромео прощался с Джульеттой. В этот классический час должны расставаться все влюбленные. Держа в руке ключ от калитки, Сен-Клер стоял перед камином, внимательно смотря на этрусскую вазу, о которой мы уже говорили. В глубине души он все еще сердился на эту вазу. Он был, однако, в хорошем расположении духа, и тут, наконец, ему пришла в голову простая мысль, что Тымин мог солгать. Пока графиня, желавшая проводить его до калитки, набрасывала на голову шаль, он начал сначала тихонько, потом все сильнее и сильнее постукивать по вазе ключом. Можно было подумать, что он собирается разбить ее вдребезги. «Боже мой, осторожнее!» – вскричала она. «Вы разобьете мою прелестную этрусскую вазу!» Она вырвала у него ключ из рук. Сен-Клер был очень недоволен, но подчинился. Он повернулся спиною к камину, чтобы не поддаться искушению, и, раскрыв часы, принялся рассматривать портрет графини. «Кто писал его?» – спросил он. Господин Р. Кстати, меня познакомил с ним Массиньи. После своего пребывания в Риме он вдруг почувствовал себя тонким знатоком искусства и сделался меценатом всех молодых художников. Я нахожу, что портрет в самом деле похож, хотя немножко приукрашен.
1: Сен-Клеру хотела сбросить часы об стену, после чего починить их было бы очень трудно.
2: Он сдержался, однако, и снова спрятал их в карман. Заметив, что совсем рассвело, он вышел из дому, умоляя графиню не провожать его. Быстро прошел через парк и вскоре очутился один среди полей.
1: «Массиньи! Массиньи!» — восклицал он мысленно со сдержанным бешенством. «Неужели ты будешь вечно попадаться мне на пути?» Живописец этот, без сомнения, написал другой такой же портрет для Массиньи. Как я был глуп, подумав хотя бы минуту, что любим любовью, равной моей любви. Вскоре другая мысль, еще более мучительная, мелькнула у него в уме. Через некоторое время траур графини кончался. С истечением годичного срока Сен-Клер должен был с ней обвенчаться. Он обещал это.
2: Обещал? Нет, он никогда не говорил об этом. Но таково было его намерение, и графиня понимала это. По его понятиям, это было равносильно клятве. Еще накануне он принес бы в жертву все, чтобы только ускорить час, когда он сможет объявить во всеуслышание о своей любви. Теперь он содрогался при одной мысли связать свою судьбу навсегда с бывшей любовницей Массиньи. Но я должен, однако же, это сделать. И это так и будет, повторял он мысленно. Бедняжка! Она, наверное, думала, что мне известна ее прежняя связь. Говорят, что они не скрывали ее. И то сказать, она меня мало знает. Она меня не может понять. Она думает, что любовь моя такова же, как любовь Массиньи. Он прибавил не без гордости. Что ж, благодаря ей 3 месяца я был счастливейшим из людей. Такое счастье стоит того, чтобы принести ему в жертву остаток жизни. Он не ложился и все утро провел на коне, разъезжая по лесу.
0: В одной из аллей Верьерского леса он увидел всадника на отличной английской лошади, который еще издали окликнул его по имени и подъехал к нему. То был Альфонс де Темин. Сен-Клер был в таком расположении духа, когда одиночество особенно приятно. Поэтому встреча с Темином обратила дурное настроение в подавленный гнев. Темин не замечал этого, а может быть, даже находил удовольствие в том, чтобы дразнить его. Он болтал, смеялся, шутил, не обращая внимания на то, что слова его остаются без ответа. Сен-Клер, увидев перед собой узенькую аллею, тотчас же направил туда своего коня в надежде отвязаться от назойливого спутника. Но он ошибся. Назойливые люди не так легко расстаются со своими жертвами. Темин тотчас же повернул лошадь, въехал в аллею и, догнав Сен-Клера, продолжал болтать, как ни в чем не бывало.
1: Как я сказал, аллея была узка. 2 лошади едва могли двигаться рядом. Ничего следует...

0: Вы забываете, кажется, с кем говорите. Отлично помню, что говорю с наглецом. Сен-Клер, вы, должно быть, рехнулись. Завтра вы или извинитесь передо мной, или дадите удовлетворение за вашу дерзость. Отлично, сударь. До завтра. Тымин остановил лошадь. Сен-Клер проехал вперед и вскоре исчез в лесу.
1: С этого момента он почувствовал себя спокойнее. У него была слабость верить в предчувствие. Ему представилось, что завтра он будет убит. И в этом простейший выход из положения, в которое он попал. Прожить еще один день и больше никаких забот, никаких терзаний. Вернувшись домой, он послал слугу с запиской к полковнику Боже, написал несколько писем, пообедал с аппетитом и ровно в половине девятого был у калитки парка. «Что с вами сегодня, Огюст?» – спросила графиня. «Вы необыкновенно веселы, и тем не менее все ваши шутки не смешат меня нисколько. Вчера вы были сумрачны, а мне было так весело. Сегодня наши роли переменились. У меня ужасно болит голова».
2: «Да, дорогой друг, признаюсь, я был вчера достаточно скучен, а сегодня я много гулял, много двигался и чувствую себя превосходно.
1: А я поздно встала, долго спала утром и все время видела тяжелые сны».
2: «Сны? Вы верите снам?
1: Какой вздор!»
2: «А я верю», сказал Сен-Клер.
1: «Бьюсь об заклад. Вы видели сон, предвещающий какое-нибудь трагическое событие?»
2: «Никогда не могу запомнить то, что вижу во сне. Впрочем, постойте, начинаю припоминать. Я видела во сне Мусиньи. Можете заключить из этого, что в моих снах не было ничего привлекательного».
0: «Мусиньи? Мне думается, напротив, что вы не отказались бы увидеть его снова».
1: «Огюст, скажите мне, прошу вас, что с вами сегодня? У вас сегодня такое выражение лица, какое бывает, когда вы разговариваете с людьми, которых недолюбливаете».
2: «Какая вы нехорошая! Дайте мне вашу ручку». Он поцеловал ей руку с иронической галантностью, и с минуту они пристально смотрели друг на друга. Сен-Клер первый опустил глаза и сказал:
0: «Как трудно прожить на этом свете, не прослыв злым человеком. Для этого необходимо не говорить ни о чем другом, как только о погоде или об охоте, либо обсуждать вместе с вашими старыми приятельницами бюджет их благотворительных учреждений». Он взял со стола какую-то записку. «Вот, — сказал он, — счет вашей прачки. Будем беседовать об этом предмете, мой ангел. По крайней мере, вы не будете упрекать меня в том, что я злой».
1: «Вы меня просто удивляете, Огюст.
0: Орфография этого счета напоминает мне письмо, найденное мной сегодня. Надо вам сказать, я перебирал свои бумаги. Время от времени я навожу в них порядок. Так вот, я нашел сегодня любовное письмо, написанное мне швеей, в которую я был влюблен, когда мне было 16 лет. Каждое слово она писала особенным образом и всегда крайне усложненно. Стиль вполне соответствовал орфографии. Я был в то время немного фатом и находил недостойным себя иметь любовницу, которая не владела пером, как мадам де Савиньи. Я быстро с ней порвал. Перечитывая сегодня ее письмо, я убедился, что швея по-настоящему меня любила».
1: «Прекрасно! Женщина, которую вы содержали!»
0: «О, очень щедро. Я давал ей 50 франков в месяц. Опекун мой был прижимист, он всегда утверждал, что молодой человек, у которого много денег, только губит и себя, и других».
1: «А та женщина, что с ней сталось?»
0: «Она вышла замуж за порядочного человека, а я, сделавшись совершеннолетним, дал ей небольшое приданое.

0: Вы правы, добрый. Зачем же вы хотите казаться злым? О, я очень добр. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что эта женщина действительно меня любила. Но в то время я не умел различать истинные чувства под смешной внешностью. Жаль, что вы не принесли мне это письмо. Я не стала бы ревновать. У нас женщин больше чутья, чем у вас. Мы по одному стилю письма сейчас же узнаем, искренен ли писавший его, или он разыгрывает страсть, которой не чувствует. Что не мешает вам попадаться очень часто в ловушку глупцов и хвостунов? Произнося эти слова, Сенклер смотрел на этрусскую вазу, и в его глазах и в голосе было зловещее выражение, которого Матильда не заметила. «Полно! Все вы, мужчины, хотите прослыть за Дон Жуанов. Вам кажется, что обманываете вы, а между тем вы сами часто попадаетесь в руки Доньям Жуанитам, еще более развращенным, чем вы. Конечно, с вашим утонченным умом вы, женщины, должны чувствовать глупца за целую милю. Я не сомневаюсь, например, что ваш друг Массиньи, который был и глупец, и фат, умер девственником и мучеником».
1: «Массиньи?
0: Ну, он был далеко не так глуп. А потом, женщины тоже бывают глупые. Кстати, я вам расскажу одну историю, случившуюся с Массиньи. Впрочем, я, кажется, уже вам ее рассказывала».
1: «Никогда», произнес Сенклер, и голос его дрогнул.
0: «Возвратясь из Италии, Массиньи влюбился в меня. Он был знаком с моим мужем. Муж представил его мне как человека умного и со вкусом. Массини сначала был ко мне очень внимателен. Он преподносил мне акварели, выдавая их за свои, тогда как он попросту покупал их, и беседовал со мной о музыке и живописи с забавным видом превосходства. Раз получаю я от него письмо невероятного содержания. В нем говорилось, между прочим, что я самая порядочная женщина в Париже, и по этой причине он хочет стать моим любовником. Я показала письмо кузине Жюли. Обе мы тогда были сумасбродками и решили сыграть с ним шутку. Как-то вечером собрались у нас гости, между ними был и Массиньи. Кузина вдруг говорит: «Я прочту вам объяснение в любви, которое получил сегодня утром». Берет письмо и читает его во всеуслышании при общем хохоте. Бедняжка Массиньи! Сенклер радостно вскрикнул и упал на колени. Схватив руку графини, он покрыл ее поцелуями и слезами. Матильда была крайне удивлена. Ей даже показалось сначала, что с ним что-то неладное. Сенклер мог только вымолвить: «Простите меня! Простите!» Наконец он встал. На лице его сияла радость. В эту минуту он чувствовал себя счастливее, чем в тот день, когда Матильда в первый раз сказала ему: «Я люблю вас». «Я самый безумный, самый преступный человек на свете!» – вскричал он. «Целых 2 дня терзался я подозрениями и не попытался объясниться с тобою».
1: «Ты подозревал меня? Но в чем же?»
0: «О, я презренный негодяй! Мне сказали, что ты раньше любила Массиньи». «Массиньи?» Она рассмеялась. Затем, сделавшись снова серьезной, сказала: «О, Гюст, можно ли быть в самом деле настолько безумным, чтобы дать волю таким подозрениям, и настолько лицемерным, чтобы скрыть их от меня?» В ее глазах блеснули слезы. «Умоляю, прости меня. Но ради бога скажи мне, на чем основывал ты свои нелепые подозрения? Виной всему мой злосчастный характер. И еще это этрусская ваза. Я знал, что тебе подарил ее Массиньи». Графиня в удивлении всплеснула руками, но тут же, заливаясь смехом, сказала: «Моя этрусская ваза? Моя этрусская ваза?» Сенклер тоже не мог удержаться от смеха. хотя по щекам его катились крупные слезы. Он заключил Матильду в объятия и сказал: «Я не выпущу тебя, пока не получу прощения». «Прощаю тебя, безумец ты этакой!» – проговорила она, нежно его целуя. «Сегодня я счастлива! Я в первый раз вижу твои слезы! Я не думала, чтобы ты мог плакать!» Освободившись из его объятий, она схватила и трусскую вазу и, ударив о пол, разбила ее в дребезги. В течение нескольких часов Сен-Клер был самым сконфуженным и самым счастливым из смертных. «Ну, что?» – спросил Рокантен, встретив полковника Боже вечером в кафе Тартони. «Неужели это правда?»
2: «К сожалению, да», – отвечал с грустным видом полковник.
0: «Расскажите же, как все произошло?»
2: «Безукоризненно. Сен-Клер с самого начала сказал мне, что он не прав, но хочет принести свои извинения только после того, как Темин сделает первый выстрел. Я не мог не одобрить его. Темин хотел, чтобы бросили жребий, кому первому стрелять, но Сен-Клер потребовал, чтобы первый выстрел принадлежал Темину. Темин выстрелил. Я видел, как Сен-Клер повернулся на месте и тут же упал мертвым. Мне часто приходилось наблюдать, как солдаты, раненные насмерть, так же странно поворачиваются перед тем, как испустить последний вздох».
0: «Это удивительно», – заметил Рокантен. «Что же сделал Темин?»
2: «То, что делает в подобных случаях. Он бросил на землю пистолет с видом глубокого огорчения. Бросил с такой силой, что собачка сломалась. Пистолет английской фабрики Ментона. Не думаю, чтобы нашелся в Париже оружейник, способный его починить».
0: В течение 3 лет графиня никого не принимала. Зиму и лето проводила она в своей усадьбе, редко выходя из комнаты, редко даже обмениваясь словами с горничной мулаткой, знавшей о ее связи с Сен-Клером. По прошествии этого времени ее кузина Жюли вернулась из дальнего путешествия. Она почти насильно проникла к затворнице и нашла бедную Матильду, страшно похудевшей и бледной. Ей показалось, что перед ней труп женщины, которую она оставила прекрасной и полной жизни. Ей стоило огромных усилий извлечь Матильду из ее затворничества и увезти на Гейерские острова. Там графиня протянула еще 3-4 месяца и, наконец, скончалась от болезни легких, вызванной семейными огорчениями, как уверял доктор М., лечивший ее.

0: Александр Борисович, среди ваших учеников был заслуженный артист России Михаил Данилов.
1: Да, Михаил Данилов. Приехал он к нам из Днепропетровска. И я почувствовал в нем очень одаренного музыкального человека. Причем он усваивал любое замечание, любое пожелание моментально. Это человек творческий, одаренный. Вот если о Сенчурове я говорил, что это академист, то это больше эстрадного плана. То есть он работал и внешне, и внутренне, с большой потенциальной отдачей, с большим настроением. И он мог играть сегодня так, а завтра в зависимости от настроения. Но всегда это было у него убедительно, музыкально. Звук у него был бесподобный. Вибрато, тремоло, и подача сама, и внешний вид. В общем, это очень интересный музыкант, и он себя проявил как исполнитель. Он, во-первых, был в Ленконцерте ведущим балалаечником многие годы. Объехал, по-моему, весь мир, где он только не был. Везде, как солист, принимался с большим успехом. И очень много сделал для пропаганды русской балалайки за рубежом. Ему честь и хвала. Мне единственное жаль, что он рано ушел от нас. Но его воспитанники, которые играют довольно прилично, несут его традиции. И я думаю, что в будущем они себя проявят не хуже, чем сам педагог.

0: Александр Борисович, Миша действительно как-то очень был артистичный, и его манера эстрадная, она была очень привлекательна. Но я знаю, что он был и одним из первых исполнителей ваших произведений.
1: Ну, это естественно, потому что до Сенчарова мы играли дуэты с Самсоном Роговицким, а пьесы, которые были написаны для балалайки с оркестром или с фортепиано, исполнял Михаил Александрович Данилов. Я могу перечислить, с кем он играл мою обработку. Он играл и с гитаристом, с Виктором Молчановым, с баянистом в дуэте, в трио с Валерием Николаевичем Тиховым, Гусляром.
0: И мы играли с ансамблем «Скоморохи» ваш концерт.
1: Теперь с ансамблем «Скоморохи» это просто считаю, что его это родной дом. Звучал отлично, великолепно. Михаил Александрович Данилов – это разносторонний музыкант. Играл в любых жанрах, в любых ансамблях и везде был на высоте. Он, кстати, играл и концерт Слонимского, написанный для балалайки с симфоническим оркестром.
0: Это праздничная музыка, да?
1: Праздничная музыка, да. Этот концерт, может быть, не настолько музыкально красив, но он довольно сложен технически и гармонически. И в тональном плане. Вот его буквально последнее выступление в Голландии. Он играл этот концерт с голландским симфоническим оркестром.

0: Сегодня мы предлагаем вам послушать голоса поэтов Александра Прокофьева, Михаила Светлова, Николая Рыленкова. Включаем пленку с записью стихов Александра Прокофьева. Послушайте, как читал свои стихи сам поэт.
1: Мне о России надо говорить. Да так, чтоб вслух стихи произносили. Да так, чтоб захотелось повторить, сильнее всех имен сказать «Россия». Сильнее всех имен произнести, сильнее матери, любви сильнее, и на устах отрадно пронести поющим волнам, что вдали синеют. Не раз наедине я был с тобой, просил участия, требовал совета, и ты всегда была моей судьбой, моей звездой, неповторимым светом. Он мне сиял из материнских глаз, и в грудь вошел, и в кровь мою проник. И если б он в груди моей погас, то сердце прозорвалось в тот же миг. Сияние небес твоих огромно, и пусть навеки память сохранит могучий дуб среди долины ровной твоей зарей, как лентой обвит. И он стоит, величие исполнен, и смотрит вдаль, и видит дальний путь, и только шрамы от ударов молний, как воину, легли ему на грудь. А сколько молний грудь твою разили, не раз врываясь в дом твой обнаглев, враги кричали «Кончено с Россией!» и узнавали твой Россия гнев. Такой испепеляющий и грозный, он так неумолимо налетал, что если б враг тогда метнулся к звездам, не избежал бы гибели и там. Уже в зазвезде красный флаг огнистый, подвластно все мозолистым рукам, идут с открытым сердцем коммунисты, любить тебя их заповедь векам. Они несут знамена боевые, благоговейно осеняют Русь. Они клялись беречь тебя, Россия, и я под их знаменами клянусь. О, Русь, взмахни крылами. Сергей Есенин. Да, есть слова глухие, они мне не родня, но есть слова такие, что посильнее огня. Они других красивей с могучей буквой «Р». Ну, например, «Россия». «Россия», например. Вот истина простая, как будто кто-то вдруг сберег и бросил стаю из самых лучших букв. Из твердых, да из влажных, и стало чудо жить, да разве тле бумажной такое совершить? Наполненное светом, оно горит огнем, и гимном слово это гремит в стихе моем. Я к тебе с певучим словом, я с приветом, брат, тополиный, тополевый, друг мой Ленинград. Золотистые от зноя встали острова, легкой пеной кружевною плещется Нева. Над волною чайка вьется, обронив перо. То ли скатный жемчуг льется, то ли серебро.
0: Река.
1: Я к ней пришел с приветом личным, да и проведать, как живет. Она землею земляничной меж берегов крутых плывет. Она такая, все осилив, не раз впадает в забытье. Тогда немало звезд России считают зеркалом ее. Они серебряно искрятся на гранях влажного весла. И всю ту ночь они и снятся, и снам, как звездам, нет числа.
0: Люба.
1: Ох, черны глаза, черны. Не вернулся муж с войны. Как заснул, так не проснулся где-то около Двины. Возле сумрачной Двины, где воронка на воронке, шла оттуда похоронка с той заречной стороны. И одна осталась Люба. Люба, Люба, стать легка, нецелованные губы, как два алые цветка. Ох, черны глаза черны, две косы, как две волны, синей схваченной лентой на затылке сведены. Выйдет Люба на лужок, на крутой набережок, где же, милый, ходит тот, что сердце бы зажег. Жил рыбак на том лугу, сеть вязал и гнул дугу, неужели он не видел никого на берегу?
0: А сейчас послушайте голос Михаила Светлова, несколько стихотворений поэта в его чтении.
2: Гренада.
3: Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. Ах, песенку эту до ныне хранит трава молодая, степной малахит. Но песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края: «Гренада, Гренада, Гренада моя». Он песенку эту твердил наизусть: «Откуда у хлопца испанская грусть?» Ответь, Александровский, Харьков, ответь, давно ль по-испански вы начали петь? Скажи мне, Украина, не в этой ли ржи Тараса Шевченко папаха лежит? Откуда ж, приятель, песня твоя? Гренада, Гренада, Гренада моя. Он медлит с ответом, мечтатель хохол: «Братишка, Гренаду я в книге нашел, красивое имя, высокая честь, гренадская волость в Испании есть. Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья. Гренада, Гренада, Гренада моя». Мы мчались, мечтая постичь поскорей грамматику боя, язык батарей. Восход поднимался и падал опять, и лошадь устала степями скакать. Но яблочко песню играл эскадрон, смычками страданий на скрипках гребен. Где же, приятель, песня твоя? Гренада, Гренада, Гренада моя. Пробитое тело на земь сползло. Товарищ впервые оставил седло. Я видел, над трупом склонилась луна, и мертвые губы шепнули: «Грена, да, в дальнюю область, в заоблачный плес ушел мой приятель и песню унес. С тех пор не слыхали родные края. Гренада, Гренада, Гренада моя». Отряд не заметил потери бойца, и яблочко песню допел до конца. Лишь по небу тихо сползла, погодя, на бархат заката слезинка дождя. Новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, о песне тужить. Не надо, не надо, не надо, друзья. Гренада, Гренада, Гренада моя.
2: Рабфаковки.
4: Барабана тугой удар будет утренние туманы. Это скачет Жанна д'Арк к осажденному Орлеану. Двух бокалов влюбленный звон тушит музыка минуэта. Это празднует Трианон день Марии Антуанетты. В 25 небольших свечей электрическая лампадка. Ты склонилась, сестры родней, над исписанной тетрадкой. Громкий колокол с гулом труб начинают святое дело. Жанна д'Арк отдает костру молодое, тугое тело. Палача не охватит дрожь, Кровь людей не меняет цвета, гильотины веселый нож ищет шею Антуанетты. Ночь за звезды ушла, а ты не устала. Под переплетом так покорно легли листы завоеванного зачета. Ляг, укройся, и сон придет, не томися минуты лишней. Видишь, звезды, сойдя с высот, по домам разошлись неслышно. Ветер форточку отворил, не задев остального здания. Он хотел разглядеть твои подошедшие воспоминания. Наши девушки, ремешком подпоясывая шинели, с песней падали под ножом, на высоких кострах горели. Так же колокол ровно бил, затихая у барабана. В каждом братстве больших могил похоронена наша Жанна. Мягким голосом сон зовет. Ты откликнулась, ты уснула. Платье серенькое твое неподвижно на спинке стула.
2: Итальянец.
4: Черный крест на груди итальянца. Ни резьбы, ни узора, ни глянца. Небогатым семейством хранимый и единственным сыном носимый. Молодой уроженец Неаполя, что оставил в России ты Наполе? Почему ты не мог быть счастливым над родным знаменитым заливом? Я, убивший тебя под Моздоком, так мечтал о вулкане далеком. Как я грезил на Волжском приволье хоть разок прокатиться в гондоле. Но ведь я не пришел с пистолетом отнимать итальянское лето. Но ведь пули мои не свистели над священной землей Рафаэля. Здесь я выстрелил. Здесь, где родился, где с собой и друзьями гордился, где былины о наших народах никогда не понять в переводах. Разве Среднего Дона излучено, иностранным ученым изучено? Нашу землю, Россию, Россию, разве ты распахал и засеял? Нет, тебя привезли в эшелоне для захвата далеких колоний, чтобы крест из ларца из фамильного вырастал до размеров могильного. Я не дам свою родину вывести за простор чужеземных морей. Я стреляю, и нет справедливости справедливее пули моей. Никогда ты здесь не жил и не был, но разбросано в снежных полях итальянское синее небо, застекленное в мертвых глазах.
0: В заключении передачи послушайте стихи Николая Рыленкова в исполнении автора.
5: Мы путь свой мерим временами года, нам вехи ставят лето и зима. Тишь ли достава, ветер ли дохода, в оживших рощах птичья кутерьма. По всем заметам сердца и ума мы знаем, как меняется погода в дни сева, в пору сборов закрома. По-разному нам видится природа, но неизменно с нами круглый год то, что восходит выше всех хлопот, как солнце над полями и лесами, чтоб каждый мог найти свою звезду. Даны четыре времени в году, а пятое в душе мы носим сами. Все в материале ясно кустарю, он знает, что начать, с какого краю, а я из плоти собственной творю, я сам себя, как материал, кромсаю. О, сколько раз я кровью истекал, сгорал и восставал на пепелище, чтоб, выйдя из магических зеркал, двойник мой жил смелей меня и чище. Меня друзья и близкие простят, идущие всю жизнь со мною рядом, за то, что отвечал им не впопад, смотрел на них отсутствующим взглядом. Я за терпенье их благодарю, но если надо, все начну сначала. Завидовать не стану кустарю, чтоб под конец душа не заскучала. Нет, не внушает мне почтенья тот, кто в жизни никогда не ошибался, не отставал, не забегал вперед, за дело, что ни по плечу не брался. Пусть в превосходстве убежден своем, он не хранит воспоминаний смутных. С таким в дорогу дальнюю вдвоем я не пойду, иной мне нужен спутник, кто сердцу верит больше, чем часам, кто, помня с детства, как земля упруга, в пути споткнуться не боится сам, а друг споткнется, не оставит друга. Дай припасть к руке твоей, Россия. Скрылся день в туманы росяные, отпылали облаков края. Дай припасть к руке твоей, Россия, вечная заботница моя. Дай поцеловать твои мозоли, чтоб, как в детстве, хлебом я пропах, чтоб навек остался привкус соли на моих запекшихся губах. Пусть войдет мне в душу каждый шорох, каждый вздох в краю моем родном. Я всю жизнь учусь в твоих просторах жить, как пахарь твой, грядущим днем. Видел я не раз иные дали, но мечтал лишь об одном, любя, чтоб друзьям и недруги сказали, что характером я весь в тебя. Мне таить перед тобой не надо, где я плакал, где дарил цветы, все, что скрыто от чужого взгляда, материнским сердцем чуешь ты. Освежит виски мои седые лишь твоя певучая струя. Дай припасть к руке твоей, Россия, вечная заботница моя. Ладони, пахнущие хлебом. Кому какой дается жребий, какая песня под луной? А я взрастал на черном хлебе, то хлеб земли моей родной. Его солил я крупной солью и запивал воды глотком. С ним по широкому раздолью ходил за плугом босиком. Я молотил и веял жито, за стол садиться не спеша. Я знал, в ржаной ковриге скрыто всей доброты земной душа. Святая мудрость землепашца в ней навсегда воплощена. Не возгордиться, не зазнаться не даст в дороге мне она. И нужно мне под русским небом, чтоб каждый день и каждый миг ладони, пахнущие хлебом, я чуял на плечах моих.
6: Говорит Ленинград.
7: В эфире радиожурнал «Наедине с природой». Июнь, год 1973.
6: Я вышел рано, роса на травах, роса на злаках, на всей земле. Поклон дорогам, поклон деревьям, поклон селеньям, поклон семье. В мешке дорожном простые вещи, две майки, мыло, порошок. Мне с ними лучше, мне с ними легче. Моя поклажа не режет плечи, не давит спину. Хорошо. А что там Иволга в ветвях запела? Какую шутку ей дрозд изрек? С какой целью пчела летела, потом свернула и присела на мой погнутый козырек. Отдохнуть. Ну что же можно? Не пропадать в лесах добру. Раз прилетело такое дело, я осторожно. Лети, родная, ее за крылышки беру.
7: Итак, сегодняшний выпуск нашего радиожурнала о лете, об отдыхе, о природе и о взаимоотношениях с нею человека. Ведь летом, когда природа, как ни в какое другое время года, открыта перед человеком, она особенно нуждается в его внимании, заботе, чуткости. В разговоре, который мы поведем сегодня на эту тему, примут участие ленинградские любители природы, приславшие свои рассказы, очерки, фельетоны на конкурс «Человек и природа», который проводился ленинградским радио совместно с областным и городским обществом охраны природы. Об итогах этого конкурса мы сообщим в конце передачи. А пока...
6: Субботу мы торопим побыстрее. Маршрут вечерний задолго решен, и с каждую минутою слышнее карельских сосен мелодичный звон. Мы в электричку пролезаем ловко, да так, что ни вперед и ни назад. Ух, теснотища! Даже рыболову размеры щуки, но не показать. Поют туристы про сирень в садочке, вздыхает некто. Что за молодежь? А лес зовет. Всех беспокоит очень, что завтра будет, дождь или не дождь. Эх, кабы солнце, то-то было б славно, а лес вокруг, во весь зеленый рост, но он еще не тот, не самый главный, но близок, близок, только поворот, и кажется, не мы, а он навстречу торопится, качается, шумит, и лапы протянув, берет за плечи, и птицею веселую кричит, аукает по-человечьи где-то, благоухает древнее смолье, и лес, державший небо наших дедов, нам отдает радушие свое.

0: Может быть, в этом же поезде электрички, а может, в другом довелось услышать однажды приозерской журналистке Корнеевой небольшой диалог двух пассажиров, а только родился из него рассказ.
1: На южном берегу Вуоксы.
0: Двое в поезде вели разговор о летних отпусках. Один все сетовал, что не придется ему, наверное, побывать нынче на юге, покупаться в Черном море. «А я вот облюбовал себе южный берег у нас на Вуоксе», — сказал другой, — «который год там отдыхаю. На мой взгляд, куда до него черноморскому?» У каждого, кто живет на Карельском перешейке в районе Приозерска, есть на реке Вуоксе свой берег, свое обжитое местечко для отдыха, свои тропки и островки. Вот к одному из таких островов мы и направились в воскресенье. Думали провести на природе весь день. Погода выдалась отличная. Лодка быстро скользила по воде, приближаясь к заветному островку. А он вот уж совсем рядом. И вдруг...

0: У нашего причала лодка, между деревьями палатка. Опередили нас. Видно, еще кому-то понравился этот островок. Ну, ничего, люди мы не жадные, да и островов на нашей Воксе куда пальцем не ткни. Найдем еще. Лодка стремительно мчится дальше. Вот еще кусок земли среди глади озера. Тоже ничего кусочек, вполне пригоден для отдыха. Да, и здесь уже обосновались туристы. Палаток на острове несколько. Ну, если еще и наша, тесновато будет. Решаем ехать на Синевской. Там тоже есть места отличные. И для рыбалки, и для сбора грибов, и просто для отдыха. Но знакомый скалистый берег встретил нас дымом костра. А мужские и женские голоса выводили: обязательно есть неоткрытые, неизвестные острова. Не знаю, не знаю. Может быть, где-то и есть такие острова, неоткрытые, неизвестные. А вот у нас на Воксе вряд ли такие найдешь. Очень уж красивые у нас в Приозерье места. И многим нравится отдыхать на южном берегу Воксы.
1: Ничего, казалось бы, не надо. Был бы клевер, свист перепелов, вечера июньского прохлада, карасей порядочный улов, да ведро ухи. Щедры здесь люди, вечера июньские тихи, ни в какой столовой не добудешь чуть дымком приправленной ухи. Спать ложишься под кустами ивы, что переплелись, как не вода. И, наверное, был бы я счастливым, если б здесь остался навсегда.
2: Но как бы ни были прекрасные взаимоотношения человека и природы, они не должны быть односторонними. Об этом размышляет в очерке «Человек и природа» ленинградский рабочий Анатолий Михайлович Зимин.
3: Если услышишь в ольховых зарослях соловья, удивись. Костюмчик у певца будничный, серо-бурый, сам меньше воробья, а голос-то какой! За 1000 километров прилетел и разбудил ночную тишину леса, разбудил от зимнего сна ольху и березу, а в тебе растормошил какие-то новые хорошие чувства. Если увидишь на берегу тихой речки цветущую черемуху, удивись. Стоит черемуха такая нарядная, такая праздничная, такая счастливая, как невеста. Слетелись на ее праздники осы и пчелы, и букашки разные. Постой и ты у черемухи. Подыши густым черемуховым ароматом, и у тебя обязательно посветлеет на душе. Если в знойный день ты случайно в лесу набредешь на звонкий ручей, который озорно и беззаботно скачет по скользким зеленым камешкам, удивись и спей из ручья самой чистой, самой холодной, самой вкусной на свете воды. Удивись, как лопочет без ветра осина. Удивись, как искусно сплетены гнезда иволги и королька, как неутомимо и дружно работают муравьи. Но если ты увидишь на городском

0: разрушенному муравейнику, разоренному гнезду иволги. Это ведь не диво дивное, перед которым стоит застыть в немом изумлении и восхищении, а печальное свидетельство того, что не все еще люди научились понимать и беречь красоту природы.
1: Именно о таких людях фельетон инженера одного из ленинградских научно-исследовательских институтов Льва Григорьевича Дворецкого. Только акценты расставлены в нем куда более жестко. Итак, туристы на привале.
0: Стоял июнь, пора цветения, был чист и нежен небосвод. И на субботу, воскресенье, в одном солидном учреждении вовсю готовились в поход. Во-первых, нам нужна гитара, сказал культорг Виталий с жаром. Ведь без нее кто разберет, турист я или пешеход? Решили взять еще спидолу, в придачу к ней магнитофон, мяч для любителей футбола, колоду карт и бадминтон. Составлен перечень, в который хлеб, соль и прочее вошло. Установили не без спора бутылок нужное число. Вот выезжает на природу, в пылу посадки смяв народ, 12 лиц мужского рода и 20 лиц наоборот. Чудесно здесь. Реки изгибы, в цветах поляны, рядом лес. В реке, наверное, много рыбы, ежеминутно слышен плеск. И от восторга замирая, чем тут не рай, сказала Рая. Уже натянуты палатки, приют ночной для комара. Теперь с ночлегом все в порядке, заняться ужином пора. Поскольку в лес за сухостоем ходить туристам не досуг, нашли решение простое — сосну и ель рубить вокруг. В азарте лесозаготовки рубили так, что будь здоров, и в Антарктиде для зимовки вполне хватило бы этих дров. Но вот спокойствие настало, рука бойцов колоть устала, лес саксофонами пронзая, заголосил магнитофон. И заметался в чаще заяц, глухарь, и тот был оглушен. А на реке, в тени ракиты, рыбачит несколько парней. Простых снасти, динамитом рыб глушит, так оно верней. Весьма довольна повар Катя. Уха на завтра очень кстати. Хорош улов, а вдоль реки вверх брюхом плавают мальки. А дальше все обычно было, как в прошлый раз по существу. Осколки брошенных бутылок шрапнелью сыпались в траву. Ну, в общем, многое успели. В безделье их не обвинишь. Немало модных песен спели, и не забыт шумел камыш. Наутро, все обозревая, сказал уже не вспомнить кто: «Я что-то здесь не вижу рая. Мы место выбрали не то». И порешили очень быстро искать такие берега, где было б зелено и чисто, и ни единого туриста, где не ступала бы нога.
2: А теперь несколько вопросов к автору стихотворного фельетона, который вы только что прослушали. Что вас побудило, Лев Григорьевич, описать эту сценку?
3: Боль за наши ленинградские леса. На субботу, воскресенье я выезжаю за город со своими приятелями куда-нибудь на берег озера, и там мы проводим 2 дня. Мне всегда очень больно видеть, когда приезжаешь на потенциально красивое место, видишь изломанные кусты, сваленные деревья. Короче говоря, место, где побывала по меньшей мере там тысячная толпа. На самом деле там было, может быть, 10-20 человек. То есть люди уже забывают о том, что они находятся наедине с природой. А в самоцелях выпить, попеть песни, покричать.
4: Можете ли вы сказать, что вы знаете природу?
3: Пожалуй, я боюсь это сказать. Не знаю всех птиц. Не знаю все породы деревьев.
4: К сожалению, подобное могли бы, видимо, ответить многие люди. Какие вы считаете пути к тому, чтобы развивать в людях вот знание природы?
3: Ну, я считаю, что вот такие беседы по радио, они бы очень помогли, так сказать, познать природу.

0: Интересные книги должны были бы появляться, брошюры на эту тему. Таких книг интересных я особенно и не встречал. Есть научно-популярные книги наших биологов, но они несколько далеки от такого непосредственного соприкосновения нашего с природой.
1: Различными путями идет человек, любящий природу, к ее познанию. И все же, видимо, наивернейший из них – непосредственное и постоянное общение с природой. Ну, как было, например, одной из наших радиослушательниц, к сожалению, назвавшей себя лишь по фамилии Серовой, не узнать все о жизни и повадках трясогузок? Ведь она спасла их от верной смерти, когда во время грозы ливнем вымыла из трубы дома гнездо с тремя еще не оперившимися птенцами. «Около месяца, — пишет радиослушательница, — я их вскармливала, собирала на берегу Финского залива, а это было в Зеленогорске, мошек, дождевых червей. А это дело нелегкое. Птенцы оказались необычайно прожорливыми и требовали еду через каждые полчаса. И так с 4 утра и до захода солнца. Жили трясогузки у меня в коробочке, которую я выслала ватой. Они скоро привыкли ко мне, и едва я подходила, открывали клювы в ожидании пищи. Потом стали летать по комнате, охотно садились мне на плечи, голову, на руки. А когда подросли и окрепли, стали вылетать на волю, но все лето навещали меня. А у меня для них всегда было наготове лакомство. Сколько радости доставила мне эта дружба с птенцами, заканчивает свое письмо товарищ Серова. А какой удивительный, чудесный приоткрыла мир.
2: Малиновый звон иван-чая в лесу, тропинки июня, залегшие в травы, большой колокольчик роняет росу на теплую землю российской державы, качаются птенчики в люльке гнезда. О, Иволга, милый лесной архитектор, детишка мешает трещание дрозда, я все понимаю, хотя я не лектор, пойду осторожно. Не трону ветвей и чуткого птичьего сна не встревожу. Качайте, качайте пернатых детей. Я этим был занят, как был помоложе. Все птицы на маковке сели, и вдруг, да разве такое, скажите, забудешь, запели. Спасибо тебе, милый друг, что нас ты не губишь, а искренне любишь. По склону ночные фиалки цветут, Иван да Марьянник насквозь фиолетов, а птицы смеются, щебечут и ждут влюбленных в леса и в природу поэтов.
3: Вряд ли нужно кому сейчас доказывать, как близки эти два понятия – природа и искусство. Именно в природе черпает свое вдохновение художник, будь он живописцем, поэтом или музыкантом, и не только сам черпает вдохновение, но и силой своего таланта, если он художник истинный, старается передать свое восприятие природы, свое восхищение увиденным другим. Постоянные слушатели нашего радиожурнала, может быть, запомнили рассказ-сказку «Замшелый пень». Он тоже был прислан на конкурс, и рассказывалось в нем о том, как искусными руками человека обычный замшелый пень в лесу превратился в произведение искусства. Интересно, что о самой Доре Семеновне Наумовской мы узнали из другого конкурсного материала, который прислал нам Владимир Николаевич Назоров. Узнали, что Дора Семеновна как раз и является мастером превращать уже неживые лесные материалы в настоящие произведения искусства. Созданные ею скульптуры уже который год можно видеть на выставках «Природа и фантазия». Кстати, об этих выставках, как и о тех, чье творчество на них представлено, мы уже не раз рассказывали в нашей передаче. Владимир Николаевич Назоров в своем очерке описывает лесные скульптуры, созданные не только домохозяйкой Наумовской, но и ее коллегами по увлекательному занятию, художницей Горбуновой, инженером Мейзеровым, художником-декоратором Спарио Напте и его отцом, инженером Николаем Николаевичем Назоровым. Итак, необычное в обычном.
2: На лесной тропинке валялась сучковатая сухая ветка. Проходил мимо один человек и отбросил ее ногой в сторону, чтобы не мешало. Потом проходил другой человек. Он нагнулся, поднял ветку и положил в корзинку. Дома срезал с нее все лишнее, получилась скульптура. Так в одной и той же ветке можно увидеть и никому не нужный лесной мусор, и произведение искусства. Сама форма природного материала определяет тему скульптуры. Необычные формы таятся в сухих корневищах, в развилках веток, в сучках с удивительными на них наростами. Важно только суметь в лесной находке увидеть возможности для творчества. Элементами лесных скульптур могут стать и сухие крылатки клена, желуди, сухая березовая кора, семена подсолнечника, причудливые наросты на осине и семена яблока. Конечно, не вдруг такие природные материалы превращают в скульптуры. Над ними надо хорошенько подумать, потрудиться. Но если приложить и максимум фантазии, можно создать и целые жанровые картинки. Вот лишь некоторые из тех, что уже сотворены руками ленинградских умельцев.
3: Ягоды и мотылек.
4: Весной черемуховое дерево похоже на пышный белый букет. Красиво оно к концу лета. Все в черных блестящих бусинках ягод. Сорвешь веточку на память, но через некоторое время она завянет, ягода потускнеет и сморщится. А вот ягоды, лежащие на блюдце, сделанном из березовой коры, не морщатся уже многие годы, потому что это не черемуха, а очень похожая на нее черная фасоль. И мотылек здесь необыкновенный. Его крылья — крылатые семена сосны, брюшко — барашек вербы, ножки — тоненькие веточки.
3: Три медвежонка.
2: В зоопарке на площадке молодняка три медвежонка затеяли веселую возню. Кажется, что по траве скачут, катятся и подпрыгивают три больших мягких клубка из бурой пушистой шерсти. Иногда медвежата забираются на толстое сухое дерево и продолжают играть на нем. Смеются ребята, улыбаются взрослые. Никто не уходит от забавных медвежат, пока рабочий не приносит им обед. Многие видели эту сценку в зоопарке. А один человек запечатлел ее в скульптуре, найдя на осине наросты необычной формы. Обрабатывать материал не пришлось, постаралась сама природа.
1: Дружная семейка. Маленький желтенький цыпленок не замечал опасности, нависшей над ним. Он быстро бегал по травке, переваливаясь на коротеньких ножках, и попискивал. Курочка первая увидела кружащегося в небе ястреба. «Кок-кок!» — раздался ее тревожный крик. А ястреб уже кинулся вниз. В ту же секунду курочка спрятала цыпленка к себе под крыло. Рядом оказался и петух, и так страшен был его взъерошенный вид, такая злоба была слышна в хриплом кукареку, что ястреб, промчавшись низко, почти над самой травой, полетел прочь. Такая сценка и стала темой скульптуры «Дружная семейка». Цыпленок сделан из барашка вербы, а курочка и петушок – из колосков вредного сорняка чертополоха. Гребешок у петушка из плода шиповника.
2: Ну, не правда ли чудесные превращения? И особенно чудесно, что волшебником, превращающим обычное в необычное, может стать каждый, кто, находясь в лесу, удосужится внимательно вокруг себя смотреться. Конечно, придется перебрать массу обычных веточек, корней, плодов, семян, но вы не пожалеете о потраченном времени. Находить необычное в обычном значит уметь наблюдать природу. Это всегда пусть маленькие, но увлекательнейшие открытия.
1: В
3: не привыкайте к чудесам. Дивитесь им, дивитесь. Не привыкайте к небесам, глазами к ним тянитесь. Приглядывайтесь к облакам, прислушивайтесь к птицам, прикладывайтесь к родникам. Ничто не повторится. За мигом миг, за шагом шаг, впадайте в изумление. Все будет так, и все не так. Через одно мгновение.
4: Ну и в заключение сегодняшнего выпуска нам осталось выполнить свое обещание и объявить об итогах конкурса «Человек и природа». Слово председателю жюри, редактору радиожурнала «Наедине с природой» Элеоноре Акимовне Васильевой. Пожалуйста.
5: Конкурс на лучший рассказ, очерк, зарисовку, фельетон для нашего радиожурнала, как вы знаете, друзья, был объявлен с июля прошлого года. Целью его было показать ответственность человека за сохранность и приумножение природных богатств, привлечь его внимание к нуждам природы, к необходимости познания ее и умелого использования. Ну и, конечно, объявляя конкурс, мы преследовали и, так сказать, утилитарную цель – привлечь к созданию нашего радиожурнала о природе как можно большее число людей, знающих природу, любящих ее, активно борющихся за ее сохранность. Итак, нами было рассмотрено 96 материалов. Внимательно ознакомившись с каждым и взвесив его идейно-художественные достоинства, жюри постановило первую премию присудить Владимиру Петровичу Шутову за рассказ «Выстрел» и фельетон о рыбаке и рыбке. Второй премии удостоен Лев Григорьевич Дворецкий за стихотворный фельетон «Туристы на привале», который вы слышали в сегодняшней передаче. И третья премия присуждена Доре Семеновне Наумовской за рассказ «Замшелый пень». Грамотами Всесоюзного общества охраны природы отмечены очерк Ивана Ивановича Соболева «Живое и мертвое», зарисовка Людмилы Александровны Конецкой «Стрекоза», очерк Владимира Николаевича Назорова «Необычное в обычном», рассказ Татьяны Стаиной «Случай в лесу», рассказ Ивана Николаевича Кожохина «Медвежонок», серия очерков обученных лесоводов Ольги Николаевны Тюлевой, рассказы Анатолия Михайловича Зимина «Человек и природа» и «Дозорные», рассказ Елизаветы Петровны Ярош «Гришка», очерк Корнеевой «На южном берегу Вуоксы» и рассказ Татьяны Миницкой «Случай на берегу залива». Авторы всех этих произведений в скором времени будут приглашены в Дом природы, где и состоится их награждение и вручение премий и памятных подарков. Мы благодарим также всех остальных, кто откликнулся на наш конкурс. Надеемся, что они не бросят перо и в следующем конкурсе, а он в связи с приближающимся юбилеем Всесоюзного общества охраны природы будет объявлен уже осенью, им удастся выйти в число победителей. Еще раз благодарим вас, друзья.
4: На этом радиожурнал «Наедине с природой» прощается с вами, друзья.
3: Его подготовили редактор Элеонора Васильева, режиссер Анатолий Павлов, музыкальный редактор Нина Петрова, звукорежиссер Леонид Ершов. Вели журнал Алла Максимова, Ростислав Широких и Регина Кубасова. До свидания, друзья.
4: До встречи в июле.

0: Дорогие друзья, мы приглашаем вас послушать нашу программу «В гостях и дома». Мы снова приходим к вам в тот час, когда вы дома, и хотим побывать вместе с вами в гостях у интересных людей. Разговор на темы общественной и личной жизни, морали и нравственности нашего общества продолжается. Сегодня в этой программе разговор в семье Дементьевых.
1: Была обида, прошла обида. Ты-то чего так близко к сердцу принимаешь?
2: Чужих обид не бывает. Вчера Косачева обидели, сегодня меня, завтра тебя.
1: Ха-ха, ну насчет меня ты не беспокойся.
0: Последние шаманские песни, рассказывает этнограф Евгения Алексеенко.
3: Петр Агафонович нас поразил мастерством своего исполнения, потому что он очень был искренен, он вошел в эту роль, очень был эмоционален, и мы так действительно мурашки по спине слегка ходили.
0: Наш форум, говорит рабочий Кировского завода Константин Симонович Харченко.
4: Нет, хуже того, чем заниматься тем, что тебя не будет увлекать. А делать больше нечего. Человек имеет образование, ну, допустим, я не знаю, юриста, а его влечет к какому-то другому совершенно делу. И вот из него получается очень плохой защитник.
0: «Дороги песен». Интервью у граммофонной пластинки дает народный артист РСФСР Леонид Утесов.
5: Ну вот о чем всегда я думаю. Какая песня широко идет? Какая песня делается наиболее популярной? Казалось бы, самая лучшая, не всегда.
0: Цена популярности квартета «Битлз». Итак, в эфире программа «В гостях и дома».

0: Теперь время снова войти в квартиру, где живут Дементьевы. Ольга Николаевна и Сергей Иванович только утром вернулись из дома отдыха. Завком дал им путевку на неделю, и они чудесно провели время на Карельском перешейке. А Таня оставалась в городе, ведь у нее экзамены в институте. Вот и сейчас ее нет дома. Сергей Иванович спустился в булочную.
1: Да-да, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Ольга Николаевна.
1: Здравствуйте, Марья Ивановна.
2: А я вас еще не видала. Посвежели-то как. Вот что значит воздух.
1: Да, место там славное. Лес, снег, покой. А вы никуда не ездили?
2: Да куда уж мне ездить? Домоседка я. Вот помню, один раз только ездила. Я тогда на Витебской товарной работала. Мы раньше положенного отчет сдали, нас на военно-грузинскую дорогу послали туристами.
1: Ну, а у нас тут как? События какие-нибудь были?
2: Игнатьевы из 7-й квартиры холодильник достали.
1: Да.
2: А Вострецова кофту японскую. А я брови обзавелась.
1: Чем-чем?
2: Ну, знаете, эти, на стенку лампочки вешать.
1: Бра, что ли?
2: Вот она самая. Уж Танюш меня на смех подняла. Что же вы, говорит, она же теперь не модная бра это.
1: Ой, да ведь мне это за ихней модой не угнаться. Да и мода-то пошла, упаси Господи.
2: У профессорши-то знаете?
1: У какой профессорши?
2: Ну, косметички. Дочка-то в больнице лежит.
3: Да бросьте вы, Марья Ивановна, зачем же на всех напрасно вы звоните?
2: Не говорите, не убеждайте. Я и матери-то говорила, профессорши-то этой косметички. Тут дело такое.
3: Марья Ивановна, да нам-то с вами что? Уж они как-нибудь сами без нас разберутся. А то ведь это сплетни.
2: Неправильно, неправильно это, Ольга Николаевна, не общественно. В газетах читали? Все время пишут статьи. Мир интеллигентного человека называется. Не проходите мимо, нельзя бросать на полпути. А то ведь весь квартал смеется.
1: Да, уж времечко.
2: А у Танечки все экзамены?
3: Да, она в читальне, и у нее завтра зачет по античной литературе.
2: Образованной будет. Все образованными стали. А что толку-то? Раньше-то строже было. Да, маленькие детки, маленькие бедки, а большие...
4: Стоило вам за порог, а к Танечке-то и зачастили. Один с гитарой, другой без гитары.
5: А, пожалуйста, Юрий Иванович.
4: Не как Сергей Иванович с кем-то вернулся. Я вам потом доскажу, обязательно доскажу. Это очень важно. А пока я пошла.
5: Пожалуйста, Юрий Иванович, проходи. Здравствуйте. Познакомься, Оля, это наш мастер с 3-го участка.
1: Очень приятно. Садитесь, пожалуйста. А мы как раз чай собрались пить.
6: О, нет, спасибо. Я ненадолго к Сергею Ивановичу. Посоветоваться с ним надо.
1: А я все-таки пойду вскипячу чайник.
5: Ну, Юра... Не узнаю тебя. Что ты кистишь?
6: А что-то сердце пошаливает. И вообще, как говорят, настроение не то. Не знаю. Сергей Иванович, может, мне вообще надо уходить с завода?
5: Ну уж прямо уходить.
6: Не могу я работать с Волосовым, не могу.
5: Да ты с ума сошел. Когда мы ломали старую технологию, ты первым застрельщиком был. А теперь собираешься бежать.
6: Ты же знаешь, я не из тех, которые бегают. А я на этом заводе жизнь прожил. Только с тех пор, как у нас в цехе появился Волосов, дело до того доходит, что на работу идти не хочется. Противно. Одного я понять не могу. Что у него, стиль такой руководства, что ли? Погрубее, да пообиднее.
5: Ну, Юр, ну что ты настроение портишь вечером? Разные ведь люди бывают. Один по шерсти, а другой против шерсти. А толк-то один.
6: Да, эффект, так сказать, производственный.
5: Обидчив ты стал. Годы, наверное, а? А ведь Волосов тебя ценит.
6: Ценит, да по своей цене. Без нас ему никуда. Но ты посмотри, как он разговаривает. Будто он гроссмейстер, а я пешка. Я ушел в конторку, звонок. Где вы там болтаетесь? Да и в кабинете-то он не один. Я слышу, у него люди разговаривают. Или тот раз на собрании, помнишь? Когда нас посылали в Куйбышев делиться опытом. А он сказал, уехали, все бросили, как тунеядцы какие-то. Я оглянулся, смотрю, люди сидят спокойно. Привыкли, что ли? Подумаешь, обида, сотрясение воздуха. от него сердце потом болит.
5: Вот оно что. Вежливости тебе на старости лет захотелось. Джентльменство. Так ведь не это сейчас главное у нас. А потом, сам знаешь, работа дело такое. Тонкости обхождения тут не возьмешь.
6: А тонкость никому и не нужна.
5: Никак я в толк не возьму. Что у тебя случилось-то? Чего у тебя нервы расходились? Ну, бывают обидные слова. Ну, бывают даже обиды покрупнее. А где их не бывает? Все проходит, все забывается. А если по серьезному счету, Волосов даже уважает тебя.
6: Он никого не уважает. И тебя тоже. Ему и чувство-то такое незнакомо, уважение. Нет у него на это времени. Крикнуть, подстегнуть, давай-давай, это пожалуйста.
5: Ну, с тобой-то ведь он держится, ты себя в обиду не даешь.
6: А когда он при мне на Косачева орет, ты думаешь, он только Косачева обижает? Он знает, что Косачев ему не ответит. Так ты посмотри, во что он его превратил. Помнишь, когда он к нам только пришел из института? Как он в автоматах разобрался? Сразу было видно, человек в этом деле как рыба в воде на своем месте. А теперь ты посмотри, Волосов его в табельщика превратил. А я, когда мимо Косачева иду, вижу, сломали человека. Ну, не тот человек. И ты знаешь, чувство такое, будто и я в этом виноват. Будто и я ему крылья резал.
5: Ну, знаешь, Косачев виноват. Все к стенке жмется.
6: Да, твой Волосов, конечно, Бодряков любит. Чтобы все были по его образу и подобию. А люди разные. Конечно, где ему к каждому ключик подбирать? Куда проще одной отмычкой действовать.
5: Ну, ты тоже перегибаешь. Косачев сам растяпа.
6: Да, растяпа. Принес проект, убил на него целый месяц. Не спал ночей, душу вкладывал. А в волосовском плане в тот момент не было запланировано это вкладывание души. Не было запланировано чуткости. Волосов только и сказал, эх ты, Ньютон доморощенный. И опять на публику работал. А Косачев теперь к чертежной доске не подойдет.
5: Эх, Юрий Иванович, если все мы такие обидчивые были. Завод – это же не пансион благородных девиц. Была обида, прошла обида. Ты-то чего так близко сердце принимаешь?
6: Чужих обид не бывает. Вчера Косачева обидели. Сегодня меня, завтра тебя.
5: Ха-ха, ну насчет меня ты не беспокойся.
6: А если бы о твоей технологической схеме Волосов сказал, нарисовал тут... Бумага все терпит. Да потом вызвал бы кого-нибудь, сунул рулон, да еще прибавил. Нагородил тут Дементьев. Без пол-литра не разберешься.
5: Такого быть не может. Разве что в шутку.
6: В шутку? Ну-ну. Твоя схема?
5: Моя. Как она к тебе попала?
6: Так и попала. Вызвал и сказал, нагородил тут Дементьев. Без пол-литра не разберешься.
5: Да что, не смотрел, что ли?
6: Может, и смотрел, только чуткий подход к твоим бумагам, это у него на данный момент не запланировано.
5: Да как он мог? Ведь я ему все объяснил. Весь отпуск сидел над этим. А ты-то зачем это взял? Что, не мог ему сказать?
6: А я ему все сказал.
5: Что все?
6: А все, что я сегодня здесь тебе говорил. И про Косачева, и про доморощенного Ньютона, и про запланированную чуткость.
5: А про меня?
6: Про тебя? И про тебя бы сказал, да не знал, как ты к этому отнесешься.
5: Так ничего и не сказал.
6: Зачем? Про себя ты сам скажешь. Как работника тебя Волосов ценит. А это ведь так, слова, мелочи.
5: Значит, отдал он тебе бумаги, взял ты эти бумаги и ушел.
6: Все верно, взял и ушел. Забыл я про бумаги. Уже в проходной вижу рулон у меня в руках. Очень уж мы распрощались горячо. Волосов со мной советоваться начал. Умный ты мужик, характера у тебя достаточно. Похожи мы с тобой очень. Многовато для одного цеха двоих таких, как ты думаешь? Мне-то ясно, на что он намекает. Он меня к Афиногенову хочет сплавить.
5: Не иди, ты же практик, твое место в цехе.
7: А что это у вас такие лица? Что случилось?
5: Давай лучше чай пить.
7: Что, какие-нибудь неприятности по работе?
5: Да нет, просто так.
7: Вот попробуйте это варенье. И это. Черная смородина. Сырая с сахаром. Так вот все витамины сохраняются.
5: Ну, чего ж ты варенье-то не берешь?
6: Варенье-то я возьму. Так, а я вот не знаю, как быть.
0: Мы оставляем семью Дементьевых и их гостя. Что вы думаете о разговоре, который слышали сегодня? У вас наверняка есть свое мнение и свои жизненные наблюдения. Напишите. Нам интересно знать вашу точку зрения. Вы слушаете программу «В гостях и дома». Теперь черед устного рассказа.
8: Но прежде чем наш сегодняшний рассказчик займет свое место, представьте себе далекий Туруханский край в Сибири, когда-то край ссылки, нищеты и безмерного людского горя. Представьте утонувшие в снегах на берегу застывшие курейки, чумы забытого богом и властями поселка, без тепла, без света, хлеба и надежды. Стойбище кетов, маленького народа, у которого не было ничего, ни истории, ни письменности, ни прошлого, ни настоящего. Кеты вымирали под вой снежной бури и зловещую песню шамана, которая была как голос самой смерти.

0: Эту старую шаманскую песню записала на пленку в одной из экспедиций научный сотрудник Института этнографии Академии наук Евгения Алексеевна Алексеенко. С песни начала она свой короткий рассказ.
1: Ну, вы слышали песню, шаманскую песню, которую пел Кет, старик Кет в поселке Серково на Курейке. Ну, это не так просто найти умельца и найти знатока этих песен. Все это уже отошло в прошлое. И если люди знают и помнят, то это только самые старые люди. Ну, приехав на Курейку, поселок Серково, мы там спрашивали, кто, собственно, из местных жителей лучше всего помнит старину, помнит свои обычаи. И нам в один голос все рекомендовали обращаться к Федору Агафоновичу Серкову. И мы к нему добрались. Зимой тогда мы на оленях туда приехали, на нартах. Домик его стоит на берегу Мундуйского озера. Это довольно большое озеро. Оно серое, свинцовое, окружено высокими камнями. Озеро богатое рыбой, там чир, пелеть. И там, собственно, находятся заказники. Это рыболовные угодья кетского колхоза «Новая жизнь». Во время зимнего промысла они отходят дальше, вот как раз на эти камни, в ближайшую тайгу, охотятся за песцом, за диким оленем, за белкой. Федор Агафонович нас поразил мастерством своего исполнения, потому что он очень был искренен, он вошел в эту роль, очень был эмоционален, и мы так, нам было действительно мурашки по спине слегка ходили, потому что мы представляли эти темные чум, как это звучало раньше. Часто это что было? Это светлая была комната, собственно, с современной мебелью, вокруг нас сидели люди, которые улыбались и поглядывали, собственно, не веря, они не смотрели на это, как на импровизацию, вот что приехали люди откуда-то, и им это для чего-то надо. Мы потом в других местах давали прослушивать эту пленку другим старикам, на Елагуе, например, в Сургутихе, и там все говорили: о, это человек, который умеет петь.
0: Пройдет еще немного лет, и только пленка будет хранить память о шаманских песнях. И только в книгах школьники, дети возрожденного к жизни маленького народа кетов, найдут описание, каким был шаман. На нем короткая парка из оленей шкуры, украшенная узорами и множеством железных подвесков. Сверху по голенищу привязаны остроклювые железные гагары. На плечах железные лебеди. На голове железная шаманская шапка, обруч с оленьими рогами и двумя острыми ножами спереди и сзади. В руках у него посох с шестью поперечинами. Такие посохи бывают только у очень сильных шаманов. Бубен его греют над тлеющим костром. Потом он ударил по бубну и запел все громче и громче. Были когда-то давным-давно шаманы на Курейке. Но как изменилось с тех пор все вокруг? Новые дома, поселки и новые люди. Кеты-радисты, мотористы и охотники, кончившие семилетнюю, а то и десятилетнюю школу. Кеты, имеющие свою историю и свою письменность. Первая грамматика кетского языка уже вышла из печати. А история, ее не было бы, как не было бы и самих кетов, если бы не Великий Октябрь. Об этом хорошо написал в своей книге о кетах последний аргиш, этнограф Рудольф Иц. Народов без истории нет. Есть еще не написанные истории, но сама история уже сотворена людьми. Да, все изменилось, кроме разве что инструмента, который сейчас звучит. Кеты называют его пыммель. Деревянная пластинка, мамонтовая кость и нить, которая вибрирует. Вот и весь инструмент. Прежде казалось, Пыммель жалуется на что-то, о чем-то просит. А теперь в рокоте его струн слышится непривычная музыка таежных лесов, которую каждый слушает по-своему.
2: А теперь оставим вас ненадолго наедине с мелодией.

Хорошо, что есть эта музыка. Вечное напоминание, как велик человек. Даже если он болен, стар и одинок. Как велик человек, если он остался человеком. Последняя, 9-я симфония Бетховена –

0: Девятая симфония. Мелодии вливаются в нее, как пламенные реки в океан огня и света жизни. Сегодня мы еще вспомним о девятой симфонии, но об этом разговор впереди. В гостях и дома. Наш форум. Слово писателям и рабочим, инженерам, агрономам и актерам, общественным деятелям и ученым. Тему своего выступления они избирают сами. Наше единственное пожелание – говорить о самом важном и самом главном. Сегодня на форуме шлифовщик-лекальщик Центрального инструментального цеха Кировского завода Константин Симонович Харченко. На заводе он работает уже 33 года. Пришел сюда 19-летним юношей. Его знают здесь не только как отличного мастера своего дела, но и как автора ряда книг, написанных в содружестве с Росточником Белецким и доцентом Политехнического института Загрецким. Константин Симонович в прошлом году был избран заместителем председателя городского совета новаторов. Но сегодня на нашем форуме Константин Симонович решил говорить не о труде. Тема, которую он выбрал, о родительском примере и совете, о выборе жизненного пути. Тема эта отчасти подсказана спорами в семье Дементьевых в наших предыдущих программах. Воспитание повзрослевших детей не подчиняется раз и навсегда заданным прописям. Каждый здесь педагог, и поэтому мнение каждого поучительно и интересно. Говорит Константин Симонович Харченко.
1: У меня два сына. Ну, старший сын Саша отправился служить в Советскую армию. Младший Валерик работает рядом со мной, буквально бок о бок. Учится в 9 классе вечерней школы заводской. Оба мои сына, они освоили мою же специальность. Начинали работать буквально со мною рядом. Продолжали учиться. И когда наступил момент окончания неполной средней школы, Саше это было 7-летка, для Валерика 8-летка, то стал вопрос, будет ли дальше он учиться или нет в детской школе. Что касается Саши, то он по, что ли, складу своего характера, что ли, он как-то рано повзрослел. И даже уже будучи в 7 классе, он выделялся своими взглядами на жизнь и все. И явно он, что ли, внутренне как-то перерос рамки обычной детской школы. И поэтому я не возражал, зная эти особенности его характера, против того, чтобы он пошел в вечернюю школу и пошел работать. Он не стремился никогда быть инструментальщиком, хотя очень рано познал и научился очень многое делать. Он стремился к радиотехнике скорее. Он сейчас прекрасно разбирается в всевозможных вопросах радио и телевидения. А за последние годы особым его увлечением сделалось кино. И надо сказать, что это, очевидно, как-то и влечет его в дальнейшем. Если ему до сих пор не удалось пойти по этому пути, то есть, скажем, поступить в институт там, киноинженеров или что-нибудь в этом роде, то я не думаю, что эту мечту он оставит и дальше. Но я считаю, что тот путь, который избрали мои ребята, он правильный. Потому что, пускай несколько позже, чем, может быть, другие их сверстники, которые пошли бы, скажем, учиться в институт сразу после обычной школы, они придут в этот институт, они придут уже с большим жизненным багажом, с сознанием жизни уже не по книгам или по каким-то кинофильмам, а придут уже с сознанием жизни, который, можно сказать, отпечатается на их собственных руках. Они познают и радость работы, и трудность ее, и цену ее узнают. И мне кажется, что этот путь один из правильных путей. Я скажу что, конечно, у ребят на глазах был пример моего личного опыта жизненного. Я не кончил высшего учебного заведения, не имею звания инженера. А между тем, я не последний человек и в цехе, и в заводе. И вот, не имея этого образования, я наравне с кандидатом наук писал книги, как равный соавтор. То есть, пример того, что не обязательно, понимаете, в кармане диплом, чтобы найти свое место в жизни. мнение о том, что настоящий человек может быть только тот, кто имеет диплом, даже трудно сказать, откуда оно взялось. Это явно, я бы сказал, мещанский взгляд на жизнь. Я знаю многих инженеров, а таких, знаете, ой, сколько их есть на заводе. В заводе, во всех отраслях, специалистов, которые случайно попали в это дело. Кое-как протянули в институте, кое-как защитили диплом, а дальше ни влечения, ни способности к этому делу нет, а время потеряно. И вот он, бедняга, тянет лямку и занимается какими-то такими работами, которые в лучшем случае мог исполнять обыкновенный техник, вовсе не нужно для этого инженера. Так вот, я считаю, что таких инженеров можно бы и не особенно нам плодить на нашей советской земле. А выбирать нужно тех, которые действительно проявили к этому способности, наклонности, любовь. Кстати говоря, я знаю случаи такие. Ну, один молодой человек, который, кстати говоря, до 7 класса учился в деревенской школе. Потом он приехал в Ленинград к тете. Он кончил здесь 10-летку с золотой медалью. Поступил в университет на физический факультет. Проучился 2 года и ушел. Когда я спрашивал его, почему ты, Витя, поступил на физический факультет, а это, говорит, одна из наук, которая мне меньше противна. Но кончилось тем, что все-таки он ушел, проработал 2 года на заводе электросилы, слесарем-сборщиком. Сейчас он заканчивает опять-таки университет на отделении математической лингвистики. Это было совершенно сознательное такой уход его, понимаете. Он понял, что для него та область, которой он начал заниматься, она не является для него, ну, не захватывает его в жизни полностью, как угодно. А сейчас он очень доволен, он уже овладел 3 языками и, наверное, будет хорошим специалистом. Понимаете, нет хуже того, чем заниматься тем, что тебя не будет увлекать. А делать больше нечего. Человек имеет образование, ну, допустим, я не знаю, юриста, а его влечет к какому-то другому совершенно делу. И вот из него получается очень плохой защитник, который никогда не выиграет дело, которому, собственно, наплевать на все это дело. Но в некоторых случаях это просто преступно, скажем, сделать врачом. Он будет, он, в конце концов, может быть, и получит диплом, но сказать, что он будет врачом, которого мы понимаем в высоком смысле слова, он никогда не будет. Он мало того, что искалечит свою жизнь, не исключено, что он искалечит и жизнь других людей. Нужно очень хорошо знать своего сына, знать его какие-то наклонности, как-то добиться того, чтобы узнать, куда он хочет. Убедить его суметь, чтобы он не лез туда, куда ему, собственно говоря, никаких данных к этому нет. Но если увлечение его действительно настоящее, то нужно всячески помочь ему в том, чтобы он занялся в жизни тем, чем он хочет. Можно выбирать, либо работать в области техники, либо работать в области, допустим, медицины, либо работать в области сельского хозяйства. Дело в том, что зачастую бывает элемент случайности в данном случае. И если она полюбилась, профессия, то она будет спутником всей жизни. Знаете, вот строки из горьковской новеллы одной. Там один рассказчик, герой этого рассказа, говорит, что всякая работа трудна до времени, пока ее не полюбишь. А потом она возбуждает и становится легче. Так вот, это очень правильно. Я, например, в юности мечтал стать географом. Но не стал географом, а свои страсть, что ли, географии к познанию земли, природы и прочего, я удовлетворяю другим путем. Я путешествую в туристских всяких охотничьих походах. Но в то же самое время, когда я еще учился в школе и мечтал быть географом, у меня был токарный станок и тиски, и я, понимаете, занимался всякими разными поделками. Так что могло случиться это, моя теперешняя профессия могла быть моей, ну что ли, любительской профессией. Ну, мне кажется, дело просто в том, что нужно, если уж ты занялся чем-нибудь, отдавайся этому делу. Ну, не до конца, понимаете, как бегун на 100 метров, который потом встать не может на ноги. Но, во всяком случае, все время, когда ты работаешь, ты думай об этой работе. Ищи в ней интересное, и оно действительно есть. Везде есть увлекательные вещи, и даже, я скажу бы, романтика.
2: Концерт популярной зарубежной классической музыки. Бизе. Увертюра к опере «Кармен». Исполняет оркестр Государственного Большого Театра Союза СССР, дирижер Небольсин.

Il circo è pieno di soldi.

«Сен-Санс», «Лебедь» исполняет ансамбль скрипачей Большого театра Союза СССР под руководством Юлия Ринтовича.

non ti affrai, quel pennacchino, quel cappello, quel

Говорит молодежная радиостанция «Невская волна». Сегодня мы вам предлагаем программу «Навстречу всемирной кампании «Юность обличает империализм». В программе радиоспектакль «Американские нравы» по одноименной книге Вахтанга Бараташвили.

Что меня действительно беспокоит, так это великое богатство крупных гангстеров и сила, которая дается этим богатством. Сила подкупать полицию и в некоторых случаях завоевывать политический контроль над целыми районами. Роберт Кеннеди. В бытность министром юстиции Соединенных Штатов.

Наши руки доходят только до мелкой сошки. Мы арестовываем уличных игроков, проституток, пристающих к прохожим, наркоманов, но до более или менее крупных воротил преступного мира полиции добраться не удается, хотя мы и знаем их всех, знаем, чем они занимаются и где они живут. Вильсон, начальник полиции города Чикаго.

0: Молодой нью-йоркский банкир Грэхам Гримсдейл проснулся в 5 утра, соскочил с кровати и одним прыжком очутился у окна. Осторожно отогнув угол портьеры, он выглянул на улицу. Так и есть. На противоположной стороне, около его банка, опять стоят эти подозрительные молодчики, которые вот уже несколько дней расхаживают вокруг да около. Приняв ванну и облачившись в свой обычный костюм, Гримсдейл отправился в управление префектуры. Старый Джозеф Батлер встретил его за своим письменным столом с обычной трубкой в зубах.
1: Что случилось, Грэм? Почему так рано? Садитесь. Войдите. Это мой помощник, Вэл Друдис, знакомьтесь.
2: Около моего банка опять появились они.
1: Ну, по-моему, это все же... Ребята Рыжего Ральфа.
3: Похоже на него.
2: А что это за Рыжий Ральф?
1: А, есть тут один. Вся полиция называет его Рыжим Ральфом. Гнусный тип. Он не останавливается ни перед чем. По-моему, он может за цент сплясать на могиле собственного отца.
3: У таких, как Рыжий Ральф, не бывает отцов. Тем более и могил, на которых можно плясать.
2: Почему же его не поймают?
1: Почему? Никто из полисменов его в лицо не видел. Мы даже не знаем, как он выглядит, этот тип. От моего помощника Вэлла Друри не может скрыться ни один преступник. Но Рыжего Ральфа ему так и не удается застукать. Ну ладно, Грэм, ты не беспокойся. Я дам хорошую охрану и можешь считать, что твой банк в безопасности.
2: Спасибо, Джо.
3: Свежая почта, шеф. Взгляните вот на это.
1: Что такое, уважаемый префект? Сегодня я имею желание поживиться кое-чем в Гримсдейловском банке. Для нас обоих будет удобнее, если вы уберете оттуда своих парней. Иначе, уважаемый префект, мне придется убрать вас не позднее, чем завтра. С горячим приветом, Рыжий Ральф. Вэл, что это значит?
3: Это на него очень похоже. Можете правда с ним не связываться, а? Он ведь не остановится ни перед чем.
1: А, здесь речь идет уже о чести мундира. И не к лицу мне, старому Джо Батлеру, пугаться угроз Рыжего Ральфа. Вот что, Вэл, надо усилить охрану у банка Гримсдейла. И ко мне никого не пропускать из посторонних. Кроме, конечно, Грэхама Гримсдейла, разумеется.
3: Да, сэр.
1: Думаю, что на этот раз у Рыжего ничего не получится.
3: Ах, я в этом не уверен, сэр. Обычно Рыжий Ральф исполняет все, что задумал.
1: Черта с два. На этот раз я его не выпущу из рук.
0: Некоторое время у банка никого не было видно. Но несколькими часами позже Гримсдейл обнаружил, что около его банка расхаживают те же подозрительные молодчики. Он оделся и тут же отправился в управление префектуры.
2: Hello, Джо! Здравствуй, Джо. Джо! Джо, что с тобой?
4: Мертв. А это что за записка?
2: С горячим приветом, Рыжий Ральф.
5: Друри, Друри, Друри! Что это значит?
3: Что случилось?
4: О, я так и знал. Это убийство. Тупым оружием в затылок. Произошло 2 часа назад. Но сюда не заходил ни один посторонний.
2: Какое несчастье. Что же делать?
4: Будем искать Рыжего Ральфа.
0: На следующую ночь было совершено ограбление банка Гримсдейла. На изуродованном воровской клешнёй сейфе лежала маленькая записка «С горячим приветом, Рыжий Ральф». Через несколько дней при таких же обстоятельствах был ограблен банк Моррисона. Преступника искала не только полиция Нью-Йорка, но и других штатов Америки. Поиски были безрезультатными. Он умел уходить вовремя, этот Рыжий Ральф. Как-то Грэхэм Гримсдейл, возвращаясь поздно ночью из ресторана «Парадис», увидел на углу 58-й стрит молодую девушку с печальными глазами. Она стояла на одной ноге, опираясь на небольшой чемодан, и держала в руках туфлю с оторванным каблуком.
6: Что случилось, крошка? О, это очень грустное происшествие, но этому горю можно помочь. Я живу как раз рядом и думаю, что сумею прибить вам каблук.
7: Ну, тогда я опоздаю на поезд.
6: Вы считаете, что если будете стоять здесь, то успеете на поезд как раз вовремя?
7: Я могла бы взять машину, но у меня мало денег. Только на билет. Вы полагаете, что мне следует пойти с вами?
6: Я уверен в этом. Идемте. Сейчас мы будем на месте. А как вас зовут?
7: Дори Мертон.
0: Через четверть часа они были у Гримсдейла.
6: Вы, наверное, живете в Нью-Йорке.
7: Нет, я живу в Мэрисвилле. Сюда я приехала к брату. Но брат меня отправил домой. Он сказал, что мне нечего здесь делать.
6: Оставайтесь у меня. Завтра мы починим вашу туфлю, и я покажу вам Нью-Йорк.
7: Нет, нет.
6: Вы не хотите посмотреть Нью-Йорк?
7: Нет.
6: Ну, как хотите. Только мне не хотелось бы вас отпускать. Знаете, ведь у меня были с собой деньги, и я мог бы вам дать на машину.

0: Если бы вы только знали.
1: Не надо, не надо. Хотите ужинать?
0: Нет.
1: Ну, тогда ложитесь спать, а утром все обсудим. Я постелю вам здесь, в гостиной. Странная вы девушка.
0: Я хочу вам сказать, чтобы вы не думали обо мне ничего плохого. Я хочу вам сказать...
1: Ничего не надо говорить.
0: Вы же ничего обо мне не знаете.
1: Я ничего не хочу знать.
0: Я должна увидеть брата. Может, вы и не захотите меня знать, когда узнаете, какой у меня брат.
1: Надеюсь, он не убийца.
0: Но если вы только знали... Я должна увидеть брата. Я приду сюда с ним. Через час.
2: Но через час она не вернулась. На следующий день он позвонил в полицию, и то, что он услышал, настолько ошеломило его, что он потерял способность соображать. А через 2 часа после его звонка пришла Дори Мертон. Она пришла вместе с высоким парнем, который был на нее совсем не похож.
0: Это мой брат. Его зовут Джонни.
1: А вы оба уверены, что его действительно зовут Джонни?
3: Что за шутки?
1: 2 часа назад я звонил в полицию. Я беспокоился, не случилось ли чего с Дори. И мне сказали, что о Дори они ничего не знают. Но сегодня утром в районе нью-йоркских трущоб был найден труп теперешнего префекта полиции Вэла Друри с проломленной головой.
0: Что же вы замолчали? Говорите.
1: Очевидно, кто-то предупредил рыжего Ральфа, что ему надо бояться Вэла Друри. Сначала рыжий убрал батлера, а теперь...
3: Послушайте, мистер, как вас там? Если уж так хотите знать, то с вашим Вэлом разделался я. Но меня никто не предупреждал, я сам его выследил.
1: Я так и думал, что Вэла убили вы, мистер Ральф. Не желает ли пробить голову и мне? Только у вас этого не выйдет, я вас не боюсь. Я сейчас позвоню в полицию и сообщу, какой у меня гость.
0: Послушайте, Гримсдейл, дело в том, что 2 года тому назад рыжий Ральф хотел меня увезти с собой. У меня шрам под лопаткой от его ножа. Я отказалась с ним ехать. Мне чудом удалось спастись. Рыжий Ральф был уверен, что я не выживу, когда всадил мне нож в спину и выкинул из машины на полном ходу. А потом... Потом он увез невесту Джонни и выгнал ее через 2 месяца, когда она ему надоела.
1: Причем же здесь Вэл Друри?
0: Но это не Вэл Друри, а рыжий Ральф. Когда мы в Мэрисвилле узнали, что убит Джозеф Батлер, и о том, что Ральф в Нью-Йорке, Джонни приехал сюда, чтобы свести с ним счеты. Я приехала вслед за ним, хотела уговорить его не делать этого и просто заявить в полицию. Но Джонни сказал, что у Рыжего в полиции своя шайка, и что будет вернее, если он разделается с Ральфом сам. Тогда Джонни мне и рассказал об ограблении вашего банка и отправил меня домой. Остальное вы знаете.
3: А насчет полиции вы, мистер, как вас там? Можете не стараться. Теперь я позвоню туда... Сам.

«Родина». Даже в этом слове негру слышится крик отчаяния и дьявольское издевательство. Джеймс Болдуин, американский писатель.

В Бостонской консерватории произошло совершенно невероятное событие. Известный профессор консерватории по классу скрипки Чарльз Хилл

0: Христом, в один прекрасный день объявил, что на конкурс музыкантов-исполнителей в Москву поедет не Ноэл Гильберт, сын владельца судоверфи, как это было решено ранее, а некий Юджин Бертрам. Собственно говоря, в этом не было ничего особенного, если бы Юджин Бертрам не был негром. Профессор жил в одноэтажном домике на окраине Бостона. Вместе с ним туда переехал его старый друг Джекобс Брукс. Когда-то профессор был владельцем большого дома с большим штатом прислуги. Но в 1951 году его единственный сын погиб на войне в Корее. Он был летчиком. И было страшно, что его прах развеян по свету, что нигде не существует его могилы, и что от этого веселого, здорового парня не осталось даже горстки пепла. В этом же году умерла жена профессора. Она не смогла перенести потери сына. Именно тогда профессор Хилстон сделал открытие, что виски является хорошей подмогой тому, у кого ничего не осталось. И вот вечером за ужином, когда профессор очередной раз подошел к бару Серванту, он обнаружил, что заветные дверцы заперты.
1: Сэр Брукс, что это значит?
2: Доктор сказал, что вам нельзя пить. Это для вас смерть.
1: Ты, старое огородное чучело, а для чего мне жить?
2: Вот видите, до чего вы дошли, сэр Чарльз. Ну, пусть я буду старое огородное чучело. А как же музыка? А как же ученики?
1: Ученики? О каких это учениках ты говоришь? О кучке богатых, бездарных бездельников, помешанных на сверхмодной музыке. Они все одинаковы, как горох в банке.
2: Но, однако, вы все-таки выбрали для конкурса мистера Ноэла Гильберта.
1: Выбрали. Кого-то надо было взять для конкурса. Судоверфи папочки Ноэла здесь не имеет никакого значения. Выбрали. Как будто было из чего выбирать.
2: А все-таки есть тут один. Правда, мне не хотелось бы впутывать вас в эту историю.
1: А все-таки? В чем дело?
2: Дело в том, что он негр.
1: Ах, вот как. Но простите, с каких это пор вы, мистер Брукс, начали различать людей по цвету кожи? Или, может быть, вы уже вступили в Ку-клукс-клан?
2: Вот видите, какой вы. Вас и так обвиняют в сочувствии красным. А если вы повезете на конкурс музыкантов этого негра...
1: Ну, послушай, если ты так заботишься о моей политической благонадежности, зачем же ты рассказал мне об этом негре?
2: Потому что он настоящий музыкант. Его зовут Юджин Бертрам. Никого у него нет, сэр Чарльз. Он совсем один. Ему 20 лет.
1: Как было тогда моему мальчику. Ну, где же он играет?
2: В ресторане «Зеленая лошадь».
1: Что же он там играет? Может быть, Сарасата?
2: Вот видите, вы мне уже и не верите. Ну, ладно. Бог с ним, с этим негром. А то ведь и вправду впутаю вас в историю. Ужинать будете?
1: А как же. Но только не здесь. Я поужинаю этой, как ее, зеленой лошади. Уж если эта старая кочерга Джекоб Брукс говорит, что где-то есть настоящий музыкант, профессор Хилстоун пойдет за ним хоть на край света.
0: Через полчаса они были в ресторане.

0: Юджин Бертрам. Это тот, который сидит около барабанщика.
1: Он самый. А как вы угадали? Их же там три негра.
0: По левой руке, конечно. Давно я не видел такую левую руку. Ну что ж, посмотрим.

Минуту, профессор. Мне надо сказать два слова Юджину Бертраму. Я сейчас.

0: Я никогда не слышал такой игры. Может быть, так играл когда-то Паганини? Позови его, Брукс.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Ты поедешь на конкурс в Москву?
1: О, я не смею об этом мечтать.
0: Я потерял единственного сына, но я нашел тебя, мой мальчик. Теперь мне есть для чего жить. Ты переедешь ко мне?
1: О, вы этого хотите?
0: Да.
2: На следующий день профессор Хиллстоун объявил о своем решении. Весь Бостон только и говорил об этом. А несколько дней спустя к Чарльзу Хиллстоуну приехала невеста Ноэла Гильберта, рыжеволосая красавица Мэрилин Дрейк, дочь скотопромышленника.
0: Чем обязан?
3: Я приехала послушать вашего мальчика. Можно?
0: Ну, конечно. Для вас можно все. Но как это вы решили приехать? Что скажут Гильберты?
3: Они не знают.
0: Что вы так все внимательно рассматриваете вокруг? Вас шокирует моя бедность? Но я сейчас 1000 раз богаче, чем прежде. Я обладаю сокровищем, которому нет цены.
3: Ну, покажите же мне, наконец, ваше сокровище.
0: Юджин!
4: Да?
0: Зайди ко мне, мой мальчик.
1: А вот и я.
3: Здравствуйте. Мэрилин Дрейк.
1: Здравствуйте. Юджин Бертрам. О, вот это пожатие.
3: Я занимаюсь спортом. Знаете, как вас все называют? Чудо профессора Хиллстоуна.
0: Мэрилин хочет тебя послушать, мой мальчик. Он действительно чудо.
1: И вы? Вы приехали сюда для того, чтобы меня послушать?
3: Ну да, только для этого.

0: У меня нет слов.
1: Я так счастлив.
0: Можно я буду приезжать к вам?
1: Можно, профессор?
2: Можно. Но времени до конкурса осталось мало. И ты, мой мальчик, должен усиленно заниматься.
0: До свидания, профессор.
2: До свидания.
0: До свидания, Юджин.
1: До свидания. Я никогда не видел таких женщин.
2: Мэрилин очень красивая женщина. Но ведь главное в человеке это не красота лица, а красота души. Не так ли, мой мальчик?
1: Да, конечно. Но ведь у нее душа так же прекрасна, как ее лицо.
2: Может быть.
3: Приближался день отъезда на конкурс. Юджин занимался очень много. Он очень уставал и иногда чувствовал себя совершенно обессиленным от бесконечных упражнений для левой руки. Профессор был тверд, неумолим. Но когда приезжала Мэрилин, он забывал об усталости.
0: Сэр Чарльз, Юджин очень устал. Можно мы совершим прогулку на моем автомобиле?
1: Разрешите, профессор?
2: Поезжайте. Только нигде не останавливайте машину, чтобы к вам не мог подойти полисмен. Ты поняла меня, Мэри?
0: Да-да, идем, Юджин.
3: И все-таки они остановились около ее дома и поднялись к ней наверх. На следующее утро, в день отъезда, профессор Хиллстоун проснулся раньше, чем обычно.
4: Юджин! Джейк!
2: Никого? Что за черт?
5: Доброе утро, сэр Чарльз.
2: Брукс, что это значит? Где Юджин? Где Юджин? Он жив?
5: Да-да, конечно. Выпейте, сэр Чарльз.
2: Говори, Брукс.
5: Сэр Чарльз, ну как я вам скажу? Юджин все-таки поехал к Мэрилин. Он был у нее. И вернулся домой, но... Сэр Чарльз, она вывернула ему два пальца на левой руке. Я отвел его к доктору Эмери. Юджин сейчас там, а я даже не могу сообщить об этом полиции. Ведь если бы там узнали, что он был в доме у белой женщины, вы понимаете теперь, почему Гильберты были так спокойны? Они предусмотрели все, они были уверены, что шума не будет.
2: Джейк, позвони сейчас же доктору Эмери и скажи, пусть он назначит любую плату, любую плату. Мальчик должен быть здоров. Ты понял?
5: Да, сэр Чарльз. Доктор Эмери это обещал. Но он сказал, что Юджин уже больше никогда не будет играть.

Редкий американец считает, что наша мораль повысилась. Те, кто смотрит на этот вопрос пессимистически, указывают на равнодушие населения к обману и скандалам, убеждение в том, что богатство – единственный критерий успеха. Журнал «Лук».

0: Жители улицы Спейк-стрит в Лос-Анджелесе были хорошо осведомлены о делах своих ближних. Все, например, знали, что Берта Уорли потеряла совсем новую вставную челюсть, что Джек Спенсер очутился на улице, потому что не сумел внести последний взнос за домик, купленный в рассрочку. Особое положение занимала лишь мисс Изабелла Уилфред. Она известна тем, что была очень богата и выходила замуж 4 раза, потому что мужья у нее умирали. Умирали, как мухи осенью. Правда, надо отдать ей должное. Каждого из этой славной четверки она проводила в последний путь достойно. Прислуга в ее доме менялась каждый месяц. И лишь шофер Тобиас Попли был единственный, кто служил ей бессменно вот уже около 10 лет. Изабелла Уилфред была в том возрасте, когда женщины делают последнюю попытку вернуться в юность. Где-то она вычитала фразу, что Клеопатре было 40, когда Антоний ради нее отрекся от власти над миром и очень любила ее повторять. К сожалению, у нее не было своего Антония, и это обстоятельство часто наводило ее на грустные мысли. Однажды, прогуливаясь после чая в Централ-парке, Изабелла Уилфред вдруг заметила на одной из скамеек молодого человека, красивого и юного, с загадочными голубыми глазами и профилем Антония. Она решила с ним познакомиться и для этого не придумывать новых способов, а пойти по старой, протаренной и надежной тропе.
1: Вы не скажете, который час?
2: 5:15.
1: А почему вы так грустны в такой прекрасный день?
2: Вчера мне не повезло.
1: Ну, и...
2: А вот я сижу и думаю, как мне из этого положения выпутаться.
1: А может быть, я могла бы помочь вам выпутаться?
2: Если вы богаты и к тому же добры, то, пожалуй, могли бы.
3: Сколько же вам нужно?
2: Хотя бы $100.
1: Эту сумму я могу вам дать. Да, я могу вам дать эту сумму, если вы потрудитесь проводить меня домой. С собой я никогда не ношу ни цента. Теперь такая странная молодежь, что поневоле боишься за содержимое своих карманов.
2: Послушайте, я верну вам эти деньги, как только мои дела поправятся.
1: Ну что ж, охотно верю. Знаете, Клеопатре было 40 лет, когда Антоний ради нее отрекся от власти над миром.
2: А, да-да, я читал, что это была какая-то необыкновенная любовь.
1: А вы никогда не испытывали такой любви?
2: А, нет, мне 22 года, и за это время я как-то не успел.
1: Да. А как вас зовут и чем вы занимаетесь?
2: А, Феликс Рэнк. Учусь в медицине в Калифорнийском университете.
1: Ах, было разумно. В наше время медицина самое денежное дело.
2: Но бесчеловечно делать бизнес на страдания людей. Я буду брать столько, сколько мне смогут дать.
1: Ну, тогда вы вылетите в трубу, голубчик. В наше время все решают деньги. А благоразумные идеи стоят очень дешево. Я, во всяком случае, не дала бы за них ни цента.
2: Да, но мне вы все-таки даете $100.
1: Да, но не за благородные идеи. Мне понравилось ваше лицо. У вас лицо Антония.
2: А вы ищете своего Антония?
3: Я его нашла. Идемте.
0: Феликс Рэнк в течение первых месяцев был почти счастлив. Может быть, это чувство не было совсем уж бескорыстным, ибо он нередко просил у Изабеллы то 10, то $20.
3: Ты стал тратить слишком много денег, мое сокровище. Раньше у меня было наоборот. Все мои 4 мужа тратили деньги на меня. Они были очень богаты. Но ни к одному из них я не испытывала такого чувства, как к тебе. У тебя же нет ни цента, но в тебе я нашла своего Антония, и ты знаешь это. Не следует этим злоупотреблять.
2: Хорошо. Хорошо, я расскажу тебе все. Слушай, я тогда сказал тебе неправду, что учусь. Я играю на тотализаторе.
3: Ах, вот как.
2: Ну да, да, да. Чтобы учиться, нужны деньги. А где их взять? Я готов был работать подметальщиком, но даже этого места не мог найти. Но ты пойми, медицина – это моя мечта. Я просто ни о чем другом не могу думать. Я сказал себе, что я достану деньги любым путем, чего бы это мне ни стоило. Но черт, мне все время не везет, сколько я не играю. А повезти должно. Ты помнишь того старика у Диккенса? Ведь он точно высчитал, что должен выиграть.
3: И он выиграл?
2: Нет, нет. Но он не выиграл, потому что играл с шулерами. Они все время передергивали карты. Старик, конечно, не знал об этом.
3: А ты? Кажется, на тотализаторе играют неправедники.
2: Ну да, конечно. Но я-то знаю все их штучки. Просто мне не везет.
3: Я дам тебе еще раз $100. Сделай большую ставку. Может быть, эти $100 окажутся счастливыми.
2: О, ты так добра.
3: Да. Добра, но дома таких денег нет. А, впрочем, это не беда. Попли! Попли!
4: А, слушаю, хозяйка.
3: Попли, поезжайте к Биллу Аткинсу и попросите у него для меня $100. Скажите, что до вечера.
4: Слушаю, хозяйка.
2: Ну и рожа. Как ты только его терпишь? Он и говорить-то по-человечески не умеет.
3: Это верно. Но зато он умеет молчать.
0: Этим же вечером, когда Изабелла собиралась спать, к ней в спальню ворвался Феликс Рэнк.
5: Я выиграл 10 тысяч! Тимми, ты слышишь? 10 тысяч! Вот, смотри, 10 тысяч!
3: 10 тысяч? Это как во сне.
5: Черт меня возьми, если я теперь когда-нибудь подойду к этому тотализатору. Теперь я буду учиться, ты понимаешь? Буду учиться!
3: Боже мой, такое бывает только во сне. Подумать только 10 тысяч.
5: Подумать только, что вот в этих смятых бумажках осуществление моей мечты, всего смысла моей жизни. Ты понимаешь, всего смысла?
3: Да.
5: Что?
3: Ты мне должен $310.
5: А тебе, то, что я должен, тебе нельзя мерить деньгами.
3: Дорогой, я во всем люблю точность. Ты мне должен 310. Остальные деньги твои. Завтра их надо положить в банк.
5: Ну хорошо. Это будет завтра. А сегодня мы будем кутить всю ночь. В самом деле, эти $100 оказались счастливыми.
3: Я все еще не могу опомниться. 10. Уму непостижимо. Так я же обещала отдать долг Биллу Аткинсу сегодня вечером.
5: Ну, конечно, конечно.
3: Я сейчас же пошлю попли. Ах, но я только что разговаривала с ним, этот дурак. Он разобрал обе машины, и вдобавок он вдребезги пьян. Что же делать?
5: Ты можешь вернуть эти деньги завтра?
3: Нет, я обещала сегодня вечером. Ты же знаешь, я во всем люблю точность. Не послушай, Фэл, пока я готовлю праздничный ужин и одеваюсь, ты 10 раз добежишь до Билла.
5: Ну, конечно, дорогая. Как это я сам не догадался? Это тот Билл, который живет на Грин-стрит?
3: Да.
5: И местечко же он себе выбрал, а? Как чикагские трущобы.
3: А он говорит, что там квартиры очень дешево стоят. Он ужасный скряга. Возвращайся быстрее.
5: Приготовь шикарный ужин. Мы будем кутить всю ночь. И надень свое самое красивое платье. Я вернусь через полчаса.
0: А через полчаса к дому миссис Изабеллы Уилфред подъехала полицейская машина, из которой 2 дюжих полисмена вытащили окровавленное, растерзанное тело Феликса Рэнка. Изабелла Уилфред медленно поднялась в свою спальню. Она открыла бюро и вынула оттуда пачку банкнотов, выигрыш Феликса Ренка. Это было все, что от него осталось.
1: Попли, полисмен сказал мне, что Феликс Ренк был сбит на Флетчер-стрит.
4: Да уж, так уж и было.
1: Может быть, вы и на самом деле были пьяные?
4: Ну, что вы, хозяйка. Вы ведь знаете, что я спиртного в рот не беру. Но на Маркет-стрит, как вы велели, я не успел его догнать. Конечно, на Маркет-стрит оно было бы лучше. Там и нашли бы его только к утру. Но я не успел. Пришлось это сделать на Флетчер-стрит. А там ведь полно полисменов. Ну, вы не беспокойтесь, хозяйка. Все было сделано как надо.
1: Ну что ж, поскольку он все-таки успел назвать мой адрес, хранить его по вашей вине придется мне. Вы получите не $1000, как было обещано, а 800. $200 я вычту за расходы на похороны. Вы же знаете, я во всем люблю точность.
4: Да, ну, конечно, так, хозяйка.

бесчисленных кино- и телевизионных экранов, с театральных подмостков, с рекламных щитов, со страниц печатных изданий гигантский аппарат обработки людей извергает на них поток гиперболизированных преступных образов. Одному Богу только известно, насколько развращающее влияние все это оказывает на образ жизни и понятие о нравственности каждого американца. Журнал «Time».

Художник может быть самым бесталанным шарлатаном, но у него всегда есть шанс, что какая-нибудь галерея возьмет его творение, а критики, тоже шарлатаны, пропоют ему громкую славу. Газета New York World, Telegram and Sun.

0: Говорит Ленинград.
1: В эфире радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Сегодня в выпуске. Праздники и будни Ленинградского академического театра оперы и балета имени Мусоргского. Последние дни. Премьера оперы Андрея Тихомирова в Большом зале филармонии. Новое знакомство. Лауреат международных конкурсов Валерия Стенькина. Трудные времена, всеобщая подавленность. Казалось бы, не до оперы сейчас. Но попробуйте достать билеты на классические спектакли, и вы убедитесь, что интерес к опере как истинных ленинградских меломанов, так и бесконечного потока иностранных туристов ничуть не уменьшился, и попасть в театр очень трудно. Беда лишь в том, что ярких, запоминающихся спектаклей не так уж много сейчас в наших театрах. И совершенно справедливы сетования завсегдатаев Кировского театра на то, что концертное, не имеющее режиссерского решения исполнение опер на этой сцене, становится уже досадной устойчивой практикой. И славившийся на протяжении всей своей истории роскошными постановками театр превращается, по сути, в филармонию. В этом смысле театр, носящий теперь имя Мусоргского, а долгие годы в сравнении с бывшей императорской сценой, называвшейся «Малым», вышел вперед настолько, что с его лучшими работами познакомились многие зарубежные зрители. И не просто познакомились, но оценили по достоинству. Потому что только очень высокой оценкой можно объяснить тот факт, что знаменитый «Шанс-Элизе» второй год подряд приглашает ленинградскую оперную труппу в разгар рождественских праздников. Напомню, что «Шанс-Элизе» – это тот самый театр на Елисейских полях, где в 1912-13 годах с триумфом проходили дягилевские русские сезоны.

0: В январе, когда театр имени Мусоргского показывал парижанам Хованщину, Бориса Годунова и Золотого Петушка, на этих спектаклях побывала съемочная группа Ленинградского телевидения. И режиссер Ирина Тайманова рассказывает сейчас о своих впечатлениях.
1: Говорят, большое видится на расстоянии. И это совершенно правильно, даже если речь идет о малом театре. Я произнесла это не ради каламбура, а потому что так оказалось на самом деле. Парижский фон выявил в хорошо знакомых нам спектаклях какие-то главные, крупные, присущие им черты, которые, быть может, здесь были не так заметны. Мы, я и оператор Вячеслав Булаенко, поставили перед собой задачу просмотреть театр как бы по обе стороны занавеса. Результаты нашей работы мы представим ленинградцам в конце месяца в телевизионной программе «Парадоксы музыки». Но там вы увидите только небольшие фрагменты из огромного отснятого нами материала. Ну а сейчас я попытаюсь суммировать свои впечатления. Успех был настоящим. Достаточно сказать, что на протяжении всех 10 дней, что продолжались гастроли, после окончания каждого спектакля овация длилась минут 15. Аплодировали стоя, кричали «Браво!». Не знаю, так ли было во время дягилевских сезонов, но то, что мы увидели, свидетельствует о том, что новое поколение русских артистов оказалось в глазах французов достойным преемником прежней славы. Быть может, события в нашей стране, волнующие французов, очень точно ассоциировались с тем, что они видели на сцене и в Хованщине, и в Борисе. Реплика «Литва уж поднялась», например, вызвала острую реакцию зала, в котором было и много знающих русский язык, да и бегущая строка перевода помогала им понимать. Или же появление сказочного золотого петушка, предвестника очередной войны в Додоновом царстве, перекликалось с тем, что происходило в это время на улицах Парижа. Улицы в те дни бурлили в ожидании начала военных действий в Персидском заливе. Это было как раз в первой декаде января. Но я уверена, что перекличка времен не вызывала бы такую бурю эмоций, если бы не удивительная творческая самоотдача всей труппы, сумевшей ярко и достоверно выразить смысл партитур Мусоргского и Римского-Корсакова.
2: Скорее утопить на болоте, чтобы сплетни не вышли.

0: успехами своими нас и нашу честь и самоведность предал. Диакана посмеяние,
1: диакана,
0: но ладно ж, князь,

0: Парижские рецензенты отмечали самобытность и масштабность идей, выразительность мизансцен, образность сценографии. И в то время как ленинградская пресса писала о конфликте главного режиссера с художниками, французские критики, далекие от закулисной кухни, отмечали гармоническое единство режиссерского замысла и зрительных образов, точные сценографические решения при малом количестве средств. Одна статья так и называлась «Большие идеи при малых средствах». Если вы заинтересуетесь гастролями театра и посмотрите передачу «Парадоксы музыки», то увидите там несколько интервью, в том числе с директором театра «Шанс-Элизе» мсье Дюралем, спонсором «Сарфати», президентом общества защитников оперы. В дальнейших программах я познакомлю вас с другими мнениями. Но еще я хочу рассказать о характерной реакции на спектакль ленинградцев нашего бывшего земляка Сергея Юрского. Он работает сейчас в Париже, в театре Бабиньи, играет по-французски главную роль в нашумевшем еще в 30-е годы спектакле Михоэлса «О крахе мира». Так вот, Сергей Юрский, большой знаток театра, пришел на спектакль «Борис Годунов». В первом антракте он задумчиво произнес: «Да, давненько я не бывал в опере». А после окончания спектакля сказал мне: «Пожалуй, я открыл для себя новый интересный живой театр». Ему очень понравилась Нина Романова, Владимир Огновенко, Виктор Лукьянов, дирижер Владимир Зива. Но что не менее важно, более всего я всматривалась в обратную, закулисную жизнь театра и увидела: театр действительно сейчас стал единым организмом. Дышит он одним дыханием. И артисты любят свой театр. Пожалуй, это самый важный импульс для будущего роста этого театра.
1: Я думаю, что после такого представления нашим слушателям интересно будет узнать, чем занята оперная труппа Ленинградского академического театра оперы и балета имени Мусоргского сегодня. И с целью выяснить это из первых рук, я пригласила к микрофону главного режиссера театра, народного артиста РСФСР Станислава Гаудасинского.
2: В ближайшее время наша работа – это «Князь Игорь», которая должна состояться у нас в театре 28 июня. Это будет как раз работа, которая завершит весь наш сезон. Следующий сезон у нас начинается с того, что мы будем готовиться к большой гастрольной поездке в Японию, куда мы везем Евгения Онегина, Бориса Годунова и Хованщину.
1: Из этого перечня видно, что за рубежом, наверное, во всех странах русская классика пользуется большим спросом. Но вот в афише вашего театра появилось недавно новое название – опера «Ландовского «Безумец». К сожалению, пока не представилась еще возможность записать этот спектакль на пленку, но, может быть, вы все-таки, Станислав Леонович, скажете несколько слов о нем для потенциальных ваших зрителей.
2: «Безумец» – это первая наша совместная работа с новым главным дирижером нашего театра Владимиром Петровичем Зивой, который раньше работал с Борисом Александровичем Покровским в Москве в его камерном театре, а до недавнего времени возглавлял Горьковский академический симфонический оркестр. И у нас эта работа была как бы пробным творческим камнем. Это опера современного французского композитора Ландовского, где философская проблематика будущего Земли решается музыкальными средствами и средствами театра высокой философской метафоричной категории. И нам кажется, что это современный материал, который говорит о той проблеме, которая ждет нас не только в нашей стране, но ждет человечество во всем мире. Эти гастроли, которые прошли у нас в Париже в январе месяце, были также нашими первыми совместными гастролями с Владимиром Петровичем Зивой. И гастроли эти прошли настолько удачно, что мы получили приглашение в третий раз подряд приехать на гастроли в Париж. Я думаю, что это вклад всего нашего творческого коллектива и такое слияние творческих интересов, мировоззрений может дать новые результаты, новое качество театру.
1: У микрофона выступал главный режиссер Ленинградского академического театра оперы и балета имени Мусоргского Станислав Леонович Гаудасинский. Открываем следующую страницу радиожурнала «Музыкальный Ленинград».

0: Каждый год в начале февраля мы отмечаем печальную дату гибели великого русского поэта. На этот раз к ней было приурочено значительное событие в музыкальной жизни нашего города, бывшего некогда Пушкинским Петербургом. В Большом зале филармонии состоялась премьера концертного исполнения оперы молодого ленинградского композитора Андрея Тихомирова «Последние дни» по пьесе Михаила Булгакова с тем же названием. На суд слушателей было вынесено серьезное, талантливое сочинение автора мыслящего и интересного. И хотя репетиционного времени было катастрофически мало, о возможности филармонического исполнения стало известно лишь за 3 недели до самой премьеры, исполнители, принимавшие в ней участие, сумели показать максимум того, что вообще можно было сделать всего за 3 оркестровые репетиции. В исполнительском ансамбле оказались певцы совсем молодые и опытные артисты. Их объединяло желание как можно лучше раскрыть достаточно сложный замысел композитора. Это были Светлана Сумачева и Николай Островский, голоса которых вы только что слышали, Юлия Герцева и Юрий Мартьянов, Константин Никитин, Борис Васильев, Александр Халаев, Виктор Юшманов и Константин Смирнов. Пели они в сопровождении Ленинградского камерного оркестра под руководством Аркадия Штейнлухта. Имя Андрея Тихомирова уже достаточно известно любителям музыки. За концерт для фортепиано с оркестром он был удостоен почетного диплома на смотре молодых композиторов Ленинграда. А в прошлом году с успехом прошло исполнение его концерта для домбры с оркестром во время международного фестиваля «Ленинградская музыкальная весна». Андрей Тихомиров – автор 3 симфоний, множества сочинений в разных жанрах, в том числе остроумного детского мюзикла «Небылицы» по мотивам русских народных сказок. Его перу принадлежит и лирический цикл «На стихи Тютчева», с которым, я надеюсь, в дальнейшем мы познакомим наших радиослушателей. И таким образом, к сочинению оперы о последних днях Пушкина Андрей Тихомиров подошел хоть и молодым, но уже достаточно зрелым автором.
1: Прежде всего, я бы сказал, что вот это как раз то сочинение, которое появилось как бы совершенно спонтанно, с одной стороны. То есть я не могу сказать, что это сочинение, над которым я долго думал, долго его замысливал. Вот я его написал сразу. И в то же время, мне кажется, что это именно то сочинение, которое появилось абсолютно не случайно. У меня впечатление, что я до этого сочинения просто сам дорос. Вот вы знаете, я не очень разделяю, скажем, взгляд на писание музыки, которое всегда у нас с детства приучает нас, скажем, учит по Бетховену и по Чайковскому. То есть такая своеобразная манера писания музыки ни дня без строчки. Вот я пишу совершенно обратным образом.

0: писалось именно таким образом. Я, в принципе, ну, как вам сказать, я человек не тщеславный. И поэтому, если мое сочинение лежит в столе, не сказал бы, что я от этого очень здорово страдаю. Если мне кажется, что сочинение написано так, как оно должно было быть написано, то я знаю прекрасно, что когда-нибудь оно прозвучит. Ну, естественно, если, так сказать, мир не развалится вообще, ну, тогда, так сказать, я не буду звучать наряду с Бахом, Моцартом тоже. Но я, в общем, исключаю как-то для себя, чтобы жить и работать, эту возможность. Но вот эта опера, именно то сочинение, перед которым я чувствовал свою, как бы, человеческую ответственность. Мне казалось, преступлением было бы с моей стороны, если бы эта опера не прозвучала. И именно сейчас. Для меня не так важно, будет ли она звучать потом. Это уже другой вопрос. Но вот то, что она должна была хотя бы в каком угодно виде прозвучать сейчас, ну ведь вы знаете, у нас в России время-то, оно с одной стороны идет, а с другой стороны оно стоит. Поэтому я могу сказать, что это сочинение именно о том, что происходит сейчас, а одновременно это сочинение о том, что всегда было. Вот. Пушкин – это особая какая-то фигура. Для меня, во всяком случае. Вот как, скажем, Моцарт в музыке. Растешь, становишься человеком более зрелым. Мне в последнее время вот, Моцарт представляется в музыке именно такой фигурой, до которой человек, композитор, творческий человек должен дорастать. И дорастать очень постепенно. Чтобы не понять умом, а ощутить вот, всю силу воздействия этой, на первый взгляд, очень непритязательной как бы, музыки. Вот фигурой, аналогичной Моцарту, во всяком случае в традиции русской поэзии, для меня является Пушкин. Я всегда Пушкина очень любил. Ведь, понимаете, это поэзия на все случаи жизни, на все настроения, на все ситуации. Но вот любить так страстно, с ощущением необходимости этой поэзии для меня, я начинаю только сейчас. И, может быть, это тоже сыграло свою роль именно в появлении оперы на сюжет о последних днях Пушкина.
1: Вы ведь сами написали либретто по Булгакову?
0: С Булгаковым я, как ни странно мне это говорить, обошелся весьма по-хозяйски. То есть от большой пьесы Булгакова я оставил только то, что нужно было для оперы. Потому что пьеса большая, многоактная, а опера длится всего там, час пять, час десять минут. При том, что там еще включен туда отрывок Пушкина. То есть от текста Булгакова, дай бог, осталось 10%. Я бы никогда не стал бы обращаться к этой пьесе, если бы не было сюжета. Удивительно понятого, вот смертельно больной Булгаков, затравленный, удивительно точно понял ту ситуацию, которая происходила с Пушкиным. Пушкин в этой пьесе ни разу не появляется. И мы видим все, что происходит вокруг Пушкина. У Булгакова перед нами человеческий образ того поэта, которого мы знаем как поэта. И это удивительно захватывающе. Вы понимаете, нам очень просто судить. Дантес не должен был стрелять. Николай не должен был вмешиваться в дела. Жуковский должен был быть больше другом Пушкина, чем другом царя. Это очень просто говорить сейчас нам, потому что мы рассматриваем как фигуру только Пушкина, а остальные для нас статисты в этой истории. А у Булгакова есть люди, которые испытывают массу неприятностей благодаря Пушкину. И то, что он гениальный поэт, это оправдание для него через 100 лет. Но не было оправданием тогда.

Мне понравилось в пьесе Булгакова, что из всех этих сложных человеческих отношений завязывается какая-то очень сложная и неординарная история. Вот в моей опере, несмотря на то, что происходит трагедия, трагедия смерти гения, на мой взгляд, нету ни одного отрицательного персонажа. Все люди. И все люди действуют в рамках какой-то сложной ситуации, которая давит не одного только Пушкина. Ведь люди часто вынуждены расправляться с чем-то для них самих дорогим только потому, что они чувствуют, что если они этого не сделают, то есть это почти животное чувство того, что они не смогут выжить. Вот это давление, причем не царя давление, не жандармов, а вот давление всего, что происходит, что происходило тогда. Этот жуткий пресс, который есть в пьесе Булгакова и который висит над всеми, не только над Пушкиным, на мой взгляд, и позволили мне так плавно ввести в этот сюжет и пушкинский пир во время чумы.

Второй вопрос заключается в том, что то, что произошло с Пушкиным, происходило потом с очень многими творческими гениальными людьми. То есть неповторимым в этой ситуации всегда являлся только тот человек, который находится за сценой, как в этой пьесе находится Пушкин. А вот все то, что было вокруг, это повторимо, и причем повторяется с удивительной какой-то такой настойчивостью. И поэтому почти заключает мою оперу фраза из пушкинского «Пира во время чумы», которая в этой ситуации обращена немножко не в ту сторону, в которую ее обращал Пушкин, скажем. «Он выбыл первый из круга нашего». Так вот, это опера о том, кто выбыл первый из круга нашего. И это очень важная фраза. Трагедия Пушкина – это наша общая русская трагедия.

Веселее, веселее, веселее, веселее.

Предвоенный год и разразившаяся Великая Отечественная война вызвали огромный патриотический подъем среди драматургов, актеров, режиссеров и во многом перестроили творческую работу театров. Все искусство, его содержание, формы работы были подчинены целям защиты Родины и победы над фашизмом. Незадолго перед войной наш коллектив переехал в новое здание. Начался сложный и во многом мучительный процесс освоения непривычных масштабов сцены и зрительного зала. Подумать только, зеркало сцены нового театра имело 30 метров. Для драматического театра это, безусловно, великовато и создало массу акустических, психологических и прочих трудностей. Все 20 с лишним лет работы в ЦТСА я боролся и преодолевал, к сожалению, далеко не всегда, эти трудности. В первые годы работы в новом помещении был заново перестроен спектакль «Полководец Суворов», поставлен «Сон в летнюю ночь» Шекспира и спектакль о герое гражданской войны Пархоменко по пьесе Всеволода Иванова. Летом 1941 года, по примеру прошлых лет, театр выехал в армию. Одна из групп оказалась на юго-западной границе нашей Родины. Там и застала актеров Отечественная война. На следующий же день, 22 июня, они выступили перед бойцами. С этого момента началась наша постоянная работа для фронта. За годы войны актеры театра побывали под Волоколамском, в лесах Карельской республики, на Днепре, Днестре, Висле, Одере, Шпрее, Дунае. И в каждой из этих поездок они черпали огромное количество жизненных наблюдений. Сколько врезалось в память незабываемых встреч и эпизодов. И как эта лихорадочная фронтовая жизнь, полная нечеловеческого напряжения, опрокидывала все наши старые представления о героизме, о войне и о ее буднях. До войны трудно было себе представить организацию концерта, допустим, в палатке, которая стоит в лесу на полутораметровой толще снега, а сам концерт идет под аккомпанемент артиллерийской канонады. А сколько было таких выступлений в зиму 1942 года? Однажды мне сообщили, что Владимир Иванович Немирович Данченко хочет меня видеть. Встреча состоялась у него на квартире. Владимир Иванович, усевшись поудобнее, приготовился к большому длинному разговору. «Я давно приглядываюсь к вашим режиссерским работам», – сказал он. «И, как вы знаете, видел довольно много ваших спектаклей. Мне бы хотелось, чтобы в свой личный план вы включили постановку в художественном театре. Я не хочу сманивать вас из ЦТК. Не будем заглядывать вперед. Хочу только, чтобы вы подумали над моим предложением. Договорились мы о том, что будем ждать решения вопроса о репертуаре художественного театра. И на этом расстались. Мне и в голову не могло прийти, что я вижу Владимира Ивановича последний раз. Из работ военных лет мне хочется остановиться на трех постановках, которые в известной мере были этапными для моей творческой биографии. Это давным-давно Гладкова, «Бессмертный» Арбузова и Гладкова, «Сталинградцы» Чепурина. Давным-давно героическая комедия, сюжет на основе своей, перекликающаяся с историей Надежды Дуровой, героини Отечественной войны 1812 года. Пьеса написана была Гладковым в плане, если можно так сказать, лирико-героической романтики. Она сразу увлекла театр, актеров, режиссеров, композитора Хренникова и художника спектакля Федотова. Неожиданно сразу возник у нас и музыкальный образ спектакля. Когда я впервые прослушал давным-давно, то никак не мог отрешиться от звучания и ритма мазурки, который сопровождал все мои видения отдельных моментов будущего спектакля.
Сначала я думал, что этому причиной бал, который происходит в пьесе. А может быть, гусарские костюмы, доломаны и прочее. Но потом я понял, что дело в характере внутреннего ритма любой сцены в этой пьесе. Я попробовал репетировать некоторые сцены под тихий аккомпанемент мазурки и увидел, что актеры начинают озорно и весело разговаривать и легко двигаться. Некоторые мизансцены родились из танцевальных фигур мазурки. Это внесло в спектакль элементы торжественности, грациозности, порыва и четкости, то есть всего того, что присуще танцевальной природе мазурки. В то же время я хорошо знал, что загублю работу, если скажу актерам с самого начала о том, что они должны протанцевать этот спектакль так же легко и темпераментно, как танцуют мазурку. Игра актеров, декорации художника, мизансцены, темпоритм спектакля – все это находилось в очень сложной, но прочной связи с музыкальной тональностью, в которой написана пьеса, с ее языковой структурой и, наконец, с природой темперамента автора. Мы с художником Федотовым добились того, чтобы и декорации были грациозны. Сценическое пространство обрамлялось системой занавесей, и эти занавеси опускались и поднимались, подчиняясь музыкальному ритму всего спектакля. Давным-давно, много лет продержалась в репертуаре театра и принесло большой успех исполнительнице главной роли Добржанской. Бывают у актера роли, которые для зрителей ничем не примечательны, но в то же время являются каким-то особым вкладом в его собственное актерское творчество. Бывает и у режиссера спектакля, которые не приносят ему никакого шумного успеха, но тем не менее они для него этапны. Таким стал для меня другой спектакль, «Бессмертный» Арбузова и Гладкова. Война, эвакуация, поездки на фронт с бригадами – все это как-то отложилось, осмыслилось в работе над «Бессмертным». Пьеса «Бессмертный» посвящена молодежи. В глухом местечке, как снег на голову, упала война. Началась паника. Многие не успели эвакуироваться, и вот постепенно начинает группироваться молодежь. Девушки, парни, студенты, рабочие. Сначала схоронились они в лесу, не способные к организованному сопротивлению. Они узнают из фашистских сводок, что уничтожен партизанский отряд, действовавший в этом лесу под руководством товарища Бессмертного. У ребят возникает мысль поднять эстафету погибшего отряда, сохранив имя Бессмертного. Они терпят лишения, приносят человеческие жертвы, но с каждой неделей мужают, вырастая в организованных, дисциплинированных и стойких бойцов, защищающих Родину. Спектакль строился на небольшой сцене Дома офицера в Свердловске. Стояла лютая зима, холодище в театре, а спектакль получился какой-то человечный, теплый. Его все полюбили, и актеры, и авторы, и зрители. В спектакле была занята главным образом молодежь. Этого требовала пьеса. И перед нами сразу возникла задача строительства актерской семьи вокруг этой пьесы. В своих режиссерских тетрадях того времени я нашел такую запись. Необходимо сломать привычный ход начала репетиционной работы. На это меня натолкнуло содержание и атмосфера пьесы. Самый страшный рефлекс для актера – это рефлекс застольного сидения. В пьесе по действию совершенно исключаются комнатные условия человеческого поведения. Действующие лица пьесы живут, борются, спорят, едят, пьют в условиях походной жизни, вне всякой меблировки. Зачем же нам воспитывать рефлекс великого сидения за столом? Мы с самого начала отменили в репетиционном помещении стол и стулья, бросили на пол несколько бревен и театральных бугорков. В этих условиях мы разбирались в событиях пьесы, в предлагаемых обстоятельствах, в отношениях действующих лиц,
Мы вели репетицию, сидя на корточках, стоя, полулежа, то есть так, как надо было жить в будущем спектакле. Ведь физическая память на сидении за столом – самая страшная память. Она может накрепко парализовать актера. Наконец, вторая проблема, вставшая передо мной в «Бессмертном», была связана с физическим самочувствием актера в роли. Пьеса дает богатейший материал для различных оттенков физического самочувствия. Голода, холода, сырости, промозглости. Весь первый акт за сценой идет дождь. Все входят в барак мокрые. У всех мокрые обшлага рукавов, мокрые колени, сырость за шиворотом, так как вода стекает с фуражек и кепок за воротник. У всех промокшие ноги. Вот физические условия, в которых люди пьесы влюбляются, шутят, острят, едят, спорят, поют, ищут выхода из труднейших положений. А во втором, третьем и четвертом акте суровая зима. Они промерзли до мозга костей, но холод бодрит их, не дает раскисать. Конечно, все эти физические самочувствия можно свести к пожатию плеч от сырости, к потиранию рук от холода, но тогда мы ремесленники, и нам не место в театре. Каждый актер должен найти в своем жизненном опыте, вспомнить физической памятью различные оттенки этих физических самочувствий и принести их на сцену. Пусть эти поиски станут для актеров ежедневными, в театре, на улице, в трамвае, везде, а не только в часы репетиции. Тренируйте себя на то, как учит Станиславский, чтобы подслушивать свою природу. Ничего не объясняйте режиссеру своим поведением на сцене. Работайте только для себя. Наблюдайте жизнь. Выискивайте в жизни свежие приспособления, не захватанные театральными ручищами. Забудьте слово «условность». Условность может быть в оформлении спектакля, во времени, в масштабах, но не может быть условности в психологическом процессе. Благодушие к чужому вранью является амнистией для собственного вранья на сцене. На этом мои режиссерские заметки по постановке «Бессмертного» кончались. Следующий спектакль, на котором я хотел несколько задержаться, это «Сталинградцы», поставленные на большой сцене ЦТСА. «Сталинградцы» оказались этапным спектаклем по ряду причин. Самый образ Сталинграда, героического форпоста в войне, делал работу чрезвычайно волнительной, суммирующей в себе весь опыт прожитых военных лет. В пьесе Чепурина была отражена пусть крупица, но крупица великой правды победы. Удивительно, за что иногда цепляется творческая мысль режиссера. На одном из фотоснимков я увидел на заснеженных сугробах змеевидную вереницу пленных гитлеровцев в нелепом одеянии и самой невероятной обуви. Отталкиваясь от этой фотографии, и строилась одна из финальных мизансцен в спектакле. Но дело не в ней, а в том, что она родила во мне реальное ощущение победы и сломленного врага. В пьесе меня увлекли резкие контрасты. Каждая картина имела свою атмосферу. Первая картина начиналась так. Тихий волжский вечер, дымится туман по реке, в вётлах утонула избушка перекатчика, вокруг которой сушатся рыбацкие сети. Война идет хоть и давно, но привыкнуть к ней невозможно. Покой и красоту природы прорезает отдаленный рокот самолетов. Может быть, потому и родилась такая безмятежная картина «Волжского вечера», что через несколько минут эту тишину, покой и красоту природы взорвет рев приближающихся мессершмиттов и вопли безоружной толпы. Женщины, старики и дети под дождем вражеских фугасок будут искать переправу через Волгу.
И мне, режиссеру, ясно было с самого начала, что жизнь толпы, ритм и самочувствие, в котором люди действуют, все это находится в разительном контрасте с природой и покоем предыдущей сцены. А вот вторая картина «Переправа». Ночь. Левый берег Волги. В зарослях склада боеприпасов и торчащие жерла зениток. За багровой, как бы кипящей рекой, на высоком берегу полыхает горящий Сталинград. По разбитой дороге к переправе идет Климовская дивизия. Ненависть к врагу люди несут с собой в Сталинград. Они в том же накале, что и дышащее жаром ночное небо и окрашенное заревом пожара река. Такой пейзаж Сталинградской переправы, ярко увиденный художником спектакля Шифриным, возник опять-таки от внутреннего строя пьесы Чепурина и от идеи спектакля. И, наконец, еще одна картина сталинградцев. Прообразом ее явился знаменитый дом Павлова. Снайпер Кудров и его боевые товарищи поклялись не отступать ни шагу из занятого ими дома и стоять насмерть. Этой несгибаемой воле к победе они подчинили все свои действия. Мы с художником искали образ такого разрушенного дома, который стал бы художественным обобщением всей той жестокой и бессмысленной стихии разрушения, какую несет война. Угол дома взят был в разрезе двух этажей. Все сползло вниз потоками битого кирпича. Рельсы-балки перекрутились и выгнулись к небу в каком-то нечеловеческом страдании. Совсем в воздухе на высоте второго этажа повисла на тонкой трубе батарея парового отопления. На окне безмятежно стоит цветок, мирно колышется от ветра легкая занавеска, на стене висели детские фотографии, в углу на комоде, засыпанном известью, остались какие-то безделушки, как будто хозяева только что вышли из комнаты. На стене, уцелевшей внешней стороны дома, крупно нацарапана надпись «Стоять насмерть». Все это вместе – образ истерзанного Сталинграда, зовущего к отмщению. Каждая из этих трех декораций по-своему дополняла одна другую, а по ритму, по колориту они были родственны и создавали целостный образ всего спектакля. В этом неистовствующем и вопиющем хаосе разрушения, усиленного грохотом артиллерийского обстрела, актерам необходимо было искать огромный внутренний темперамент и в то же время внешний покой, выраженный в скупых и рассчитанных действиях. Хаос и динамика в оформлении подчеркивали выдержку и спокойствие людей. Я здесь не описываю, из каких действий строились поведение людей, как возникали мизансцены. Мне хочется подчеркнуть, как различно может работать в театре внешняя среда, помогая актерам в раскрытии идеи пьес. Еще не кончилась война, а театру уже возвращались в Москву. Алексей Николаевич Толстой закончил пьесу об Иване Грозном, которую я должен был ставить в художественном театре с Николаем Павловичем Хмелевым в роли Грозного. Но война косила людей не только на фронте. Годы великих потрясений и нечеловеческого напряжения сил сказывались и в тылу. За какие-нибудь 1.5-2 года из жизни ушли один за другим Владимир Иванович Немирович Данченко, Алексей Николаевич Толстой, Николай Павлович Хмелев и Петр Владимирович Вильямс. Все четверо так или иначе связано с мыслью о постановке пьесы о Грозном в Амхате. Если бы я был суеверен, то мог бы подумать, что Ивану Великому не угодна сценическая реализация его жестокого и могучего образа. Со смертью Владимира Ивановича
я потерял второго своего учителя. Ему было 85 лет. Казалось бы, сознание человека в эти годы подготовлено к возможному и неизбежному концу. Но Владимир Иванович всем своим существом опрокидывал понятие старости. Если Константин Сергеевич последние годы жизни работал у себя дома, в студии, то Владимир Иванович продолжал стоять у руля созданного им театра, даже двух театров – художественного и музыкального. Кроме режиссуры, он вел огромную общественную работу, жил интересами современности во всех областях творчества. Владимир Иванович – этот человек огромного темперамента, мог сказать о нем всякий, знавший его. Но одновременно это человек огромной выдержки и спокойствия, сказал бы о нем любой, встретившийся с ним в работе. Как режиссер он не признавал никакой торопливости и был не способен к какому-либо метанию. Одновременно с этим он был, как художник, страстен в самом настоящем смысле этого слова. Его совершенно не интересовала теория, оторванная от живого дела. Он был великолепным практиком в области самого тончайшего искусства. С самого начала возникновения художественного театра Владимир Иванович был организаторским гением его. Он охватывал все звенья сложнейшего театрального механизма от непосредственно творческой работы режиссера до административно-технических вопросов жизни театра. Как режиссеру ему принадлежат десятки лучших постановок художественного театра. Очень много пьес поставлено им в содружестве с Константином Сергеевичем. Сюда относятся прежде всего спектакли Чехова. Немировичу обязан своим возникновением самый потрясающий актерский спектакль художественного театра «Братья Карамазовы». Здесь он выступал и инсценировщиком, и режиссером. Во многом Немирович был противоположностью Станиславского. Станиславский как будто всю жизнь ошибался для того, чтобы учиться на своих ошибках. Немирович почти не ошибался. Если Станиславский в режиссуре больше шел от музыки и живописи, то Немирович шел от литературы. Если бы Владимир Иванович не был замечательным режиссером, он был бы крупным государственным деятелем или писателем. Он мог бы быть ученым. Это был замечательный актер, хотя и без внешних актерских данных, то есть голоса и роста. У него был великолепный темперамент, блестящая творческая фантазия. Его показы часто бывали гениальны. Владимир Иванович показывал актеру внутренний мир образа, линию его жизни, физическое самочувствие. После его показа актер срывался с места, ему хотелось сейчас же пробовать и репетировать. Поэтому мы все так любили показы Владимира Ивановича и боялись показов Константина Сергеевича, потому что последние были ослепительны в своей законченности. А Немирович показывал тенденцию в роли, ритм, самочувствие. Если Станиславский, кроме театра, не знал жизни, то Немирович страстно любил самую жизнь, и театр для него был выражением этой любви. Если актеры, мечтая работать с Константином Сергеевичем, побаивались его, то Владимиру Ивановичу они радостно вверяли себя. Если Станиславский гонял актеров, мучил, спускал с них 7 потов, то Немирович, как духовник на исповеди, покрывал актера и Петрохилию, о чем-то тихо беседовал с актером в продолжении нескольких часов, и в результате у актера все прояснялось, и незаметно роль шла. Конечно, это относилось к актерам, умеющим работать самостоятельно. Станиславский воспринимался актерами как горный орел, парящий в высотах искусства. Он не мог понимать и извинять людские слабости, ибо сам в искусстве считался святым, непримиримым и жестоким.
Немировича актеры тоже боялись, но тем не менее считали его человеком, живущим на грешной земле. Творческая мысль того и другого художника развивалась самостоятельно в области непосредственной режиссуры и методологии репетиции. Но движимые полемическим темпераментом по отношению друг к другу, молясь как бы одному Богу в театре, они всю жизнь творчески спорили и брали под сомнение каждое новое положение, каждую творческую мысль, высказанную другим, но для того, чтобы проверить эту мысль и двинуть искусство дальше. В творческой программе художественного театра требованием к актеру было перевоплощение в образ на основе переживаний. В этом требовании Немирович Данченко с особой бдительностью оберегал акт перевоплощения в образ. То, что во многих театрах и многих наших спектаклях актеры и режиссеры зачастую начинают забывать образную природу сценического искусства, в какой-то мере является следствием недооценки замечательных заветов, какие оставил нам Владимир Иванович Немирович Данченко. Константин Сергеевич был влюблен в театр во всем его блеске, во всей его праздничности, яркости, эффектах. Он любил наивную иллюзорность театра, его магические образы. Для него происходящие на сцене события были самым главным. А Владимир Иванович больше всего в театре жил актером и автором. Человеческий характер для него был основой театра. Этим объясняется его влюбленность в характерного актера. Больше всего ненавидел он абстрагированные понятия в искусстве. Он терпеть не мог, допустим, абстрактного темперамента. Поэтому еще давно, в 12-13 годах, он выдвинул тезис о природе темперамента образа. Он доискивался того, на что направлен темперамент образа, и в зависимости от целей и идей, на которые этот темперамент направлен, для него становился ясным и характер человека. Далеко не случайно, что основным тезисом творческого процесса работы над ролью для Станиславского является действие, а для Немировича – характер человека. Отсюда его упор на второй план, на физическое самочувствие. Это отнюдь не значит, что для Станиславского неинтересен был человеческий характер. Речь идет только об акцентах в работе с актером. Владимир Иванович и Константин Сергеевич, художников и мыслителей театра, мы не можем рассматривать раздельно. Надо воспринимать их в синтезе как создателей художественного театра и его школы. Они взаимно оплодотворяли друг друга всю жизнь. Вместе создавали науку о театре, и было бы непростительной глупостью пытаться создавать творческий метод, опираясь на одного из этих художников, минуя или исключая другого. Синтез их творческого мышления и практики создал Москвина, Качалова, Леонидова, Хмелева, Книпер, Чехову. Каждый из этих прекрасных актеров был бы беднее наполовину, если бы встретился только с одним из своих учителей. В этом сложном содружестве труднее было Владимиру Ивановичу. Всю театральную жизнь пройти рядом с гигантом Станиславским, не потерять себя, свою индивидуальность и художественную самостоятельность – это задача труднейшая. Она могла оказаться по плечу только такому человеку, каким был Немирович Данченко. Но Владимир Иванович имел и общие качества с Константином Сергеевичем. Это всепожирающая и вечная страсть к театру. Они пронесли ее через всю свою жизнь, начиная от встречи в Славянском базаре и кончая последним вздохом каждого из них. Этой любви к театру они принесли в жертву все, в том числе собственное самолюбие.
Станиславский и Немирович были слишком крупными индивидуальностями в искусстве, чтобы строить один театр. И тем не менее, высокая принципиальность, сознание ответственности перед русским искусством и своим народом заставили их пронести через всю жизнь знамя верности друг другу во имя того дела, которое они вместе создали. Своей жизнью в искусстве они дали великолепный урок будущим поколениям нашего театра. В Центральном театре Советской Армии после постановки спектакля в «Амхате» я еще острее ощутил подавлявшие меня масштабы нашей сцены. Но несмотря на все трудности, связанные прежде всего с масштабами сцены и зрительного зала, все же удавалось делать спектакли, приносившие творческое удовлетворение. К таким работам я отношу в первую очередь «Степь широкую» Винникова, «Ревизор» Гоголя и, наконец, «Поднятую целину» Шолохова. За 2 с лишним десятилетия, которые я отдал работе в ЦТСА, коллектив наш вырос в один из ведущих театров столицы. В нем воспитались свои кадры актеров, режиссеров, театральных художников. Всем известно тонкое и глубокое мастерство такой актрисы, как Добжанская, актеров Константинова, Хохлова, Хованского. Советскому зрителю известны Зельдин, Насонов, Андрей Попов, Ратомский, Фетисова, Касаткина. Только в ЦТСА я до конца понял огромное значение зрительного художественного образа спектакля. Этому помогли мои встречи и работы с замечательными художниками Шифриным, Пименовым, Федотовым, добивавшимися образного решения спектакля. Подходя к финалу моих воспоминаний, добавлю лишь, что в конечном счете я не жалею о том, что именно с ЦТСА связал 20 лет своей работы. Театральную жизнь я прожил так, как хотел. И больше всего я благодарен своей судьбе за то, что никогда не ставил пьес, за которые мне было бы стыдно. Это не значит, конечно, что среди 40 примерно современных произведений, поставленных мною, не было плохих. Конечно, были, но мне, когда я их ставил, они казались достойными внимания. Искренне увлекаясь ими, я не мог отнестись к ним с достаточной суровостью. Быть в искусстве искренним – это большое счастье для художника. И понял я цену тому до конца только теперь, когда вижу, что благодаря этому сохранил живую душу. В конце моих воспоминаний и размышлений остается только сказать немного об учебно-воспитательной работе, какую мне пришлось проводить в стенах Государственного института театрального искусства. Увлечение педагогикой сопутствовало всей моей режиссерской деятельности, начиная с Костромской драматической студии. В Театре революции, как я уже говорил, была открыта школа. С переходом в ЦТК я принял на себя руководство уже существовавшим при театре училищем и одновременно с этим начал педагогическую работу в ГИТИСе. Я убежден, что режиссер, если он не хочет заштамповаться, остановиться в своем росте, должен обязательно заниматься педагогической воспитательной работой. Одна профессиональная режиссура в театре невольно толкает на шаблонное отношение к актерскому материалу, укореняет режиссера в штампах. Работа в ГИТИСе позволяло мне экспериментировать, искать новых путей и подходов в режиссуре и в работе с актером. Над воспитанием режиссерских кадров я много лет работал и работаю в теснейшем содружестве с Марией Иосифовной Кнебель. Мы во многом творчески дополняем друг друга, объединенные идеями наших учителей Станиславского и Немировича Данченко. Но не меньше нас объединяет и горячее неприятие бескрылого толкования системы Станиславского. Работа в ГИТИСе была увлекательна еще и потому, что она за последнее время приобрела огромный, я бы сказал, международный масштаб.
Ведь часто у нас на режиссерском курсе собирались представители 14-16 различных национальностей республик Советского Союза и стран народной демократии. Режиссеры, воспитанные нами, работают сейчас по всей нашей стране и во многих зарубежных странах. В моих воспоминаниях и размышлениях пора ставить многоточие. Многоточие, потому что моя педагогическая и воспитательная работа в ГИТИСе продолжается. Продолжается и теоретическое обобщение режиссерской практики. Работы впереди много, и поэтому точку ставить еще рано. Художники моего поколения, вступившие в сознательную творческую жизнь лет 50 назад, представляют, как мне кажется, особый интерес. Я бы, например, не хотел родиться на 50 лет раньше или на 20 лет позже. Я счастлив, что жил и работал на рубеже двух эпох. Моему поколению открыты многообразные горизонты будущего, и одновременно с этим, если оно, это поколение, оглянется назад, в истоках его пути жили и творили Лев Толстой, Максим Горький, Шаляпин, Станиславский. На наших глазах Родина совершила гигантский скачок в своем развитии и вырвалась в самые передовые страны мира. На рубеже моего поколения удивительно ясно выступает в их подлинном масштабе прошлое, настоящее и будущее. Вот почему я бы и не хотел жить и работать в другие годы. Сожалеть я могу только об одном. За прожитую жизнь можно было бы и надо было бы сделать больше. Но когда я думаю о сознательно принятых мной решениях, то коррективы получаются незначительными. Мне кажется, что если бы можно было попятиться назад и начать жизнь в тех же условиях сначала, то я бы прожил в общих чертах так же. Не хотел бы я иметь и другого характера, хотя характер доставлял мне и другим людям немало неприятностей. Когда я оглядываюсь кое на кого из моих сверстников, которые живут спокойнее и которых житейское море отшлифовало, как коктебельские камешки, и они стали гладкими и приятными, то я думаю, что это хорошо для них, но не для меня. От этой гладкости я бы страдал, наверное, больше, чем от своей шершавости. Каждая порода имеет свой удел, и им по-своему счастливо. Иногда, правда, я мечтал о другом характере, но потом понимал, что это были минуты моей слабости, а не моей силы. И еще мне хочется сказать о том, что я всю жизнь любил свою профессию и по-настоящему жалею, щемящей жалостью тех, кто прожил всю жизнь в обнимку с нелюбимым делом. Как это должно быть невыносимо тяжело. Куда ни кинь, получается, что я человек, счастливо проживший свою жизнь. Так оно, по-видимому, и есть.

0: Если счет с октября, по четвертому году служат матросы революции. 1920 год уже идет. Сколько их было в 1917-м? Уходит отряд из Кронштадта. Черная с золотом цепь матросская неумело ложится, и флотским великолепным шагом ритм волн била землю. Не боятся, не боятся, идут матросы в бой, и горят золотые имена кораблей на ленточках без козырок. Встретился им на каме полк офицерский, непобедимый Колчака. Одну ночь просит черная цепь, идет, и нет больше непобедимых. Заплакал тогда Колчак, мужская же слеза дорога и редка. Еще 6300 ушло, синие воротники ветром колеблемые, и опять черное с золотом. Прощай, Кронштадт родимый! Ни один не вернулся в Кронштадт. Легли все в Предуралье, у Кунгура, под селом Кузнецовским, в холодном лесу. 6300 первый кронштадтский морской полк. Какое дело, пойдут другие, живые. Еще отряд ушел на Волгу. Могил не осталось, по течению один за другим пошли матросы. Какое дело, пойдут другие, живые. Еще 900 ушло. Старой славы георгиевские ленточки вьются, и золото над глазами. Черноморцы держат винтовки на руку, проходят в 19-м году Украину и Крым. Здравствуй, родимый Севастополь! Наша бригада пришла! Деникин и Петлюра послали корниловцев, дроздовцев, марковцев и сечевиков. И в живых нас осталось едва треть. 600 не вернулись из боев. Нет бригады. Какое дело? Пойдут другие, живые. Слушайте, если даже только один матрос будет жив, не считайте флот конченным, а моря наши отданными. Присягу помним. Клянемся памятью Миши Донцова с военного корабля, Ваня коммунист. Тело Мишина, потеряв братка, мы отбили у генерала Шкуро под Запорожьем и похоронили на станции Долгинцева. И там клялись, клятву данную держим. В августе 1920-го вышла очередь двум матросам Черноморского флота. Попали они в Николаев. Пустынен порт, нет кораблей, море чужое, Крым не наш. Какое дело, будем соображать. Партия ведь дала указание. Николаев, комната оперативного отдела штаба морских сил Юго-Западного фронта. Морских сил? Эх, не у нас морские силы, пока у нас только вывеска. Рычит белый линейный корабль генерал Алексеев. 12-12-дюймовых орудий сверкают. Товсь залп! Товсь залп! Товсь залп! Сотрясается оборона Очакова. Какое дело? Терпи, браточки! Какое дело? Не сходи с ума, матрос! Партия соображения требует. Комната оперативного отдела, где комиссаром Иван Дмитрич входит старый друг. Глядят, сердца забились, черноморская ж кровь. Браточек родненький, Алеша, годочек, Ванечка, откуда, боже ж мой, совсем живой?
1: Поколесил, теперь на море, по степу стоп плавать, давай дело.
0: На море? А что можно делать на море? Пустынен порт, нет кораблей, море чужое, Крым не наш. Помнишь, Корнилова шлепали, в одной коечке спали, говорят матросы, в глаза глядят, счастливы, есть им о чем говорить. Один другому раны перевязывал под Белгородом зимой 17-го. Встал Ванечка. Подожди, прикрой дверь. Чего? Мигнул Ванечка. Спецы. Ага. Прикрыта дверь. Иди сюда. Смотрит Ванечка на карту. Врангель идет на север. Давай вникать, что тут сообразить можно. Вникнем. Я рассчитываю, что положение серьезное. Ясно ж, боже ж мой. Соображают два матроса. За окном черное, чужое море. Дымит далеко кордив чужих эскадр. Британские эсминцы типа WV дают за 35 узлов. Французов нужно учесть. Нужно учесть, что и

директиву, ответ дают. Дают телеграмму в ЦК КПБУ и Реввоенсовет Южфронта в Харьков. Предлагают себя на большое дело, совершенно секретно. До ЦК в этот же час добираются посланцы из Крыма. Нужны люди, средства, оружие. Хорошо, товарищи, вопрос будет поставлен. Тут как раз есть одна телеграмма. Берите матросов, тех, которые были среди 900 на 2/3 погибших за революцию. На всем этом деле Ленин, был конец июля, резолюцию написал: сделать, что можно. В Харькове идет настоящий разговор с товарищем Феликсом Коном, заведующим закордонным отделом Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Украины. Говорит старый большевик о партийном деле. Партия свой опыт передает двум бойцам. Потом о технике разговор. Уверены? Так мы ж, товарищ Кон, матросы. А все-таки не подведет техника? На простой, нерассчитанный бросок ЦК не даст согласия. Боже ж мой, сообразим. Скажите точно, вы гарантируете? Гарантию даем, боже ж мой. Отлично. До свидания, товарищи. Всего лучшего. Секретариат оформит. Встал, жмет руку. В карманах мандата ЦК и Реввоенсовета Южфронта. В головах план действия. Говорю, пока есть в живых хоть один наш матрос, не считайте море отданным. Едут два браточка в Таганрог. В Таганроге много друзей. У одного лицо покорябано пулей, другой оглох, третий хромает, четвертый сипит. Но все как один прекрасны, и золото горит над глазами, и флотский шаг великолепен. Ванечка и Алеша от партии на большое дело идут. Обдумали они. Берем подходящих? Берем. Совершенно своих. Только совершенно своих. Кончено. Никто ничего не знает о деле в Таганроге. Браточки же в базе сосредоточены. Был там у нас из грязи отвозных шаланд в 20-м году флот сделан. Не очень красивый, но раз пять гонял белых в Азовское море. Идут, гуляют Ванечка и Алешечка по Таганрогу. Поймает глазом старого братка Ванечка или Алешечка, кричит через площадь или с набережной. «Коля! Есть? Это ты или твоя копия?» «Я? Стой! Ваня, ты!» «Сойдутся! Дай пять! Живой еще? Пытаешь!» Вспомнят за родненькой Севастополь, за Одесс, за усе берега, за Мурочку, кошечку, за продольную. Эх, парни были. Ваня промолвит. Потопаешь со мной? Куда? На риск. Кое-чего есть. Больше ничего не скажу. Подумает Коля, каблуком стукнет, клешем, а клеш на 75 сантиметров тряхнет. Вирра якорь, топаю. Бумажечки оформят, раз-раз, матросов 10 взяли. Проверенные, совершенно свои. Тюху да матюху да колупая с братом, такие дела не посылают делать. В Ростов, в штаб Кавказского фронта. В штабе очень интересуются, но, извиняюсь, нельзя много всем знать. Подпольные комитеты Крыма, сколько там необъяснимо сильных людей, могут из-за одного слова пропасть. Вы нам только содействие окажите, это главное. Хорошо. В Ростове якорь отдали пока. В комнате у браточков тихо, все в сборе, дверь закрыта.

0: Окна наглухо, жара, спасу нет, а открыть нельзя. Товарищи, о дальнейшей цели. Между нас будет договор. Если кто одно слово скажет, даже же самому лучшему, любимому товарищу, даже же по партии, не то чтобы бабе, без суда бьем на повал. И обиды, пожалуйста, не иметь. Есть. Написали договор. Очень решительные все были, повторяю. Ну, а теперь к цели нашего назначения. Мы перекидаемся к Врангелю, в Крым, делать там Красную повстанческую армию. Есть. Делать будем из наших браточков, которые там остались в 18-м году и уже у горах работают, у Судаке. Есть. Усё прикинуто. По городу не шляться, чтобы не заметили, что группа нас. Воздухом дышите в окно. Есть. Пустынин, Новороссийский порт. На чем-то из Новороссийска группа должна идти в Крым. Первые дни августа 1920 года. Великолепно море, даль к долбу, изумрудно краски, перламутра на закате. Оставь об этом, красотолюб, давай о деле говорить. Море, район, выполнение задания ЦК. Так, надо соображать, на чем идти в Крым. Вот, на чем плавать, я вас спрашиваю. Я, Вишневский Всеволод, старшина моторных катеров Новороссийского военного порта. Ходим в море на барахле, контрабандисты смеются. И если мы тижаретти-багри поймали, к Врангелю турки шли, то это просто повезло. На моторной скорлупке шхуну взяли, а? Явно повезло. А все прочие катера в ремонте? Витязь, Рында, Воробей, Воин, Очаков, Медуза, Апраксин. Колдует над ними завод Судосталь, который уже месяц, кроме катеров, ни бум-бум. Морские силы! Эх! Пропадай ты, море изумрудное, раз на тебе дела делать нельзя. Ванечка идет к командиру Новороссийского военного порта. Ванечка в вольной рубашке с пояском, на пояске кисточки. Вольный гражданин, чтобы внимания не обращали. А матросы в вагоне сидят, в окно воздухом дышат. Показаться нельзя. Тут в Новороссийске старую братву каждая женщина с 18-го еще помнит. Ванечка у командира порта. Закрывает дверь плотно, послушал, нет ли кого за дверью, к столу сел, маузер положил. Дело, товарищ, на верность. Срок 3 дня. Тому, кто лишнее слово, смерть. Командир порта кивает головой, сразу понимает, соображения являются и стали планировать, что у порту есть исключительно катера в капитальном ремонте. Какие? Бывшие судовые из Келенбухты с пристрелочной станции, а кроме ничего, который в большей готовности. Витязь выйдет через 3-4 недели. Помолчали. Подпольные комитеты Крыма ждут ответа ЦК. Крым должен быть взят. Черная с золотом цепь, говорил я вам, не умеет ложиться. И флотским великолепным шагом ритм волн бьет землю. Не бояться, не бояться, говорит Ванечка, в 3 дня дать лучший катер у полной готовности. Есть. Звонит Ванечка. Барышня, дайте завод Судосталь. Судосталь? Кто? Здрась. Как там Витязь? Говорите, что скоро будет? Так. Недели через три? Никак? Да. А вы можете заехать поговорить на минуточку? Куда? На Серебряковскую.
1: Угу.
0: У ЧК.
1: Угу.
0: К предисполкома Новороссийска, парткому и ему. Катер нужно. Все совершенно секретно. Но ведь Витязь рейдовый катерок. Не возражаем. А вам идти 280 миль открытым морем?
1: Угу.
0: С грузом? Кое-чего есть. 12 тысяч патронов, бочка бензина, три пулемета, ленты, 15 верст кабеля, гранаты, телефоны, литература. Нас 12, да команда катерная. Ой-ой, многовато. Что же нужно сделать? Ремонт обеспечьте и дело в шапочке. Подумали товарищи. Будет, сказали исполком и партком. Точка. Ванечка сам токарь и моторист прошел тихонько на завод. Знакомых встретил, плавали вместе. Здоров, здоров. То да сё, навалитесь на ремонт, а? Мы что, вот материалу нет, а мы давай. Администрации ультиматум. Серьезная эта штука, ультиматум в 1920 году. Через три дня ведомость. Старшина Витязя у пристани глядит на катер. Куколка. Приятные вещи с ним говорю о погоде. В команде Витязя часть из невоенных. Спросишь, где, в каких боях был, сколько раз ранен, не ответит. Не были не ранены, с непобедимыми не сшибались. Темнеет дым на горизонте. Посты службы наблюдения и связи доносят. В море ходят неприятельские суда. С буруном за кормой летают чужие корабли вдоль наших берегов. Погибший наш флот у восточного мола лежит. Витязю в море идти, рейдовому катеру большое дело для революции делать. Воды катеру не хватит, пресный. Не хватит? Брось, хватит. Долой чугунные болванки из отсеков катера. Воду туда, котел питать. Выиграли. Радиус действия больше стал. Может идти, Витязь, 360 миль. По теории это не выходит, но, браточки, главным образом практики. 5 августа. Пошел Витязь с 12 и с командой. Матросы веселые, потому что привыкшие, а витязевцы, потому что думают, в Анапу идем, а в Анапе вино. А в Анапе по бульвару, что понад морем вечером бабцы ходят, к мужчинам чувства питают. Витязевцы на закат смотрят, мечтают. И 12 матросов на закат смотрят, наблюдают, где опасный дым затемнеет. Идет Витязь, на буксире крохотный моторный катерок гаджибей тащит. Ой, пригодился он. Гаджибея Ванечка и Коля перед походом ночью сами проверили. Палаткой закрыли, свечу засветили, мотор разобрали, прямо языком вылизали. Все опять собрали, как часы работают. Ч-ч-ч-ч, клянусь честью. По четвертому году служат матросы революции. Август 1920 года идет. Белый флот в море, английская эскадра. Не бояться, не бояться, какое дело? Мы в бой идем. У нас золотые имена кораблей на ленточках. Мой корабль, Ваня коммунист Волжской военной флотилии, погиб в бою 1 октября 1918 года. Спаслось из 80 35. Комиссар не сошел с корабля. Погиб. Запомните. Николай Георгиевич Маркин, балтийский матрос. Которые матросы живые остались, его дело продолжают. Курс Зюидвест 65, так держать, есть так держать. В открытом море идет Витязь. Суждена была ему встреча с белым кораблем. В Анапе коротко были, только топливо взяли. Угля нет, макуху дали. Идет Витязь в море, и спросить, может быть, хотят матросы друг друга, а долго ли жить осталось, но молчат. Совершенно ведь все свои были. Но команда витязевская удивилась. Куда же идем? Анапа за кормой осталась, Таманского берега не видно. Ша не гудет. Красивый мальчик, молодой совсем, говорит, отец, мать у меня остались, не дрожать, дрейфуны. Покорились парни, приказано не дрожать. Поворот, курс Норд-Вест 45, так держать, есть так держать. Фосфорисцирует, светится море, готовится сторожевое судно Белого флота в поход. К утру пойдет из Керчи к Советскому берегу. Машины прогреты. Ну, как-нибудь остановите этот поход. Витязь открывает маяк Чауда косту от Феодосии. Подвел компас. Витязю нужно намного миль к Весту, к судаку. Огонь вырывается из трубы Витязя, шуруют кочегары, макуха пламени бушует в топке. Огонь потух на маяке. Заметили Витязя с берега. Когда 300, 6300, 900 и другие сотни уходили из баз Балтийского, Черноморского флотов, знали, на что шли. Какое дело? Ну, замечено белыми. Будем дело спасать, не о себе думать. Так, Ванюша, так, Алеша. Лево на борт? Есть лево на борт. Кренится Витязь. Уйдет до утра к Таманскому берегу или нет? Идет сходящимся с Витязем курсом во тьме из Керченского пролива сторожевой корабль Белого флота. Стучит машина, пахнет маслом, линолеумом, жильем. Идет корабль. Звезды хороши, хороши звезды. По ним курс проверять хорошо. Вон полярная. Говорят братки о разном. И вдруг в котле трубки потекли. Так. На рассвете на Витязи. Слева на горизонте дым. Да, дым. Глаз определяет сразу. Идет корабль на пересечку. Такое-то дело, товарищ. Товарищи, приготовиться спокойно. А тут трубки в котле совсем потекли. Стал Витязь. Спокойно, товарищи. Мачты и надстройки белого корабля уже видны. Режет он прямо. Не бояться, не бояться. Какое дело? Нас убьют, другие пойдут. Если даже один матрос в живых останется, не считайте флот конченным, а море отданным. Заводи мотор. Есть. На Гаджибее пошел мотор. Натянулся буксир, и Гаджибей тихо потащил Витязя. Белый корабль приближается. Без команды не действовать. Пулеметчики наводить все время. Соображать дистанцию. Капсуля в гранаты всем заложить. Есть. Режет, пенит воду сторожевик. Говорят между собой на Витязе и Гаджибее. Ну, до свидания, браточек. Хо, к подшкиперу морскому видно, а? Эх, клёш остался на берегу. Идеал, мечта. Команду даем. Флаг поднять. Захлопал по ветру флаг из красного флагдуха. Имеете белое средство для опознания. В прятки не играем. Бегут ниже и ниже колесики на прицелах пулеметов. Ленты у нас во флоте пулеметные. На Зе, на Ять, на 25, по 400 патронов. На мостике сторожевика в бинокли и в трубу Цейса глядят. Первый выстрел дать предупредительный. Есть. Аврал вдруг вопят. Подождите, лево на борт. Есть лево на борт. Круто повернул сторожевик. По воде кривую дорожку темную и светлую оставил, дернул.
2: дернул к норду, от нас удирает. Говорят, на катерах живы, вроде. Ой, яблочко, да ты на веточке. Не галдеть, тирирамы, помпамы, тирират-та-та. Тащит гаджибей витязя в Анапу. В чем дело, товарищи? Как понять, чего он ходу дал? Ты меня живого скушай, не знаю. Опять подходит катера к Анапе. С берега пулеметы. Та-та-та-та-та-та-та. Здрасте. Хотя понятно, никто же про нас не знает. Все в совершенном секрете. Под огнем терпим. Обидно только от своей же пули. Обошлось. Выскочили на берег, навстречу цепь. Красноармейцы. Разобрались свои. Чего вы? Подводная же лодка. Где? Эвон? Так это катера наши. Ну, а как сюда попали? Мигнул Ванечка своим, лепит. С ремонта на пробу вышли. Бросили витязя. Котел сдал. Команде витязевской на прощание. Кто стукнет про дело, не жить. Адрески ваши взятые в блокнотики. Нет, мы ничего. Осталось 12 матросов. Ну, а дальше? Один, может быть, из читателей спросит. 12 человек, 12 тысяч патронов, бочка бензина, 15 верст кабеля, телефоны, 3 пулемета, ленты, гранаты, литература. Это все на гаджибее? Вы с ума сошли? Братки ответят. Мы? Вы? Закройсь. Другой. А слабо на катере идти? Слабо? Слабо. Слабо, слабо. Закройсь. Пошли бы вы, все боязливые. Не мешать, ну, брысь! Партийные дела ни трусами, ни на слабо не делаются. Ванечка опять палатку берет, свечку берет, лезет, разбирает мотор, языком его вылизывает, проверяет всю ночь. Мотор как часики, ч-ч-ч-ч. Браточки по бобцам ударяют, живые же люди. Расчет бензина сделали, хватит. Вот как грузоподъемность выдержит катерок. Тут не в слабо, повторяю дело, а в расчете, в ЦК подчеркивали же. Грузят 12 тысяч патронов в цинках, 3 пулемета, ленты, телефоны, 15 верст кабеля, гранаты, бочку бензина, литературу. Ушел катерок в воду по самый бортик. Хорошая волна вдарит, прощай. Задуматься надо. Подпольные комитеты Крыма ждут. Выхода нет. Надо идти. Запускай мотор. Есть. Потопал гаджибей ночью. Стал у руля Алёша, согнулся весь. На компас смотрит, румпель держит. Волна бьет, удар, получая ведра 3-4. Откачивают братки без остановки. Бросает катерок, ой-ой, лагом не стань, перевернет. Звездное небо и море. Море бушует, в книжечках говорится, а у нас говорят, свежий ветер. Подходяще все-таки идти, потому что поход в ночи скрыт. По 4-му году служат матросы революции. В ночь этого похода на гаджибее, посланном партии на хорошее дело, заснул матрос на вахте у мотора. Подремывал и Ванечка перед своей вахтой. Услышал, мотор дает перебой, пах-пах-пах. Ринулся Ванечка, сходу остановил мотор. Как руку не сломало, непонятно. Николай, вскинулся тот, ась, что ты наделал? Труба питания для охлаждения мотора аж красная, накалилась. Проспал Коля. Шепчет Ванечка, Колечка, дорогой, если мотор не пойдет, имеешь пулю. Матрос очень тихо спрашивают, пойдет мотор? Ванечка берется за мотор, швыряет катерок. Ой, гроб, Черное море такое большое, а наш катерок так мал.
0: Хлещет вода, все мокрое давно. Румпель ворочают, не пускают катер лагом стать. Спасают дело. Ждут в ЦК донесений о группе. Ничего нет. Отливай, отливай, браточки, беда. Того от Ванечки давай, есть сейчас. Живей! Бьет волна. Во тьме работает Ванечка. В два ковша отливает воду из катера, швыряет, стукает людей. Ветер остовый несет к белым. Поет Гриша, давай, давай, давай, не задерживай. Я даю, даю, даю, да не задерживаю. Отливают, не задерживают. Ваня, как? Обожди. Но все-таки пусть мотор стынет, иначе порвет, если пустить. Ванечка, делай, как понимаешь. Забивает Ваня того там трубу. Надо дать время остыть трубе. Значит, еще будет швырять. Может, перекинуть оверкиль. Какие матросы были. Полное доверие получили от ЦК на такое дело. И то побелели их лица. Клянусь честью, все молчат. Выждал Ванечка, ручку мотора берет. Ванечка здоровый. В Екатеринодаре на силомере 18 пудов выжимал. Народ смотрел, ай, морячок. Дернул ручку раз, не работает. Дернул ручку два, пах, пах, не работает. Волна кидает. Ваня дух перевел, берется в третий раз за мотор. Ну, не возьму, закуривай, придется. Николай воду отливает со всеми, во-вторых, ждет от Ванечки или кого другого участи. Бросает катерок, спасения нет, вода хлещет. Ваня взял ручку, рукава закатал, рванул, сердце не выдерживает. Еще мотор пах-пах, тукуч-пах-ч, ну-ну! Заработал! Ваня за мотором, как за младенчиком, ходит. Коля перед всеми извиняется, от переутомления вишла. Ну ладно. Ванечке дают газу, баночку, вино или водку у нас так называется. Дернул, согрелся, мокли же всю ночь. Двигают братки к Крыму ближе. По береговому шоссе и береговым дорогам на южном берегу Крыма посты, патрули от Керчи к Феодосии, к Коктебелю, Атузам, Судаку, Новому Свету, Кипсихору, Алуште. Всякие с моря суда наблюдают. Чуть что, тревога. Берег Крыма открыли. Маяк Меганом увидели. Так, живем у Врангеля. Здравствуй, Крым, Севастополь забираем, боже ж мой! А Ванечка сам крымской, севастопольской, держит гаджибей к судаку самым малым тихим ходом в бухту. Но в бухте всякий черт окликнуть может, может шухер подняться и неприятность. Поэтому приходится рисковать. К скалам подходим, дошли. Тихо все в воду лезут, на себя весь груз берут. 12 000 патронов, 3 пулемета, ленты, 15 верст кабеля, гранаты, телефоны, литературу. Литературу не замочи, плыви, над головой подымай. Есть, есть, стараются все, на камни выбрались. Катерок порубили и в воду, следа нет. Отработал свое в сторону, а то улика. Подались в горы, ущелье водой промыто. Повалились спать все. Один на часах стоит. Говорил же я, если хоть один матрос в живых останется, не считайте море отданным, а флот конченным. Какое дело, море в руках белых и флота Антанты. Партия говорит, нужно перекинуться. Есть! Перекинулись! Светает, ветер стихает, зыбь утихает, часовой будет. Вставай! Вставай, ну! Встали. В горы надо уйти поглубже. Пошли, все в порядочке. Вдруг окрик.
2: Стой, кто идет?
0: По кустам треск. Всякое случается. Как бы точно не рассчитать, бывает и не все выходит. Да, бой принять это пустяки, а вот как с делом?
2: Кто идет?
0: Молчат. И снова.
2: Кто идет?
0: Колечко вину свою искупить хочет. Один полез в кусты на разведку. Ждут все, приготовились. Из ущелья крик.
2: Свои, топай сюды!
0: Еще один для осторожности лезет. Не маленький, хитрых сами учим. Знаем, как под наганом все, что угодно, случиться может. Ждем все. Опять крик.
2: Ей-бо, свои!
0: Тогда еще трое полезли. Условились, если свои, по шифру кричать без сомнения.
2: Свои, без сомнения!
0: Партизаны, оказывается, были. И матрос один среди них. Но если б ваш годок на руке нам якорь не показал, бой бы сделали, побили б вас.
2: О, а может вас, а? И пошел хороший разговор, и пошел,
0: и дни пошли с боями. В ЦК донесение послали. Через море в мешках муки на Филюге к Синопу и дальше по горам Анатолийским на Кавказ пробрался Иван Дмитриевич. Доложил, сработали, разложение в белых есть, флот действует. А ему объяснили, почему белый корабль от нас дернул. Разведка наша узнала. Принял он катерки наши за торпедные, страх от них. И еще, Ванечке орден Красного Знамени дали.

0: приготовленную рыбу нарезать на куски, ошпарить кипятком и обмыть холодной водой.
1: Очистить, промыть и нарезать шампиньоны или белые грибы.
0: Разместить все в кастрюле, посолить, посыпать перцем, полить белым вином.
1: Влить стакан рыбного бульона, смешанного с томат-пюре.
0: Накрыть кастрюлю крышкой и варить 15-20 минут.
1: Подавать рыбу с жареным или отварным картофелем
0: и малосольными огурчиками. Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь. Дорогие друзья, мы надеемся, что вы уже позавтракали.
1: А тем, кто еще не позавтракал, мы, авторы и ведущие еженедельной воскресной программы «Отдушина» Марина Ланда и Михаил Черняк, искренне желаем приятного аппетита.
0: Потому что без аппетита слушать сегодняшний выпуск нашей программы нельзя.
1: Ибо, несмотря на то, что чревоугодие – это один из семи смертных грехов,
0: мы все-таки хотим пригласить всех вас в это утро бодро и радостно воскликнуть вместе с нами.
2: Кушать подано!

0: у самовара, и я, и моя Маша. А на дворе совсем уже темно, как в самоваре, как кипит страсть наша. Смеется месяц, весело в окно. Маша чай мне наливает, и зорь идет, так много обещает. У самовара, и я, и моя Маша, прикуску чай пить будем до утра.
1: Хорошая песня.
2: Особенно она дорога нашему с Машей сердцу, дорогие друзья, по той простой причине, что
1: от этого самого самовара, про который поется в песне, и пошла идея нашей передачи.
2: Да, так оно и есть.
1: Только сидим мы сейчас, к сожалению, не у самовара, а у микрофона.
2: Машенька, ты не расстраивайся. Рядом с тобой мне приятно сидеть у микрофона так же, как и у самовара.
1: Слезы уже в который раз мешают мне слушать тебя. Ты настоящий джентльмен.
2: Спасибо.
1: Рядом с тобой, Мишенька, тоже что у самовара, что у микрофона. Однако вернемся к чаю. Почему-то принято считать чаепитие чисто русским народным занятием.
2: Запечатленным не только в песнях, но и в живописных полотнах. Купчиха за чаем, например, Кустодиева.
1: Чаепитие в Мытищах. Но да, надо сказать, что это аппетитное и задушевное занятие свойственно не только нам. И то, что приятно попить чайку вдвоем, понимает, и в Америке тоже.
2: Tea for Two, Ella Fitzgerald.

0: Да, Машенька, вот слушаю эту песню и думаю...
1: Что?
0: Да вот думаю, хорошо, хорошо. Но уж очень как-то изысканно, томно, в джазовой манере. Так у нас чай не пьют. Такая атмосфера чаепития нам глубоко чужда.
1: Да, наши люди с огоньком, шутками да прибаутками по 5-8 стаканов.
0: Одним словом, и темп другой.
1: И интонации.

0: Вот эта интонация уже более знакома.
1: Да, это что-то родное, близкое.
0: Конечно, Миша, чай пьют, наверное, в любом конце земного шара. Но вот другое дело, как пьют и с чем?

0: Вот, пряники. Ну, кто этим еще может похвастаться? Ни одна страна мира не знает по-настоящему вкуса чая с пряниками.
1: Размечтался. Какой ты наивный, Миша.
0: А что?
1: А то в Германии, например, тоже есть свои пряники, не волнуйся. Причем секрет их приготовления передается с поколения в поколение уже 400 лет.
0: Маш, ты меня расстроила.
1: Не грусти. Я знаю, как утешить твои кулинарно-патриотические чувства. Mm-hmm. Есть такое блюдо. Оно и само по себе вкусное, а уж с чаем особенно.
0: Да ну.
1: Представляешь себе самовар, масленица, Дуня и Петр Лещенко.

0: горячка при земли.
1: Блин, розовый и жирный, как балык, горяч, как поцелуй в любви искусной девы, лежит во рту, ласкает мне язык, и слышатся волшебные напевы. То за ушами мускулы скрипят, во рту слюна, как бешеная, бьется, желудок мой блинам навстречу рвется и не отступит ни за что назад. Продолжение этой эпической поэмы я вам советую прочесть в журнале «Новый сатирикон» за 1909 год. Да, хорошо.
2: Хорошо-то хорошо. Только я не понимаю, что это мы с тобой так чаем увлеклись.
1: Да, действительно, как-то минуя первое и второе, мы сразу перешли к третьему.
2: И это без всякого антреме.
1: Господи, а это еще что такое?
2: Ничего не знает. Живет как в лесу. Между прочим, без антреме ни одна приличная семья в 19 веке не обедала.
1: Маша, что такое антреме?
2: Антреме – это прокладка между блюдами. Например, между мясным и рыбным. Вторым давали сыр или какие-нибудь фрукты. Что-то такое легкое, воздушное, чтобы было не очень сытно.
1: Чтобы была такая пауза, да?
2: Да.
1: Ага, теперь я понимаю, откуда пошла наша рекламная пауза. Это нечто вроде антреме.
2: Мальчик, ты откуда? Ты, наверное, заблудился?
3: Если вы полагались, Сникерс. Сникерс, батончик из молочного шоколада. Жареный арахис и мягкая карамель. Сникерс – это лучший способ утолить голод. Satisfaction!
2: Ты куда, мальчик? Можешь сказать, что хотел? Ушел.
1: Да.
2: Вот что такое антреме.
1: Да, нам бы их французские заботы. Нет, ей-богу, у нас все было проще, без всяких там антреме. Вот, Маш, вспомни свое детство золотое, как нас учили.

0: Ой, Миш, нахлынуло. Пионерский лагерь, костер, печеная картошечка.
1: Да, ну вот эту песню про картошку мы, конечно же, не пели. Лично я ее услыхала от мамы.
0: Я тоже, но мы уже пели другую песню. Вот, например, был любимый шедевр для игры «В зримую песню».

0: Или была песня про лягушку, помнишь? Ну вот пришла лягушка, прожорливое брюшко, прожорливое брюшко.
1: И съела кузнеца.
0: Представьте себе, прожорливое. Ой, весьма специфическое отношение к еде.
1: Да.
0: Жаль только, что такая печальная история.
1: Ну что поделаешь, вообще в детских сказках все время кто-нибудь кого-нибудь съедал. Или, по крайней мере, собирался съесть.
0: Да.
1: Серый волк, например, то зайчиков, то мальчиков, то красную шапочку. Или там змей Горыныч.
0: А уж бедный колобок как настрадался. Ты, кстати, пробовал когда-нибудь колобок?
1: Нет.
0: Я тоже. Это, наверное, останется самой большой загадкой русской кухни.
1: Да. Так же, как большой загадкой будет, почему такая, в принципе, фруктовая песня
0: стала матросским танцем. Правда, я не знаю, плясали ли этот танец матросы, но множество лет он украшал школьную самодеятельность.
1: Не знаю. Я лично яблочко не танцевал. Я читал Пушкина. Ну, правда, тоже о еде. Вошел и пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. Пред ним ростбиф окровавленный. И трюфли роскошь юных лет. Французской кухни лучший цвет. И Страсбурга пирог нетленный. Меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым.
0: Браво, Мишенька! Ой, опять мальчик пришел.
1: Мальчик, ты нам хочешь Пушкина почитать?
2: Твикс. Две балочки хрустящего песочного печенья, густая карамель и великолепный молочный шоколад. Решил передохнуть? Валю, Твикс. Твикс, сладкая парочка.
0: Вот тебе и Пушкин, Миша.
1: Да.
0: А вот вкусы моих сотоварищей по двору, когда я была маленькая и не знала, что такое твикс, были проще. Тема еды у нас выражалась незатейливыми песенками, типа «По улице ходила большая крокодила», знаешь?
1: Да.
0: В зубах она держала кусочек одеяла.
1: Еще
0: да.
1: Вот мое любимое «У девушки с острова Пасхи».
0: Да, но каждую ее пятницу лишь солнце закатится, кого-то жуют под бананом.
1: Да, Маша, уж лучше бы ты яблочко танцевала.
0: А не забывай, моя школьная столовка.
1: Ой.
0: Ты помнишь, как на большой перемене, сметая все на своем пути, мы неслись к этим булочкам и молоку в пакетиках, к этим незабвенным вафлям.
1: И к этому чудесному салату за 12 копеек.
0: Не надо о цифрах. А между прочим, моя одноклассница, может быть, под влиянием воспоминаний о школьной столовой, посвятила свою жизнь общепиту.
1: Господи, что же это у вас за столовая такая была?
0: Ну, тут я, может быть, перегнула, конечно.
1: Да.
0: Может быть, на нее подействовала романтическая история работницы питания, рассказанная в фильме «Карнавальная ночь».

0: свет.
1: Маша, я надеюсь, что твоя одноклассница нашла свое счастье в общепите так же, как и Танечка. И это очень хорошо, потому что многие, даже великие и знаменитые люди, долго не могли найти свое счастье и мучились всю свою жизнь.
2: Это что ты имеешь в виду?
1: Да вот рассказывают, будто знаменитый Джоаккино Россини никак не мог выбрать между кулинарией и музыкой. Представляешь, как он мучился? Он все время, его грызла совесть. Ах, зачем я трачу время на музыку, когда мог бы быть великим поваром?
2: Бедненький, хотя я его понимаю. Тогда был культ еды. Все ходили упитанные, никто и думать не думал о проблеме похудания. Зато сейчас этой проблемой озабочены, по-моему, все.
1: Да, Гербалайф, ультравид, диеты там разные.
2: Ой, ерунда все это. Есть верное средство быстро похудеть.
1: Какое?
2: Влюбиться. Недаром же говорят, по кому сохнешь.
1: Да? А я вот знаю, например, историю о том, как из-за любви человек съел столько.
3: Огни как-то сверкали, потрескивал мороз. Торчала продавщицы наружу только нос. Она в громадных валенках, тулупе и платке все жалобнее и жалобнее взывала на катке.
4: В продаже есть мороженое,
3: есть продаж.
4: В стаканчике положенное.
3: Потрясающе.
4: Отличное, клубничное, пакетики, брикетики и даже
3: эскимо.
4: Бедняжку-продавщицу мне жаль от всей души. Я тотчас к ней направил стальные бегаши. Под черными ресницами сияла бирюза. И заглянув нечаянно в прекрасные глаза, я начал есть мороженое, в стаканчике положенное.
3: Отличное, клубничное, пакетики, брикетики и даже
4: эскимо.
3: Внутри он стал холодный, как холодильник ЗИС.
4: Но сердце запылало, хоть нос был очень сиз. И вот, набравшись смелости, покуда был запал, решил я объясниться ей, но голос мой пропал. Я столько съел мороженого, в стаканчике положенного.
3: Отличного, клубничного, пакетики, брикетики и даже
4: эскимо. Неделю проболел я и вновь сюда пришел.
3: Но девушки в тулупе нигде он не нашел.
4: Я все проспекты города, клянусь вам, обойду. И все, что ей не высказал, скажу, когда найду. О, где же ты, мороженое, в стаканчике положенное. Отличное, клубничное,
3: пакетики, брикетики.
4: О, где ж ты, эскимо?
2: Эту трогательную историю о жертве во имя любви нам с вами поведал молодой Аркадий Райкин.
5: Ой, наш мальчик пришел.
1: Опять, наверное, что-нибудь хочет нам сказать.
5: Ну?
6: Баунти. Сочная мякоть кокоса. Сливочное мороженое и молочный шоколад. Устоять невозможно. Баунти. Не просто мороженое, а райское наслаждение.
5: Ой, как вкусно сказал. Наверное, пробовал.
1: Да, пусть все дети пробуют и побольше.
2: И не дай бог им испытать то, что испытали герои мюзикла «Оливер».

0: у которых есть что есть...
1: Те подчас не могут есть.
0: А другие могут есть.
1: Да сидят без хлеба.
0: А у нас тут есть что есть.
1: Да при этом есть чем есть.
0: Значит, нам благодарить...
1: Остается небо.
0: Ах, дорогие друзья, мы желаем вам, чтобы у вас всего было вдоволь.
1: Чтобы у вас всегда был повод заглянуть в кулинарную книгу.
0: Так что приятного аппетита! Вам желают режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Надежда Исаева, авторы и ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк.
1: И прощаясь с вами на целую неделю, мы ждем ваших писем по адресу 191011, итальянская 27, авторский канал, программа «Отдушина».

0: дальше, товарищи? Что дальше? Что?
1: Говорит Ленинград. В эфире радиожурнал «Музыкальный Ленинград».

0: Семен Семенович Максимовский.
1: Что же мы издали в этом году и собираемся издать в ближайшем будущем? Если говорить о нотных изданиях, то это сочинения советских композиторов-ленинградцев, композиторов прибалтийских республик, произведения русских и зарубежных классиков и, конечно, самые разные книги. Имя талантливого ленинградского композитора Бориса Тищенко хорошо известно не только в нашей стране, но и за ее пределами. Недавно вышла из печати партитура его концерта для фортепиано с оркестром, сочинение часто звучащего и по радио, и с концертной эстрады. В скором времени мы выпускаем еще одну партитуру этого автора. Это балет «Ярославна», с успехом идущий у нас на сцене Малого театра оперы и балета. Сейчас вы услышите фрагмент первого акта балета Тищенко «Ярославна».

В течение многих лет Ленинградское отделение издательства «Музыка» уделяет серьезное внимание публикации и сочинений композиторов Советской Прибалтики, Латвии, Литвы и Эстонии. Только что вышли или выйдут в свет в ближайшем будущем партитуры 7-й симфонии эстонского композитора Яна Рятса и кантаты литовского композитора Эдуардаса Балсиса «Солнце несущее», содержание которой навеяно образами книги «Человек» лауреата Ленинской премии Межелайтиса. Находится в производстве клавир оперы известного латышского композитора Маргера Зариня «Опера нищих» и хоровой цикл замечательного эстонского композитора Вельо Тормиса «Слова Ленина», «Баллада о Марьямаа», «Заклятие железа». За этот цикл автор в 1974 году был удостоен Государственной премии СССР.

Обращаясь к русской классике, мы всегда ставим перед собой задачу пополнить нотные библиотеки какими-либо произведениями, доселе еще не публиковавшимися. Такими на этот раз стали увертюры к операм водевилям популярнейшего композитора XIX века, выдающегося мастера русской вокальной лирики Александра Александровича Алябьева, автора всемирно известного романса «Соловей». В издание вошли партитуры увертюр к комической опере «Лунная ночь», к операм водевилям «Утро и вечер», «Домашний спектакль» и другим. Издание будет ценным вкладом в русскую музыкальную литературу до глинкинской поры. Послушайте сейчас увертюру к опере водевилю «Утро и вечер».

А вот если говорить о музыке 20 века, то на очереди издание балета Игоря Стравинского «Игра в карты». Сочиненный в 1936 году, балет представляет значительный интерес. Обаятельная музыка полна живости и остроумия.

0: Но самым, можно без преувеличения сказать, большим событием будет выход в свет жемчужины русской музыкальной классики, гениального творения Модеста Петровича Мусоргского, народной музыкальной драмы «Хованщина». Это, собственно говоря, дополненное издание в редакции Павла Лама, опубликованное еще в 1931 году. С тех пор «Хованщина» в этой редакции не переиздавалась. Как известно, ранее была осуществлена редакция Римского-Корского. Позднее новую редакцию сделал Шостакович. Существовала еще редакция Стравинского и Равеля, но она не сохранилась. Работа Лама сыграла важнейшую роль в освоении творческого наследия гениального композитора. Так как Лам стремился издать «Хованщину» с приведением всех вариантов авторского музыкального текста, где, по выражению академика Асафьева, жалко жертвовать малейшей долей выразительнейших звучаний. Именно поэтому наше новое издание еще больше приближено к подлиннику. По автографам композитора выверен весь текст оперы, как музыкальный, так и словесный, и в него внесены дополнительные уточнения. Эту большую работу проделали доктор искусствоведения Анатолий Никодимович Дмитриев и кандидат искусствоведения Алексей Вениаминович Вульфсон. Послушайте сейчас сцену из первого акта оперы.
1: Подойду, подойду под Ивангород, вышибу, вышибу камень.

0: равия царей младых.
1: От недругов лихих, бояр спесивых, лихоимателей, казны грабителей.
2: А теперь пора сказать несколько слов о наших книгах. Здесь в первую очередь следует назвать только что вышедшее роскошное издание книги-альбома «Театр оперы и балета имени Кирова». Оно приурочено к прошедшим в июне гастролям театра в Москве. Книга начинается с краткого очерка истории театра с 1783 года до Великого Октября. Два основных раздела об опере и о балете рассказывают о выдающихся мастерах, о спектаклях, осуществленных на сцене театра вплоть до нашего времени. Откроем сейчас эту книгу на странице 41, посвященной народной артистке Советского Союза Софье Петровне Преображенской. Выдающееся событие в истории театра – приход в оперную труппу ученицы Ершова Софьи Петровны Преображенской. Голос исключительной красоты и выразительности, умение в пении создать образ яркий, сильный, волнующий и до предела убедительный передавали всю полноту переживаний Марфы, Амнерис, Азучены, Артруды, Любаши. Сейчас прозвучит в исполнении Софьи Петровны Преображенской ария Любаши из оперы Римского-Корского «Царская невеста».

0: Я назвал здесь лишь несколько наших изданий, а мы выпускаем их свыше 120 в год. Не названы многие издания русской и западной классики, а также издания, посвященные предстоящему в будущем году 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Но об этом в следующий раз.
1: У нашего микрофона выступал директор ленинградского отделения издательства «Музыка» Семен Семенович Максимовский. Продолжаем выпуск радиожурнала «Музыкальный Ленинград».
2: Сегодня мы хотим представить нашим радиослушателям победителя международного конкурса имени Баха, молодого ленинградского пианиста Михаила Волчка.

0: Михаил Волчок сейчас в нашей студии. Я думаю, Миша, что нашим радиослушателям интересно было бы услышать ваш рассказ и о самом конкурсе, и о том, что послужило основой вашего особенного интереса к творчеству Баха.
1: Сочинения этого композитора в течение вот уже многих лет занимают большое место в моих программах. Но это совсем не означает, что я замкнулся на Бахе. Кстати, программа первого в моей жизни конкурса – это был Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей 1972 года – отличалась большим разнообразием. Я играл тогда и Чайковского, и Гайдна, и Листа, и Мусоргского, и Баха.
0: И чем тогда кончился для вас этот конкурс?
1: Я занял первое место. Потом был всесоюзный конкурс, где программа была еще более разнообразной. Как известно, она почти полностью дублирует программу международного конкурса имени Чайковского. Тогда я был еще студентом консерватории.
0: А в каком году вы ее окончили?
1: В 1974 году по классу профессора Павла Алексеевича Серебрякова. И вот в течение последних 2 лет я непосредственно готовился уже к баховскому конкурсу. На мой взгляд, конкурс имени Баха обладает своими специфическими трудностями. В его программе практически отсутствуют чисто виртуозные произведения. Большой удельный вес произведений Баха предполагает специальное глубокое изучение стиля, причем не только за роялем. Мне пришлось обратиться к многочисленным литературным источникам, порой весьма противоречивым. Как раз на конкурсе и удалось услышать, насколько по-разному музыканты понимают Баха. В первом туре участвовало 44 пианиста. Исполнение одних и тех же произведений часто было совершенно противоположным по стилю. Победило, как мне кажется, представление о баховской музыке как о музыке полнокровной, близкой нашей современности. Одним из сложнейших произведений, которое я исполнял на втором туре, была хроматическая фантазия и фуга Иоганна Себастьяна Баха.

0: У микрофона выступал победитель международного конкурса имени Баха, ленинградский пианист Михаил Волчок. Недавно указом Президиума Верховного Совета РСФСР ленинградскому композитору Георгию Анатольевичу Портнову присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств. Ленинградцы хорошо знают и любят творчество этого композитора, автора таких популярных песен, как «Неужели это мне одной», «Здравствуй, учитель», «Песенка о Люське», «О зависти» и «О цветах». В Ленинградском театре музыкальной комедии идут его опереты «Улыбнись, Света», «Друзья в переплете», «Верка и алые паруса», «Третья весна». А малыши с удовольствием слушают пластинку с записью музыкальной радиосказки Портнова «Ухти-тухти». Напряженную творческую работу композитор успешно совмещает с большой общественной деятельностью. Будучи сначала главным редактором музыкальной редакции телевидения, затем заместителем директора по творческим вопросам театра оперы и балета имени Кирова, а теперь секретарем партийной организации Ленинградского союза композиторов, Георгий Портнов много времени и сил отдает пропаганде советской музыки, вопросам эстетического воспитания детей и юношества. Уже более 25 лет деятельность композитора связана с работой музыкальной редакции Ленинградского радио, где постоянно звучат все его новые произведения. Сегодня мы пригласили Георгия Анатольевича к нам в студию и попросили рассказать о последних своих работах.
1: В прошлом году, когда наша страна отмечала 30-летие победы в Великой Отечественной войне, я написал поэму для симфонического оркестра и чтеца «Обращение». В ней я использовал прекрасные стихи Самойлова и Всеволода Багрицкого. Впервые это сочинение прозвучало на открытии памятника на площади Победы, а затем на открытии фестиваля 12-й Ленинградской музыкальной «Весна». Я хотел бы сейчас предложить вниманию слушателей фрагмент этой поэмы.

Песня, наверное, всегда будет одним из жанров, к которому никогда не остынет моя любовь. Сегодня прозвучит песня на стихи Ильи Резника, которую исполнит солист Клен-концерта Лидия Кондратьева. Песня называется «Придет любовь».

Сейчас с драматургом Генрихом Рябкиным и поэтом Кимом Рыжовым мы работаем над новой лирической музыкальной комедией, рассказывающей о наших современниках. В дни работы 25-го съезда КПСС в эфире впервые прозвучала моя последняя работа для эстрадно-симфонического оркестра Ленинградского радио «Увертюра. Пусть всегда будет солнце». Импульсом для написания ее послужила чудесная песня Аркадия Островского, а содержание, тема «Увертюры» – это чистое небо над нашей родиной.

У микрофона выступал заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Портнов. На этом мы заканчиваем очередной выпуск радиожурнала «Музыкальный Ленинград», который подготовили звукорежиссер Мария Клеенышева, редактор «Музыкадлец» и диктор Виктор Петров.

Выступает лауреат международного конкурса и премии Ленинградского комсомола, Ленинградский ансамбль «Дружба».

Стихи Роберта Рождественского, музыка Макроусова, песня из кинофильма «Неуловимые мстители».

Песня «Облака». Стихи Роберта Рождественского, музыка Александра Броневицкого. Поет заслуженная артистка республики Эдита Пьеха.

А город подумал, а город подумал, учения идут. А город подумал, учения идут.

лежат посреди тишины отличенные парни.

Я прочту несколько стихотворений и хочу начать с отрывка из поэмы «Посвящение». Поэма посвящена памяти Юрия Гагарина, хотя его фамилия ни разу в ней не упоминается. У развилок холодных, с каждой смертью старея, мертвых так и хоронят, чтобы в небо смотрели. Посредине планеты, в громе туч грозовых, смотрят мертвые в небо, веря в мудрость живых. Бродят реки в потемках, и оттуда со дна смотрят парни в буденовках крутого сукна. Те, которые приняли пулеметный горох, над зеленую Припятью оборвали галоп, задохнулись от гнева, покачнулись в седле. Смотрят мертвые в небо, как их много в земле. Тех, кто пал бездыханно на июньской заре, тех, кто умер в Дахау, тех, кто канул в Днепре, бредя ролью трубастой, будто лука изгиб. Смотрит Женька Урбанский, удивясь, что погиб. Ливень пристани моет, жирно хлюпает грязь, в небо мертвые смотрят, не мигая, не злясь. Ах, как травы душисты, как бессовестна смерть! Знаю, жить после жизни надо тоже уметь. Равнодушно и немо прорастает былье. Смотрят мертвые в небо, как в бессмертие свое. Значит, все-таки есть она, глупая смерть, та, которая вдруг без глубинных корней, за которой оркестром стонать и греметь. Глупо, глупая смерть. А какая умней? А в постели умней? А от пыток умней? А в больнице, в убожестве краденных дней? А в объятиях мороза под скрипы саней где умней? Да и как это можно умней? В полыхании пожара, в разгуле воды, в пьяной драке, где пастбище делит межа, от угара, от молнии, от клеветы, от раскрашенной лжи, от слепого ножа. Смерть ничем не задобришь, привыкла к дарам. Вот Гастелло летит с перекошенным ртом, он при жизни пошел на последний таран, все при жизни, а смерть наступила потом. Горизонт покосившийся, кровь на песке, и матросов надзот навалился плечом. Он при жизни подумал об этом броске, все при жизни, и смерть тут совсем ни при чем. Голос радио, падает блюдце из рук, прибавляется жителей в царстве теней. Значит, глупая смерть та, которая вдруг, но если не вдруг, постепенно, умней, все равно ты ее подневольник и смерть, все равно не поможет твое, отвяжись. Впрочем, если есть она, глупая смерть, это все-таки лучше, чем глупая жизнь. Кто-то заплакал, кто-то заохал, бодрые песни лезут из окон, и поговорка вновь торжествует незаменимых. Не существует трусы, герои, прачки, министры. Все заменимо. Все заменимы. Все заменимо. Действуя четко, сменим давайте Бога на черта, шило на мыло, пешку на пешку. Это привычно и неизбежно. Сменим давайте горы на поле, зава на зама, зама на пома, а панихиду на именины. Все заменимо. Все заменимы. Значит, напрасно крестили нас в ЗАГСах. Зря мы считали годы без засух. Зря утопали в пахоте вязкой, бредили вязью старославянской.
Зря мы пудовым кланялись щукам, зря композитор тему нащупал, зря архитектор кальку изводит, зря над могилами матери воют, зря нас дорога однажды сманила. Все заменимы, все заменимо. Я наполняю легкие гневом. Я вам клянусь, пошатнувшимся небом лжет поговорка, врет поговорка. Незаменимо катится Волга, незаменимы ветры над взморьем, незаменимы Суздали Смольный, незаменимы отцветы флага, незаменимо добрая фляга, зерна морожки, тень от платана. Незаменим академик Ландау, незаменима и окрыленна резкость конструктора Королева. Даже артисты цирков бродячих, даже стекольщик, даже жестянщик, кок, над которым не светятся нимбы, незаменимы, незаменимы. Каюсь, но я признаю неохотно, жизнь не окончится с нашим уходом, внуков, чей путь еще даже не начат, незаменимые бабушки нянчат. Знаю, родятся под Омском и Тулой, в горной глуши, за серебряной тундрой. Знаю, взойдут на асфальтовых нивах новые тысячи незаменимых, незаменимых в деле и силе, незаменимых будто Россия, пусть знаменитых, незнаменитых, незаменимых, незаменимых.

на земле, безжалостно маленькой. Жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. И однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике, вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.

Я хочу вам прочитать две сказки. Сказки для взрослых, в общем-то. Первая сказка называется «Сказка о медных трубах». И довелось испытать ему огонь, воду и медные трубы из старой книги. Жил богатырь на свете, претендовал на корону. Не было у гражданина ни слабостей, ни гордынь. Съедал на обед барана, на ужин съедал корову. Был богатырь что надо, сказочный был богатырь. Он либо сражался, либо думал, с кем бы сразиться. И никакая сила не могла его удержать. Князю приходится княжить, прачки с бельем возиться. Богатырю приходится подвиги совершать. Однажды он въехал в море на добром коне с разгона. И там пропадал, рассказывают, почти до 8 утра. А утром князю в подарок привез он царя морского. Люди кричали «Браво!», люди кричали «Ура!». А богатырь отправился в царство зловонной гари, жажду геройства новым подвигом утолил, огненного страшилу голыми взял руками, только усы да брови чуточку опалил. Княжеские глашатые на площадях хрипели, был потрясающий праздник, я знаю, что говорю. Звонкие трубы пели, чистые трубы пели, медные трубы пели славу богатырю. Слушал он эти трубы в очень достойной позе, слушал он их, внимая каждой отдельной трубе, слушал их днем и ночью, вдумчиво слушал, а после разволновался и помер от уважения к себе. Жил богатырь на свете, явно не самый слабый. Был богатырь и нету, жалко богатыря. Страшное испытание, медные трубы славы, соображали предки, слов не бросали зря.

вторая сказка называется «Сказка о кузнеце, укравшем лошадь». Был кузнец непьющим, ел, что Бог предложит. То ли от безумия, то ли от забот, он украл однажды у соседа лошадь. Кузнеца поймали и собрали сход. Дали слово старцу, распростер он руки, покатились слезы из-под дряблых век. Люди, я заплакал от стыда и муки. Вор у нас в деревне, мерзкий человек. Мне стоять с ним больно, мне дышать противно. Пусть не станет вора на святой земле. Зашептались люди. В общем, выходило, кузнецу придется кончить жизнь в петле. И тогда поднялся старец, очень древний. От волнения вздрагивал седины венец. Он сказал: подумаем. Жители деревни. Что украли? Лошадь. Кто украл? Кузнец. Он у нас единственный, нужный в нашей жизни. Без него погибель. Бог ему судья. Мы, повесив вора, кузнеца лишимся. Выйдет, что накажем мы самих себя. Вдумайтесь. И люди снова зашептались. Спором и сомнением не было конца. И тогда поднялся самый древний старец. Правильно, не надо вешать кузнеца. Пусть за свой проступок он заплатит деньги. А поскольку этот разговор возник, есть у нас два бондаря, двое и бездельники. Лучше мы повесим одного из них. Умные селяне по домам расходятся, курят, возвращаются к мирному труду. Кузнецом единственным быть мне очень хочется, если ненароком лошадь украду.

в руках разместят нас на облаках. Днем и ночью мы будем петь там псалмы на весь Божий рай, на все небо. Небо, небо, если хочешь в Божий рай, ляг и умирай. Небо, небо, почему ж мы не спешим в рай? Сладкий пирог, виски, игрок, все дадут нам точно в срок. Будем в Божью честь вкусно пить мы и есть на весь Божий рай, на все небо. Небо, небо, если хочешь в Божий рай, ляг и умирай. Небо, небо, почему ж мы не спешим?

Венки будем выть мы с тоски на весь Божий рай, на все небо, небо, небо. Не хотим мы пирога, нам жизнь дорога.

поблекли краски, и словно дым мрак черной маской покрыл сады. Часы на башне пробили час, закат на небе угас. Доносит ветер далекий звук,

нежно влюбленный, выйди из ворот и взгляни на меня. Хотя известен свету скверный ослиный нрав, скажу вам по секрету, нынче осел мой прав. Без вас, моя красотка, всегда молчу я кротко, всегда молчу я кротко, словно осел молчу, но стой.

Узнав ее походку, нежно бросаю взор. Уставясь на красотку, долго смотрю в упор. Но что сказать красотке? Слова засохли в глотке, словно осел молчит.

Произведения этого композитора изумительно свежие и современные. Я его очень люблю, очень уважаю и, говоря чистосердечно, считаю Метнера самым талантливым из всех современных композиторов, писал Сергей Васильевич Рахманинов Мариетте Шагинян.

Эти строки были написаны более 60 лет назад, еще до создания Николаем Метнером таких значительных сочинений, как фортепианные концерты, цикл «Забытые мотивы», многие сказки, песни. На рубеже XIX и XX веков русское искусство выдвинуло блистательную триаду музыкантов Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и Николая Метнера. При всем различии дарований и творческих почерков, именно им суждено было определить своим искусством вершины музыкальной культуры своего времени. Николай Метнер вырос в семье, давшей многих известных музыкантов, в их числе Александра Федоровича Гедики, видного композитора, органиста, пианиста. Музыкальное образование Метнер получил в Московской консерватории, которую окончил золотой медалью в 1900 году. Профессор Сафонов, учитель Метнера, сказал тогда, что такому музыканту следовало бы присудить бриллиантовую медаль, если бы таковая имелась. Имя Метнера было занесено на мраморную доску почета Московской консерватории. Он успешно представлял русское искусство на третьем международном конкурсе пианистов имени Антона Рубинштейна в Вене. Перед молодым артистом открывался заманчивый путь концертанта. Когда же в его программах стали появляться собственные сочинения, интерес к искусству Метнера стал особенно приметен. Николай Метнер не прошел курсы композиции, лишь несколько месяцев посещал уроки Сергея Ивановича Танеева. Но уже о первом изданном произведении 16-летнего композитора «Картинах настроений» Гальденвейзер писал: «Это не робкие попытки сочинять, а произведение самобытного таланта. Метнер может гордиться своим первым опусом». Вот одна из пьес этого фортепианного цикла, в котором молодой композитор сразу предстал зрелым мастером.

Метнер все более тяготел к композиции, видел в ней свое призвание. На концертной эстраде он стал появляться прежде всего как автор новых сочинений. Авторские вечера Метнера, наряду с выступлениями Рахманинова и Скрябина, становятся непременной и притягательной особенностью концертных сезонов. Эти концерты, по воспоминаниям современников, были для слушателей праздником. Самым сокровенным инструментом для Метнера навсегда осталось фортепиано. Фортепианное творчество стало истинной стихией Метнера. Новые горизонты в фортепианном искусстве дано открывать выдающимся композиторам-пианистам, в совершенстве познавшим богатейшие возможности рояля. Откровения метнеровского дара запечатлены в его сонатах, концертах, в многочисленных миниатюрах и, конечно, в замечательных сказках. Именно в них, по словам Мариэтты Шагинян, настоящее и собственное царство Метнера.

повествовательность, истинно метнеровская сфера высказывания. Трудно назвать сказочника равному метнеру по умению насыщать повествование мудрым раздумьем, тончайшей лирикой, поэзией мысли. Да, и поэзией мысли, ведь вдохновение, писал метнер, это яркая вспышка там, где мысль прочувствуется, а чувство осмысливается. Его искусство отмечено сосредоточенностью, внешней сдержанностью порывов. Об этой особенности музыки метнера, ключевой для ее постижения, хорошо написал Мисковский еще в 1913 году. «Мы живем в расцвет чисто живописных тенденций. Почти все силы нашего восприятия направлены в сторону внешней красоты и яркости звучания. Наблюдается явная склонность по возможности не обременять рассудка и душевных сил, а доставлять пищу лишь чувствам, слуху. А метнер избегает широких мазков, пятен, одним словом, живописи. Метнер – график. Внешняя сдержанность и влечет меня к метнеру», подчеркивал Мисковский. Сам метнер как-то обронил замечание, что его музыка лишена той хорошенькости, которая сразу привлекает внимание. В этой шутке есть и зерно истины. Муза метнера не склонна открывать себя торопливому взору. К ней, подобно искусству Брамса или Танеева, надо сделать не один шаг навстречу. Зато как вознаграждены слушатели, сделавшие эти шаги. Уместно напомни слова Рахманинова. Метнер – один из тех редких людей, как музыкант и человек, который выигрывает тем более, чем более к ним подходишь. Удел немногих. Сказочный мир населен у Метнера не только волшебниками, русалками или рыцарями. Это возвышенный и глубоко человечный мир. Это и мир эпических образов, как в сказке, которой предпослан программный заголовок «Песнь или сказка колокола». Неусыпная совесть художника, подобно колоколу, должна звать людей к великим свершениям.

Слушая эту, как и многие другие сказки Мэтнера, невольно вспоминаешь. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. После смерти Рахманинова Мэтнер написал едва ли не лучшие строки о нем. Тема вдохновеннейшего второго концерта Рахманинова неизменно производит впечатление одной из наиболее ярких тем России, и только потому, что душа этой темы русская. Здесь нет ни одного народно-песенного оборота, а между тем с первого же колокольного удара чувствуется, как во весь рост поднимается Россия. Слышится в этих словах очень сокровенное, выстраданное, то, к чему стремился сам Мэтнер. Его сказки – богатейшая галерея образов, навеянных Россией. Это всегда русская музыка. Особенно популярна сказка «Си бемоль минор», одна из жемчужин фортепианной лирики. Полная красоты тема, будто в протяжной песне, варьируется, раскрывая все новые грани образа. Внутренняя взволнованность, трепетность музыки выразили настроение тревожного ожидания, порыва к свету, владевшие многими передовыми художниками. Мы имеем счастливую возможность слушать эту сказку в исполнении автора Николая Карловича Мэтнера. Пусть вас не смущает техническое несовершенство записи.

Метнер был единодушно признан одним из крупнейших пианистов своего времени. Его артистическая убежденность не знала компромиссов, и поэтому Метнер-пианист всегда вел слушателей вглубь музыки. Он был, по воспоминаниям Генриха Густавовича Нейгауза, на редкость волевым пианистом, до конца знал, что хочет выразить, и воплощал свой замысел с предельной законченностью. Послушайте в авторском исполнении еще одну сказку, миминорную. Метнер услышал как-то на берегу реки песню. Так родилась поэтичная зарисовка, овеянная воспоминаниями, по-русски раздумчивая. Запись равно впечатляет и красотой музыки, и совершенством ее передачи.

Притягательной была для Метнера и сфера вокального творчества. К текстам своих песен он был особенно взыскателен. Большинство из них написано на стихи Пушкина, Гёте, Тютчева и Фета. Воплощение в музыке поэзии Тютчева, особенно его философской лирики, оказалось открытием. Философские раздумья Тютчева нисколько не утратили своей значительности. Они насыщены у Метнера столь же напряженной мыслью, психологически точной и тонкой, мыслью, о которой сам Метнер говорил, как о глубоко прочувствованной. Такова, например, песня «Бессонница» о существе, смысле жизни. Метнер писал брату, что мечтает показать ему бессонницу на стихи Тютчева, которая, кажется, удалась. В устах Метнера, самокритичного до беспощадности, такие слова значили немало. От этой музыки веет внутренней силой, она полна сосредоточенности, строгости и в то же время душевного тепла. «Бессонницу» Метнера исполняет Зара Долуханова, партия фортепиано Берта Козель.

В искусстве Метнера, в каждом его произведении, все органично, до конца выношено, ничего случайного или наносного. Вдова композитора Анна Михайловна Метнер вспоминала: он не позволял себе ни одной даже второстепенной ноты, которая казалась ему выдуманной. Иногда говорил, что сочинение еще не существует, если не хватает хотя бы одной ноты. Он и не сдавал в печать слишком поспешно, а когда сдал, то уже никогда ничего не переделывал. Метнер не ждал вдохновения. Он неустанно трудился каждое утро, каждый день до изнеможения. Мучительно искал ответы на сложные вопросы, выдвигавшиеся жизнью. Музыкальный мир той поры был достаточно сложен и разноречив. Метнер часто подвергался нападкам модернистов, то обвинявших его в ретроградстве, повторении давно сказанного, то стремившихся привлечь его в свой стан. Не сумев поколебать реалистические основы искусства Метнера, модернисты поспешили объявить его музыку вчерашним днем. Но искусство Метнера отвечало именно современным задачам. Стремление воспеть красоту и благородство разума, человеческих чувств, обращение к высоким этическим проблемам было назревшим и актуальным. «Художником, стоящим на страже вечных законов искусства», назвал Метнера Глазунов. Этические идеалы классиков оставались для Метнера непререкаемыми. Именно в их защиту он поднимает встревоженный голос художника. Со всей страстью он обличает декаденство в книге «Муза и мода», которую высоко ставил Рахманинов. Пишет своеобразную сюиту, фортепианный цикл, многозначительно названный «забытыми мотивами». Этим названием Метнер как бы говорил, что высокие идеалы искусства предаются забвению. Необычно и содержание цикла, состоящего в основном из танцев и канцон, то есть песен. Метнер стремился вернуть музыку к ее вечным, неисчерпаемым истокам – песне и танцу. К музыке глубоко человечной и возвышенной, обращенной к людям. Человечность – вот высшее проявление жизни. Эти строки Метнера могли бы стать эпиграфом каждой из трех тетрадей забытых мотивов. Одна из самых ярких пьес цикла – «Праздничный танец». Картина народного веселья, полная света, особенно впечатляет в передаче автора.

0: Юмор в эфире. 1977 год. Выпуск 21.
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Приветствуем вас!
1: Знаете ли вы,
2: помните ли вы,
1: что эти наши традиционные утренние приветствия звучат сегодня в 2500-й раз?
2: А самый-самый первый ее выпуск,
1: помните, друзья,
2: прозвучал 5 февраля 1968 года.
3: И было

0: Да, так она начиналась, наша веселая утренняя 25-минутка.
1: Отдел сатиры и юмора Всесоюзного радио, организовавший эту передачу.
2: Артисты московских театров, приглашенные участвовать в ней.
1: Писатели-сатирики и юмористы, охотно внесшие в ее создание свою веселую лепту.
0: Композиторы и поэты-песенники, не менее охотно внесшие в нее лепту музыкальную.
1: Дружно встали на свою нелегкую, хотя и веселую вахту,
2: которую мы в обиходе именуем
3: службой хорошего настроения.
0: Вот мы и несем ее добровольно и безотказно скоро 10 лет.
1: Разумеется, здесь надо отдать должное и вам, уважаемые наши слушатели.
2: Все эти годы, начиная с того самого первого выпуска нашей веселой утренней 25-минутки, нас постоянно поддерживали, подбадривали и стимулировали ваши многочисленные письма, открытки, телеграммы и просто телефонные звонки. Извините, пожалуйста, уважаемые слушатели, этот телефонный звонок прервал нас на самом патетическом месте. Алло!
4: Дорогие именинники! От имени и по поручению всех школьников младших, средних и старших классов поздравляю вас с 2500-м выходом в эфир вашей замечательной 25-минутки. Лично я каждое утро записываю ее на магнитофон, а вечером прокручиваю родителям. В самый подходящий момент, когда смешнее всего, я показываю им свой дневник. Результаты! Ни одного наказания! Кино смотрю, пока не надоест. Мороженое ем до ангины и продолжаю есть до выработки устойчивого противогриппозного иммунитета.
2: Спасибо! Спасибо, дружок!
0: Смех – дело полезное, однако... Простите, алло?
5: Поздравляем! Поздравляем вас, дорогие именинники, от всей труппы работников цирка. Благодаря вам неизмеримо выросла квалификация наших укротителей. Пока братья наши меньшие, четвероногие артисты арены, признанные цари джунглей и пустынь, разинув рты, слушают вашу передачу, наши укротители несколько раз успевают сунуть головы им в пасть и, что самое ценное, столько же раз вынуть их обратно.
0: Спасибо, спасибо, коллега.
2: Смех – дело нужное, однако... Ой, извините, междугородний. Алло.
6: Спасибо, дорогие именинники! От горного сына гор, долгожители Аксакала! Спасибо за ваше уважение к старине! Каждый ваш острот, она как кинжал, который висит на моем ковре, острая и много раз испытанная. Слушая вас, частенько вспоминаю свою далекую молодость.
2: И вам спасибо, уважаемые.
7: И на том спасибо.
0: Ох, смех – дело нелегкое.

0: Охо-хо-хоньки-хо-хо.
1: Георгий Михайлович, что означают ваши грустные вздохи?
0: А то и означает, что не чувствую я сегодня себя этим, как его, именинником.
1: Что, мало цветов?
2: Мало поздравительных телефонных звонков, телеграмм, открыток, писем.
0: Мне всего этого мало. Желаю как именинник давать эти, как его, интервью.
1: Ну, что касается интервью, Георгий Михайлович, то вот вам письма наших уважаемых слушателей. Вопросов тут масса. Вот и отвечайте, чем не праздничное интервью.
0: А задавать себе вопросы что, тоже я должен?
2: А почему бы и нет?
0: Ну, смотрите, имениннички, пеняйте на себя. Я сейчас в такого дотошного интервьюера перевоплощусь, что вы все тут у меня запоете. И вы, Тамара Гавриловна, несмотря на ваш прекрасный пол...
1: О, вы сказали «прекрасный пол». А ведь у нас была песенка на эту тему. Вспомним?
2: А, собственно говоря, это неплохая мысль. Почему бы нам действительно не запеть?
3: В одиночестве в далекие года молодой Адам томился и страдал.
4: Но пришла его желанная пора. Появилась дева Ева из ребра.
3: И сразу все поет вокруг, и сердце чаще бьется вдруг, и солнце вдвое, втрое.

0: брат, без женщин никуда. И с тех пор матриархат царит всегда. И с тех пор мечтает каждый мужичок, чтоб к любимой угодить под каблучок.
1: Поет, поет.

0: давление и покой. Он одышкой и подагрою страдал. Вдруг знакомую старушка увидал. И сразу все поет вокруг, и сердце чаще бьется друг, и солнце вдвое, втрое ярче светит.
1: И сразу хорошо ему, и жить прекрасно, потому что есть прекрасный пол на белом свете.
2: Браво, брависсимо, Георгий Михайлович.
3: Как это вы душевно про знакомую старушку исполнили.
4: Да, не подлизывайтесь, я вошел в роли и во вкус. Я теперь уже не Вицыной, я теперь интервьюер. Вопрос первый, каверзный. В письмах наших уважаемых слушателей его, правда, нет. Однако я настаиваю, чтобы вы, имениннички, отчитались. Сколько человека улыбок, каких именно и каким образом подарили вы слушателям в этих самых ваших веселых утренних 25 минутках? Ну, кто ответит?
2: Ну, слово для нашего творческого самоотчета предоставляется народному артисту Советского Союза Аркадию Райкину.
5: Итак, как говорят французы, «Ein zwanzig vierundsechzig». Что в переводе означает «Господа и дамы, позвольте начать». Сахару пожалели. В результате огромной научной и сельской работы нами окончательно установлено, что смех бывает идейный, безидейный, оптимистический и пессимистический, нужный, ненужный, наш, не наш, иронический, саркастический, утробный, злобный, обывательский, запыхательский. И от этого, от щекотки. Нами окончательно установлено, что смех выражается следующими звуками. Ха-ха-ха, хе-хе-хе, хи-хи-хи. Хо-хо-хо. Да-да-да. И гы-гы-гы. Как говорят древние турки, «Айнун цванцик мирун зейцик». Что в переводе означает «любезная дама, спасибо за подсказку». Далее, как известно, смех вызывается неожиданностью. Идет человек по улице. Ему неожиданно на голову падает кирпич. Смешно это или не смешно? Проблема. Нами проведено 469 опытов, в результате чего убито наповал 7 человек, искалечено 63, травмировано 124, рассмеялся один. Что же этот один, главный бухгалтер, к нему неожиданно приехал ревизор. Для того, чтобы рассмешить, нужно иметь хотя бы одного человека, умеющего смешить. Научно доказано. Для того, чтобы приготовить рагу из зайца, нужно как минимум иметь кошку. Для того, чтобы иметь хотя бы одного человека, умеющего смешить, нужно как минимум иметь научно-исследовательский институт. Нами выпущен ряд трудов на тему о влиянии смеха на эндокринные железы при пневмонии легких. Смех как испытание звукоизоляции при крупноблочном строительстве. Гомер и его гомерический смех. Софокл и его софоклический. Софронов и его софронический.

0: Ну хорошо, с первым вопросом все ясно. Вы удачно выкрутились, пригласив на помощь Аркадия Райкина. Ну, а теперь я буду спрашивать каждого из вас лично. Спрашиваю вас, Николай Николаевич Озеров.
1: Что ж, я готов держать ответ.
0: Ну и как? Как вы оцениваете пройденный путь?
1: Лично я считаю прошедшие 2500 встреч лишь разминкой перед решающим броском к финишу миллионной передачи.
0: Как вы видите наши будущие передачи? Ну, отвечайте вы, Людмила Шапошникова.
2: А я, знаете ли, надеюсь, что, слушая наши последующие передачи, человек будет улыбаться, а может быть, даже хохотать. Я понимаю, что кое-кому это сегодня может показаться невероятным, но, по-моему, это вполне может быть.
0: Ваше мнение, Зиновий Высоковский?
3: Что касается меня, то где-то, как теперь говорят по большому счету, хочу деликатно, прямо в лоб заявить, что, грубо говоря, мне эти передачи нравятся. Ну, прям так нравятся, как Миклухе Маклаю его папуасы. И я так хочу выразиться интеллигентным языком. Давайте все вместе поднажмем и запустим еще столько же и даже, грубо говоря, еще больше.

0: Четвертый вопрос, очень занимающий слушателей, интересы которых я сегодня представляю. А даете ли вы возможность проявить себя в ваших утренних 25 минутках в жанре юмора и сатиры самим радиослушателям?
1: Ну, на этот вопрос мы хотели ответить еще в самом начале нашего сегодняшнего выпуска.
2: Да, помните, нас еще перебили поздравительные телефонные звонки школьников, работников цирка, долгожителей Аксакала.
1: Мы искренне признательны всем нашим добровольным корреспондентам, так сказать, юмористам-надомникам. А чтобы не быть голословными...
2: Мы сегодня с помощью нашего постоянного радиослушателя, инженера по образованию Владимира Слуцкого, передадим его необычный репортаж.
1: Поручив это сделать за заслуженному мастеру спорта, народному артисту республики Николаю Озерову.
3: Внимание! Внимание, говорит и показывает Москва. Мы ведем наш репортаж из просторной аудитории одного из столичных вузов. Сегодня здесь состоится незабываемая по остроте и напряженности встреча между студентами-любителями и командой профессионалов профессорско-преподавательского состава. Такие встречи проводятся не впервые и всегда вызывают большой интерес. Но вот матч начался. С первой минуты профессионалы обрушили град вопросов на студентов. Вопрос, вопрос, еще вопрос. А вот, наконец, и первый ответ. Но лиха беда начала. Надо же когда-то начинать. Преподаватели применяют прессинг по всей аудитории, и нашим ребятам приходится нелегко. Да, у профессионалов есть чему поучиться, и они это не скрывают. Все чаще следует удаление студентов с правом пересдачи. А вот сейчас преподаватели, чтобы сбить темп игры, уходят обедать. Ну, я воспользуюсь моментом и расскажу вам о ведущих игроках. Профессор Александр Петрович Суровов, 55 лет. После окончания университета ушел в профессионалы и вот уже 25 лет играет за кафедру высшей математики. Большой мастер своего дела. Александру Хитромову 19 лет. Играет в команде студентов всего третью сессию. Раньше играл в различных школьных командах. Молодой, но подающий надежды игрок. Вот и сейчас он берет почти неберущийся интеграл. Молодец, Саша, так держать. Наши ребята успокоились, начали сдавать поувереннее. Теперь уже профессионалам приходится нелегко. Да и уровень физической подготовки у них явно ниже, чем у студентов. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос. А вот такие вопросы нам не нужны. Да, профессионалы нервничают и задают вопросы из другого курса. Нужно уметь проигрывать. До конца встречи остался всего один студент. Ну, конечно, можно поставить ему двойку, но выиграть встречу уже нельзя. А вот и финальный свисток. Матч показал, что любители могут на равных встречаться с профессионалами. Итак, миф о том, что преподавателям сдать невозможно, развеян окончательно. На этом мы с вами прощаемся. Вел репортаж Николай Озеров.

0: Ну, что можно сказать о наших радиослушателях?
1: Молодцы! Молодцы! Шайбу! Шайбу!
0: Вот и оно-то! А как, скажите на милость, имениннички, вы собираетесь отвечать на их пятый вопрос?
2: А в чем дело?
3: Что за вопрос?
0: Да вот интересуется, товарищи, где можно достать групповую фотографию составителей и участников?

0: группировать.
1: А что, я хотел вот сюда. Пожалуйста.
0: Хотите, чтобы снимок получился красивым? Пропустите вперед представительниц прекрасной половины человечества. Вот так вот. Вот Новожилова, Галина Григорьевна. Вот. Кузина Тамара Гавриловна. Люсенька Гнилова. Она у нас вечно детишек изображает. Так что я и сам толком не ведаю, как ее по батюшке звать, величать. Ну вот, вот так. Ну, а где Миронова Мария Владимировна? Там, разумеется, и Минакер Александр Семенович, и Андрей Миронов Света Александрович. Пусть сгруппируются. Вот так. Хорошо, хорошо. В центре Райкин Аркадий Исаакович поместиться должен. По правую руку от него Миров Лев Борисович с Марком Новицким. Вот по левую Николай Николаевич Озеров. Вот здесь будут Всеволод Ларионов и Вячеслав Невинный. Вот, пожалуйста. О, вот так прекрасно. Михаил Жванецкий, Роман Карцев и Виктор Ильченко пусть в заднем ряду маскируются. Вот так. Великолепно. Высоковский, Зиновий. Я заметил, что чем больше вы нервничаете, тем хуже выходите на снимках.
1: Ой, послушайте, но ведь если на фотографии не будет самого Георгия Михайловича Вицина, радиослушатели нам этого не простят.
0: А в таком случае я только все настрою, включу автоспуск и сяду около вас.
2: Ну, снимайте скорее, Георгий Михайлович.
1: Ой, за это время нас уже можно было вырубить из камня.
0: Ну, прошу сделать приятное выражение лица. Это что, у вас называется приятное выражение лица?
1: Угу.
0: Улыбнитесь, ну, вот сюда, сюда, вот смотрите, в объектив. Внимание, улыбочку, спокойно, снимаю.
3: О, ну, наконец-то.
1: Ну, я не знаю, как интервьюер, а фоторепортер из Вицина точно не получится.
4: Держать нас перед объективом столько времени.
5: Ему нужно фотографировать руины.
3: Только у них может быть столько терпения.
1: Какое счастье, что все позади.
0: Эх, друзья мои, снимок был бы замечательный. Вот жаль, только что я забыл зарядить пленку.
6: Не красавец я, конечно, не красавец я, конечно,

0: Знакомая мелодия.
1: Не правда ли, Георгий Михайлович?
0: Кстати, очередной мой вопрос сравнительно простой, который очень часто задают в своих письмах наши уважаемые слушатели. Это как называется эта музыка, кто автор и исполнитель?
1: Действительно, вопрос несложный. Это инструментальная пьеса композитора Анатолия Арского в исполнении концертно-эстрадного ансамбля Всесоюзного радио и телевидения, который называется...

0: Называется «Веселый Чарльстон».
1: И которая обыкновенно подсказывает, что пора открывать традиционную рубрику наших веселых утренних 25 минуток
2: «Калейдоскоп улыбок».
0: Сегодня мы целиком и полностью предоставили эту рубрику артисту Московского театра сатиры Зиновию Высоковскому.
3: Я, значит, хочу, в общем, еще затронуть юмор Англии. Одесса. В море купается сэр. Надо вам сказать, что они там, значит, в Англии друг дружку, значит, в шутку сэрами называют. Вот, значит, один из этих сэров, значит, купается в море. Значит. Не, я спутал. Он, значит, он не купается, тонет, вот, правильно. Тонет, так будет острее. Правильно, он тонет, и он, значит, другого языка не знает, он поэтому тоже по-английски, значит, он кричит «сос». Да. По-нашему, значит, так сказать, вот, значит, «сос», в общем. По-нашему, значит, «хана», значит. Такое, в общем, идиоматическое выражение. То есть, в общем, он, в общем, намекает, что ему, в общем, плохо. Он откровенно говорит, то есть, сос и все. Тут он, уже он выражение не подбирает. Вот. А на берегу, на берегу, значит, стоит одессит. Вот. Он видит, что, в общем, уже... Сэр, в общем, где-то уже пускает, в общем, так сказать. И он ему дает совет, в общем. Он от души, он видит, он, вот тот, кто кричит «сос» по-английски. И он ему дает совет. Он видит, что тот уже, в общем, он говорит ему, он говорит, «Сэр». Он говорит, «Сэр». Тот тонет уже, у него же он просто входит в его положение. Он говорит, сэр, говорит, надо было, говорит, вам учиться плавать, а не английскому языку. И сэр мягко и элегантно утонул. И никто не обиделся. Потому что элегантно.

0: Близится Новый год. Мы тащим по домам колючие зеленые ели, толкаемся в игрушечных магазинах и пристаем с расспросами к снегурочкам из торговой сети, какая гирлянда лучше, с тюльпанчиками или фонариками. Снова и снова составляем список гостей, читаем поваренную книгу и в который уж раз учим наших юных отпрысков, как следует вести себя за столом. А вести себя следует. Впрочем, именно об этом и идет речь в рассказе Виктора Коклюшкина «Потоп».
1: Ну что ты читаешь какую-то ерунду про морские путешествия? Скоро праздник, Новый год, гости придут. Почитай лучше, как вести себя за столом.
2: Сказала жена нашему сыну как-то вечером и дала ему книгу «Правила хорошего тона». А утром, за завтраком, произошло следующее.
1: Воспитанные люди локти на стол не кладут.
2: Сделала жена замечание сыну, накрывая на стол. Я утвердительно и внушительно, как и положено родителю, кивнул головой. Но тут сын неожиданно сказал.
3: Воспитанность заключается не в том, что вы сами не кладете локти на стол, а в том, что не обратите внимания, когда это сделают другие.
2: Жена ошарашенно промолчала, а сын нахально залез пальцами в варенье и цапнул оттуда самую большую ягоду. Я хотел дать ему подзатыльник, но вспомнил про правила хорошего тона, положил занесенную руку себе на голову и задумчиво почесал затылок. В это время жена пришла в себя и решила сесть за стол. Сын издевательски посмотрел на меня и сказал.
3: А когда женщина садится, мужчина обязан встать позади нее, отодвинуть стул и помочь ей сесть.
2: Я вскочил со своего места и успел отодвинуть стул, когда жена уже садилась. Поэтому получилось, что она села на пол.
1: Ты что, с ума сошел?
2: Закричала она с пола, но сын перебил ее.
3: Родители не должны выяснять отношения в присутствии детей. Лучше это делать, когда ребенка не будет дома.
2: Жена стиснула зубы и села на свое место, молча поправляя растрепавшуюся прическу и пугливо косясь на сына. И не напрасно, потому что сын тут же объявил.
3: Если вы решили, что ваша прическа не в порядке, вам нужно пройти в другую комнату и там поправить ее.
2: Жена беспомощно и вопросительно посмотрела на меня.
3: Крайне невежливо в присутствии других шушукаться и переглядываться.
2: Продолжал поучать нас сын. Мы с женой поспешно опустили глаза и тут же услышали.
3: Нет, я, конечно, как человек воспитанный, могу ничего и не замечать. Но вы все-таки мои родители и должны на личных примерах формировать у ребенка хороший вкус. В то же время ваша осанка за столом оставляет желать много лучшего.
2: Мы с женой торопливо выпрямили спины и застыли, как солдаты в строю. Вечером, когда сын заснул, я прокрался к нему в комнату, осторожно вытянул у него из-под подушки книгу о правилах этого самого хорошего тона, а вместо нее положил другую про морские путешествия. «Пускай он лучше в квартире потоп сделает, — решил я, — чем такая жизнь».

0: эстрада. Поклонники этого жанра в предновогодние дни имеют возможность самого широкого выбора. Вечера эстрадных песен, разнообразные концерты, вечера сатиры и юмора. Вот и мы имеем возможность пригласить своих слушателей на один из таких концертов. На эстраде ленинградские сатирики Максим Максимов и Владимир Лиховицкий.
1: Где ты ходишь, где ты бродишь? Повсюду тебя ищу.
2: Да ко мне и говорят, что вы меня ищете. Вот я на вас и нарвался. Простите, это я нашел вас, нашел. А где же вы ходите?
1: Где ты ходишь по всей территории? Ищу, нигде нет.
2: Я на месте. Я как и сел, так и сидю. И не были вам маленькие.
1: Ну, Свистунов, ну, где наряды? Где заявки? Детали где?
2: Как? В бухгалтерии. То есть в этом. В плановом. То есть у технолога.
1: Что что у технолога?
2: Я был у технолога.
1: Ну и что?
2: И все. То есть это он заболел.
1: А что такое?
2: Вот у его свинка.
1: Какая свинка?
2: Вот такая. У него с осложнениями на среднее ухо.
1: Ты знаешь, что в четвертом цехе нет деталей?
2: Знаю. А как же? Все знают.
1: Ты знаешь это, да?
2: Все знают.
1: Все знают. Как же? Вчера, главное, сказал, что ты идешь в четвертый цех. Ты это сказал?
2: Сказал. А как же?
1: Тебя целый день искали. Ты это знаешь?
2: Знаешь.
1: Вечером нашли в шестом цеху. Сидел, спал у батареи. Просто у меня в башке не укладывается. Что, спал, что ли, там?
2: Это про меня придумали-то. Вот это, да, главное, у батареи. Яков Захарович, Яков Захарович, не спал. Яков Захарович ни минутки не спал.
1: Не спал.
2: Только вздремнул. Яков Захарович, ну самое главное, они вам не сказали, я же проснулся.
1: Зайди к главному инженеру.
2: За что это?
1: Ну зайди к нему.
2: Яков Захарович, это нечестно, вот чего меня ищет. Каждый раз находите и подсовываете туда.
1: Ты сам себя подсовываешь.
2: Яков Захарович, у меня дети, пожалейте, и к нему нельзя, я заразился, он заболел.
1: Кто заболел?
2: Главный, у его свинка.
1: У кого свинка?
2: Главный, у его с осложнениями на среднее ухо.
1: Подожди, ты же сам сказал,
2: что
1: это у технолога?
2: Вот он к нему ходил.
1: Ну?
2: И все. У их бюллетень.
1: Какой бюллетень? Что ты мне...
2: Вы на меня... Им выписали свинку на 3 дня. Так что вы к ним не ходите. Все, Яков Захарович.
1: Где наряды, где заявки, где детали? Ты должен обеспечивать всех нас. А ты, понимаешь, целыми днями сидишь под лестницей и забиваешь козла. Почему-то я, понимаешь, прихожу в свое рабочее место, сажусь, меня никто не ищет.
2: Да.
1: Ты меня когда-нибудь искал?
2: Да никогда в жизни, что вы, зачем это?
1: Ну подумай, почему меня никто не ищет.
2: Прятаться надо уметь.
1: Так вот, чтобы через 3 дня были детали. Понял?
2: Понял.
1: Даю тебе сроку на 3 дня, понял?
2: Понял.
1: Что понял?
2: На 3 дня.
1: Слушай, ты долго здесь будешь дурака валять?
2: Долго. На 3 дня, на 3 дня.
1: Ты зарплату получаешь.
2: Правильно, на 3 дня.
1: Я тебя выгоню.
2: На три дня.
1: Нет, не на три дня, а навсегда.
2: Навсегда нельзя.
1: Чего?
2: Профсоюз не разрешил.

0: Вы, конечно, узнали эту мелодию, которая каждое утро, плывя по эфирным волнам маяка, будила вас, тормошила.
1: Намекала на то, что неплохо бы сделать гимнастику.
0: В общем, задавала нужный темп утренним сборам.
1: Но сейчас, в предновогодний вечер, эта мелодия звучит как приглашение.
0: Приглашение совершить небольшую прогулку по юмористическим маршрутам наших утренних передач этого года.
2: А что? В этом что-то есть. Пронаблюдаем смену времен года.
3: Смену юмористических рассказов и комических сценок.
4: Смену песен шутливых и лирических.
0: Только настроение давайте не менять.
3: Давайте.
1: Давайте.
0: Пусть оно все время будет замечательным. Но в крайнем случае очень хорошим.

0: А теперь вспомним-ка зимнее утро начала года.
1: Всего самого-самого лучшего хотелось пожелать нашим слушателям в это ясное утро наступившего года.
0: Как хорошо этот день начался. Запаха снега и с игл еловых, с доброй улыбки и ясного слова, с утренней дали, что снова чиста, с тонкого инея между стволов, с дыма, что пахнет смолой с позаранок, с бега веселого под гору санок, с первых к соседнему дому следов. Утро сосульку зажгло, как свечу. Каждого, будь он сосед или прохожий, с первою синью, с новой порошей, с чем-то прозрачным, с чем-то хорошим, неторопливо поздравить хочу. Чтобы скрипел под ногами мороз, чтобы любая надежда сбывалась, чтобы все утренне вам улыбалось, чтобы и малость большим отзывалась, легче шагалось, яснее жилось.

0: друзья, встречать весну мы начали, когда снегу было еще по колено, а капель капала только из плохо закрытого крана.
1: Но на календаре был март, и поэтому утром мы будили вас такой вот примерно песней.

0: июнь, доцент, билет, экзамен.
1: Сессия.
2: Сессия.
0: Студент, доцент, билет, экзамен. Вопрос, ответ. Вопрос, ответ. Так быть должно. Но перед нами вопросы есть, ответов нет. И вот доцент берет зачетку и не поделать ничего. А где-то парня ждет девчонка и верит в знание его. Когда в незнаниях студента любви студенческой вина, напрасно спрашивать доцента, была ли ты, няня, влюблена. Он вам не няня и не дядя, он страж науки, он доцент. И все же, истинности ради, хотя бы на 1% в суровой суматохе сессий, доцент, умерьте строгий пыл и призадумайтесь, а если студент все знает, но забыл, как только повстречалась ему прекрасная она. А с вами это не случалось в студенческие времена? Предмет любви затмил полсвета. Студент забыл про ваш предмет. Кто сразу учит 2 предмета? Таких зубрил не видел свет. Ведь ваш предмет уйти не может, а вот предмет любви вполне. Хоть ваш предмет и важен, все же любовь ответственней вдвойне. Науке суд не страшен, мамин, а вот в любви отец и мать устроят вам такой экзамен, что можно сразу и не сдать. Зачетка что? Она бумага, не для души она, для глаз. Студенту трудно, он бедняга, простим ему на этот раз. Поверьте, больше он не будет, он ваш предмет полюбит вновь. Вот если он любовь забудет, то ставьте 2 за любовь. Все это я доценту лично сказал в глаза. А он в ответ: мне ваше мнение симпатично, хоть не научно, а лирично, но лучше не сдавать вторично, а совместить бы на отлично свою любовь и мой предмет.

0: Да, есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас. Как вы думаете, что именно имел в виду поэт, говоря о прекрасном в нас?
1: Думаю, все хорошее, что есть в каждом. Плюс чувство юмора, которое есть почти в каждом.
0: А ведь именно оно, чувство юмора, позволяет нам взглянуть на привычные вещи и понятия по-иному. Весело, по-доброму, с улыбкой.
2: Автолюбитель. Мужчина, женатый на автомашине.
3: Во! Самый краткий отчет о летней командировке в Крым.
4: Гарантия. Петух, привязанный к будильнику.
5: Деспот. Ребенок, заставляющий родителей показывать, как пьют рыбий жир.
4: Зеркало. Прибор, с помощью которого женщина опаздывает на свидание.
0: Леска. Нить, связывающая человека с природой.
4: Медвежий угол. Место, куда медведи ставят своих медвежат.
6: Наркоз. Единственное средство, с помощью которого врач избавляется от советов больного во время операции.
3: Радуга. Наглядное пособие по спектральному анализу.
5: Ременная передача. Передача взглядов отца сыну с помощью ремня.
2: Торшер. Настольная лампа баскетболистов.
0: Улов. Маленький сюжет для большого рассказа рыбака.
4: Чемоданное настроение. Настроение крокодила, из кожи которого собираются сделать чемодан.

0: привязать петуха к будильнику. Увы, такой гарантии городские жители воспользоваться не могут.
1: А я прямо слышу этот дуэт. Электронный будильник новейшего типа и голенастый петух старого образца.
0: Да, что не говорите, а утро в деревне полно непередаваемого очарования.
1: И когда нам, горожанам, хочется представить это...
0: Мы приглашаем к микрофону звукоподражателя, артиста эстрады Евгения Фролова.

0: о наших слушателей-болельщиков, мы хотим вернуть к тем остросюжетным дням, когда близился к концу футбольный сезон, и мяч без устали летал от ворот к воротам.
1: Но было еще не ясно, вернется ли «Спартак» в высшую лигу.
0: В эти дни по утрам очень уместно звучали самые разные футбольные сюжеты, и новые, и старые.
2: Обожаю футбол. Между прочим, только ты один в этом ничего не понимаешь.
3: Ну скажи, пожалуйста, а что ты понимаешь в футболе?
2: Ну что ты говоришь глупости?
3: Ну вот зачем на прошлой неделе ты поехал на стадион на 2 часа раньше до игры? Зачем?
2: Ну как зачем? Я люблю приехать пораньше, посмотреть, где кто с кем, кто в чем. Странно, интересно же. Между прочим, ты знаешь,
3: да,
2: в прошлый раз приезжаю, и первое, кого я встречаю, как ты думаешь, кто?
3: Понятия не имею, не знаю.
2: Елена Николаевна.
3: Подожди. Елена Николаевна?
2: Да.
3: А что, она вроде тебя, да?
2: Да. Ты знаешь, я смотрю на нее, она смотрит на меня. Идем садиться на места, выходят эти самые.
3: Кто?
2: Ну, которые бегают, меня раздражает, это рябит в глазах, как это.
3: Я не знаю, бегают бегуны.
2: Нет, футболист.
3: А какая тебе разница?
2: Она на них даже не смотрит. Она смотрит на меня, видит мое серое пальто, удар. Я нарочно снимаю пальто, она видит мой зеленый костюм, еще удар. Обожаю такие вещи.
3: Да, вот это ты, конечно, запомнила. Скажи, пожалуйста, ну, а ты помнишь, кто стоял в воротах?
2: Кто стоял в воротах?
3: Да.
2: Конечно, помню.
3: Ну, кто?
2: Марья Аркадьевна с мужем, с ребятами. Коля. Ну, у него вообще не было билета, его дальше ворот вообще не пустили. Масса народу, конная милиция, ну, кто стоял?
3: Подожди. Ну, а игра? Как проходила игра?
2: Потрясающе. Синие наступают. Да. Полосатые сбились в кучу. Нужно бить по воротам, я сижу, не дышу. Нападение, защита. И вдруг этот защитник, знаешь, высокий, лысый, снимает шляпу и кланяется мне. Я говорю, здравствуйте.
3: Подожди. Какой лысый защитник? Ну что ты говоришь?
2: Ну это адвокат, член коллегии защитников. Ты его должен помнить.
3: Слушай, милый, я его очень хорошо помню. Но в данном случае я тебя спрашиваю, как проходила игра?
2: Потрясающе. Синие так подавали мяч, что полосатых буквально не было видно. Но самое смешное было после антракта. Они перепутали ворота. Синие стали играть там, где полосатые, полосатые там, где синие. Я так хохотала невозможно.
3: Запарились, да? Скажи мне, пожалуйста, ну, а что же все-таки было на поле?
2: На поле? На поле было очень миленькое такое розовенькое платье из давленного ситчика и соломенная шляпка. Причем на другое это выглядело бы вообще примитивно, но на поле это имело вид, она такая хорошая.
3: Слушай, милый, меня совершенно не интересует вид твоей поли.
2: А что тебя интересует?
3: Я тебя спрашиваю, что было на футбольном поле?
2: Ну я ж тебе говорю, там была потрясающая игра.
3: Потрясающая игра. Ну а счет какой?
2: А счет, я тебе сейчас скажу, 1-0. Нет, 0-1.
3: В чью пользу?
2: В пользу этих.
3: Как этих?
2: Нет, тех.
3: Ну да, но все-таки тех или этих, это же разница.
2: Ой, ну что ты волнуешься? В нашу пользу. О чем ты говоришь?
3: В нашу пользу.
2: Ну,
3: хорошо. Так, и значит, после всего этого ты все-таки продолжаешь утверждать, что ты разбираешься в футболе, да?
2: Безусловно.
3: Крупнейший знаток.
2: Ну, не надо мне говорить крупнейший знаток.
3: Да.
2: Ну, разбираюсь.
3: Разбираюсь. Очень хорошо. В таком случае я задам тебе один последний вопрос.
2: Хоть 100.
3: Ну зачем так много 100? Один вопрос вполне достаточно.
2: Пожалуйста.
3: Вот скажи мне, что такое... Что такое офсайд? Все?
2: Ну, милый, жесть, на то пошло не что такое офсайд, а кто такой офсайд?
3: Кто такой?
2: Ну, конечно.
3: Хорошо.
2: И потом офсайдов было много.
3: Так.
2: Был старый офсайд, был молодой офсайд, у него были братья, это же целая громадная семья. Об этом же книга написана, сага об офсайдах.
3: О!
2: Эх, дорогой мой, читать надо, развиваться.
3: Вот, золотые слова.

0: Смотрите-ка, снег. Настоящий снег.
1: А что вы удивляетесь? Конец декабря. Мы снова вернулись в праздничный предновогодний вечер. Ну что ж, дорогие друзья, а мы со словами...
0: С наступающим
2: Новым годом!
0: Хотим попрощаться с вами.

0: Конец первой дорожки.
1: Уже давно рассвело, а лампа все горела коптящим, бессильным огоньком. Вера Никандровна сидела на развороченной постели, держа руки на коленях открытыми ладонями вверх. Изредка она оглядывала комнату с удивлением, которое, на минуту встрепенувшись, медленно гасло. Все предметы смотрели на нее своей обратной, незнакомой стороной и казались пришлыми. Картинки висели криво. Синий чертеж парохода держался на одной кнопке. Матрац был вспорот, пустая полосатая оболочка его свисла с кровати. Пол был усыпан мочальной трухой, и на ней виднелись следы сапог. Учебники, тетрадки в рассыпную валялись по углам. Зелено-черная юдив, снятая с гвоздя, прислонилась к косяку вверх ногами. Посредине комнаты лежал стул. Когда-то все эти вещи принадлежали Кириллу. Когда-то он писал в этих тетрадях. Когда-то учебники стояли на этажерке, синий чертеж был аккуратно наколот на стене, матрац застелен белым одеялом. Когда-то. Нет. Вот сию минуту Кирилл сидел на этом стуле посредине комнаты. Вот только что он уронил этот стул, шагнув назад от Веры Никандровны, когда она, прощаясь, подняла руки к его лицу, а он сморщился, постарев в один миг на много-много лет. Вот только что она придавила к плечу его голову, а он вырывался из ее объятий и в то же время больно мял и гладил ее пальцы. В ушах у нее еще стоял грохот падающего стула, а все ушло, отодвинулось куда-то за полтора десятка лет, когда Вере Никандровне пришли сказать, что ее мужа Волга выбросила на пески, и она должна опознать его труп. Она просидела тогда ночь напролет, так же, как теперь, опустив руки, боясь шелохнуться. Но тогда возле нее под белым одеялом спал 4-летний Кирюша. И хотя смерть коверкала все прежнее, жизнь оставляла Вере Никандровне остров, на котором пчелы жужжали вокруг медовых деревьев, жаворонки велись в поднебесье, ключи звенели в прохладных рощах. Остров цвел, разрастался, обнимая собой всю землю, охватывая мир. И вот теперь вдруг затонул, проглоченный бездонной трясиной. Белое одеяло сброшено на пол, дом пуст, Вера Никандровна одна. И ей грезится происшедшее во всей навязчивой застывшей очевидности. Едва жандармы начали обыск, вернулся из театра Кирилл. Они сами отперли ему дверь и сразу окружили его. Вера Никандровна успела взглянуть ему в лицо и увидеть, как мгновенно почернели его брови, глаза, виски и темным прямым мазком проступили над губами, словно вдруг выросшие усы. Они промяли в пальцах все швы его куртки. Они посадили его на стул посредине комнаты. Они стали рыться в его постели, в его белье. Они простукали костяшками пальцев ящики и ножки стола, косяки дверей. Они выгребли из печки золу и перекопали мусор. Они взялись за книги. И когда перелистывали пухлую зачитанную механику, выпали и мягко скользнули по полу, разлетевшись, 7 маленьких в ладонь розовых афишек. И старик-жандарм с залихватскими баками не спеша подобрав бумажки с пола, произнес в добродушном удовольствии: «Ага». Кирилл сидел прямой, мальчишески загнув ступни за ножки стула, руки в карманы. «Откуда у вас это, молодой человек?» – общительно спросил жандарм, показывая ему афишки. «Нашел», – ответил Кирилл. «Не помните, в каком месте?» «На улице». «На какой же такой улице?»
2: «Далеко».
1: «От какого места далеко?»
2: «Недалеко от технического училища».
1: «И далеко, и недалеко. Понимаю. Что же они так вместе и лежали?»
2: «Не лежали, а валялись».
1: «Так пачечкой все 7 штук и валялись?»
2: «Так и валялись».
1: «И вы их подняли?»
2: «Поднял».
1: «Прямо с земли подняли?»
2: «Конечно, с земли».
1: «А они такие свеженькие, чистенькие, без единого пятнышка, на земле, значит, так вот и лежали?»
2: Кирилл промолчал.
1: «Ах вы, птенчик дорогой, как же это вы не подумали, что будете говорить, а?»
2: «Я вообще могу вам не отвечать. Не обязан».
1: «А вот этому вас кто-то научил, что вы можете не отвечать», — укорил жандарм и снова принялся перелистывать книги. Весь разговор он вел в тоне язвительно ласкового наставника, заранее уверенного, что школьник будет лгать.
2: Вере Никандровне хотелось прикрикнуть на него, что он не смеет так говорить, что ее сын никогда не лжет. Но упрямым спокойствием своих ответов Кирилл внушал ей молчание. У нее появилось чувство, что он управляет ей, что она должна подчинить ему свое поведение. Ей показалось, что он безмолвно приглашает ее в заговор с ним против воров, шаривших в его вещах. Боль и страх за него как будто отступили перед любованием им. Он знал, как себя держать в минуту отталкивающего и незаслуженного оскорбления. Теперь она воочию видела перемену, которая произошла с ним. О да, он переменился. Но переменился так, что она могла гордиться им больше, чем прежде. Все, что происходило в их доме, было, конечно, тягостной ошибкой, которую надо перенести именно так, как переносил сын. Он учил мать держаться с тем достоинством, какое она мечтала в нем видеть. Не вызывающе, нет, не грубо, но непреклонно, жестко, по-мужски. Боже, как он вырос! Как возмужал! И почему Вера Никандровна поняла это только теперь, в это безжалостное мгновение?
1: «Что ж, молодой человек, — проговорил жандарм, откалывая со стены портрет Пржевальского, — играете в революцию, а над кроватью повесили офицера?»
2: «Офицер этот не чета вам, господин жандарм, — ответил Кирилл. — Он принес России славу».
1: Жандарм сорвал картинку и кинул ее на пол. «Советую вам подумать о вашей матери, если вы махнули рукой на себя», — произнес он, и слышно было, как он осадил голос, чтобы не закричать.
2: Кирилл должен подумать о матери. Это были чужие, холодные слова, но они обожгли сердце Веры Никандровны отчаянием. Ведь правда, Кирилл не подумал о ней. Он казнит ее своим бесчувствием, не слышит ее боли. Он навлек на нее страшное несчастье, он погубил себя. Жестокой, бедной, милый, милый мальчик. «Кирилл», — позвала она беспомощно робко, — «почему ты не объяснишься? Ведь все это ужасное недоразумение.
3: «Прощайтесь», — сказал жандарм. «Мы отправляемся».
2: «Как? Вы собираетесь его увезти? Вы хотите его взять у меня?» Но она встала и сделала маленький шаг. «Я мать, и как же можно, ничего не разобрав?»
3: «Вы не желаете проститься?» Двое жандармов подошли к Кириллу.
2: Тогда она, чуть-чуть вскрикнув, бросилась к нему с протянутыми руками. И вот она не знает, много ли, мало ли прошло времени с тех пор, как она обнимала его жарко-горящую голову. Она сидит на постели, окруженная разбросанными предметами, которые когда-то принадлежали Кириллу, а его нет. Его больше нет. Солнечный прямоугольник, изрезанный тенью оконной решетки, укорачиваясь и становясь ярче, подвигался по полу, освещая свинцовый налет золы, клочья и завитки мочалы. Мухи все живее жужжали, осчастливленные теплом. Отдохновенно шелестели за окном старые тополя. Горластые воробьи ссорились и быстро мирились из-за того, кому сидеть на каком кусте. Привыкнув к утренним звукам, воспринимая их как беззвучие, Вероника Андреевна неожиданно заметила, как что-то нарушает тишину, как будто кто-то крался по соседней комнате и боязливо покашливал. Она очнулась. В дверях стояла Аночка. Открыв рот, она смотрела на Веру Никандровну распахнутыми, неподвижными глазами. «Ты что?» — спросила Вера Никандровна шепотом. «Я ничего», – торопясь и тряся головой, сказала Анночка. «А вы с кем-нибудь разговаривали?» «Разговаривала? Я не разговаривала». «Ну, тогда просто так. А я думала, с кем-нибудь». «Да как ты сюда попала?» «У вас отперто». «Отперта дверь? Вот так вот, настежь. Я вошла, слышу, вы тихонько разговариваете». «Да-да, значит, забыла. Вон что. А зачем у вас лампа горит?»
3: «Лампа? Ах, да-да», — сказала Вера Никандровна, порываясь встать.
2: Анночка подбежала к столу, привернула фитиль, дунула в стекло, и оттуда вырвался рыжий шар копоти. Сморщившись, она виновато взглянула на Веру Никандровну и вдруг подошла к ней и тихо тронула ее опущенное плечо. «Это все солдаты разорили?» — спросила она сердито и участливо.
3: «Какие солдаты?»
2: «Ну, которые его забрали». Вера Никандровна схватила Аночку за руки и, не выпуская их, оттолкнула от себя ее маленькое легкое тельце.
3: «Откуда ты знаешь?
2: Откуда? Кто тебе сказал?» — заговорила она, сжимая и теребя ее руки.
4: «Маме сказали».
2: «Что сказали? Кто? Кто?»
4: «У нас там дяденька один, ночлежник. Он сказал маме, что он ночью шел, когда стало светать, и что видел недалеко от училища, как ученика солдата забрали и повели. А мама спросила, какого? А он сказал, а черт его знает какого, в форменной фуражке. Тогда мама говорит, может, это сын учительницы, и это она про вас. Он опять чертыхнулся и сказал, может, и сын. И я тоже подумала.
1: Боже мой, вздохнула Вера Никандровна и выпустила Анночку из рук.
4: А у нас Павлик ночью не спал, а потом уснул. Я его уложила и побежала к вам посмотреть.
1: Все уже знают.
4: Неужели все знают?
1: Вера Никандровна опять схватила Анночку, заставила ее сесть рядом на кровать и, гладя по растрепанным косичкам, прижала крепко к себе.
4: Нет, нет. Никто еще не знает, кроме тебя с мамой, правда? И ты никому не говори. Нельзя говорить, понимаешь? Это все случайность. Его отпустят, он скоро вернется.
1: Вернется, понимаешь?
4: Ну да, понимаю. Он ведь хороший.
1: Он очень, очень хороший, воскликнула Вера Никандровна, со всей силой поцеловала Анночку в щеку.
4: И вдруг ее речь стала внушительная, почти спокойная.
1: Вот что, девочка, ты помнишь Лизу Мешкову?
4: Помнишь, да?
1: Ну вот, пойди сейчас к ней и скажи, что я ее прошу прийти ко мне. Но только ничего не рассказывай про Кирилла, хорошо?
4: Поняла.
1: Чтобы она сейчас же пришла ко мне. Ступай, а я пока здесь уберу, подмету.
4: Не надо, сказала Анночка, не надо подметать. Я сейчас сбегаю, вернусь и все, как есть, подмету.
1: Вера Никандровна еще раз поцеловала ее, заперла за ней дверь и взялась за уборку. Движения ее были стремительны, как будто она возмещала свою долгую, мучительную неподвижность. Мысли, которые у ней накоплялись за ночь, словно леденели под сознанием, теперь размораживались, оттаивали и ожившие рвали преграды. У нее был готов план действий, и она была уверена, что все будет осуществляться так, как она задумала. Но на первом шагу Веру Никандровну ожидала неудача. Возвратилась Анночка и сообщила, что ее встретил Меркурий Авдеевич, допросил, зачем она явилась, и велел передать, что если госпоже учительнице из Вековой желательно говорить с кем-либо из семьи Мешковых, то пусть она сама пожалует. А Лизе ходить к ней нет никакой надобности. Анночка выбрала и запомнила из его слов самые главные. Он велел, чтобы вы пришли, а Лизу, сказал, ни за что не пустит. На минуту Вера Никандровна задумалась, подошла к зеркалу, пригладила расчесанные на пробор волосы, сухим полотенцем вытерла лицо и осмотрелась. Нет, она ничего не могла позабыть. Все, что ей было нужно, находилось с ней. Ее план действий, ее воля, ее заточенная в одно острие мысль. Она увидела Анночку и со щемящей быстротой впервые за все эти трудные часы у ней проступили слезы. Засучив узенькие рукава, пятясь и делая на каждом шагу обрывистые поклончики, Анночка ширкала веником, прилежно сметая в горку мочальную труху. Пыль обвивала ее с ног до головы веселыми вихрями, играя в покойном тепло-оранжевом луче. «Девочка, родная девочка!» — негромко выговорила Вера Никандровна.
4: «Вы ступайте, ступайте!» — отозвалась Анночка, выпрямляясь. «А я буду хозяйничать. Вы не думайте, я ведь все умею».
1: Вера Никандровна почти выбежала за дверь. Квартал, отделявший училище от Мешковского дома, она миновала так скоро, будто перешла из одной комнаты в другую. Синий двор покоился в утренней тишине, как благополучное судно у пристани, готовое к погрузке. Над воротами торчала жердь для флага, оконца подмигивали солнечными зайчиками,
2: Крылечки были чисто вымыты. Мешковы оказали Вере Никандровне прием обходительно чинный. Меркурий Авдеевич представил ее супруге. Валерия Ивановна даже немного

0: И знакома.
1: Ну, значит, она не такая секретная особа, как ваш сын, посмеялся Мешков. Я вот и подумал, что будет приличнее тайные ихние знакомства сделать явным.
0: Правда, сказала Валерия Ивановна, наша Лиза никогда ничего от нас не скрывает. Так уж с самых малых лет приучена. Пожалуйте, пожалуйте прямо к самовару. Только не взыщите, у нас ничего не приготовлено. Если бы знать, а то, как говорится, пустой чай. Они еще рассаживались за столом, когда вышла к завтраку Лиза. Сон, хотя и не очень крепкий, умывание, вдобавок к девичьей всесильной природе, будто только что неповторенно создали ее для этого утра. Растерянность, овладевшая ею при виде гостьи, еще прибавила прелести. И пока она здоровалась, усаживалась, притрагивалась к чашке, салфетке, брала хлеб, словно отыскивая предмет, который помог бы сохранить равновесие, все трое молча отдавались ее очарованию. Я еще вас не видела, Лиза, после окончания гимназии, начала Вера Никандровна.
2: Да, сказала Лиза. Вы что же решили на курсы?
1: Она прежде ожидает моего решения на этот счет, заявил Меркурий Авдеевич, как и во всяком другом крупном деле.
0: Конечно, согласилась Извекова, такие важные вещи без родителей не решаются.
1: Именно родителям такие решения и принадлежат,
0: настоятельно подчеркнул Мешков. Лиза, как вам понравилось вчера в театре?
2: Очень.
0: А кто больше всех из артистов?
2: Цветухин.
1: Знаменитость, сказал Меркурий Авдеевич.
0: А Кириллу он понравился? Спросила Вера Никандровна. У Лизы почти вылетело «нет», но она закашлялась. И так Вера Никандровна уже знает, что случилось вчера в театре. Она, наверное, и пришла, чтобы говорить об ужасной сцене у Цветухина, о бегстве Лизы в одиночестве по ночному городу. О чем же еще? О том, что неизвестно Лизе. И что сейчас важнее всего, о том, что с Кириллом. Ведь Лиза бросила его одного с людьми, которые были им раздражены. Наверное, произошло что-нибудь непоправимое. Какое несчастье, знакомство с Цветухиным. Зачем Лиза согласилась пойти к нему за кулисы? Если бы не ссора с Кириллом, сейчас было бы легче. Конечно, было бы тоже страшно, но не так. Ведь Лиза давно готовилась к неминуемой встрече отца с Верой Никандровной. Она предчувствовала, что это будет миг решающий, роковой. Но разве можно было представить себе, что в этот миг она будет в разрыве? Неужели в разрыве с Кириллом? И ей будет неизвестно, что с ним.
1: «Ах, как ты раскашлялась!» — сказала Валерия Ивановна.
0: «Это уж, наверное, театр. Там всегда сквозняки».
1: «Да, театр!» — сказал Меркурий Авдеевич, помешивая ложечкой в стакане. «Чего только не выделывает театр! Представляет таких персон, какие ютятся по ночлежкам!»
0: «Да, все стороны жизни показывает, как будто не поняла Вера Никандровна».
1: «А к чему все стороны показывать? Человеку надобно преподать пример, чтоб он видел, чему следовать. Так и церковь Христова учит. А тут вдруг всяческую низменность выставляют накимал. Смотрите, как человек мерзок».
0: Да, конечно, церковь.

0: церковь и театр разные вещи, заметила Вера Никандровна. Меркурий Авдеевич повел усами и с видом превосходства и укоризны, до чего в самом деле люди могут договориться. Действительно, разные вещи, произнес он, улыбаясь. Ваш сынок, наверное, согласных с вами мнений придерживается. Интересно, как он вам отозвался о вчерашнем представлении?
1: Он не мог мне ничего сказать о вчерашнем, проговорила тихо Вера Никандровна.
0: Еще не беседовали с ним?
1: Нет, ответила она, опустив глаза. Попросила, мне бы хотелось поговорить с Лизой наедине.
0: Все затихли на секунду. Потом Меркурий Авдеевич осторожно привалился к спинке кресла и возразил. Ну зачем же? Я подразумевал, что мы свиделись для того, чтобы устранить всевозможные секреты.
1: А вы что же, получается, на стороне тайного поведения молодых людей? Хорошо, сказала Вера Никандровна еще тише, и, взяв салфетку, неторопливо развернула ее и потом опять сложила ровненько по складкам. Я хотела вам сообщить, Лиза, что произошло одно ужасное недоразумение с Кириллом. Его ночью почему-то... Он ночью арестован. Лиза выпрямилась и встала, держась кончиками пальцев за стол. «Я хочу вас просить», — продолжала Вера Никандровна, не меняя голоса, однотонно и словно бесчувственно, «ведь вы хорошо знакомы с Цветухиным. Если бы вы к нему обратились, не одна, может быть, вместе со мной, он, конечно, для вас сделает. Если вы попросите, чтобы он похлопотал о Кирилле, я уверена, он такой влиятельный, и тогда это все очень скоро разъяснится. Вы ведь знаете Кирилла. Это же все бессмысленная случайность, и, конечно, станет известно, что Кирилл, и потом у Цветухина, его дружба с Пастуховым, который тоже очень известен, я уверена... Лиза начала медленно опускаться, как будто ей нужно было что-то поднять с пола. Голова ее мягко клонилась и вдруг бессильно легла на стол, толкнув чашку. Прядь тонких волос прилипла к скатерти, потемневшей от расплесканного чая, и лицо превратилось в костяное. «Лизонька!» – выкрикнула Валерия Ивановна, бросаясь к дочери. Меркурий Авдеевич с мгновенной решимостью взял Лизу под мышки, казалось, без усилий, приподнял и понес в ее комнату. Тревога охватила дом. Валерия Ивановна звала Глашу, подбегая к лестнице и стуча по перилам. Графин с водой оказался в кухне. Шкафик с лекарствами был заперт. Ключи исчезли. Лизе расстегнули платье, намочили виски одеколоном. К ней скоро вернулось чувство, но мать неустанно обмахивала ее подвернувшимся календарем с царской фамилией на обложке. Мешков прикрыл дверь Лизиной комнаты и подошел к Вере Никандровне. Она прислонилась к неширокому простенку между окон. Задетый ее плечом филодендр, доросший до потолка, покачивал тяжелыми листьями, и узорчатые отражения их бледно скользили по ее лицу и рукам, прижатым к груди. Она глядела на Мешкова взором тревожным, но будто отвлеченным вдаль этим мерным колебанием отражений. Мешков стоял против нее, прочно расставив ноги и дергая на жилете цепочку с часовым ключиком. Дыхание его посвистывало сквозь оттопыренные усы, борода сбила с набок. «Разрешите заявить вам, сударыня», произнес он на той глухой и низкой ноте, на которую опускался, когда хотел овладеть гневом,
0: что моя дочь никаких отношений не имела с вашим сыном и никогда не могла иметь. И посягать на нее я не позволю. По вашему делу вы обратились не туда. В доме моем никто преступных особ под защиту не берет, и я долгом считаю оградить свою дочь от неблагонадежности. Вы уж лично извольте пожинать то, что посеяли. Мы вам не помощники, имею честь. Он посторонился, открывая Вере Никандровне дорогу к выходу.
1: Что ж, сказала она, нагнув голову, ничего не поделаешь. Мне только очень жалко вашу Лизу.
0: Это как вам угодно. У нее есть родители, они ее жалеют не по-вашему, а по-своему. Вот вам Бог, а вот... И он показал вытянутым перстом на лестницу.
1: Не поднимая головы, Вера Никандровна спустилась вниз и вышла во двор. Мешков следовал за ней. Он хотел проводить ее до калитки, чтобы убедиться, что она действительно покинула его крепостные стены.

0: 1864 году на страницах газеты «Санкт-Петербургские ведомости» стали регулярно появляться музыкальные статьи, которые сразу обратили на себя внимание читающей публики и критики меткостью музыкальных наблюдений, остроумием, живостью литературного слога и оригинальностью суждений. Статьи защищали и популяризировали творчество и эстетические позиции молодых петербургских композиторов, называвших свое направление новой русской музыкальной школой. Несколько позднее, с легкой руки Стасова, это творческое содружество стало образно именоваться «Могучей кучкой». Автором этих статей был Цезарь Кюи, один из основателей содружества, взявший на себя нелегкие обязанности глашатая и музыкального критика «Могучей кучки». Вот что он сам впоследствии писал по этому поводу.
1: «Цель моя заключалась в пропаганде наших идей и поддержке композиторов новой русской школы, музыку которых я высоко ценил и ценю. И когда много лет спустя цель моя была достигнута, и мои товарищи по искусству были всеми признаны и стали пользоваться всесветной известностью, я сложил перо с чувством полного удовлетворения».
0: Кюи, первым из композиторов «Могучей кучки», обратился к оперному жанру. Его опера «Вильям Ратклифф» по драматической балладе Гейне стала своеобразным музыкальным манифестом оперных исканий всех кучкистов. Из письма Мусоргского Кюи от 15 августа 1868 года.
1: «Ратклифф не только ваш, но и наш. Он на наших глазах рос, окреп, и теперь в люди выходит на наших же глазах и ни разу не изменил нашим ожиданиям. Как же не любить такое милое и хорошее существо? Как же не сказать, что оно более чем хорошее?»
0: Премьера оперы «Вильям Ратклифф» состоялась в Мариинском театре 14 февраля 1869 года, а через несколько дней на страницах газеты «Санкт-Петербургские ведомости» была опубликована развернутая статья Римского-Корсакова. Вот строки из этой статьи.
1: «Бросим беглый взгляд на оперу господина Кюи. Обилие музыкальных красот в ней просто бросается в глаза. Музыка отличается большим запасом изящной мелодичности, а мелодическая красота есть одно из первостепенных музыкальных достоинств. Вследствие мелодичности музыкальных фраз опера поется легко и удобно. Голосовые сочетания всегда красивы и эффектны. Ведение голосов прекрасно. Укажем для примера на дуэт Вильяма и Марии в третьем действии, который страстностью и мечтательностью музыки производит чарующее впечатление».

0: Цезарь Антоныч Кюи родился 18 января 1835 года в Вильно и прожил в нем до 15 лет. Здесь он учился в гимназии, здесь состоялись его первые музыкальные опыты. Из воспоминаний композитора.
1: 6-7 лет меня уже влекло к музыке. Когда мимо окон нашей квартиры проходили солдаты под звуки марша, то я старался одним пальцем воспроизвести на фортепиано тему марша, что мне подчас и удавалось. В 10-летнем возрасте я начал учиться играть на фортепиано под руководством моей старшей сестры, а потом у двух преподавателей. С самых юных лет я увлекался Шопеном и особенно его мазурками. В то время дешевые издания не существовали. Средства моих родителей были весьма ограничены, и вот я собственноручно переписал все мазурки Шопена, да еще не на нотной, а на обыкновенной бумаге, мною уже разлинованной. Сочинять я начал с 14-летнего возраста. Первая пьеса, мною написанная, была минорная мазурка. Вслед за тем я стал писать ноктюрны, много песен, увертюру или нечто в этом роде. Эти зачатки творчества настолько заинтересовали моего учителя, что он показал их Станиславу Манюшко, который, в свою очередь, настолько ими заинтересовался, что предложил заниматься со мной теорией безвозмездно. Можно себе представить мой восторг. Ведь Манюшко с его композиторским ореолом был богом в виленском музыкальном мире. С трепетом я подходил к дверям его квартиры и целыми минутами решался дернуть за ручку звонка. Кроме теоретических занятий и решения задач по генерал-басу, гармонизации хоралов, контрапункту, ко всякому уроку я должен был написать или романс, или какую фортепианную пьеску. Невозможно передать восторг 15-летнего мальчика, слушающего свое произведение в чужом исполнении, а тут еще в исполнении Манюшко. Это были минуты, уже более не повторившиеся в моей жизни. К сожалению, мои занятия с Манюшко продолжались недолго, не свыше 7 месяцев. Мне пришлось уехать в Петербург для того, чтобы подготовиться и поступить в главное инженерное училище.
0: Наступает новый период в жизни Кюи, который определит его вторую профессию, не менее значимую для него, чем музыка, профессию военного инженера. Инженерное училище, которое помещалось тогда в Михайловском замке, было одним из привилегированных учебных заведений столицы. В 40-х годах в числе его воспитанников были Сеченов, Достоевский, Григорович. Жизнь училища, его своеобразный, порой малопривлекательный уклад, нравы и обычаи нашли подробное описание в воспоминаниях воспитанника училища, в будущем известного драматурга и большого друга Кюи Виктора Крылова. Его очерк называется «Маленькая республика в большом государстве». В нем много страниц уделено Кюи.
1: Кюи был бедный мальчик без средств, как и я. Он был прилежным учеником, и потому в эти годы музыкой занимался сравнительно мало. В то время было в обычае училища, что новички очень терпели от старших двух классов. Старшие употребляли новичков на разные послуги, заставляли переписывать лекции, исполнять мелкие поручения. Малейшее ослушание влекло за собой побои линейкой. Начальство допускало это, видя в этом задатке порядка и дисциплины. Кюи выручала музыка. Он играл на вечерах, аккомпанировал, и к нему относились сравнительно милостиво. В старших офицерских классах мы с Кюи очень сблизились. Мы сходились ежедневно урывками в перемене между лекциями и, прохаживаясь по коридору, разговаривали о музыке, о литературе и, главным образом, о театре. Каждую сберегаемую копейку нашего жалования мы тратили на театр. Мы переслушали и пересмотрели все исполняемые тогда оперы. Так как Мариинский театр был ближе к квартире Кюи, он жил тогда на Галерной вместе со своим старшим братом, И поскольку мы всегда после представления долго разговаривали, то по обыкновению в эти ночи я ночевал у Кюи. И бывало, уже улягусь на диван, а он сядет за фортепиано и наигрывает мне мои любимые мелодии.
0: Кюи и Виктора Крылова связывало и совместное творчество. Первые романсы Кюи «Тайна», «Спи, мой друг молодой» написаны на тексты Крылова и посвящены ему. Либретто первых опер Кюи «Кавказский пленник» и «Сын мандарина» также написаны Виктором Крыловым. Интересно, что роль пленника в опере «Кавказский пленник» входила в число любимых ролей Собинова, а сама опера, написанная в первой редакции в 1857 году, стала на рубеже 19-20 столетий одним из репертуарных произведений русской оперной сцены.

0: В 1857 году Кюи оканчивает военно-инженерное училище. За отличные успехи в науках его оставляют в училище преподавателем военной топографии и фортификации. Так началась его деятельность педагога, ученого, которая продолжалась до конца жизни. Неизвестно, как бы пошло дальше развитие композиторских увлечений Кюи, если бы в это же время судьба не свела его с настоящими большими музыкантами. Он познакомился с Балакиревым, Серовым, Стасовым и стал постоянным посетителем музыкальных вечеров Даргомышского. Всех их объединяло признание гения Глинки, желание продолжать его традиции и открывать новые неизведанные пути в русском искусстве. Особенно большую роль сыграл в жизни Кюи Балакирев. Они встречались почти ежедневно и проигрывали в четыре руки произведения Бетховена, Шумана, Берлиоза, Глинки. Перед Кюи, как он сам признавался, открывался новый, неведомый ему до сих пор мир. Вокруг Балакирева постепенно собирались и другие молодые музыканты. В 1857 году появился Мусоргский, в 1862 – Римский-Корсаков и Бородин. Так, к началу 1863 года можно уже говорить о сформировавшемся балакиревском кружке. Даргомышский называл его Кюи Балакиревским, подчеркивая большое уважение к музыкальному дарованию и авторитету Кюи. Молодые музыканты обычно собирались в нескольких знакомых домах. У Даргомышского, у сестры Глинки Людмилы Ивановны Шестаковой, у Стасова, у Кюи. Непосредственную атмосферу этих собраний обрисовал Владимир Васильевич Стасов.
1: Каждый из товарищей редко приходил на собрание с пустыми руками. Один показывал новое скерцо, другой – новый романс, третий – часть симфонии или увертюру, хор или еще иной оперный ансамбль. Какое это было раздолье творческих сил! Какое роскошное торжество фантазии, вдохновения! Все толпой собирались около фортепиано, и тут шла тотчас же проба, критика, взвешивание достоинств и недостатков.
0: На таких вечерах часто звучала и музыка Кюи, эпизоды из его опер, романсы. Уже в эти годы проявилась характерная черта Кюи – выбор для своих вокальных миниатюр высокохудожественных текстов. Его привлекает поэзия Пушкина, Лермонтова, Майкова, Мицкевича, Гейне. Из оркестровых сочинений Кюи к раннему периоду творчества относится «Тарантелла». Позднее эта миниатюра так понравилась Листу, что он сделал ее виртуозно-концертную обработку для фортепиано. «Тарантелла» Кюи нередко исполнялась тогда в симфонических концертах.

0: В начале 70-х годов Стасов, выбирая сюжеты для опер композиторам Балакиревского кружка, предложил Кюи драму Гюго «Анджело Тиран-Падуанский». Стасов писал:
1: «Мне удалось предложить ему такой сюжет, который вполне удовлетворил его и соответствовал многим капитальнейшим особенностям и потребностям его творчества. Это была драма Виктора Гюго «Анджело». Конечно, здесь, как и во всех драмах и романах Гюго, немало преувеличений и неистовств, принадлежащих французскому романтизму 30-х годов.

0: Премьера оперы «Анджело» состоялась на сцене Мариинского театра 21 февраля 1876 года. 80-е и 90-е годы характеризуются исключительной творческой активностью QI-композитора, музыкального критика, профессора трех военных академий Петербурга – инженерной, артиллерийской, генерального штаба. QI писал в 1904 году.
1: Если взвесить все то, что я наработал в области фортификации, критики и композиции, то этого богатства хватило бы для почтенной деятельности трех лиц.
0: QI нередко называют Нестором-летописцем русской музыки. По его статьям, которых написано за 35 лет более 700, можно ясно представить панораму музыкальной жизни Петербурга второй половины XIX века. Но QI не бесстрастно фиксирует события, проходящие перед его взором. Он оценивает их с позиции демократического художника, борца за национальное искусство. Из статьи QI «Ожидаемые преобразования в театральном деле. Русская и иностранная опера. 1881 год».
1: Искусство – дорогое достояние и гордость народа, высший предел развития его умственных и нравственных сил. Не тормозить следует искусство, а содействовать их распространению и развитию. Это высокая цель возможного распространения и развития искусства и должна быть главной целью театральной дирекции. Русская опера должна служить русскому искусству. Кроме опер Глинки и Доргомышского, которыми мы можем гордиться перед всей Европой, у нас есть оперы Чайковского, Серова, Рубинштейна, способные с честью занять место в любом западном репертуаре. Есть, наконец, оперы новой русской школы – Мусоргского, Римского-Корсакова. Произведения чрезвычайно замечательные, смелые и новые по замыслу, талантливые по воплощению. Всякий год без особенного затруднения можно ставить и возобновлять три оперы. Если это делать относительно русских опер, то года через четыре у нас был бы готов полный русский репертуар, которому Западная Европа могла бы только позавидовать.
0: Особого внимания заслуживают статьи QI, артисты и рецензенты, отцы и дети, Модест Петрович Мусоргский, несколько слов о современных оперных формах, русский романс, влияние Пушкина на наших композиторов и их вокальный стиль. Это своего рода декларации музыкально-эстетических принципов QI. В статье «Артисты и рецензенты» 1885 год QI определяет свое понимание сущности и роли критика, которая может служить эталоном и в наши дни.
1: Кроме разностороннего образования, начитанности, знакомство с всемирной музыкальной литературой всех времен, знакомство теоретического и, по возможности, практического с композиторской техникой, критик должен быть неподкупен, тверд в убеждениях, беспристрастен, не бесстрастен, но беспристрастен. Полное бесстрастие, граничащее с равнодушием, нежелательно в критике. Оно ее обесцвечивает, лишает жизни и влияния. Пусть критик несколько увлекается, пусть даже заблуждается, но заблуждается честно и не отступая от основных принципов своих воззрений на искусство.
0: Статья «Отцы и дети» относится к 1888 году. QI затрагивает здесь проблему традиций и новаторства в искусстве, вопросы содержания и формы.
1: Отцы стремились к оригинальной гармонизации, но подчиняли ее основным идеям. У детей стремление к новой, небывалой, оригинальной гармонизации поглотило все остальное – и музыкальные мысли, и чувства, и выразительность. В своих гармонических изысканиях они дошли до курьезного, некрасивого, насильственного. По-видимому, они смешивают простое с банальным и не решаются сказать ни одного слова так, как говорили их предшественники. Достаточно взглянуть на одну страницу музыки отцов, чтобы сказать безошибочно, кому она принадлежит – Бородину, Балакиреву, Мусоргскому, Чайковскому или Римскому-Корсакову. Музыка детей – это музыка близнецов. Это не упрек, насколько это зависит от менее яркого таланта детей, но это упрек, насколько это происходит от общего им всем ложного направления. Только покинувший этот ложный путь, только проникнувшись мыслью, что назначение музыки не удивлять, но привлекать и увлекать, что все великое бывает обыкновенно простым, что нельзя по своему желанию сделать себя оригинальным, тогда только наши молодые композиторы будут в состоянии рассчитывать, что они не пройдут бесследно, и что их сочинения надолго сохранятся с сочинениями отцов.
0: А вот фрагмент статьи «Несколько слов о современных оперных формах», где Кюи обосновывает свою приверженность к вокальной музыке.
1: Она передает совершенно точно все оттенки чувства, выраженные словами. В вокальной музыке поэзия и звук равноправные державы. Они помогают друг другу. Слово сообщает определенность выражаемому чувству, музыка усиливает его выразительность, придает звуковую поэзию, дополняет недосказанное.

Говоря о тесной взаимосвязи поэзии и музыки, Кюи приходит к убеждению, что сколь разнообразны и бесконечны сюжеты, столь же разнообразны и оперные формы, вызванные этими сюжетами. И в своем творчестве Кюи старался представить это многообразие. После многоактных романтических опер «Вильям Ратклифф и Анджело» он пишет лирическую комедию «Флибустьер». На рубеже XIX-XX веков Кюи выступает автором серии одноактных опер. «Пир во время чумы» по маленькой трагедии Пушкина, «Матео Фальконе» по новелле Мериме и «Мадемуазель Фифи» по новелле Мопассана. Композитора привлекает и детская тематика. Это его оперы «Снежный богатырь», «Красная шапочка», «Кот в сапогах». Большим успехом пользовалась опера «Мадемуазель Фифи». Впервые она была поставлена в Московской русской частной опере, а затем в Петербурге и на оперных сценах других городов. Заметим, что эта опера Кюи ставилась в Москве в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко в 1942 году, в суровые дни Великой Отечественной войны. Почему это произведение оказалось созвучным современности? Новелла Мопассана и опера Кюи повествуют о трагических событиях, происходивших во Франции в 70-х годах прошлого столетия во время франко-прусской войны. Французский народ оказывает оккупантам сопротивление. Француженка Рошель, у которой прусские солдаты разорили дом и расстреляли мужа, убивает их офицера, прозванного «Мадемуазель Фифи».

Первые уроки естественной истории. Милая моя сестрица, не разделявшая со мной некоторых моих летних удовольствий, была зато верной моей подругой и помощницей в собирании трав и цветов, в наблюдениях за гнездами маленьких птичек, которых много водилось в старых смородиновых и барбарисовых кустах, в собирании червячков, бабочек и разных букашек. Заметив гнездо какой-нибудь птички, всего чаще зорьки или горехвостки, мы всякий день ходили смотреть, как мать сидит на яйцах. Иногда по неосторожности мы спугивали ее с гнезда, и тогда, бережно раздвинув колючие ветви барбариса или крыжовника, разглядывали, как лежат в гнезде маленькие, миленькие, пестренькие яички. Случалось иногда, что мать, наскучив нашим любопытством, бросала гнездо. Тогда мы, увидев, что уже несколько дней птички в гнезде нет, и что она не покрикивает и не вертится около нас, как то всегда бывало, доставали яички или даже все гнездо и уносили к себе в комнату, считая, что мы законные владельцы жилища, оставленного матерью. Когда же птичка благополучно, несмотря на наши помехи, высиживала свои яички, и мы вдруг находили вместо них голеньких детенышей с жалобным тихим писком, беспрестанно разевающих огромные рты, видели, как мать прилетала и кормила их мушками и червяками. Боже мой, какая была у нас радость! Мы не переставали следить, как маленькие птички росли, перились и, наконец, покидали свое гнездо. Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах, а чтобы листы в книгах не портились от сырости и не раскрашивались разными красками, мы клали цветы между листочками пищи бумаги. Светящиеся червячки прельщали нас своим фосфорическим блеском. Мы ловили их и держали в ящиках или бумажных коробочках, положив туда разных трав и цветов. То же делали мы со всякими червяками, у которых было 16 ножек. Светляки недолго жили и почти всегда на другой же день теряли способность разливать по временам свой пленительный блеск, которым мы любовались в темной комнате. Другие червячки жили долго и превращались иногда к великой нашей радости в хризалиды или куколки. Это происходило следующим порядком. Червячки голые посредством клейкой слизи привешивали, точно приклеивали себя хвостиком к крышке или стенке ящика. А червячки мохнатые, завернувшись в листья и замотавшись в тонкие белые прозрачные ниточки или шелковинки, ложились в них, как в кроватку. По происшествии известного, но весьма неравного времени, сваливалась, как сухая шелуха, наружная кожа с гладкого или мохнатого червя, и висела или лежала куколка. Висела угловатая, с рожками, узорчато-серая, бланжевая, даже золотистая хризалида, а лежала всегда темного цвета, настоящая, крошечная, точно спеленинная куколка. Я знал, что из первых висячих хризалид должны были вывестись дневные бабочки, а из вторых лежачих – ночные. Но как в то время я еще не умел ходить за этим делом, то превращения хризалид в бабочки у нас не было, да и быть не могло, потому что мы их беспрестанно смотрели, даже трогали, чтобы узнать, живы ли они. У нас вывелась только одна, найденная мною где-то под застрехой, вся золотистая куколка. Из нее вышла самая обыкновенная крапивная бабочка. Но радость была необыкновенна.

двух семьях, равных знатностью и славой, в Вероне пышной разгорелся вновь вражды минувших дней раздор кровавый.

бессмертное творение Шекспира «Ромео и Джульетта» вызвало к жизни такие крупные музыкальные произведения, как симфония Берлиоза и опера «Гуно», увертюра Чайковского и балет Прокофьева. Об одном из них, замечательной увертюре «Фантазии» Петра Ильича Чайковского, мы расскажем сегодня. Старинная итальянская легенда о любви Ромео и Джульетты и погубившей их вражде двух семейств относится к событиям XIV века. По преданию, события эти действительно имели место в маленьком городке северо-восточной Италии Вероне, где еще и теперь показывают легендарную гробницу Джульетты. Романтическая история юных влюбленных еще до Шекспира вдохновляла писателей и поэтов. Известно, что на лондонской сцене ставилась пьеса о Ромео и Джульетте, а поэма английского поэта Артура Брука «Трагическая повесть о Ромео и Джульетте» была частично использована великим английским драматургом. Трагедия Шекспира, самая возвышенная и совершенная из всех произведений на этот сюжет, родилась в конце XVI века. Она раскрывала красоту и поэзию чувства, обличала старый феодальный мир с его жестокостью и междоусобными распрями. Ставшая классическим произведением, она на протяжении многих веков не покидает театральной сцены, а начиная с XIX века обретает новую жизнь в музыке. Бурный романтический XIX век горячо утверждает связь музыки с литературой, живописью, историей. Глашатые романтизма Гектор Берлиоз, Роберт Шуман, Ференц Лист страстно борются за программную музыку, инструментальную музыку, рожденную конкретными образами и сюжетами. Идея музыкальной программности становится одной из первых заповедей русских композиторов-кучкистов Балакирева, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова. Этой идеей на всю жизнь заболевает и Петр Ильич Чайковский, писавший Надежде Филаретовне фон Мек. «Программа необходима». Когда музыкант, читая поэтическое произведение или пораженный картиной природы, хочет выразить в музыкальной форме тот сюжет, который зажег в нем вдохновение. Весной 1869 года из Петербурга в Москву приезжает Милий Алексеевич Балакирев, одаренный композитор, пианист и дирижер, руководитель самого передового тогда музыкального кружка «Могучая кучка». Убежденный защитник программной музыки, Балакирев предлагает Петру Ильичу сюжет для симфонического произведения «Ромео и Джульетту» Шекспира. Друг Чайковского вспоминает, что произошло это прелестным майским днем на прогулке среди лесной зелени и высоких сосен. Не сразу Петр Ильич решает взяться за такой сложный и грандиозный сюжет, но, увлекшись, заканчивает черновой вариант за 2 недели. В отличие от

0: А вы слышали, как звезды поют? Наверное, слышали. И мне довелось однажды. В апрельском небе пели они. Одни громко и торжественно, другие тихо и задумчиво. Голоса их доносились из всех широт нашего полушария, вливаясь в один единый хор. Хор звезд разных величин. А внизу лежала весенняя земля, разбуженная той песнью и зачарованная. Я пережил тогда неповторимый миг раскрытия тайн, миг озарения. Вспомнил я о том мгновении сейчас, когда взял в руки эту необычную книгу, собранную из стихотворений 65 поэтесс народов СССР, переведенных с 35 языков. В мировой поэзии, устной и письменной, из века в век или воспевалась красота женщины, или оплакивалась ее нелегкая доля. Женская душа со всеми ее сложностями и неожиданностями наиболее полно была раскрыта лишь тогда, когда в поэзии заговорила сама женщина. И это случилось в наш век, в нашей стране. У каждого народа есть сотни песен, десятки поэм о печальной и трагической участи тех женщин, которые восставали против канонов и устоев несправедливого мира и погибали. Женщине суждено было родиться или просто счастливой, или просто несчастной. Думая обо всем этом, я невольно останавливаю свой взор на строках, написанных замечательной русской поэтессой Вероникой Тушновой. Строки эти возвращают меня к иным временам и иным понятиям. Вот они. Это зря говорится, что надо счастливой родиться. Нужно только, чтоб сердце не стыдилось над счастьем трудиться. Чтобы не было сердца лениво, спесиво, чтоб за малую малость оно говорило спасибо. В этой книге щедрые и неугомонные сердца трудятся над своим счастьем, над счастьем любимых, над счастьем людей. Одни из них опалены огнем сурового времени, испытаны любовью, омыты тоской, изранены утратами, а другие только открываются утренним лучам надежды и колышутся на ласковом ветру мечты. Но и те, и другие полны подлинного горения, неутолимой жажды деятельности во имя счастья. Как-то один мой товарищ сказал: «Допустимо, что женщина иной раз зря скажет слово, но в руку карандаш она зря не возьмет». То правда. В этом немало убеждают нас создатели взволнованных, самобытных стихотворений, из которых состоит настоящий том. Справедливо, что поэзию не следует делить на мужскую и женскую. Но все же для меня существует мир образов и мыслей, созданный талантом и вдохновением женщин. Я восхищаюсь и неподдельной красотой, и первородной отвагой той высокой и нежной души, которой я обязан, перед которой преклоняюсь. Мир этот учит меня предельной искренности в помыслах и поступках, откровенности в чувствах и, главное, умению направлять бескомпромиссно требовательный взор на себя. Поэтический талант сам по себе – явление изумительное. Но он, мне так думается, становится более пленительным, когда им владеет женщина. Поэтому не случайно собрание дарований, вызвавших к жизни эту книгу, напомнило мне песню далеких и близких звезд в апрельскую ночь. Итак, стихи из второй книги «Песня, мечта и любовь». Узбекская поэтесса Этибор Ахунова пишет:
1: «Узбекский город Андижан – моя родина. Там училась я в средней школе, а потом окончила Ташкентский государственный университет. Стихи пишу уже давно. Мне кажется, что я писала их с тех пор, как помню себя. У меня вышло в свет более 10 сборников стихотворений, главным образом на родном узбекском языке. В моей творческой жизни поэзия главная. Однако, кроме стихов, пишу я и очерки, рассказываю в них о своей республике, о ее новостройках и, самое главное, о наших людях, моих земляках. девушкам-сборщицам хлопка. Еще туманом скрыты перевалы, еще в заре не блещет снег вершин, а девушки садятся за штурвалы своих хлопкоуборочных машин. Еще и солнце над землей не встало, еще росой поля увлажнены, а уж мешки, тяжелые чувалы, пушистым белым золотом полны. И песни сборщиц полнятся просторы, и радостен их вдохновенный труд, и на таках, как снеговые горы, холмы из хлопка белого растут. Так на поля выходите с рассвета, вы, дочери народа моего, пора страды. Да и страдали это, не светлое ли утро торжество?
0: Тамара Бельды.
2: По национальности нанайка. Детство и юные годы прошли в нанайском селе Нахин. Родители – коренные жители берегов Амура. Они всю жизнь трудились в рыболовецком колхозе «Новый путь». Быть может, единственная в своем роде картина утренней реки с рыбацкими лодками, восходящего солнца над золотистым осенним лесом, садами, деревянными домами, была однажды виновницей появления нескольких зарифмованных строк, а за ними и многих стихотворений. Одно из них, написанное поэтессой в 16 лет, вы сейчас услышите. Звезды. Звезды, звезды в темном небе горят. Звезды, звезды меня вдали манят. Звезды, звезды, мне до вас далеко. Звезды, звезды, но без вас нелегко. Звезды, звезды, голубые мои, открывайте скорее людям тайны свои. Звезды, звезды, как заманчив ваш свет. Знаете, звезды, мне 16 лет. Звезды, звезды, я пока что учусь. Звезды, звезды, я до вас долечу.
0: Ирина Гуржибекова.
3: В моей Северной Осетии, в стране суровых гор, студеных родников и зеленых долин, всегда есть чему удивляться. Скалы здесь, как люди, неречисты. Люди здесь, как скалы, высоки. О тех и других одинаково хочется писать. И пишется. Если в степи водой проверяют, кто смел, кто трус, то у нас люди проверяются горами. Поэтому я часто пишу о горах. И даже когда кажется о другом, все равно о них. Высокие человеческие чувства, умение болеть чужой болью, разве не сродни это горной высоте? А упорство характера, крутость поступка горной крутизне. И каждая, даже небольшая победа, как покоренная вершина. Только не надо забывать оставить в туре хотя бы записку для тех, кто придет после нас. Горы не любят бездумных, они их швыряют на камни, сами же остаются торжественны и чисты. Они жестоки бывают, умные великаны, к людям хвастливым и черствым, жаждущим высоты. Горы в одежды разные склоны свои обрежают. Зелень сменяет снежность, лиловость в вечерний час. Но душу, как женщина гордая, не всем гора открывает. И сердце большое и теплое случайному не отдаст, а только тому, кто ищет в обычном неповторимость, кого западня не обманет лживою красотой, кто вскормлен землей и песней, и дерзкой романтикой Грина, кто, взявши одну вершину, думает о другой. Такого полюбят горы, подарят закаты алые, нашепчут древние тайны у маленьких дымных костров. Есть тайна в знобящих рассветах, есть тайна и в хрупких фиалках, и даже в досадных царапинах, трещинах ледников. Иные смотрят сквозь окна, годами строят прожекты. Отправиться бы на лоно, а вдруг обвал и гроза? Нет, не узнаешь горы, глядя на них с проспекта, как не узнаешь душу, не заглянув в глаза.
0: Азербайджанская поэтесса Джахан Афрус в своем вступлении пишет:
1: «Мне всегда хотелось писать только о самых высоких чувствах людей, об их любви и о большой высокой дружбе. В далекие военные годы я поняла, что великое чувство, любовь, движет всеми помыслами и поступками человека. Любовь к родине вела наших воинов на подвиги. Любовь к другу рождала в бою взаимную выручку. Любовь людей друг к другу помогала им переносить самые тяжкие утраты и тяготы военных лет. Можно ли не любить воина, ежеминутно жертвующего жизнью, чтобы отстоять родину? Можно ли не любить мать, отказывающую себе в куске хлеба ради детей? Можно ли не любить друга, ставшего для тебя частью твоей жизни? Все свое последующее творчество я посвятила тому, чтобы воспеть это великое чувство – любовь. Где б ты ни был, за тобою кинусь тенью голубою, громким эхом прозвучу, лучом скользну по плечу. Мак увидишь, обернешься, к алой чашке прикоснешься, я тяжелую росою холодею под рукою. Чиркнешь спичку над свечою, я взметнусь перед тобою золотистым огоньком, молчаливым язычком. Тар возьмешь под вечер дома, я спою струне знакома, песню старую спою про тоску печаль свою. Льюсь дождем и вьюсь, как лозы, я твои глухие слезы, камешек в твоем кольце и улыбка на лице».
0: Туркменская поэтесса Анасалтан Кикилова.
3: «Я родилась в селении Киши Ашхабадского района в семье колхозника. Аул Киши – маленькая точка на земном шаре, он даже и на карте не значится. Виноградники и тутовые деревья украшают его. Особенно красивы у нас утренние зори. В каком бы красивом городе я ни была, где бы ни путешествовала, прекраснее всех кажется мне родной аул. Сердце горянки. Не гордых красавиц, чей нрав словно ветер изменчив, чьи нежные руки белы и не знают мозолей. Нет, я воспеваю других удивительных женщин, что дружно идут на рассвете с лопатами в поле. Когда вы идете по пыльной неровной дороге, смотрю я подолгу на вас, и в глазах ваших вижу всю землю родную, заботы ее и тревоги, и трогает солнце густые ресницы неслышно. А в грозном суровом году зову Родины внемля, на место ушедших мужчин без раздумья вы стали. Копали, не зная усталости, твердую землю, вставали к станкам, повязавшись потуже тяжелую шалью. Вы Ленина имя в сердцах своих свято хранили, и в ваших глазах сыновья это имя читали, и, черпая в вашей отваге надежду и силу, они свою землю в суровых боях отстояли. О, сильные, гордые женщины горных селений! Вы тоже боролись с врагом, вас беда не согнула, и ходят по свету о подвигах ваших легенды, и песни слагают о вас в деревнях и аулах. Из труб поднимаются струйки веселого дыма, вы дома хлопочете, щеки пылают румянцем, проворные руки чурек достают из тандыра, я вижу на пышном чуреке следы ваших пальцев. А вас шелестит зеленеющий сад молодыми ветвями, и песня вас он ветрам передаст, как наследство. Дороги в горах и поля золотые, все связано с вами, все это живет в вашем щедром и солнечном сердце. Уйдете вы вдаль по тропинке неровной и тесной. Кругом тишина, лишь кричат петухи с позаранок. И снова на тихом рассвете слагаю я песню. Я вновь воспеваю прекрасных и гордых крестьянок.
0: Александра Мишарина, поэтесса из республики Коми.
2: Коми, край мой с летом укороченным, но любуюсь бором позолоченным. Коми, край мой с белыми метелями, но горжусь я царственными елями. Коми, край мой с мглой осенней хмурую, но дружу с медведицею бурую. Коми, край мой с топями, трясинами, но гуляю тропами лосиными. Коми, край мой с ветрами студенными, а с людьми счастливыми, смышленными. В тайге у светлой речки Вишеры, вдали от городов, за проселками, стоит село Большелук, пишет Александра Мишарина. Оно мало чем отличается от других сел республики Коми. Такие же бревенчатые рубленные избы, неширокие улицы, узенькие тропинки. Но здесь все мне кажется особенным. Красивее луга, светлее речка, добрее люди. Село мое, моя малая родина, самая дорогая и лучшая часть большой родины. Здесь я в первый раз с бантом в косичках переступила порог школы, а потом первый раз вошла в класс учительницей. Ленин. Он не только живой на портретах, на обложках прочитанных книг, в наших думах любовью согретых, потому что он души постиг, потому что постиг он значение чести, правды, любви и труда. Жизнь его — золотое мгновенье, что сквозь вечность летит, как звезда. Он живой, пока люди смеются, пока люди поют, он живой. Полыхает огонь революции над уставшей от горя землей. Будет день, и последние залпы отгремят и растают в тиши. Он ведет человечество в завтра, где не будет ни рабства, ни лжи.
0: Грузинская поэтесса Маквала Мревлишвили пишет.
3: Душа человека светится множеством лучезарных частиц добра. Бесценный дар человеческой отзывчивости не пропадает. Он вновь и вновь обращается к другим, добрым ли делом, словом ли добрым. И ты не становишься беднее, напротив, чем больше расточаешь, тем обильнее добро в тебе самом. А то бывает неистраченное нахлынет, вспыхнет в памяти, и, потеряв покой, стремишься ты поделиться с кем-нибудь просто воспоминанием о рыцарстве других, о сердечных, отзывчивых людях. Хочется крикнуть людям: будьте щедрей на ласку. Путь человека труден, мало похож на сказку. В мире без ласки, знайте, слезы, дожди, ознобы. Взрослым и детям, знайте, ласка нужна, не злоба. Нужно, чтоб ласка смело людям в глаза светила, солнцем сочилась в тело, камни желчи дробила. Стебель теряет краски, если напиться нечем. Как человек без ласки, он опускает плечи. Как скопидом монеты, ласку не прячьте, люди. Пусть она добрым светом вечно светить нам будет.
0: Роза Паранук.
2: Моя родина – аул Ачигатлукай, Адыгейской автономной области. В 1966 году закончила я Ростовское училище искусств и работу в Майкопском драматическом театре. Поэзия и театр для меня нераздельны. В 1963 году в нашем альманахе было напечатано первое мое стихотворение. Потом стали появляться и другие стихи. В 1970 году вышел в свет сборник избранных стихотворений нескольких адыгейских поэтесс под названием «Весенние цветы». В него вошли и мои стихотворения. Я так говорю. Да, это я так говорю, малая вечного мира частица, чья песня свободна, как вольная птица. Да, это я так говорю. Чувства мои, как огонь горячи, косы мои, словно солнце лучи. Да, это я так говорю. Цели моей никому не убить, мыслей моих никому не смутить. Да, это я так говорю. Тщетно, враги, ваша ненависть к жизни нашей великой и мирной отчизны. Да, это я так говорю. Вам не отнять наших праведных благ, не растоптать наш священный очаг. Да, это я так говорю. Малая вечного мира частица, чья песня свободна, как вольная птица. Да, это я так говорю. Пока мое сердце бьется, буду творить, буду бороться. Да, это я так говорю.
0: Поэтесса Армении Репсиме Погосян.
1: Первые мои стихотворения на русском языке вышли в свет еще в 1919 году. Первый сборник моих стихотворений был напечатан в 1930 году. За все годы творческой работы было издано более 30 книг. Мною пройден долгий путь в литературе. У меня было немало интересных встреч с известными деятелями литературы и искусства. Сейчас я работаю над книгой воспоминаний. Жил в старое время в селенье одном поэт неизвестный. Он был бедняком. За век свой поэт ничего не скопил, не мог он купить ни пера, ни чернил. О том, чтобы ценный пергамент достать, поэт неизвестный не мог и мечтать. Но пела душа, вдохновеньем полна, и звучные строфы слагала она. Поэту молчать стало больше не вмочь. И вышел поэт в новогоднюю ночь, и песню на улице весел и смел он зимнему вьюжному ветру пропел. Был песнью ветер ночной окрылен, до башни домчался мгновение он. Ни в древних горах, ни в дремучих лесах ту песню он в башенных спрятал часах. И в полночь, полны величавой красы, часы зазвенели, забили часы. 12 ударов пробило едва, как грянули песни чудесные слова, и ширилась песня, не зная преград, и каждый услышать ту песню был рад. Прогнала она у заснувшего сон, поднявший бокал свой, застыл удивлен, а песня звучала сильней и сильней, а песня надежду вселяла в людей. Звенела та песня, чиста и светла, зарю возвещала и вдали звала. Летела та песня, легка и вольна, и счастье для всех предвещала она. А в темном поселке, в безвестном краю, с волнением поэт слушал песню свою. За век свой поэт не скопил ничего, но мир очарован был песней его.
0: Варвара Потапова, якутская поэтесса.
3: Самое прекрасное воспоминание вызывает у меня слышанная в детстве легенда о белых-белых журавлях, стерхах. В давние времена, когда только строилась первая изба нашей деревни, опустились они на землю и протанцевали на этом месте всю ночь, а с восходом солнца улетели. Это была первая мечта в моей жизни — самой увидеть белых журавлей. Деревня наша так и называется Юнкюлюр, что значит танцующая. Под полярной живет звездой, под счастливой живет звездой материнский мой край Якутия. Дышит свежестью снеговой океан ледовитый твой, так и льнет он к тебе, Якутия. Сколько раз вешний Ленский вал землю отчую целовал, что он шепчет тебе, Якутия? А зеленые пояса, эти северные леса обнимают тебя, Якутия. В небе жаворонок, и тот день деньской все поет, поет, славит песней тебя, Якутия. И сама я пою, пою, ты прими и любовь мою, материнский мой край, Якутия.
0: Поэтесса Людмила Татьяничева.
1: Жизнь в ее неудержимо стремительном движении дарит нам такие минуты, когда действительность прошлого, оживая в памяти, сливается с настоящим. События давних лет с новой силой волнуют тебя, и ты понимаешь, что все лучшее, все главное в твоей судьбе, как ветвь с могучим стволом, связано с жизнью народной. Да иначе и не могло быть, ведь мое поколение росло и мужало вместе с революцией. Что мне надо? Скажу по совести. Непременней всего на свете я хочу, чтоб ни войн, ни горестей не изведали наши дети. Чтобы жили они красиво, и с людьми, и с работой ладили, чтобы душу мою Россию они чтили превыше матери. Для себя не прошу и малого, лишь цвело бы мое отечество и поверило в знамя алое все великое человечество.
4: У микрофона редактор программы «Ленинград спортивный» Александр Василевский.
5: С комсомольцами завода «Электропульт» я встретился у заводской проходной. Здесь у красиво оформленного стенда веселое оживление. Обсуждаются итоги только что закончившегося военно-патриотического слета молодежи Дзержинского района, участником которого был большой отряд комсомольцев «Электропульта». Первым, кого я узнал здесь, был секретарь комитета комсомола завода Михаил Писарев.
6: Совсем недавно мы вернулись с районного слета, посвященного 50-летию со дня присвоения имени Ленина комсомолу, где впервые наш завод завоевал первое общекомандное место. И самое главное, что нам очень приятно, на этом слете была вот одна команда, как один человек. И, видимо, вот это вот и помогло нам победить в этом слете. И надо было видеть, как ребята встречали ориентировщиков, Михайлов Саша, Тимофеев Юра, Штейдинг Виктор, Коберник Валя, когда они принесли нам первое место. Это было уже ночное ориентирование, было ночью, однако вся команда провожала и вся команда вышла их встречать. И, в общем-то, тогда мы по-настоящему, может быть, вот когда ребята пришли усталые такие, в ночь уходили в лес, и вот тогда мы впервые, может быть, и поняли, что можем бороться за командное место. И потом уже каждый старался отдать все свои силы, неважно, где он работал или что он делал, готовил ли он конкурсный обед, или участвовал в самодеятельности, играл в футбол в ночном ориентировании. Каждый делал все, чтобы команда победила. И вот мы очень рады, что наша команда действительно сумела добиться такого успеха среди 18 команд, стать первой.
7: А теперь я обращаюсь непосредственно вот к участникам этих соревнований, ребятам, которые принесли победу своему заводу. Слава, пожалуйста, расскажи, что тебе наиболее запомнилось на этих соревнованиях?
6: Самое главное, мне кажется, действительно, когда наши ребята в первом же виде это ориентирование принесли победу. Потом второй такой момент был, запоминающийся, это сдача норм ГТО. Мы заняли второе место. Погода сложилась не в нашу пользу. Приехали, было очень жарко. Прошло несколько минут, разразилась гроза и ливень. Все ребята, никто даже, ну как сказать, не сдался, не дрогнул. Все в ливень, в дождь бежали и показывали отличные результаты. На 1000 метров показали первое, второе, третье место. Лучшие результаты были у нас. Ну и еще мне очень понравились наши футболисты. Мы все выиграли 4 встречи. 1-0, 1-0 и 2 игры сыграли по 2-0. Красота. Особенно играл Толя Баранов. Хорошо. Работает водителем автобуса. Хорошие результаты мы показали и в военизированной эстафете. Военизированная эстафета состояла из 4 этапов. На первом этапе бежали полосу препятствий. Дальше 100 метров в противогазе. Володя Колесов очень отлично пробежал. Несли дальше на следующем этапе раненого, затем стрельба.
7: Видимо, вы много готовились к этим соревнованиям.
8: У нас не является на заводе самоцелью план значкистов ГТО. А самое главное, этому служит и летняя спартакиада, и зимняя спартакиада. Самое главное, это чтобы у нас росла наша молодежь сильная и здоровая, чтобы, приходя на работу, за станок становясь или садясь на место монтажника, ребята чувствовали в себе силы для того, чтобы помочь заводу успешно справиться с тем государственным планом, с теми большими задачами, которые стоят перед нами. И первый помощник у нас в этом, конечно, спорт.

трудно, да, трудно. Но впереди всегда, всегда еще одна секунда, еще одна секунда.

старших богатый, по всем берегам и краям идут молодые ребята навстречу спортивным боям. Трудно, да, трудно, но впереди всегда, всегда еще одна секунда, еще одна секунда, еще одна высота, еще одна секунда, еще одна секунда.

0: Слово для выступления предоставляется Вячеславу Анисимову, студенту Ленинградского кораблестроительного института, ленинскому стипендиату, командиру студенческого строительного отряда.
1: Советские студенты – люди счастливой судьбы. Сегодня каждый третий студент учится только на хорошо и отлично. 10 тысяч студентов – отличники учебы, именные стипендиаты, гордость студенческих коллективов. Большинство студентов Ленинграда занимаются научным и техническим творчеством, участвуют в конкурсах студенческих работ по общественным наукам, истории комсомола и международного молодежного движения. За 3 года пятилетки отряд студентов-строителей Ленинграда освоил 140 миллионов рублей капиталовложений. На счету студентов тысячи прочитанных лекций, концертов и агитпоходов. В эти дни Всесоюзный студенческий строительный отряд имени 17-го съезда в ЛКСМ трудится под девизом «50-летию присвоения комсомола имени Ленина 50 ударных трудовых дней».
0: Слово для выступления предоставляется делегату 17-го съезда комсомола, кандидату физико-математических наук,

Работа, внедрение которой только на Кировском нефтеперерабатывающем заводе, даст экономию 4,6 миллиона рублей в год. Сегодня тысячи молодых инженерно-технических работников города участвуют в освоении в серийном производстве степного богатыря К-701, пуске в строй Ленинградской атомной электростанции, выпуске турбины и турбогенератора мощностью 1 миллион 200 тысяч киловатт, разработке проектной и технологической документации для КАМАЗа, Стана 2000 для Череповецкого металлургического завода и других важнейших строек пятилеток. Сегодня около 30 тысяч молодых специалистов работают над выполнением личных творческих планов, направленных на повышение эффективности общественного производства, разработку наиболее перспективных тем.

на свете стоит жить, чтоб земной тропой ходить. Ради солнца, ради звезд, ради тоненьких берез стоит жить, чтоб земной тропой ходить, чтоб земной тропой ходить, стоит жить. На свете стоит жить, чтобы другу другом быть, если надо, как в бою, жизнь отдать ему свою, стоит жить, чтобы другу другом быть.

0: если даже ради дня, что в запасе у меня. Стоит жить, лишь бы сердцу не остыть, лишь бы сердцу не остыть, стоит жить.
1: Двенадцатого июля мы узнали имена тех, кто стал лауреатом премии Ленинградской комсомольской организации за 1974 год. И когда в торжественном собрании был объявлен перерыв, наши корреспонденты взяли интервью.
2: Сейчас у нашего микрофона лауреат премии Ленинградского комсомола, актриса театра юного зрителя Ирина Соколова.
3: Я очень много... Мы так много работаем в театре, и, наверное, в этой работе даже не думаешь, не подводишь итоги какие-то, потому что все время вперед, вперед, вперед. Зритель ведь растет, приходят все новые и новые смены, и жизнь требует пересмотра того, что пройдено, пройденных этапов. И поэтому для меня это и неожиданно, и очень радостно, и приятно. Этот год для меня был годом подведения итогов.

0: У микрофона редактор программы «Слушай, воин» Александр Михайлов.
1: Краснознаменный учебный отряд подводного плавания имени Сергея Мироновича Кирова – старейшая кузница кадров подводников Отечественного флота. Курсанты первого революционного поколения этого учебного заведения принимали участие в штурме Зимнего, защищали завоевания октября на фронтах граждан.

0: Данской. Неувидаемой славой покрыли себя моряки-кировцы на Балтике и Северном флоте в годы Великой Отечественной. Об их подвигах и сейчас напоминает памятник, воздвигнутый уже в наше время на средства нынешнего поколения учебного отряда. Позавчера, как и вся комсомолия страны, подводники отметили 50-летие со дня присвоения комсомолу имени Ленина. Утром на строевом плацу выстроились молодые моряки и ветераны. После зачитки праздничного приказа и прохождения торжественным маршем к памятникам Владимира Ильича Ленина и героев-подводников были возложены цветы. А вечером молодые моряки одного из подразделений отряда собрались на ленинский урок. Из его участников, выступающих и слушателей, многие лишь недавно одели матросские форменки, да и в городе на Неве не всем удалось побывать до службы. Поэтому ребята с затаённым дыханием слушали, о чем рассказывал им старый балтиец, участник двух войн, мичман Владимир Георгиевич Чепелов.
1: Вот вы с разных областей призваны, так, с разных республик призваны, а корабль, он настолько сближает людей, что получается один дружный боевой коллектив. Поэтому один за одного матрос борется так, чтобы... Вот вы плохо работаете, тебе товарищ, даже не командир отделения, а любой матрос говорит: Коля, давай... Выполняй, что ты отстаешь, так я вот выполняю, ты не можешь. Что надо, поможем, так? И вот в таком духе простой этой комсомольской беседы, вот, на собраниях, и мы, значит, добивались того, чтобы каждый матрос на своем объекте выполнял то, что необходимо выполнять на войне. Конечно, на кораблях, на флоте у нас в основном сила, основная сила – это комсомол. Комсомол, который выполняет огромнейшую задачу по защите нашей Родины.
0: Торжественным вручением комсомольских билетов молодым морякам закончился ленинский урок в одном из подразделений отряда подводников имени Кирова.
2: Товарищу Новикову Михаилу Викторовичу, поздравляю вас.
3: Ну, получая этот комсомольский билет, я чувствую большую радость и заверяю перед вами, своими товарищами-комсомольцами, что... Я буду достойным членом ФКСМ и клянусь быть достойным и строителю коммунизма.
2: Значит, товарищ комсомольцы, решите также мне вручить по поручению политического отдела комсомольский билет курсанту Плечкайтис. Решите вас поздравить с вручением комсомольского билета и пожелать всего хорошего.
4: Я получил сегодня красного комсомольского билета и обещаю быть дисциплинированным, хорошим воином и хорошим комсомольцем и не пожелать своего жизни для своего родного Союза Советских Социалистических Республик и выполнить его комсомольского долга, как выполнили комсомольцы Корчагин и другие.
0: Какой штрих из твоей комсомольской биографии вспоминается сегодня, в торжественный день 50-летия ленинского комсомола?
5: Ну, это было участие в коммунистическом субботнике, посвященному столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В этом субботнике все, значит, наши комсомольцы нашей школы, все как один приняли активное участие. Выехали в лес, вы там взяли это деревья, выкопали молодые саженцы, провезли их в деревню, в центре деревни засадили парк. Ну, ему уже сейчас 4 года, уже деревья немного, конечно, сейчас выросли. Этот парк, значит, мне памятен тем, что когда вот я призывался в ряды вооруженных сил нашего Советского Союза, в этом парке меня провожали родные, друзья, товарищи. Это как бы память о тех годах, о том комсомольском подъеме, который царил на этом субботнике.
6: Ну, спасибо вам, ребята. Желаю вам вот в новой вашей жизни успехов, боевой, политической подготовки, ну и, конечно, крепкого здоровья.
7: Спасибо. Извините, вот я хочу перебить вас. Значит, мы узнали из газеты «Смены», что главная редакция для молодежи и юношества Ленинградского радио, значит, стала лауреатом премии Ленинградского комсомола. Ну, значит, мы, моряки-подводники, очень рады, что ваш труд так высоко оценен. Желаем вам, значит, дальнейших творческих таких успехов. Почаще, значит, рассказывайте в своих передачах о нас, моряках-подводниках. Желаем от всего сердца чтобы эта награда была у вас не последней.
6: Ну, спасибо, Вася, спасибо. От всей редакции спасибо вам.
7: Мы очень вас ждем. И рады всегда встретить вас.
6: Всего доброго.

Я не видел Ленина живого. Я родился после октября. Но его всегда живое слово окрыляло, за сердце беря. И в улыбках тех людей бывалых, землю заставляющих цвести, Ленина улыбка оживала, к счастью осветившая пути. Я не видел Ленина живого. Я родился после октября. Вновь и вновь его живое слово окрыляет, за сердце беря.

«Невская волна» свою работу заканчивает. Ее подготовила молодежная редакция Ленинградского радио. Всего вам доброго!

В эти дни память властно возвращает нас в прошлое, к тем отделенным четырьмя десятилетиями событиям, когда наступил долгожданный час, и наш город окончательно освободился от вражеской блокады. «Да, час настал», звучало тогда из рупоров громкоговорителей призывное слово легендарной Жанны д'Арк, героини оперы Чайковского «Орлеанская дева». И оно по-особому волновало людей, потому что пела любимая ленинградцами всех возрастов артистка, голос которой сопутствовал им на протяжении всей тяжкой блокадной эпопеи, согревал сердца, укреплял их мужеством, звал на подвиг. Это был голос Софьи Петровны Преображенской.

Софья Петровна Преображенская. Трудно назвать другое выдающееся исполнительское имя, столь неразрывно связанное с городом на Неве. Здесь, в Петербурге, она родилась 27 сентября 1904 года. Здесь приобщилась к музыке и сцене. Здесь же, в Театре оперы и балета имени Кирова, в филармонии, на Ленинградском радио, прошла вся ее более чем 30-летняя артистическая жизнь. И здесь же, в Ленинграде, в 1966 году, 21 июля, она безвременно скончалась. Преображенская росла в семье, которая жила музыкой. Ее отец – выпускник Петербургской консерватории по классу теории композиции, играл на скрипке, виолончели, рояле. Мать в молодости пела в знаменитом хоре Александра Архангельского. Дядя Николай Алексеевич Преображенский был солистом Московского Большого театра, где исполнял ведущие партии драматического и героического тенора. «Петь я начала очень рано», – вспоминала в автобиографии Софья Петровна. «Хороший музыкальный слух и память давали мне возможность быстро запоминать отрывки из опер и большое число романсов, русские и украинские песни. В годы гражданской войны и разрухи большой семье Преображенских жилось нелегко. По причине многосемейности и бедности родителей я часто вынуждена была самостоятельно зарабатывать», – писала потом певица. Так, в 1919 году лето и часть осени служила няней в одном селе Минской губернии, а по окончании школы в 1921 году конторщицей совхоза Скреблова Ленинградской области. Ранняя привычка к труду, знакомая не понаслышке тяжелая физическая работа, ощущение себя членом рабочего коллектива – все это дало девушке и духовную закалку, а первые шаги на музыкальном поприще потребовали немалой выдержки и целеустремленности. «Имея непреодолимое желание стать артисткой, я рано начала самостоятельно заниматься пением, а впоследствии мне удалось, – продолжает Софья Петровна, – выдав себя за 17-летнюю, будучи 14-летней, поступить в музыкальную школу имени Римского-Корсакова, класс пения профессора Павла Захаровича Андреева. Правду утаить не удалось. Соню исключили из класса, рекомендуя дождаться аттестата зрелости, а Павел Захарович Андреев, впоследствии многолетний партнер Преображенской по Кировскому театру, любил вспоминать про эту проделку и шутливо причислял себя к ее педагогам. Тогда юная певица делает попытку добиться прослушивания у Натальи Александровны Ерецкой, наставницы лучшей русской меццо-сопрано тех лет Марии Александровны Славиной, с которой позднее так часто сравнивали Преображенскую. Но скоропостижная кончина Ерецкой побудила девушку обратиться к дочери покойной Акцери. Ее псевдоним являлся анаграммой фамилии матери, также занимавшейся преподаванием пения. Однако надежды обрести в ней столь же чуткого и талантливого педагога, как Ерецкая, не оправдались. Спустя много лет Софья Петровна с присущим ей юмором рассказывала о своем первом и последнем посещении Акцери. «Была весна, март, а я ходила в огромных тяжелых валенках. Семья у нас была большая, жили мы в страшной нужде». Открывает симпатичный молодой военный, а за дверью кто-то попискивает. «На вешалке очаровательные шубки, пахнет легкими духами, а у меня валенки мокрые, я наследила». Выходит Акцери и зовет в соседнюю комнату, проходную, холодную. Села за рояль, велела петь гамму. Я спела «Дорами-фасоль». А она говорит: «Ничего у вас не вижу, ни голоса, ни слуха». И захлопнула крышку рояля. Но и это не обескуражило убежденную в своем призвании девушку. Тогда я пошла к Надежде Николаевне Зайцевой-Богомоловой. Она меня радушно приняла. На вопрос «Что пою?» я отвечала: «Все, что хотите», так как знала много музыки, сама себе аккомпанировала. Зайцева, прослушав меня, сказала: «Если примут в консерваторию, я возьму вас в свой класс». На всю жизнь запомнила Софья Петровна волнение того осеннего дня 1923 года, когда решалась ее творческая судьба. Настал день экзамена, кажется, 18 августа.
По дороге в консерваторию я попала под страшный ливень. Пришла, а в туфлях хлюпает вода. Я бросилась отжимать чулки, вдруг слышу, кричат: «Преображенская в 13 класс». А чулки мокрые, никак не натянуть. Вхожу, а там сидят Иван Васильевич Ершов, Софья Владимировна Акимова, Надежда Николаевна Зайцева. Спела я вокалист номер 12 «Пановки» и арию Генделя «Дай мне слезами». Если Зайцева Богомолова стала вокальной наставницей молодой Софьи Преображенской, то ее первым и последним учителем оперно-сценического искусства, по словам самой певицы, был великий русский артист Иван Васильевич Ершов. Как раз в дни студенчества Преображенской при Ленинградской консерватории открылась оперная студия, в то время первый в нашей стране, единственный в мире учебный оперный театр, созданный по инициативе и работавший под руководством Ершова. Здесь началась сценическая деятельность Веры Давыдовой, Ольги Кашеваровой, Алексея Иванова, Павла Лисцана, Александра Батурина, Георгия Нелепа. Здесь за дирижерский пульт впервые стали Евгений Мравинский, Александр Мелик-Пашаев, Сергей Ельцин, Эдуард Грикуров. Здесь прошла свои университеты оперной актрисы Преображенская. Собственно, вокалом Ершов не занимался, хотя, разумеется, каждое замечание блистательного певца делалось с учетом этого аспекта оперного исполнительства. Его класс, в соответствии с русской театральной традицией и в полном ладу с истиной, именовался классом учителя сцены. Находить и пестовать молодые таланты было первым делом Ершова. В 1924 году, вспоминала Преображенская, Иван Васильевич впервые увидел меня на сцене оперной студии консерватории в хоре «Русалок» в опере «Русалка» Дорогомышевского, в котором участвовали и пианистки, и скрипачки. Нас, певиц, не хватало для массовых сцен. Я была высока ростом, и Ершов предложил мне залезть на дуб и распластаться там, на ветвях. Сам он ходил внизу и все присматривался ко мне. А я пела и понятия не имела о том, какая же я все-таки певица. Из зала ко мне подходили профессора, говорили, что звучит хорошо, что голос парит над всем хором. Ершов же сказал: «А ведь вам не в хоре место». Через 2 года Преображенская уже пела у него в спектаклях ответственные партии, среди которых была страстная, эффектная, испанистая, как говорил Ершов, «Лаура в каменном госте Дорогомышевского».

0: О том, чему научил ее Ершов, лучше всех сказала сама Преображенская. Иван Васильевич раскрыл во мне все тайники души. Я всегда стеснялась своих сокровенных излияний. Он же все вытащил наружу, а потом умело ввел в рамки сцены. Главным результатом работы с Ершовым стала первая центральная роль молодой певицы – Любаша в «Царской невесте» Римского-Корского. «Мне было тогда 22 года», – продолжала Софья Петровна, – «и Любаша казалась мне непостижимой. Но Иван Васильевич сразу понял мою растерянность и успокоил меня. Начали мы со второго акта. Тут он и научил меня слушать паузы, которые так изумительны у Римского-Корского в той сцене, где Любаша крадется к дому Собакиных. Но угодить Ершову было безумно трудно. Иван Васильевич сразу же после похвалы «красавица, богиня, молодец» мог заявить раздраженно: «ничего не выйдет». А прошло между его репликами всего-то минут 5. За 2 недели я так похудела от волнения и напряжения, что меня никто не узнавал. Да, по правде говоря, я себя не узнавала. По счастью, все вышло, и Ершов мог гордиться вокально-сценическим созданием своей любимой ученицы. Сцена Любаши с лекарем Бамелием из второго акта оперы «Царская невеста» и завершит нашу программу. В партии Любаши вы услышите Софью Преображенскую, в партии Бамелия – Николая Чеснокова, также воспитанника Ершова.
1: Я слышала, что ты досужий знахарь.

0: сентябре 1918 года Горький основал в Петрограде издательство «Всемирная литература». Руководить этим издательством должна была ученая коллегия экспертов первоначально из 9 человек. В качестве специалиста по англо-американской словесности вошел в эту коллегию и я. Сперва редакция наша ютилась в тесноватом помещении на Невском, дом номер 64, невдалеке от Анечкова моста, бывшая редакция газеты «Новая жизнь». Но к зиме переехала в великолепный особняк на Маховой, дом номер 36, с мраморной лестницей, с просторными и светлыми комнатами. Мы собирались по вторникам и пятницам вокруг длинного стола, покрытого красным сукном, и под председательством Алексея Максимовича тщательно обсуждали те книги, которые надлежало выпустить в ближайшие годы. Горького захватила широкая мысль дать новому советскому читателю самые лучшие книги, какие написаны на нашей планете самыми лучшими авторами, чтобы этот новый читатель мог изучить мировую словесность по лучшим переводным образцам. К зиме наша коллегия разрослась, и мы с удесятеренными силами принялись за работу, чтобы, возможно, скорее поставить на рельсы многосложное дело. Словесность чуть не каждой страны имела в нашей коллегии своих представителей. Индийцы были представлены академиком Ольденбургом, арабы – академиком Крачковским, монголы – академиком Владимирцевым, а Александр Блок вместе с двумя профессорами-германистами ведал германскую словесность. Акиму Волынскому была вверена словесность итальянская. Директором издательства был Александр Николаевич Тихонов, Серебров, многолетний сотрудник Горького и близкий ему человек. В течение нескольких лет мы вели работу под председательством Горького. И тут впервые для меня обнаружились такие его черты, о которых я и не подозревал до тех пор. Раньше всего оказалось, что он первоклассный знаток иностранной словесности. В публике издевались. Пролетарий не знает ни одного языка, а председательствует в ученой коллегии. Но этот пролетарий оказался ученее иного профессора. О ком бы ни заговорили при нем, о Готорне, Вордсворде, Шамиссо или Людвиге Тике, он говорил о их писаниях так, словно изучал их всю жизнь, хотя часто произносил их имена на нижегородской манере. Назовут, например, при нем какого-нибудь мелкого француза, о котором никто никогда не слыхал. Мы молчим и конфузимся, а Горький говорит деловито: у этого автора есть такие-то и такие-то вещи, это слабовато, а вот это, тут он расцветает улыбкой, отличная, очень сильная вещь. Второй неожиданной чертой его личности оказалось его безжалостное, я бы сказал, свирепое отношение к себе. Многие со стороны полагали, что он у нас лишь номинальный председатель, а между тем он был чернорабочий, не брезговавший самым невзрачным и нудным трудом. После каждого заседания он уносил с собой полный портфель чужих рукописей, которые мы просили его просмотреть. Но он не только просматривал их, а все перерабатывал заново, до неузнаваемости, исчеркивая каждую рукопись своими поправками. С удивлением мы разглядывали эти рукописи. Иногда в них сотни страниц, требующие многодневной работы. Все плохое аккуратно вычеркнуто синим карандашом, и над каждой неудачной строкой лепятся старательные, отрывистые и четкие буквы, которые так характерны для почерка Горького. И в каждую такую рукопись вложена написанная его рукою рецензия. Результат столь же большого труда. Естественно, что едва только мы увидели, как беспощадно он относится к себе, мы старались оградить его от подобной мпаденщины. Но это не удавалось почти никогда. Особенно если дело шло о так называемой народной серии книг, предназначенной для широких читательских масс. Народную серию Горький принимал к сердцу ближе всего остального и требовал, чтобы мимо него не проходила ни одна из этих книг. Иногда, чтобы выбрать для маленького томика 7 или 8 наиболее подходящих рассказов какого-нибудь иностранного автора, он прочитывал в 10 раз больше, чуть ли не все собрание его сочинений. Но всего примечательнее в его тогдашней работе была ее чудесная веселость. Он делал работу как бы шутя и играя. Когда мы, писатели и профессора, собрались впервые по его приглашению за общим столом, мы конфузились и чувствовали себя словно связанные. И он вначале тоже все больше молчал. Профессора были помпезные, чопорные, а писатели мрачные и как будто обиженные. Но вот однажды, после нескольких предварительных встреч, среди заседания, которое шло напряженно и туго, он вдруг засмеялся и сказал виновато: «Прошу прощения, ради бога, извините». И опять засмеялся.
1: «Я ни об ком из вас, это не имеет никакого отношения к вам. Просто Федор Шаляпин вчера вечером рассказывал, я весь день смеюсь, ночью вспомнил и ночью смеялся, как одна дама в обществе вдруг вежливо сказала: извините, пожалуйста, не сердитесь, я сейчас заржу. И заржала, как лошадь. А за ней другие, кто робко, кто гневно. Удивительно это у Федора вышло».
0: Шутка Горького рассмешила и сблизила нас. Мы заговорили между собой по-другому. Горький ввел эту дружественную шутливость в систему наших совместных работ. Впоследствии, когда мы сблизились с ним более тесно, у нас установился обычай. После всякого заседания, если он никуда не спешил, он усаживался у камина и, подтянув выше колен свои высокие белые валенки и сунув в них руки, начинал по случайному поводу рассказывать нам какую-нибудь историю из собственной жизни. Начинал конфузливо, в усы, обращаясь к одному из нас, чаще всего к академику Ольденбургу или к профессору Батюшкову, но потом оживлялся и рассказывал с большим одушевлением. Помню, Александр Блок любил эти рассказы и всегда вспоминал их, когда мы возвращались домой. Один из горьковских рассказов мне тогда же удалось записать слово в слово. Рассказывал Горький очень медленно, с паузами, повторяя последнее слово каждой фразы по нескольку раз, так что записывать за ним было легко. «Появляется, — рассказывал Горький, — вот эдакий остров в Каспийском зеленовато-опаловом море. Это идет сельдь. Слой сельдей так густ, что поставь весло, стоит. Верхние слои не в воде, а в воздухе, уже сонные. Удивительно красивое зрелище. Есть такие озорники, что ныряют вглубь, под этот остров, но потом не вынырнут. Все равно, как под лед нырнули, тонут».
2: «А вы тонули?» – спросил Ольденбург.
1: «Раз 6. Как-то в нижнем зацепился ногой за канат, на дне оказался якорь, и не мог освободить ногу. так и остался бы на дне, если бы не увидел извозчика, который ехал тогда по откосу. Извозчик увидел, что вот человек нырнул и не вынырнул, и кинулся к берегу. Ну, конечно, я без чувств был, и вот тогда я узнал, что такое, когда в чувство приводит. У меня и так кожа с ноги была содрана, как чулок за якорь зацепился. А потом, как приводили в чувство, катали меня по камням, по доскам, занозили и царапали все тело. Я очнулся, глянул, думаю, здорово. В другой раз он начал подробно рассказывать, как он из озорства перебегал перед самым паровозом по рельсам. Научил его этому Ваня или Федь Стрельцов, вихрастый мальчишка, товарищ. Стрельцов делал это множество раз, и вот Горький позавидовал ему. Но тут Горького вызывали по спешному делу, мы так и не узнали, как прошла эта забава. Его вообще постоянно вызывали тогда по всяким оказиям, но это не мешало ему. Он вставал легко и эластично, уходил, входил и опять уходил. Все его движения были точные и четкие, как у матроса на палубе. И, сделав что надо, он без труда принимался за прерванное.
3: А сейчас послушайте еще один отрывок из книги Корнея Ивановича Чуковского «Современники» из воспоминаний о Маяковском. Читает лауреат Всероссийского конкурса артистов-чтецов Павел Шальнов.
4: В Куоколе, в одно из воскресений, когда Маяковский читал у меня на террасе отрывки из своей незаконченной поэмы, стукнула садовая калитка, и вдали показался Репин. Он пришел неожиданно с одной из своих дочерей. Маяковский сердито умолк. Он не любил, чтобы его прерывали. Пока Репин, помню, очень изящно одетый, в белоснежном отложном воротничке, стариковски красивый и благостный, с обычной своей преувеличенной вежливостью, медлительно и чинно здоровался с каждым из нас, приговаривая при этом по-старинному имя отчества каждого, Маяковский стоял в выжидательной позе, словно приготовившись к бою. Вот они оба очень любезно, но сухо здороваются, и Репин, присев к столу, просит, чтобы Маяковский продолжал свое чтение. Спутница Репина шепчет мне: «Лучше не надо». Она боится, что припадок гнева, вызванный чтением футуристских виршей, вредно отзовется на здоровье отца. Репин всегда был неравнодушен к поэзии. Я часто читал ему «Илиаду», «Евгения Онегина», «Калевалу», «Кому на Руси жить хорошо». Слушал он жадно, не пропуская ни одной интонации. Но что поймет он в стихах Маяковского? Он – человек 60-х годов. Как у всякого старика, у него, думал я, закоченелые литературные вкусы, и новаторство Маяковского может показаться ему чуть не кощунством. Маяковский в ту пору лишь начал свой творческий путь. Ему шел 23-й год. Он был на пороге широкого поприща. Передовая молодежь того времени уже пылко любила его, но люди старого поколения в огромном своем большинстве относились к его новаторству весьма неприязненно и даже враждебно, так как им чудилось, что этот смелый новатор нарушает своими стихами славные традиции былого искусства. Непривычная форма его своеобразной поэзии отпугивала от него стариков. Маяковский начинает своего 13-го апостола, так называлось тогда «Облако в штанах», с первой строки. На лице у него вызов и боевая готовность. Его бас понемногу переходит в надрывный фальцет. «Это опять расстрелять мятежников грядет генерал Галифе!» Пронзительным голосом выкрикивает он слово «опять». И старославянское «грядет» произносит «грядет», отчего оно становится современным и действенным. Я жду от Репина грома и молнии, но вдруг он произносит влюбленно «браво, браво!» и начинает глядеть на Маяковского с возрастающей нежностью и после каждой строфы повторяет: «Вот так-так, вот так-так». 13-й апостол дочитан до последней строки. Репин просит еще. Маяковский читает и кофту Фата, и отрывки из трагедии, и свое любимое «Нати». Через час отсюда в чистый переулок вытечет по человеку ваш обрюзгший жир. А я вам открыл столько стихов шкатулок, я бесценных слов, мод и транжир. Репин восхищается все жарче. «Темперамент!» – кричит он. «Какой темперамент?» И к недоумению многих присутствующих сравнивает Маяковского с Мусоргским. Маяковский обрадован, но не смущен. Он одним глотком выпивает стакан остывшего чая и, кусая папиросу, победоносно глядит на сидящего тут же репортера Биржевки,

портрета Розанова. Но Маяковскому он при первом же знакомстве сказал: «Я напишу ваш портрет». «А сколько вы мне за это дадите?» – отозвался Маяковский. Дерзость понравилась Репину. «Ладно, ладно, в цене мы сойдемся», – ответил он вполне миролюбиво и встал, чтобы уйти. Уходил он всегда внезапно, отрывисто, без долгих прощаний, хотя входил церемонно и медленно. Мы всей компанией вызвались проводить его до дому. Он взял Маяковского дружески под руку, и всю дорогу они о чем-то беседовали. О чем, не знаю, так как шел далеко позади вместе с остальными гостями. На прощание Репин сказал Маяковскому: «Уж вы на меня не сердитесь, но, честное слово, какой же вы к чертям футурист?» Маяковский буркнул ему что-то сердитое. Но через несколько дней, когда Репин пришел ко мне снова и увидел у меня рисунки Маяковского, он еще настойчивее высказал то же суждение: «Самый матерый реалист. От натуры ни на шаг, и чертовски уловлен характер». У меня накопилась груда рисунков Владимира Владимировича. В те годы он рисовал без конца, свободно и легко, за обедом, за ужином, по 3-4 рисунка, и сейчас же раздавал их окружающим. Когда Маяковский пришел к Репину в пенаты, Репин снова расхвалил его рисунки и потом повторил свое: «Я все же напишу ваш портрет». «А я ваш», – отозвался Маяковский и быстро-быстро тут же в мастерской сделал с Репина несколько моментальных набросков, которые, несмотря на свой карикатурный характер, вызвали жаркое одобрение художника. Какое сходство! И какой, не сердитесь на меня, реализм! Это было в июне 1915 года. Вскоре у нас установился обычай. Вечерами, после целодневной работы, часов в 7 или 8, Репин заходил ко мне, и мы вместе с Маяковским, вместе с моей семьей уходили по направлению к Олилле, в ближайшую приморскую рощу. Маяковский шагал особняком на отлете и, не желая ни с кем разговаривать, беспрерывно декламировал сам для себя чужие стихи: Сашу Черного, Потемкина, Иннокентия Анинского, Блока, Ахматову. Декламировал сперва издевательски, а потом всерьез, по-настоящему. Репин слушал его с увлечением, часто приговаривая: «Браво!» А портрета Маяковского Репин так и не написал. Приготовил широкий холст у себя в мастерской, выбрал подходящие кисти и краски и все повторял Маяковскому, что хочет изобразить его вдохновенные волосы. В назначенный час Маяковский явился к нему, он был почти всегда пунктуален, но Репин, увидев его, вдруг разочарованно вскрикнул: «Что вы наделали? О!» Оказалось, что Маяковский, идя на сеанс, нарочно зашел в парикмахерскую и обрил себе голову, чтобы и следа не осталось от тех вдохновенных волос, которые Репин считал наиболее характерной особенностью его творческого облика. «Я хотел изобразить вас народным трибуном, а вы...» И вместо большого холста Репин взял маленький и стал неохотно писать безволосую голову, приговаривая: «Какая жалость! И что это вас угораздило?» Маяковский утешал его: «Ничего, Илья Ефимович, вырастут». Всей своей биографией, всем своим творчеством Маяковский отрицал облик поэта как некоего жреца и пророка, носителя тайны и веры, одним из признаков которого были вдохновенные волосы. Не желая, чтобы на репинском портрете его чертам было придано ненавистное ему выражение «не от мира сего», он предпочел обезобразить себя, оголив до синевы свой череп. Где теперь этот репинский набросок, неизвестно. К сожалению, дальнейшие отношения Маяковского и Репина для меня как в тумане. Смутно вспоминаю, что зимою того же года, или, может быть, год спустя, уже живя в Петрограде, Маяковский приехал ко мне, и мы пошли к Илье Ефимовичу в пенаты. Как они встретились, Маяковский и Репин, и о чем говорили, не помню. Помню только, в столовой у Репина за круглым столом Владимир Владимирович стоит

0: во весь рост и читает свою поэму «Война и мир». Не всю, а клочки отрывки, она еще не была в ту пору закончена. А Репин стонет от восхищения и выкрикивает свое горячее «Браво!». Какими запасами молодости должен был обладать этот 70-летний старик, чтобы наперекор всем своим привычкам и установившимся вкусам понять, оценить и полюбить Маяковского? Ведь Маяковский в то время совершал одну из величайших литературных революций, какие только бывали в истории всемирной словесности. В своем «13-м апостоле» он ввел в русскую литературу и новый небывалый сюжет, и новую небывалую ритмику, и новую небывалую систему рифмики, и новый синтаксис, и новый словарь. Не было бы ничего удивительного, если бы все эти новшества в своей совокупности отпугнули старика-передвижника. Но Репин сквозь чуждые и непривычные ему формы стиха инстинктом большого художника сразу учуял в Маяковском огромную силу, сразу понял в его поэзии то, чего еще не понимали в ту пору ни редакторы журналов, ни профессиональные критики.
1: Степан Щипачев из дневника. День зимний. Не ставлю месяца, числа, день тронут дымной поволокой, его, чтобы он сверкнул у окон, в ладонях вечность принесла. Я встал сегодня с позаранок, и так бывает иногда, стремится в пригоршни из крана благословенная вода. Я фыркаю, склоняюсь низко, струя студенная туга, и в белой раковине брызги, как перламутр, как жемчуга. Схожу с крыльца, сарай, лопата работы рук надежных ждет, передо мной сугроб горбатый, поземка жесткая метет. Здоровье, это ль не награда? Пускай проходят годы, дни, о нем спохватываться надо не в поликлиниках одних и не тогда, а было былью. Лопату крепко я держал, и у сугроба снежной пылью мне ветер щеки остужал. Стою. За лесом гулкой поезд ведет сюжет издалека, а переделкинская повесть еще не начата пока. Где мы сейчас по тропкам ходим, ходили, не забыть примет, Фадеев, Луговской, Погодин, Сильвинской, Пастернак, Хикмет. Нас о Чуковском кто-то спросит, дорожным горбись рюкзаком. Старик и 88 нам не казался стариком. Сажусь работать. В папке тощей стихов наброски, пусть не впрок, склоняюсь над хаосом строчек, листаю за листком листок. Наброски. Долгой и недолгой лежать им в папке выпал срок. Есть в космосе планет осколки, а тут осколки стров и строк. Листаю дальше. Вот и эти наброски свежие пера. Их можно ли было не заметить? С утра до вечера вчера на часовом заводе пробыл, где что ни цех, то светлый зал. И вот стихи, обычной пробы, но я их там же набросал. Часы. Кому бы их не носить, о нем забота на заводе. Земля на правильной оси, точна, часы по ней заводят. Ты к ним приценишься, уплатишь, таким ходить не как-нибудь, а стрелками на циферблате по пятилеткам мерить путь. Еще листаю. Небогаты запасники стихов моих. Под строчками мелькают даты, хоть я не всюду ставил их. А на дворе опять клубится метель, нависла полутьма, простоволоса, белолица, меж сосен мечется зима. Дверной звонок. Скрипят ступени, спешу, скоба вместилась в горсть. Доброжелательный, степенный, хваля метель, поднялся гость. Он говорит о непогоде, еще той свежестью дыша. «Январь без вьюг, на что он годен?» — сказал, разматывая шарф. Он сел. «Я на минутку. Дома опять неладно». Он примолк и протянул мне красный томик. Давно хотел, да все не мог. Я знаю этого поэта с той самой главной стороны. Его стихи, его анкета насквозь войной прокалены. В них соль осталась крови, пота, в них все еще не молкнет фронт. Палит работа, как работа, была нелегкой, знает он. Не зря порой из прозы грубой такое надо понимать. Он строки, как из камня, рубит, чтоб обелиски поднимать. Мы засиделись все ж. На многом горячих слов пытаем власть. К людским сердцам, к людским дорогам обоим хочется припасть. А на дворе метель клубится, стоит все та же полутьма, простоволоса, белолица, меж сосен мечется зима. Секунды. Так и начнется стихотворение. Строчки другие найти не могу. На циферблате, на светлой арене, словно лошадки секунды бегут. Ах, быстроногие, ах, вороные, слышу, копытца все бьют и бьют. В круг замыкая все сроки земные, скачут секунды сквозь жизнь мою. Скачут, чтоб время отмерить минутой, веком, и это доступно им. Если б не думать, а вдруг споткнуться вместе с сердцем моим. Первые капли. Земля истомилась сухая. Все ближе гроза полыхает. Над полем, над лесом нависла вся в молниях белых ветвистых. Тут нечего спрашивать, так ли, не так ли. Студеные, крупные падают капли. На них тракторист из кабины взглянул, светлее лицом к ним ладонь протянул. И если бы капли сумели промолвить, услышал бы он: мы оттуда, от молний, нас первыми там уронило над кручей из пригоршни полной студенная туча. Гимн пшеницы. А небо с июльскую золотинкой. Пшеница смыкается над тропинкой и шепчет о чем-то, касаясь плеч. Боится, должно быть, под ливнем лечь. Усатый ячмень и овес светло-русый с ней рядом. С ней рядом и кукуруза, и рожь. Но вовеки не затемнится меж ними славой своей пшеница. Зорницы, но это совсем не зорницы, знамена свои поднимает пшеница. Она города широко обступила, заводы до самых оград затопила. Она и на тропках к полярному кругу кому-то шершаво потрогает руку. До лета короткого нету ей дела, стоит, хоть от заморозков посидела. Ее в элеваторные закрома ждет осень, чтоб радость входила в дома. С загаром, с румянцем во всю щеку и зернами слов ложилась в строку.
2: Александр Ойслендер. Наследники славы. Я понимаю юного бойца, сменившего на палубе отца, как тот еще мальчишкою сменил артиллериста, что провозгласил октябрь авроры залпом и во мгле зажег 5 звезд, горящих на Кремле. Сын хочет быть похожим на отца, как тот отважный походил на деда, что грязь веков впервые стер с лица в октябрьский день, когда пришла победа. Вот почему, встречая моряка, того я вспоминаю комендора, что в памяти народной на века остался жить на крейсере «Аврора». Пропагандист корабля. На рейде мирная погода, и в бликах трепетных вода. Корабль вернулся из похода, и якорь отдал, как всегда. Команде ужинать несется по нижней палубе, пока в открытый люк, как вглубь колодца, глядит звезда издалека. Идет на мостике беседа, то вспыхнет, то погаснет свет, чтобы примчался от соседа минуты через три ответ. А здесь, в каюте, где в порядке стоят на полках сотни книг, мой друг дописывает краткий обзор событий в свой дневник. Уйдя в работу с головою, он правит строки без конца, чтоб слово «партии живое» входило запросто в сердца. Я знаю, в кормовой каюте он не бывает одинок. Опять после отбоя люди к нему идут на огонек, идут по чуткому веленью души, что партии верна. Не для сухого наставления, а для беседы допоздна. Ночь опускается над миром, закончив день, команда спит, и лишь в салоне с командиром еще толкует замполит, да вахтенный на полубаке, последний катер проводив, глядит на огоньки во мраке глаза далеких сел и нив. Партбилет. Там, где след от свинца, был написан когда-то год рождения бойца, кровью залита дата. Не снаружи, в себе нес он книжечку эту, не сгибаясь в борьбе, добывая победу. Потому и в бою шли с ним храбрость и доблесть, а по ним узнаю всюду ленинский образ. Если спросят меня, что такое в наше время корабль боевой, я отвечу, забыв о покое под гуденье волны штормовой. Это дышащий трубами всеми и ритмично гудящий завод, охраняющий мирное время от возможных военных невзгод. Помню горькое утро в июне, наблюдение службы строга. Может, рядом, в кипящем буруне, перископ проплывает врага? Может, снова моторная птица, пролагая сквозь облако путь, в нашем небе спешит заблудиться, чтоб на Балтику нашу взглянуть? Потому-то во время любое флот в готовности, как часовой, и в сердцах ощущение боя по тревоге растет боевой. Потому-то в походе сурово затемняется каждый корабль, и друзья мои бодрствуют снова, хоть давненько сменится пора б. Зимняя сказка. Ни из камней, ни из железа, из снега чистого со льдом на самой середине леса построен невысокий дом. Кто задремал в нем? Кто недавно забрел в него издалека? Взглянуть в окно? Закрыты ставни. Звонить? Но в доме нет звонка. Но кто всю зиму, как бездельник, и днем, и ночью только спит? Кто спит и, вспоминая пчельник, от удовольствия сопит? Медведь, свернувшийся в клубок, почесывает тощий бок, сосет взлохмаченную лапу и видит сон, приятный сон. Щекочет ноздри сладкий запах и мед. течет со всех сторон. Зима. Если на ступеньку станешь и на цыпочки потом, так и кажется, достанешь небо в капоре седом. Небо в капоре седом, в синей изморози дом, а на озере вода, словно дерево тверда. Это сказка? Нет, сама подмосковная зима.
3: Александр Коваль-Волков, Смольному. Товарищ Смольный, нет, я не впервые твоими коридорами иду. Я помню, где стояли часовые в решительном 17-м году. Я свято берегу значимость мига, когда сквозь ночь истории пройдя, ты штабом революции великой встречал ее великого вождя. Я в зале был, как депутат Совета победоносных пролетарских сил, когда он наши первые декреты по-ленински светло провозгласил. И в широте всемирного начала ему трибуну миллионных масс Россия горячо салютовала любовью сердца, преданностью глаз. И я с тобой, готовый сдвинуть горы, душой его программу принимал. А после этим длинным коридором его до кабинета провожал. Товарищ Смольный, не померкнет слава твоих восстанием озаренных дней. Ты навсегда остался первым штабом счастливой революции моей. Над Севашом. Машина режет мглу над Севашом, и волны, тихо сбрасывая пену, до горизонта всходят под крылом, одетые в буденовские шлемы. Я всматриваюсь в них. Богатыри встают из волн и, полыхнув штыками, идут на Крым по золоту зари. И соль земли скрипит под сапогами. Им широко распахивает степь во все концы свои дороги настежь. Они идут, как шли, за цепью цепь. Над ними время не имеет власти. Голос друга. В лесу я слышу ясно море зов. Когда бродяга подмосковный ветер вдруг по деревьям прошумит столетним, креня их, словно крылья парусов, поднимется зеленая волна, застынет над землей стеной высокой, и вспугнутая ветром тишина с волны взметнется чайкой одинокой. И снова я внезапно обнаружу, что в сердце голос друга берегу, которому прийти я не могу. И этой мыслью обожжет мне душу. России, Россия, мать! Мы все твои солдаты, и нам, живым и павшим, нет числа. Ни почести, ни славы нам не надо. Лишь только б ты счастливая была. В твои глаза всегда смотреть мы рады. В них небеса, что ты в войну спасла. Россия, мать, нам ничего не надо. Лишь только б ты свободная была. За нами честь Москвы и Сталинграда и крылья, что победа нам дала. Россия, мать, нам ничего не надо. Лишь только б ты могучая была. С рождения в тебя мы верим свято и в звезды, что над миром ты зажгла. Россия, мать, нам ничего не надо. Лишь только б ты великая была. Сердце Данко. Мгла облаками замела стоянку, а мы, бетонку жаром опаля, уходим в небо, как из сердца Данка лучом радара нас ведет земля. Внизу под нами облака остались, опали, как барханы, тяжело. И звезды, что нас, летчиков, заждались, пристроясь к нам, идут крыло в крыло. И недругу здесь никуда не деться. Оглядывая звездный горизонт, Россия знает, в небе бьется сердце с горящим сердцем Данка в унисон. За окном заиндевелым ветку тополя знобит, и она ко мне не смела, будто девочка стучит. Все вокруг сковала стужа, город снегом замело, и весь день печалит душу этот стук в мое окно. В сумеречной рани плавает луна, выше звезд высоких светится она. Тянется дорожка прямо от луны, тонкими лучами волны зажжены. Хочется, обнявшись, на воду сойти. И дорожкой этой без конца брести.

0: Это было напряженное, но, в общем, веселое время, когда в нашем филиале господствовала атмосфера риска, вдохновения, азарта. Этим острым ощущением были захвачены решительно все, вплоть до девушек, наклеивающих этикетки на препараты. Срок был неслыханный. И когда я думала, что мы должны в 4 месяца, только 4, дать клиникам готовый, проверенный препарат, мне хотелось, как маленькой девочке, убежать, куда глаза глядят, потеряться в просторах Родины, как шутил надо мной Коломнин. Но нельзя было потеряться. Наркомздрав по нашему настоянию отказался от покупки патента, и можно было не сомневаться в том, что Крамов и разные крупенские, работавшие под его руководством, ожидали нашего провала. Технология. Вот что было особенно трудно. Но не следует думать, что жизнь на планете Земля остановилась в молчаливом ожидании нашего решительного наступления на плесень. Жизнь продолжалась, и даже в моей собственной жизни произошло событие, которое в другое время показалось бы мне необыкновенным. Это было утром, я торопилась в институт и, стоя в пальто, разговаривала по телефону. В парадной позвонили, я открыла дверь, вернулась к телефону и, только поговорив еще минуты две, поняла, кто с чемоданом в руке остановился у порога. Это был мой отец, которого я не видела со студенческих лет. Давно забытое чувство страха перед тем неожиданным, что всегда входило в мою жизнь вместе с появлением отца, шевельнулось в душе, когда я увидела его маленькую, худенькую, но еще довольно крепкую фигурку. Ну вот мы обнялись, расцеловались. Я стала расспрашивать его. Он не мог отвечать от волнения и только утирал слезы, так и катившиеся по его румяным пухленьким щечкам, и мне стало стыдно этого чувства. «Таня?» — сказал он не очень уверенно. «Господи, помилуй! Родная дочь!» Он приехал чистенький, аккуратный, с пушистыми седыми усами, над которыми как-то совсем уж по-стариковски висел красненький нос. Впрочем, нос был теперь красненький вообще, а не по известной причине. Еще до войны отец сообщил мне, что бросил пить, но не резко, как это опрометчиво сделала его покойная супруга, а постепенно. По методе, писал он, Демидова, князя Сан-Донато. Если не считать, что время от времени он присылал мне длиннейшие письма, посвященные главным образом улучшению складского дела на железнодорожном транспорте, у нас, в сущности, не было никаких отношений. Но вот он сидел передо мной и плакал, и было совершенно ясно, что эти несуществующие отношения на самом деле связывали нас неразрывно. «Успокойся, папа. Что же ты не писал? Я могла оказаться в отъезде. Раздевайся же. Ты молодец, что приехал». Он уже оправился, снял пальто, аккуратно расчесал усы. «Да, вот надумал, понимаешь ты это», — сказал он. «У меня тут дела в Москве. Самоцветов звонил, лично просит свидания. У них тут с хранением швах. Пришлось поехать». Самоцветов был заместителем наркома путей сообщения, и едва ли он стал бы лично просить о свидании моего отца, занимавшего какую-то скромную должность в камере хранения на Амурской железной дороге. Я невольно засмеялась, и мне вдруг стало легко с отцом. «Ты прямо с вокзала?»
1: «Так точно.
0: А что? Проведать дочь, а там але марше.
1: Ведь тут в Москве сейчас Петька Строгов. Говорят, персона.
0: Так можно к нему? Что ж такого?»
1: «Я понимаю».
0: «Вот еще, никуда я тебя не пущу. Я одна сейчас и очень скучаю. У нас ведь еще две комнаты. Не только это. Пойдем, я тебе покажу. Должно быть, отец понял слово «одна» в том смысле, что я разошлась с Андреем, потому что он поморгал, и в светлых глазах появилось тревожное выражение. «Одна? А супруг?» «Супруг в Сталинграде». Мы пошли смотреть комнаты, и отец надолго замер перед портретом Павлика, висевшим над письменным столом в кабинете Андрея. «Внучек?» «Да». «Красавица! Весь в бабку! Ведь она в молодости какая была! Косища, во! Элеонора Дузе! Ужасно, безобразно, красиво!» Я сказала, что отправила Павлика в Лопахин, и старик вдруг радостно захохотал, так и залился, как ребенок. «В Лопахин! Значит, пригодился еще наш Лопахин!» За чаем он вернулся к Самоцветову, высказав весьма вероятное предположение, что этот ответственный товарищ намерен поручить ему хранение во всесоюзном масштабе, и что в этом нет ничего удивительного, поскольку у него, Петра Власенкова, в этом деле еще с гражданской войны солиднейший опыт. Я сказала, чтобы он не торопился к Самоцветову, а сперва отдохнул бы дня три с дороги. Он подумал и согласился, в самом деле подождет Самоцветов. Как это ни странно, а в наркомате путей сообщения действительно не торопились с назначением Петра Власенкова на пост всесоюзного руководителя камер хранения. Иначе у него не оказалось бы так много свободного времени, которое он решил употребить на устройство моих дел, находившихся, по его мнению, в полном беспорядке. По лимиту, например, продукты получала соседка. Та самая кокетливая пожилая дама, которая при виде Репнина обнаружила острый интерес к действиям наших танковых частей на Центральном фронте. За услугу она получала натурой, и отец торжественно доказал, что эта натура равняется едва ли что не трети лимита. На другой день он сам отправился в магазин и, вернувшись с топленым маслом, сказал, что давно так приятно не проводил время в избранном обществе действительных членов Академии наук, среди которых, к его удивлению, оказалось довольно много женщин. Это были, конечно, не академики, а их жены или домашние работницы, но они действительно называли себя академиками. Это я не раз слышала и сама. Я объяснила отцу, в чем дело, но он отнесся к моим словам с недоверием и убедился, что я права, лишь через несколько дней, увидев старую женщину в рваном кожухе, которая протискивалась к прилавку, потрясая лимитной книжкой, крича на весь магазин: «Я академик! Я академик!» Мои электрические дела отец устроил менее успешно, затеяв генеральную уборку квартиры с помощью пылесоса. Этот полузабытый с довоенных времен аппарат он взял у кого-то на прокат, заплатив за пользование манной крупой, пропахшей нафталином. Крупа стояла под кроватью еще с апреля 42-го года. Мысль была прекрасная. Я имею в виду пылесос, а не крупу. И квартира была убрана с неслыханной быстротой. Жаль только, что едва было закончено это мероприятие, как явилась белокурая девушка лет 16, которая, весело напевая что-то, перерезала провода, пояснив в двух словах, что мы использовали электрический лимит, полагающийся нам до конца года. Но все это были мелочи в сравнении с трактатами, посвященными Т.П. Власенковой, доктору медицинских наук. Дело в том, что, приглядевшись к моему, в общем, весьма беспокойному существованию, отец пришел к выводу, что образ жизни Т.П. Власенковой не соответствует ее научным заслугам, и что он, как отец, обязан обратить на эту ненормальность внимание начальства. Поскольку личность работает не для купидомства, а исключительно в отношении советской науки, писал он в одном из трактатов, советуя обратить внимание, пока не села на якорь. Словом, в краткой, но выразительной форме, отец доказывал, что раз уж Т.П. Власенкова посвятила себя заботам о здоровье народа, народ, в свою очередь, должен позаботиться о ее здоровье и, в частности, не позволять ей оставаться ночевать на работе. Тут же приводились очень толковые, хотя и не относящиеся к делу, соображения относительно нецелесообразности выдачи водки на промтоварные единички. Очевидно, хотя отец и бросил пить, его волновала судьба других граждан, еще не воспользовавшихся системой Демидова, князя Сан-Донато. Мне с трудом удалось убедить его оставить эти трактаты в моем письменном столе. В общем, с приездом отца мне стало куда веселее и легче. Возвращаясь с работы, я знала, что он ждет меня, чистенький, аккуратный, в пижаме Андрея, с расчесанными седыми усами. Он читал мне газеты, высказывая весьма отдельные соображения по поводу глубоких потрясений, которые испытало складское дело во время войны, и сетуя, что в прессе почти не отражена боевая деятельность наших интендантов, что, кстати сказать, было совершенно верно. Когда ко мне заходили друзья, он умело поддерживал разговор, рассказывая главным образом о грандиозных аферах прошлого века и пересыпая свои рассказы фамилиями крупных дельцов и авантюристов, с которыми, по его словам, он был на короткой ноге. При этом он не забывал упомянуть, что бурная, полная приключений жизнь, однако, не помешала ему воспитать дочь, в которую он давно угадал будущее светило медицинского мира.

4 месяца. Теперь, когда пенициллин можно приобрести в любой аптеке, когда на этикетке каждого флакона печатаются данные, когда на основе открытия возникла новая отрасль промышленности, какими робкими представляются мне наши первые шаги. Как мы были осторожны, как неуверенны, с каким трепетом ждали, что скажут врачи. Мы связались с несколькими клиниками, раздали препарат хирургам, кожникам, терапевтам, и в лабораторию со всех сторон стали слетаться вести. Их было очень много, этих вестей. И для ясности можно, пожалуй, разделить их на 3 группы. Неопределенно хорошие, просто хорошие и неправдоподобно хорошие. Причем последних с каждым днем становилось все больше. Каждый четверг в моем кабинете собирались врачи. Препарат испытывался в 6 клиниках одновременно. Разговор начинался обычно около 2 часов дня, а к 5 вдруг приезжал дед и требовал, чтобы все было рассказано сначала. Сгорбившись, положив ногу на ногу, задумчиво почесывая подбородок, выслушивал он очередные новости и характерное скептическое лицо никуда не торопящегося, очень старого человека постепенно смягчалось, принимая удивленное, умиленное выражение. Кто не знает, что представляет собой история болезни? Скучная вещь, сухой протокол беды, кончающийся смертью или выздоровлением, или ни тем, ни другим. Но нечто фантастическое вдруг вспыхнуло в протоколе, который на очередном четверге прочитал нам Селезнев, старый, опытный, давно ничему не удивлявшийся хирург с седыми длинными казацкими усами. Боец Эмский, уралец, председатель колхоза, был твердо уверен в том, что он поправится, рана была не опасная, в ногу. После первой операции он даже написал родным, что теперь-то дело обязательно пойдет на поправку. Но когда у него отрезали ногу, и вместо облегчения открылись 3 новые болезни, он стал понемногу готовиться к смерти. Он написал жене, простился и приказал недолго горевать, а лучше поберечь меньшую дочку, родившуюся перед самой войной. Он беспокоился, справились ли в колхозе с уборкой. Молодая женщина заменила его. И хотя она была работящая, но болезненная. И, говоря с врачами, он спрашивал уже не о себе, а о ней, о ее болезни. Наконец он успокоился. Упрекать себя ему было особенно не в чем, а вот пожалеть есть о чем. Да что толку жалеть, если жизни осталось уже от силы дней на 5. Его еще кололи, заставляли пить какую-то горечь, и он слушался, но сердился, и говорил, что раз уже не сумели его вылечить, так оставили бы уж лучше в покое. И вдруг, это было через 2 суток после того, как ему начали впрыскивать пенициллин, он почувствовал, что изнурительный озноб, от которого все внутри ежеминутно трепетало и содрогалось, оставил его. В руках, беспомощно лежавших вдоль исхудалого тела, появилась сила, усталая голова прояснилась, и впервые за много дней ему захотелось двигаться, говорить, жить. И это необыкновенная история, о которой главный хирург Красной Армии Кипарский сказал, что ее нужно золотыми буквами высечь на мраморном обелиске и поставить этот обелиск перед зданием нашего института. Эта история, чтение которой было встречено аплодисментами, была забыта через несколько дней. Другие события заслонили ее, и о самом необычайном из них рассказал на очередном четверге главный врач детской инфекционной больницы.
«Мы испытали ваш препарат на безнадежном случае септической скарлатины», — сказал он, «и были свидетелями картины, которую смело можно назвать возвращением с того света». В этот день мы заглянули далеко вперед. А потом стали приходить письма. Каждое утро они нетерпеливо врывались в дом, требуя, чтобы их прочитали. Они слетались со всех концов страны, свернутые треугольниками, в самодельных конвертах. Иные больше месяца проводили в дороге. Они лежали вокруг меня на столе, на окнах, на диване, на откидной крышке бюро, так что Андрей, вернувшийся в конце марта из Сталинграда, сказал, что я вписана в этот эпистолярный пейзаж, как шишкинские медведи в пейзаж соснового леса. Это были письма просьбы, письма исповеди, письма признания.

Значит, я не убит. Должно быть, у меня был расстроенный голос, когда в 2 часа ночи я позвонила Малышеву, потому что он тотчас же тревожно спросил, что случилось. Михаил Алексеевич, сегодня я получила письмо от старого друга. Он тяжело ранен, лежит в госпитале. По-видимому, безнадежен. Как узнать, где находится госпиталь? По номеру почты. Я назвала номер. Как его фамилия? Лукашевич. Впрочем, это не важно. Не отходите от телефона. Этот госпиталь в Москве, сказал он через 2-3 минуты. Ну-с, еще в чем помочь? Как в Москве? Очень просто. Беговая 4. Так что же он не написал, что лежит в Москве? Малышев засмеялся. Вот уж не знаю, сказал он. Как Андрей? Спасибо, хорошо. Кланяйтесь ему. Впрочем, он скоро вернется. Да? А я и не знала. А вам и не положено. Вот приедет вдруг, и сразу выяснится, как вы тут себя ведете без мужа. Я говорила с Малышем, смеялась, а сама думала, без ночного пропуска, как добраться до госпиталя. Подождать до утра? Но застану ли я Володю, если подожду до утра? Темно на московских улицах. Так непроглядно темно, что первые минуты я иду ощупью, протянув перед собой руки. На дне непроглядной осенней ночи, за плотными шторами, за окнами, переклеенными крест-накрест бумагой, спит, бодрствует, трудится Москва. Дождь моросит, плохая погода. Патруль останавливает меня на улице Горького и пропускает, узнав, что я тороплюсь к больному. А в чемоданчике что? Лекарства и инструменты. Девушка в пожарном костюме стоит у ворот, и должно быть очень скучно стоять у ворот в эту длинную дождливую осеннюю ночь, потому что она окликает меня. Промокните, переждите. Спасибо, некогда. Тороплюсь к больному. Пропадает вдалеке одинокий свет фонаря. Снова темнота, пустота. Кончаются темные громады домов, щиты у окон, витрины, заваленные мешками с песком. Ленинградское шоссе, наконец-то. Оказывается, есть на свете небо. Я вижу его над Ленинградским шоссе. Слава богу, теперь недалеко. Поворот на Беговую, асфальт кончается, ноги скользят по грязи, снова патруль. Бесконечная, прыгающая под ногами дощатая панель вдоль низких заборов, неоштукатуренное кирпичное здание за железной решеткой, школа, кажется, здесь. Меня не пустили бы в госпиталь, если бы дежурный врач, совсем молодой, лет 25, с тонкой юношеской шеей, торчавшей из халата, не был на моем докладе в обществе микробиологов перед самой войной. У него стало серьезное лицо, когда я спросила о Володе. «А вы ему кем приходитесь? Жена? Сестра?» Я объяснила. «Вот что!» Он интересовался микробиологией, слышал о пенициллине, но не слышал ничего хорошего. Разве уже испытывали в клиниках? А мне сказали, что с этим делом что-то не вышло. Рассказывая о состоянии Володи, он употреблял без нужды множество иностранных слов и покраснел, когда я машинально поправила одно ударение. У него множественное осколочное ранение левого предплечья, осложнившееся остеомиелитом лопатки и обеих костей предплечья, высокая температура, словом, тяжелый сепсис. В настоящее время он замялся и не договорил. Могу ли я пройти к нему? Конечно, пожалуйста. Но мне хочется предупредить вас. Я все понимаю.
Володя лежал, отгороженный ширмой. Ночник стоял на столе. Слабый свет падал на закинутую голову широко открытыми блестящими глазами. Сиделка дремала на табурете подле койки. Он лежал неподвижным. Одна рука свесилась с койки. Лицо было белое, задумчивое, с медленно двигающимися, что-то шепчущими губами. Мы вошли, он повернул голову, шепот стал громче. «А, вот и Таня!» — сказал он. Точно ждал меня и был уверен, что я непременно приду. «Здравствуй! Почему ты так смотришь на меня? Я изменился, да? Это пустяки, просто грипп. Я скоро поправлюсь». Я подсела к нему, взяла его руку в свои. Он говорил без умолку, облизывая пересохшие губы. «А помнишь, как было хорошо в Сталинграде? Я спросила, ты счастлива, и ты промолчала. Понимаешь, командование не в курсе. А то ведь мне бы попало за то, что я перенес тебя на руках». Сиделка негромко сказала что-то врачу. «Что я еще хотел узнать у тебя?» Взглянув на них невидящими глазами, тотчас же отвернувшись, спросил Володя. «Ах, да, ты знаешь, иногда мне приходило в голову разыскать тебя, но я думал, зачем? А теперь уже поздно, темно». «Галки кричат», — вдруг сказал он упавшим голосом. «Ох, как кричат!» Володя, скажи им, чтобы они не кричали.

0: До сих пор мы еще не пробовали вводить такие огромные дозы. У Левитова, с которым я встретилась на другой день, глаза полезли на лоб, когда я сказала, что за 12 часов больному впрыснули почти 1 000 000 единиц. Токсическое, отравляющее действие пенициллина еще не было полностью изучено в те годы, и ни один человек на Земле не имел никакого представления о том, убьют ли эти дозы Володю или вернут ему жизнь. Но терять было нечего, и, договорившись с начальником госпиталя, я начала этот казавшийся почти фантастическим курс. Кто не знает русской сказки о мертвой и живой воде? Невозможно было не вспомнить о ней, наблюдая те удивительные превращения, которые на моих глазах стали происходить с приговоренным к смерти человеком. Можно было точно предсказать, когда произойдет эта смерть, когда закроются глаза, остановится сердце. Ничего нельзя было сделать, даже если бы самые гениальные врачи всех времен и народов собрались у постели Володи Лукашевича и приложили все усилия, чтобы спасти ему жизнь. С неумолимой последовательностью шел процесс умирания, и не было до сих пор в мире такой силы, которая могла бы остановить или сделать обратимым этот процесс. Но вот врач бросает щепотку желтого порошка в раствор поваренной соли, вливает эту жидкость в кровь приговоренного к смерти, и через несколько часов исчезает изнуряющий озноб, ослабевают боли, приходит счастье глубокого, ровного сна. Незаметно исподволь прекращается мучительная борьба тела с надвигающимся прекращением жизни. Еще день, и сиделка убирает ширму, стоящую между жизнью и смертью.
1: Редактор сидел в своем роскошном меблированном святилище, склонившись над грудой рукописей и опираясь на руку высоким челом. До сдачи полос в машину оставалось не более часа, а надо еще было написать передовую по вопросу о революции в Венесуэле. Бледный, одухотворенный юноша приблизился, держа в руке свернутую в трубку рукопись, перевязанную розовой ленточкой. Вот небольшая вещица, сказал юноша, которую я набросал в минуты досуга. Редактор развернул рукопись и взглянул на бесконечные строчки стихов. Затем он вынул из кармана бумажку в $200 и протянул ее поэту. Послышался глухой стук падения, и в ответ на звонок редактора вбежали курьеры и вынесли из кабинета безжизненное тело поэта. «Третий за сегодня!» – пробормотал великий публицист, кладя обратно в карман кредитный билет. «Действует лучше пули и дубины. Исследователь всегда выносит приговор. Смерть от разрыва сердца».
2: Говорит Ленинград.

0: Добрый вечер, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: В эфире ленинградский выпуск «Последних известий».
1: Это, товарищи, последний наш выпуск в 1964 году.
0: Новый год уже идет по советской земле. Где-то на самом дальнем ее краю, на Сахалине, Камчатке, в Приморье, уже несколько часов назад за праздничными столами зазвенели бокалы в честь его наступления. Пройдет немного времени, и миллионы ленинградцев с последним ударом кремлевских курантов скажут «прощай году уходящему» и «здравствуй году, который приходит».
1: В такие радостные минуты жизнь звенит вокруг нас особенно взволнованно и празднично, и невольно хочется говорить стихами.
2: Минута — полное значение, курантов в полночи сигнал. В душе такое ощущение, что ты взошел на перевал, и сразу все открыто взору, и воздух горный льется в грудь.

0: и новостройка. А что необгонимо, да, я вдаль гляжу, как с перевала, на рубеже годов стою, тебе, берущему начало, на счастье руку подаю. Все чище, все светлей дорога. Итак, друзья мои, вперед! От всех потребует он много, встающий у порога год. Так помните ж, берясь за дело, народной мудрости совет. Для добрых дел и чувств предела вовеки не было и нет.
1: Стихи читал у нашего микрофона поэт Леонид Хаустов.
2: Да, Новый год уже стоит на нашем пороге. Но прежде чем будет открыт первый листок нового календаря, давайте, друзья, занесем в летопись года 1964-го последние радостные строки.
1: И прежде всего о том, что глубоко взволновало и вдохновило сегодня всех нас. Центральный комитет Коммунистической партии и Совет министров Союза СССР одобрили инициативу москвичей и ленинградцев, которые заявили: «Наши промышленные изделия будут лучшими в мире».
2: Принимай же 1965-й трудовую эстафету последнего дня года 1964-го.
1: Более 30 вагонов с узлами второго красноярского гидрогенератора ушло с подъездных путей электросилы на Енисей. Сегодня утром началась подготовка к отправке первых деталей 500-тысячного агрегата для Славянской ГРЭС.
2: Интересно, что славянский агрегат по своей мощности превосходит в 1000 раз первый отечественный турбогенератор, выпущенный 40 лет назад, в декабре 1924 года.
1: Невский машиностроительный завод имени Ленина. Сегодня из турбинного цеха на сборку поступили узлы и детали первой турбины по плану 1965 года для газопровода «Бухара-Урал».
2: Сейчас, когда мы передаем выпуск, на Кировском заводе заканчивается погрузка последнего в этом году эшелона тракторов. Необычно выглядят стоящие на платформах машины. На них укреплены транспаранты с надписями «Молодым целинникам от комсомольцев Кировского завода».
1: Узнав, что в Целинограде в январе состоится слет молодых механизаторов, кировцы решили послать 10 лучшим трактористам края свой подарок – новые машины. Эти тракторы и отправляются сегодня в Казахстан.
2: После суровой Атлантики Карибское море встретило нас хорошей погодой. Настроение экипажа отличное. Рейд в Гавану завершим на 2 суток раньше срока. Поздравляем земляков-ленинградцев с наступлением Нового года.
1: Эта радиограмма получена с борта теплохода «Каспийск». Сотни радиограмм поступили сегодня в управление Балтийского морского пароходства. Сообщая о своих трудовых успехах, экипажи кораблей просят поздравить с Новым годом всех своих родных и друзей.
2: Добрым словом провожаем мы уходящий год. Это был год-труженик, год-созидатель. Сегодня, оглядываясь на все то, что сделано, мы можем смело сказать: ни один из 366 дней не прошел даром. Каждый оставил в нашей памяти свой светлый и добрый след.
1: Но какие-то события, какие-то даты уходящего года мы будем вспоминать с чувством особого волнения и благодарности. Среди многих счастливых дней это были самые счастливые.
3: В 1964 году для нас был самым таким памятным днем. Это 25 июня, когда наша бригада выступила с почином. 9 за 10.
1: Говорит Петр Нестеркин, знатный бригадир металлического завода.
3: И очень было радостно и приятно, когда подхватились другие бригады нашего города, Ленинграда, чтобы работать меньшими силами, да, и выполнять то же самое задание. К нам приходило много народу, других заводов и фабрик, интересовались нашим методом, как мы работаем. Ну, мы им передавали там то, что у нас есть свое, с душой делились своим опытом. Ну, на будущий год, конечно, мы собираемся работать еще лучше, чтобы турбины нашего завода, города Ленинграда, были лучшими в мире.
1: Слово известному ленинградскому ученому-биологу Борису Евсеевичу Быховскому, избранному в этом году действительным членом Академии наук СССР.
4: 1964 год был полон важными событиями в моей жизни. Однако наиболее радостным для меня

0: В нем было то, что после Октябрьского пленного Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза биологические разделы советской науки получили возможность значительного развития и освободились от пагубного влияния догматических взглядов на многие ее разделы. Я воспринимаю это как личное, так как надеюсь, что мне удастся в наступающем 1965 году организовать в отделении общей биологии Академии наук Советского Союза, которым я руковожу, ряд новых институтов и лабораторий, усилив тем самым те разделы биологии, которые имеют важное значение как для теоретической науки, так и непосредственно для нашего народного хозяйства. Поскольку я нахожусь в радиостудии, я хочу воспользоваться этим случаем и поздравить ленинградцев с Новым годом и пожелать им успехов и большого счастья.
1: У микрофона учительница 243-й школы Валентина Васильевна Хорева.
2: Ну, вы знаете, мне нелегко ответить на этот вопрос. Ведь в нашей, хотя очень трудной учительской работе, таких счастливых дней немало. Но, пожалуй, все же самым счастливым днем в этом году был тот день, когда в сентябре месяце ребята из моего воспитательского класса, окончившие весной школу, собрались вместе, чтобы рассказать о том, какой путь они выбрали в жизни, как осуществились их школьные мечты. Я порадовалась за них. Наташу Провошенскую, которую считали на производственной практике лучшей ученицей, говорили, что у нее золотые руки. Сейчас она занимается своим любимым делом – работает радиомонтажницей. Из-за Филиппа Бронфина я порадовалась, комсорга класса. Он окончил школу с медалью и сейчас учится в университете на физическом факультете. Из-за Васильеву. Эту маленькую Ниночку Васильеву, которая для солидности, как считали ребята, носила большие роговые очки. А сейчас она занимается в педагогическом институте и считает, что педагог – это самая интересная профессия. Сбылись мечты моих учеников. Все они сейчас заняты любимым делом. И я очень счастлива, что мой труд и труд всего нашего педагогического коллектива не пропал даром.
3: А ваш самый счастливый день? Спрашиваем мы у солиста театра оперы и балета имени Кирова Игоря Новолошникова.
4: В ответ на ваш вопрос я назову дату 3 декабря. В этот день в торжественной обстановке в Большом зале Московской государственной консерватории мне вручали диплом лауреата Всесоюзного конкурса вокалистов имени Мусоргского. В течение 2 недель мы все с большим волнением выступали на этом конкурсе. Но вот позади 3 тура и объявлены победители. Я не буду здесь подробно рассказывать о том, что чувствовал каждый из нас в ту минуту. Конечно, мне приятно было не нарушить славную традицию ленинградцев, ведь и на предыдущих конкурсах вокалистов лауреатами первых премий были тоже певцы нашего города. Участие в конкурсе для меня только начало моего знакомства с творчеством Мусоргского, и я сейчас работаю над новой программой из его произведений, и 10 января мне предстоит выступить с ней в Кремлевском театре. У себя в театре я готовлю партию Бориса Годунова в новой для меня редакции.
3: Слово лучшему олимпийскому боксеру планеты, нашему земляку, заслуженному мастеру спорта Валерию Попенченко.
5: Самым памятным днем в уходящем 64-м году это, естественно, было для меня завоевание золотой олимпийской медали 23 октября 64 года, что случилось в Токио на олимпийском ринге Каркуэна. Но еще уходящий 64-й год знаменательный для меня и тем, что в этом году именно я сдал кандидатские экзамены и поступил в аспирантуру Высшего инженерно-технического краснознаменного училища.
6: Валерий, а каковы планы у вас в наступающем 65-м году?
5: Ну, планы, конечно, большие, но прежде всего этот год для меня будет преддверием как бы в науку. Поэтому, конечно, науке в этом году будет уделяться гораздо больше внимания, чем спорту. Но и в спорте не хочу ударить в грязь лицом и буду тренироваться упорно и настойчиво.
3: Разговор о самом счастливом дне продолжает закройщица верхнего дамского платья ателье номер 41 Треста Ленинград Одежда Нина Костина.
7: Самый счастливый день в этом году Мне очень трудно назвать, потому что их было очень много. В этом году я вышла замуж, мне исполнилось 25 лет. В нашей семье было очень много юбилеев. Маме исполнилось 50 лет, папе 60 лет исполнилось. Такие круглые даты не каждый день бывают и не каждый год. На работе у меня было тоже все очень хорошо. Год был очень хороший, легкий, и я его провожаю с добрым чувством.
1: В канун Нового года Анна Семеновна Комиссарова, доярка совхоза «Лесное», узнала, что она награждена золотой медалью Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства Союза СССР.
3: «Я от души благодарю за высокую награду», — говорит Анна Семеновна. «В этот год, который мы провожаем, я надоила от каждой коровы более чем 5600 килограммов молока. Примерно столько же получили мои подруги, доярки Рыскова, Бершатская и другие. На ферме я работаю десятки лет. Нынче мне назначили хорошую пенсию, но уходить из совхоза не собираюсь. Хочется еще потрудиться, помочь молодежи, поделиться с ней опытом».
1: Нелегкими были последние дни уходящего года для ленинградских любителей театра. Что ни день, то приглашение на очередную премьеру, а то и сразу на две. Вот и сегодня наши зрители оказались перед трудным выбором, куда пойти. В театре оперы и балета имени Кирова вечером показывают новый балет «12». Премьера интересна не только тем, что на балетную сцену впервые выходят герои Блока. Этот музыкальный спектакль – дебют в театре молодого талантливого ленинградского композитора Бориса Тищенко. Новое название и на афише театра имени Ленсовета. Эта труппа обратилась к пьесе Константина Симонова «История одной любви», которая много лет не шла в нашем городе.
3: У школьников веселые дни каникул. И среди самых счастливых 25 восьмиклассников 11-летней Серкаловской школы Всеволожского района, получивших приглашение на новогоднюю елку в Московском Кремле. Завтра они выезжают в столицу, где пробудут 7 дней, встретятся с юными москвичами, осмотрят достопримечательности города.
1: Эту страницу нашего выпуска мы посвящаем тем, кто в новогоднюю ночь будет стоять на трудовом посту. Ведь сегодня в каждом доме вспомнят о вас, произнесут в ваш адрес много хороших, добрых слов.
3: Ровно в полночь начальник погранзаставы скажет рядовому Ивану Исаеву обычную и все же всегда волнующую торжественную фразу: «Приказываю выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик». И, может быть, улыбнувшись, добавит уже неофициально: «С Новым годом!» И уйдет молодой коммунист Иван Исаев, по своей гражданской профессии геолог, в ночь к заснеженным мохнатым елям, которые вполне могут соперничать с елками, что зажгутся в наших домах.
1: В новогоднюю ночь на первую трудовую вахту завершающего года семилетки встанут сталевары Ижорского завода. Хозяином одной из печей будет бригадир Николай Шаповалов. Для коллектива, которым он руководит, трудовой 1965 год наступил еще в декабре, и поэтому наше поздравление можно считать запоздавшим. Но мы все же пожелаем сталеварам успехов, а самому Николаю, кроме того, что с отличием окончить техникум, где он учится, и как хоккеисту, удач на ледяном поле.
3: Руководящий повар ресторана-гостиницы «Дружба» Надежда Митина будет нести свою новогоднюю вахту у плиты. Сейчас она очень волнуется, и это понятно. Хочется, чтобы все живущие здесь 120 иностранных туристов, которые будут встречать Новый год в нашем городе, остались довольны русской кухней.
1: Кто же еще будет трудиться ночью? Ну, конечно, врачи, хлебопеки, кондуктора, работники милиции. И всем им мы желаем большого счастья!
3: В заключение выпуска новогодний репортаж наших корреспондентов Эдуарда Бугровского и Игоря Макарова.

0: Да, Новый год идет, он уже в пути.
1: Но пока еще остаются последние дела уходящего года, последние заботы, хлопоты. Правда, все они очень приятные.
2: Девушка, что вы мне можете предложить для новогоднего подарка?
3: Духи с Новым годом.
2: Так и называется, с Новым годом.
3: Так и называется, с Новым годом. Зимняя фантазия, духи новые, лотос и смиральда.
1: Ну, всем понятно, что этот разговор происходит в магазине. Мы даже уточним, в магазине подарков.
2: Приятно делать новогодние подарки.
3: Приятно и помогать тем, кто их делает.

0: как хорош сейчас Ленинград в эти часы уходящего года. И даже кажется, что ярче по-праздничному засияли уличные огни.
1: Прекрасен наш Невский. Застыли на Анечковом мосту бронзовые кони, укрытые снежными попонами. Сквозь окна Дворца пионеров сияют, переливаются разноцветные огоньки праздничных елок. Ведь в канун Нового года начались школьные каникулы.
0: Праздник и у тех, кто еще не ходит в школу. Тысячи маленьких ленинградцев готовились к нему давно, готовились тщательно, серьезно, разучивали к елке песни, стихотворения. Маленькая елка.

0: песня «Петя Новый год».
1: Эти стихи нам прочла Оля Феоктистова из детского сада, что на улице Каляева, 13.
2: А затем к нашему микрофону подошел Владик Василькиота.
3: Снова пахнет свежей смолкой. Мы у елки собрались. Нарядилась наша елка. Огоньки на ней зажглись. Игры, шутки, песни, пляски. Там и тут мелькают маски. Я медведь, а ты лиса. Вот какие чудеса. Вместе встанем хоровод. Здравствуй, здравствуй, Новый год!
1: Везде сейчас сияют огни новогодних елок. Они и за окнами квартир, в школах, дворцах культуры, и на улице, у гостиного двора, на ленинградских бульварах, в скверах. А две огромные разукрашенные елки встречают гостей нашего города на Московском вокзале.
2: Все ближе и ближе Новый год, и все чаще и чаще мы слышим. С наступающим!
1: Но, пожалуй, лучше всего прослушивается сейчас праздничный пульс жизни нашего города на почте, на телеграфе, на междугородней телефонной станции.
2: Самые теплые, самые сердечные слова летят в эти часы по телефонным проводам во Владивосток, Ташкент, Нарьян-Мар, в Харьков и Ригу, в Мурманск и Кишинев. И каждый разговор начинается и кончается одним и тем же.
4: С Новым годом, с новым счастьем!
1: А этот репортаж с предприятия, продукция которого будет представлена на любом праздничном столе.
2: Ленинградский комбинат шампанских и десертных вин. Мы беседуем с главным виноделом Даниилом Борисовичем Мелькумовым.
5: Итак, Даниил Борисович, можно сказать, что сегодня период перегрузок у вас заканчивается?
6: Вообще-то да. Мы уже выполнили годовой план и в декабре месяце дали городу большое количество хороших вин. В декабре мы выпустили муската красного камня, муската десертного. Некоторые бутылки мы сделали в коробках сюрпризных.
5: Но я думаю, что и вы, как один из людей, которые принимают участие в украшении праздничного стола ленинградцев, могли бы им что-то хорошее пожелать в новом году.
6: Ну, я желаю ленинградцам, которые будут поднимать бокалы с вином нашего производства, хорошего здоровья и счастья на 65-й год.
5: Что касается здоровья, то ваша продукция будет способствовать этому?
6: Наша продукция, конечно, способствует здоровью, если принимать его в умеренных количествах.
2: Ну что ж, остается совсем немного времени, когда мы сядем за праздничный стол и...

На этом мы заканчиваем наш предпраздничный выпуск «Последних известий». Его вели дикторы Владимир Чесноков и Тамара Милюшкина.

Парад польских эстрадных певцов и песен открывает любимец нашей публики, артист, которого знают и советские слушатели, Ежи Полонский. Он исполнит песню, которая вот уже несколько месяцев занимает первое место в списке лучших эстрадных песен. Композиторы Адам Скорупка и Владимир Крушинский на слова Ванды Сирацкой «В Варшаве гуляй».

Осенний концерт для двух кузнечиков и ветра в печной трубе родился в молодежном клубе Варшавского политехнического института «Стадола». Поэтический текст Войчеха Муйнарского, музыка Кшиштофа Книтла, студента Высшей государственной музыкальной школы в Варшаве. Юная исполнительница этого концерта Магда Умер. Очень быстро песня стала популярной и в течение нескольких месяцев стояла на первом месте в списке известных во всей Польше радиопесен.

А теперь перед нашим микрофоном выступит известная польская эстрадная певица Халина Куницка. Вот уже в течение нескольких лет она 2-3 раза в неделю выступает на миниатюрной сцене элегантного кафе «Новый Свят», где варшавяне с неослабевающим энтузиазмом аплодируют актрисе во время ее 2-часового концерта. Для вас певица исполнит забавную песню постоянных соавторов Уршули Жечковской и Яна Станиславского под многозначительным названием «Ах, лучше б я тебя вообще не повстречала».

Несколько месяцев тому назад в программе Польского радио появился цикл передач под необычным заглавием «Песенки на скорую руку». Отличительной чертой и основным достоинством этой передачи является то, что песенки, звучащие в эфире, создаются чрезвычайно быстро, а их темы авторы черпают из статей и фельетонов, появляющихся в еженедельной печати и журналах. Иногда такая песенка появляется на свет в течение одного дня. Плодом этих недолгих, но очень напряженных, полных максимальной концентрации и творческого подъема поисков, является чаще всего удачная песня. Это награда за усилие и труд, награда для композитора, авторов, ну и, само собой разумеется, для исполнителей. И мы искренне рады познакомить советских слушателей с несколькими из таких подготовленных в срочном порядке произведений. Вначале популярная песня Богуслава Климчука и Анджея Кудельского. Песня носит название «Куда мне идти?». Мы услышим ее в исполнении, пробующего свои силы также в области вокалистики, ветерана польского джаза, известного музыканта-ударника Анджея Домбровского.

Произведение озаглавленное «Как мало, как много нужно», так же, как и предыдущее, взято из радиопрограммы «Песенок на скорую руку». Авторы этой песни – видный польский саксофонист и пианист Владимир Нагорный и поэт Андрей Кудельский. Интересную вокальную интерпретацию песни создала молодая солистка из познанской студенческой самодеятельности Здислава Сосницка. Она поет в сопровождении инструментального коллектива под управлением Богуслава Климчука, где композитор Владимир Нагорный исполняет на этот раз партию флейты.

и еще одно произведение с программы «Песеньки на скорую руку». Теперь мы хотим представить уважаемым советским слушателям Ванду Варску, первую даму польской джазовой вокалистики. Варшавские любители джаза, для того чтобы послушать Варскую или ей мужа, выдающегося композитора-пианиста, джазового тромбониста Анджея Курилевича, собираются на старом месте в клубе современной музыки или в так называемом подвале Ванды Варской. Обычно эти выступления устраиваются при свечах среди развешанных на стенах старинных инструментов фанфар, труб, рогов, тромбонов. На покрытых мехом табуретках и скамейках под массивными сводами подвала в чудесных акустических условиях этого красивого и стильного помещения располагаются любители джаза и слушают Варскую, слушают Курилевича, а иногда обоих одновременно. Ванда Варска сама пишет тексты своих песен и сочиняет к ним музыку. Случается, что она посвящает эти произведения своему супругу. Сейчас вы услышите песенку «Дорогостоящее отсутствие». А вот фрагмент текста песни: «Не уезжай, не уезжай, не оставляй меня. Твое отсутствие слишком дорого мне обходится, потому что все вокруг меняет свой цвет. Все становится иным. Даже теплые сапожки кажутся холодными. А время течет, как моя слеза. Твое отсутствие дорого мне обходится. Оно полно тоски, оно полно грусти. Не уезжай, не уезжай, не оставляй меня одну». Ванде Варской аккомпанирует на фортепиано Анджей Курилевич.

Композиторка Катарина Гертнер написала кидущей в настоящее время на сцене Театра Народовego в Варшаве пьесе современного поэта Эрнеста Брилля песню «Его не скосила пуля». Вы услышите эту песню в исполнении Ежего Грунвальда, Анжея Рябинского и вокального ансамбля «Партита».

Анна Герман – одна из наиболее популярных польских певиц. Анна Герман исполнит сейчас песню Адама Скорупки и Włodzimierza Kruszyńskiego на слова Włodzimierza Patuszyńskiego «Свет все тот же».

Парад польских эстрадных певцов и песен заключает оркестр Польского радио и телевидения, которым вот уже 25 лет руководит известный дирижер и активный пропагандист польской эстрадной песни маэстро Стефан Рахонь.

0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Мы не случайно начали сегодня наш вечер юмористического рассказа с песенки о телефоне. Вот жаль, что Остап Бендер в свое время не произнес маленькой директивной речи о значении телефона. Телефон не роскошь, мог бы он отметить, а средство взаимообогащения. Мы недооцениваем исключительные достоинства телефона. А ведь благодаря ему мы круглосуточно связаны с библиотекой, медицинской помощью, пожарной командой отличного обслуживания, сундуновскими банями, зубными кабинетами. Да что говорить! Ведь как необходим телефон? Вот вы, например, вспомнили, что забыли отправить поздравительную открытку своему другу в другой город. Не беда, ведь у него есть телефон. Снимаете трубку. Набираете номер. И...
1: Междугороднее?
2: Ага. Дайте Новосибирск, пожалуйста. 24-17. Ага.
3: Алло, я слушаю.
1: Алло, Гриша, это ты?
3: Алло, алло, кто говорит?
1: А, Гриша, здравствуй. Говорит Аркадий.
3: Громче. Кто говорит?
1: А, Гриша, с наступающим Новым годом.
3: А, здравствуй, Аркадий.
1: С наступающим Новым годом, Гриша. Я тебя поздравляю.
3: Я говорю, здравствуй, Аркадий.
1: А, да мы уже здоровались. Я тебе не к этому. Я говорю, я тебя поздравляю.
3: Слушай, Аркадий, говори громче. Я ничего не слышу.
1: Поздравляю.
3: Алло, я ничего не слышу, девушка. Ну, ничего не слышу.
1: Я говорю, поздравляю. Передаю по буквам, поздравляю. Первая буква П. П, понимаешь, П. Ну, в смысле, Пушкин. Ты слышишь меня?
3: Понимаю, да.
1: Ага.
3: Алло, у нас тоже все здоровы, Аркадий. Ты громче говори.
1: Алло, алло, вторая буква О. Ольга.
3: Кто-кто? А, Ольга, Ольга уже во втором классе.
1: Ты слышишь? Пушкин, Пушкин, Ольга, зоопарк.
3: Кого-кого?
1: Я говорю, зоопарк. Ну, звери, звери, это, слон, слон.
3: Кто-кто?
1: Слон. Передаю по буквам. Сергей, Лена.
3: Слышу, слышу, Лена. Здравствуй, Леночка. А почему ты говоришь мужским голосом, Лена? Спасибо за посылку, прекрасный свитер.
1: Какой Витя? Да ты что, это Аркадий говорит. Поздравляю, Пушкин, Ольга, зоопарк, Динамо.
3: Ну, не слышу.
1: Я говорю, Динамо.
3: Не понимаю.
1: Ну, стадион, стадион, Динамо.
3: Где мама? А, мама дома. Леночка, говорят, ты вышла замуж. Да... Я тебя поздравляю, Лена.
1: Не слышу.
3: Поздравляю по буквам, Петр, Ольга.
1: Колька. Колька, это ты? А, я думал, это Гришка. А, передай ему, что я его поздравляю. Алло! Алло!
3: Алло!
1: Что?
3: Алло!
1: Наше время кончается? Хорошо. До свидания, Коля!
3: Будь здорова, Леночка! Привет мужу! Пока!

0: облегчает телефон выбор подарков.
1: Нет, с телефоном значительно проще.
2: Алло.
3: Алло.
2: Это зоомагазин?
3: Зоомагазин.
2: Здравствуйте.
3: А что вас интересует-то?
2: Здравствуйте, с наступающим.
3: Спасибо и вас.
2: Скажите, у вас канарейки есть в продаже?
3: Разумеется.
2: Видите ли, я подумала и решила сделать сыну подарок. Новогодний сюрприз, понимаете? А ребенку птичка, радость, и в доме небольшая помеха.
3: Понимаю, понимаю.
2: Значит, вы одобряете?
3: О чем разговор?
2: Прекрасно. Скажите, как вам подъехать?
3: А мы обеспечиваем доставку товара на дом. Скажите нам свой адрес, телефон, остальное мы берем на себя.
2: О, это было бы чудесно. Сегодняшний день и так полон хлопот.
3: Да, только вам придется взять также и слона.
2: Слона? Какого еще слона?
3: Обыкновенного, африканского.
2: Позвольте, вы шутите.
3: А вы?
2: Я говорил вполне серьезно.
3: А я тем более, я ведь на работе.
2: А он что, живой?
3: Кто?
2: Ну, этот ваш слон.
3: Извините, мы дохлым товаром не торгуем.
2: Очень вам благодарна, но вы, вероятно, не так меня поняли.
3: Прекрасно вас понял. Всем нужны канарейки, а слонов никто не хочет брать. Они у нас на шее висят, планы нам срывают. Так что прикажете, на улицу их гонять или даром раздавать? Войдите и вы в мое положение.
2: Я вошла, но у меня, понимаете, сын дошкольник. Ему бы птичку маленькую, канареечку.
3: Да кто же против, так кто против? Берите канареечку, берите, но в наборе с африканским слоном. Этими слонами у нас весь магазин затоварен. В печенках сидят, всем подавай канареек. А кто слонов будет покупать, я вас спрашиваю. А, алло, молчите. Короче, или вы заказываете в комплекте, и канарейка ваша, или ни того, ни другого.
2: А снегири у вас есть?
3: Конечно! Красногрудые!
2: Тогда продайте мне лучше снегиря.
3: Пожалуйста!
2: Неужели снегирь со слоном?
3: Да что вы! Снегирь продается в наборе, ну, с индийской коброй. Алло,
2: да,
3: чего
2: да.
3: ж вы замолчали-то? Какие все пугливые стали! Разве кобра виновата, что отдельную никто не хочет покупать? Или мы виноваты? У нас кобрами весь кабинет директора забит. А вы снегирей требуете? Кобры висят на балансе магазина. Это вам ясно?
2: Да-да. А щеглы? Щеглы у вас с кем укомплектованы?
3: С уссурийскими тиграми.
2: Спасибо. Вот если бы еще с ангорским котом, тогда, пожалуй, я бы еще подумала.
3: А тут и думать нечего. Берите и все. Ангорка продается в комплекте с изумительным бразильским питоном. Уникальный экземпляр, 6 метров. У себя на родине он даже коров душит. Ну почему вы опять замолчали-то, а? Боже, какой нервный народ пошел. Ну не хотите брать питона, воля ваша. Другие возьмут, кому ангорская кошка дорога.
2: Да я не против кошки.
3: Понятно. Вы против наборов вообще. Но тут вы заблуждаетесь, поверьте. Где вы, скажите мне, перед самым Новым годом достанете приличный подарок?
2: Ну, побегаю по магазинам, посчастливится.
3: Заранее могу вас обрадовать, не посчастливится. Любую приглянувшуюся вещь вам продадут с деревянной статуей в придачу или с чугунным литьем,
2: да.
3: который будет стоить втрое дороже того, что вам понравилось. Вот так. Все?
2: Так что ж мне делать?
3: Вы мне сразу понравились. Я вам от всего сердца советую.
2: Да.
3: Берите снегиря с индийской коброй. Во-первых, снегирь дешевле, чем канарейка. Во-вторых, кобра не слон.
2: Да.
3: Да. Место в квартире займет немного. Да. В-третьих, она сердечная, месяцами без еды может обходиться. Правда, она с ядом. Но признайтесь, у кого из нас нет каких-либо недостатков?
2: Вы правы. У каждого рядом с хорошим есть что-то и плохое.
3: Вот видите. Тем более кобру можно использовать в порядке медицинского лечения.
2: Уговорили. Пишите.
3: Что писать?
2: Ну, мой адрес, телефон.
3: Послушайте. Кто кого разыгрывает?
2: В каком смысле?
3: Вы куда звоните?
2: Как куда? Как куда? В зоомагазин.
3: Ну, он уже 2 года как переехал.
2: Ой, не может быть. Ну, а как же тигры, снегири, кобры?

человек, да что там говорить? В некоторых городах, например, по телефону можно узнать прогноз погоды или послушать сказку. Телефон всемогущ. А вот иногда из-за телефона человек попадает действительно в катастрофическое положение. Ой, я вам сейчас расскажу историю, которая произошла с кинорежиссером Мамыкиным. Недавно этому режиссеру Мамыкину принесли на квартиру конверт с приглашением посетить в субботу просмотр фильма «В доме кино». Супруга его страшно обрадовалась и говорит: «Интересно, говорит, обязательно сходим». А Мамыкин говорит: «Увы». И протягивает ей полученное приглашение, и она видит штамп «Одно лицо». Супруга, конечно, говорит: «Очень жаль». А Мамыкин говорит: «И мне, говорит, тоже». А супруга говорит: «Значит, что же это? Одно лицо будет смотреть художественный фильм, а другое лицо будет весь вечер скучать». Мамыкин говорит: «Ничего не поделаешь. На сей раз пригласили только деятелей кино, без жен». Наступила суббота. Вечером Мамыкин приоделся, побрился, взял свое приглашение и отбыл на просмотр. Когда деятель кино Мамыкин вернулся домой, его супруга тут же проснулась и говорит: «Сейчас, говорит, мы выпьем чайку, и ты все подробно расскажешь». Мамыкин говорит: «Пожалуйста, я могу, так сказать, коротко». «Нет», она говорит, «зачем же коротко? Расскажи, как умеешь». Подала супруга чай, села на тахту и приготовилась слушать. А Мамыкин, поскольку он еще находился под сильным впечатлением от просмотренного фильма, рассеянно глотнул чаю, при этом слегка обжегся, поставил чашку, закурил и так задумчиво так устремил взгляд в одну точку. Ну, как обычно делают люди, когда хотят что-то вспомнить. Супруга говорит: «Ну, давай рассказывай». Мамыкин говорит: «Это был фильм, ну, как сказать, с одной стороны, он реалистический, а с другой стороны, он немного такой сумбурный, сделанный в современном плане. Дело происходит в Марокко. Солнечный день, дочь хозяина бензоколонки заправляет машину торговца фруктами. Ну, это уже такой немолодой человек восточной наружности. Кстати, в результате автомобильной аварии этот торговец с детских лет страдает выпадением памяти. Он внимательно смотрит на девушку, ее зовут Ева, и вдруг перед ним возникают картины воспоминаний. Он еще студент, идет с друзьями по улице какого-то города, и вдруг из-за угла появляется девушка в чадре с очень таким интеллигентным лицом. Девушка едет на ослике и поет. И тут студент видит, что у девушки, которая едет верхом, и у той девушки, которая заправляет машину, одно лицо, понимаешь? Ну, одно лицо, одна и та же девушка». Мамыкин сделал небольшую паузу, потому что не так-то просто запомнить со всеми подробностями кинофильм, с одной стороны, реалистический, а с другой стороны, довольно-таки сумбурный. А пока Мамыкин держал паузу, освежая в памяти дальнейший ход событий, его супруга, которую этот кинофильм захватил уже с самого начала, и говорит: боже мой, какое богатство выдумки!» А Мамыкин выпил чайку и продолжает. Торговец расплачивается за бензин, включает зажигание и говорит этой девушке: «Садитесь, говорит, в машину, мы совершим поездку в прошлое». Ну, она, конечно, садит свою машину, и действие переносится в эту, как ее, в Скандинавию. Море, море, значит, бегают дети, и среди них мальчик и девочка. Мальчик похож на этого торговца фруктами, а девочка, ну, вылитая девушка, но не та, которая ехала на осле, а та, которая заправляла бензином машину этого, который, ну, который в детстве потерял память и видит себя в своих воспоминаниях. Мамыкин снова сделал паузу, а его супруга покачала головой и говорит: «Да, человеческой фантазии нет предела. Построить такой острый сюжет сможет не каждый. Ты знаешь, я сейчас слушала тебя с таким вниманием, с таким напряжением, что даже немножко устала. Ты знаешь, ты мне эту картину доскажешь завтра». Мамыкин говорит: «Хорошо, пожалуйста, завтра».

0: Так завтра, не возражаю. Ты знаешь, дорогая, почему я так люблю тебе рассказывать? Потому что ты умеешь слушать, как никто другой. А мне никто не звонил.
1: А как же, говорит супруга, звонили. Только ты ушел, позвонили из Дома кино и сказали, что сегодняшний просмотр отменяется и переносится на будущую среду.
0: Мамыкин помолчал, закурил сигаретку фильтром наружу и говорит, жаль. А супруга говорит, да, очень жаль. Но больше всего необходим телефон влюбленным. Они могут часами молчать в трубку и слушать дыхание друг друга –

0: Алло,
1: Алло.
0: это ты, зайчик?
1: Ну, зайчик.
0: А что сейчас мой зайчик делает?
1: Ничего зайчик не делает.
0: Ох, я хочу скорее увидеть своего зайчика.
1: А больше ничего?
0: Ну, почему зайчик сердится?
1: Ну, зайчик. Еще спрашивает. Я его вчера жду-жду.
0: Зайчик, ну вчера был никак, понимаешь? Ну,
1: Сижу-сижу.
0: зайчик.
1: Зайчик. Как дура.
0: Зайчик, ты мой зайчик, а я твой кто? Кто?
1: Свинья.
0: Зайчик, я к тебе сейчас прискочу. Сейчас сажусь на двойку и прямо к зайчику. Дерну зайчика за ушки.
1: Это я тебя дерну. Постой, постой. А на какую двойку?
0: Как на какой автобус?
1: Ты что? Да двойка здесь не ходит.
0: Как это не ходит, когда я к тебе на ней всегда езжу?
1: Так, не знаю, куда это ты там ездишь, но здесь у меня двойка не ходила никогда.
0: Зин, да ты что?
1: Что?
0: Я говорю, ты ошиблась, Зинуля.
1: Ах, Зинуля? Все ясно. Слушайте, вы научитесь правильно набирать номер телефона.
0: Алло, Зина.
1: Алло, алло, вот вам и алло. И не Зина я вовсе, а Клава.
0: Как, это не 3-12-25?
1: Это 2-13-36.
0: Слушайте, 2-13-36. А вас правда Клава зовут?
1: Это не ваше дело, Дон Жуан. Нет, ну чтоб так глаза похожи. Алло, это ты, Птенчик?
2: Да, это я.
1: Птенчик обижен.
2: Да, я обижен.
1: Ну, Птенчик, мать вчера весь вечер была дома.
2: Да, я понимаю.
1: Ну, Птенчик, ну ты же знаешь, она меня никуда не пускает.
2: Да-да, я знаю.
1: Ну, слушай, Птенчик, сейчас был номер. Я сижу, и вдруг звонок. Слушай, буквально твоим голосом. И говорит, я, говорит, сейчас приеду. Нет, ты представляешь?
2: Да, я представляю.
1: Нет, ну я ему, конечно, говорю. Я говорю, не на ту напал. Ну, разве я своего Птенчика на кого-нибудь променяю?
2: Не променяешь.
1: Ну, Птенчик, ну как ты можешь? Ты же мой Птенчик, да?
2: Угу.
1: Мой маленький, да?
2: Угу.
1: Мой добренький.
2: Угу.
1: Мой рыженький.
2: Что?
1: Ну, мой лисеночек.
2: Кто это? Кто это лисеночек?
1: Алло. Алло, ты что, плохо меня слышишь? Кирюша, а? Кирилл.
2: Кирилл? Хорошо, что еще не Мефодий. Куда вы звоните, милая?
1: Алло. Алло, это 5-16-48?
2: Это 6-17-89.
1: Нахал, как вам не стыдно?
2: Мне стыдно? Звонит в чужой дом со своими амурами. Звоните своему балбесу.
1: Он не балбес.
2: Как это не балбес, когда он с вами дело имеет?
3: Нет, ну для чего же голос похож?
4: Алло, это ты, суслик?
5: Суслик? Наконец-то.
4: Представь, только собрался тебе звонить, вдруг звонок. И буквально твоим голосом ты, говорит, мой птенчик.
5: Птенчик? Кто это был? Ты себе уже кого-то завел?
4: Суслик, не ревнуй. Просто не туда попала.
5: Надо что-то решать.
4: Суслик, конечно, мы уже говорили. Но я же не могу вот так сразу.
5: Ну ничего себе сразу. Это тянется уже год.
4: Ну, положим, года еще нет.
5: Нет, Миша, ты не мужчина.
4: Кто-кто?
5: Ну, не знаю, кто. Не мужчина.
4: Нет, кто ты сказала не мужчина?
5: Ты.
4: Нет, как ты сказала, меня зовут?
5: Ты что, забыл уже, как тебя зовут?
4: Я помню, меня зовут Степа.
5: Степа? Значит, это не ты?
4: Значит, я – это не он. А вы, значит, тогда тоже не она?
5: Ну, конечно, раз вы не он, и тоже я, тоже кто-то другой. А кто тогда она?
4: Честно говоря, я уже запутался. У всех голоса одинаковые.
5: Хорошо, еще имена разные.
2: А если еще имена, представляете?
5: Страшно подумать.
0: Алло, Зина, это ты?
5: Господи, какая Зина?
0: Не Зина, а кто?
5: Какое ваше дело, кто? Вы в чужой разговор влезли.
0: Что значит влез? Я Зине звонил.
5: А ко мне попали. А я тут с человеком говорю.
0: А я с кем? С насекомым, что ли?
2: А ты третий влез на нашу линию. Третий лишний, понял?
0: А может, это ты лишний?
5: Гражданин, повесите вы трубку или нет?
0: Кто? Я?
2: Кто, я?
0: Не,
5: ну, тот, который звонил не сюда, но не туда попал, а попал сюда.
0: А я не сюда и звонил. Я звонил не сюда, а куда звонил, туда не попал. А теперь попал, но не туда, куда тогда. И опять не туда, что ли?
2: Туда-сюда. Иди ты сам знаешь куда. Мы и так без себя разобраться не можем.
5: Алло, алло, птенчик.
2: Так, это
5: птенчик, алло.
2: Это не птенчик, это черный ворон.
5: А что, кто это? Куда вы звоните, господи?
6: Ну а вам-то какое дело, не вам же?
5: Как это не мне, если вы со мной разговариваете?
6: А потому что ты влезла.
5: Я лезла?
6: Алло.
0: Алло, зайчик.
2: Алло, суслик, суслик.
6: Алло, птенчик, да повесьте вы трубку.
5: Ну, боже мой, повесьте трубку.
2: Ну, что за безобразие в самом деле? Эй, эй, эй.
6: Ну, сама влезла ты.
2: Кто это там?
6: Сама и повесьте.
0: Повесь трубку, набери снова, может, попадешь к твоему хомяку. Или кто он там у тебя, кролик, что ли?
5: У нее крокодил.
6: Ой, ты на себя посмотри, уродина.
5: Как это, уродина? Вы же меня не видите.
2: Ой, гражданка, прекратите.
6: Ты еще в обруку падешь.
5: Деревня.
6: Деревня, ага. Да твоего гусака уже давно поймал кто-то.
2: Перестаньте хулиганить по телефону.
0: Тихо! Тихо всем! Я вешаю трубку. Я решил выйти из игры.
6: Все, я тоже выхожу. Черт с ним, с птенчиком.
2: Даю отбой.
5: Нет, все, все.
1: Ой, кошмар.
0: Трепка нервов.
1: Да, так продолжаться не может. Надо что-то делать.
3: Звонить надо в бюро ремонта. Срочно.
1: Нет, ведь и все время телефон нормально работал. Что случилось?

0: Здравствуй. Это я.
1: Здравствуй. А это я.
0: Ты что, ждала моего звонка?
1: Ждала. А почему ты не звонил?
0: Я шел к тебе и звонил из каждого автомата. И все время занято.
1: Занято.
0: Занято.
1: А я ни с кем не говорила. Странно.
0: Странно. Ну, наверное, просто перегружены линии. Люди звонят друг другу, как я тебе.

0: во рту. Они тоже такие счастливые, как мы с тобой.
1: Угу. Как мы с тобой.
0: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
1: Алло.

0: Ну, будем здоровы, Миша.
1: Будем здоровы, Маша.
0: За тебя.
2: Гора, вина хлебнув, и та пошла бы в пляс. Глупец, кто для вина лишь клевету припас. Ты говоришь, что мы должны вина чураться? Вздор! Это дивный дух, что оживляет нас.

0: Ах, дорогие друзья, хватит кривить душой. Довольно скрывать друг от друга и от самих себя, что же на самом деле является самой-пресамой большой отдушиной каждого жителя России, начиная от несовершеннолетнего возраста и кончая глубокой старостью.
1: И что же является такой отдушиной, Маш?
0: Миш, будто ты не знаешь.
1: Блин, я, конечно, знаю, но, по-моему, ты слишком сгущаешь краски, то есть обобщаешь. Ведь среди тех, кто нас сегодня слушает, наверняка есть и не пьющие.
0: Вот, Мишенька, ты и проговорился.
1: В общем, у нас речь сегодня о выпивке, да?
0: Ой. Ну, слава богу, ты произнес все-таки это роковое слово, а то мне когдами неудобно было.
1: Да.
0: Да, дорогие друзья, и как встретились в начале нашей еженедельной воскресной программы «Рубаи Омара Хайяма» и «Танго. Брызги шампанского», так встретится сегодня по ходу дела ликер «Шартрес».
1: И пшеничная.
0: Шампанское «Вдова Клико».
1: И зубровка.
0: Коньяк «Наполеон».
1: И перцовка.
0: Старая добрая бургундская.
1: И самогон.
0: А вместе с этими и другими напитками с вами, как всегда, встретятся Марина Ланда и Михаил Черняк.
1: Авторы и постоянные ведущие программы

0: вот слушаю эту заздравную песню из оперы «Травиата» Верди и думаю, как хорошо, что великие классики были лишены ханжества в этом вопросе.
1: И правда? Вы спевали выпивку честно, прямо и открыто, да?
0: Миш, какое-то некрасивое слово. А главное, совершенно не звучит рядом со словом «отдушина», «выпивка».
1: Ну, а как назвать, чтобы красиво было?
0: Ну, давай хотя бы «питье».
1: Ну, чересчур высокопарно. Ну, ладно. Так, ты что-то там о классиках говорила.
0: Да, я говорила о том, как они умели это дело воспеть и любоваться этим процессом.

0: Ай да Бетховен, ай да Нестеренко. Как все-таки умели классики возвысить это дело?
1: Еще как. Я думаю, что они не знали ни антиалкогольных кампаний, ни гневных собраний общественности, ни товарищеских судов, ни обществ трезвости. А потому легко у них рождались совершенно потрясающие строки. Ну, например, «Я послал тебе черную розу в бокале, золотого, как небо, аи».
0: «Как мысли черные к тебе придут, откупли шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро».
1: «Ради бога трубку дай, ставь бокалы перед нами, всех наездников взывай закрученными усами».
0: «Выпьем, добрая подружка бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердце будет веселей».
1: «В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище, я знаю, истина в вине».
0: «Друзья, досужий час настал, все тихо, все в покое, скорее скатерть и бокал, сюда вино золотое».
1: И, наконец, для пьянства есть такие поводы: поминки, праздник, встреча, проводы, крестины, свадьба и развод, мороз, охота, Новый год, выздоровление, новоселье, печаль, раскаяние, веселье, успех, награда, новый чин и просто пьянство без причин.
2: Так считай, по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-богу. Скажи, Серега, и если бы водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Еще б я пил из горлышку с устатку и не евши. Но я как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда у нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, переборщили. А что очки товарищу разбили, да кто портвейном усугубили. Товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, говорит, что разойдитесь. Ну, на разойтись я, кстати, сразу согласился и разошелся, то есть расходился. Но если я кого ругал, карайте строго, но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя-то, старшина, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром и, конечно, скажет. Пусть жизнь осудит, пусть нас жизнь накажет. Так отпустите. Вам же легче будет, ну чего возиться, коль жизни осудит. Вы не ледите, что Сережа все кивает, он соображает, он все понимает. А что молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Не запирайте, люди, плачут дома детки, ему же в Химки, а мне в Медведки. Да все равно автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не сонют. Приятно все-таки, что нас хоть тут уважают, людей подвозят, людей сажают. Разбудит утром не петух прококорека, сержант подымет, то есть как человека. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубься начал, слышь, Сергей, опохмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.
0: Да, в наше время с этим делом все гораздо прозаичнее.
1: И, к сожалению, питье, как ты выражаешься, Маша,
0: стало у нас не украшением праздника, а образом жизни.
1: И, наверное, ни в одной стране мира этот образ жизни не породил такой мощной культуры, такого огромного количества самых разнообразных произведений искусства в самых разных жанрах.
3: Товарищ, мне тут одну дали маленькую нагрузочку. Я быстренько с вами проведу беседу о вреде самогонки, поскольку с ею, с проклятой в нашем селе не совсем благополучно. Значит, прежде чем с ею бороться, с нашим общим врагом, самогонкой проклятой, давайте мы как следует ее обсудим и изучим. Первонаперво слово «самогонка». Оно чисто русского происхождения, без всяких латинских примесей. Состоит она из двух корней. «Само» значит «сами», «гон» значит «гоним».
4: Так. А вот вы сейчас про корни говорили. Из них что, тоже гонят, да?
3: А что? Не, это другие корни. Ну, и из чего гонят же? Сами знаете вы.
5: Да.
3: Да, вот. Знаете, это первонаперво. Ведь это же вред народному хозяйству. Потому что ведь на это дело что только ее только не переводит. Ведь и зерно, и свеклу, и сахар, и кукурузу, и черти что не переводит. Вот для того, чтобы вы все поточнее знали, я рецепт тут выписал. Вот, пускаю по рядам, чтобы товарищи могли ознакомиться.
4: Так. А из чего лучше?
3: Что лучше из чего? Все одно плохо, поскольку вред народному хозяйству. Ты что, по вкусу, что ли, спрашиваешь, да?
4: Ну да.
3: А, которые потребляют ее проклятые, говорят, что нет лучше, как из свеклы. Ой, очищенная на меду. Ой. Так забирай. Да, значит, я говорю, значит, вред народному хозяйству. Во-первых, да, еще она по цвету, она отличается. Ну, скажем, вот из ячменя проклятый цвет мутный, да. Смотреть тошно. Из свеклы фиолетовый отлив. От денатурат тоже фиолетовый, но со свеклой никакого сравнения. Вот я тут экспонаты принес, значит, чтобы товарищи могли вот, значит, ознакомиться. Вот, пожалуйста, давай понюхай, передай товарищу. Сейчас, одну минуточку, я только попробую сейчас. Вот, вот это, видишь, это вот это будет это, из ячменя. Во, мутный цвет. Во. Ух, гадость. Фу, вот это будет уже это очищенное на меду. Вот так, смотри-ка. Совсем другое дело, понимаешь?
0: Да, это блистательный монолог, ставший уже классикой. А вот взгляд из нашего времени.
6: А я говорю, чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия, а просто чтобы понимать своих трудящихся. Вот вы слышали, ругаются на предприятии, там директор кроет, подчиненный возражает, это все трезвые люди. Слегка выпивший никогда такого не допустит. Кто ж будет налетать на другого, если у их обеих хорошо на душе? Праздник же с утра. Вот и что производство стало красивое, знаешь, кабинеты чистенькие, девушки нарядные, проходная игрушечка, вахтерша бабадаша сексуальная. Это чтоб все в порядок привести, сколько времени и средств надо. А так все с утра по чуть-чуть, послегка. Ну, буквально, чтоб солнце побыстрее взошло. Но только все. Иначе ж смысла же нет. И не нужны расходы на приведение территории в порядок. Значит, грубость исчезла, это раз. Для руководителя, который этой конторой руководит, это главное. Он только крикнет из окна: «Контакт!» Мы со двора: «Есть контакт!» Он из окна: «От винта!» Мы со двора: «Есть от винта!» Значит, можно истребовать, и тебя поймут. Можно направить человека, и он пойдет. Может, он и не сразу дойдет. Но тебе это не важно. Важно, что он выйдет доброжелательно хотя бы. Ну, конечно, я обманул вас, если бы не сказал, что среди нас есть еще не пьющие, которые вот портят всю картину. Я сам видел одного такого года два назад. Аж синий. Ой, глаза горят, руки растопырены, нервный, недовольный, все ему не нравится. Он всю жизнь не пьет, все ему не нравится. Весь скрюченный. За ними, конечно, уже и последить можно. Не может быть, чтобы он просто так не пил. Он или к нам заброшен, или от нас. Он себя раскроет, он сболтнет. Хотя трезвый народ скрытный, не поймешь, что у него на душе. Мы откровенней. Ну, конечно, тот, который лежит в канаве, может не сразу выразить, что у него накопилось. Значит, выразит постепенно, имей терпение. Двое-трое наших, лежащих тут же, все это поймут. У нас же все внимание идет человеку, а не той дурной машине. Потому что среди наших от механизации высокая травматизация. Особенно в литейке. Сколько наших не могло перепрыгнуть тот ручей. А кто и в шестернях вращался подолгу? Не подолгу службы, подолгу времени вращались невинные люди, как пропеллеры. Выключить все, залить все водой, чтобы сохранить праздник. Чтоб солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали. На радость веселым, доброжелательным людям с блестящими с утра глазами.
1: Ну, это прикосновение нашей замечательной эстрады к этой теме.
0: А сколько песен посвятил этой проблеме наш могучий кинематограф?
5: Иною сыщи крутит яро, бутылкам всем глядится в дно, но сам лишь копия гусара.
7: Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
5: Иной клянется страстью пылкой, но коли выпито вино, вся страсть его на дне бутылки.
7: Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
8: Течет шампанское рекою, и взгляд туманится слегка, и все как будто под рукой, и все как будто на века.
9: Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького, бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького?
5: Меня позови, избранник мой милый, забудем, что было избранник.

0: Да, песни из старых кинофильмов напомнили нам Лариса Голубкина, Андрей Миронов и несравненная звезда оперетты Татьяна Шмыга.
1: Да, как сказал Расул Гамзатов, порой не знает даже Бог того, что слышал винный рок.
0: Вообще, Миша, если говорить о выпивке...
1: О питье, Маш, о питье.
0: Ой, прости, конечно, о питье. И ничего не сказать об искусстве тоста.
1: Маша, а ты была когда-нибудь на каких-нибудь застольях, вот где произносились какие-нибудь такие красивые многокилометровые тосты?
0: Ну что ты, конечно.
1: Ну, можешь вспомнить хотя бы один?
0: Миша, женщина, произносящая тост, это нонсенс. С древних времен этим занимались мужчины, так что напрягись, пожалуйста,
1: ну,
0: ты.
1: Ну, пожалуйста. Вот, например, один осел прикинулся львом. Он накинул на себя львиную шкуру и стал важно вышагивать. Он стал издали наводить ужас и даже обратил в бегство стадо коров и отару овец. А когда подул сильный ветер и сорвал с него львиную шкуру, обман стал всем очевиден. Звери накинулись на осла и побили его. Так поднимем же бокалы за то, чтобы мы не были ни львами, ни ослами, а оставались самими собой».
0: Прекрасно, даже не ожидала от тебя такого полета мысли.
1: Спасибо.
0: Ты меня так растрогала, что я даже вспомнила мой любимый тост, написанный, кстати, тоже великим классиком, Робертом Бёрнсом. «За дружбу старую до дна, за счастье прежних дней, с тобой мы выпьем, старина, за счастье прежних дней».
1: Браво, и чего это тебя все на классику тянет сегодня?
0: Не мудрено, тема такая.
1: А я вот знаю самый короткий тост.
0: И какой же?
1: Ну, поехали.
0: Чудесный тост.
1: Спасибо. Ну, конечно, самые лучшие тосты на Востоке.
0: Да, там это умеют.
1: Ой, помню, когда я гостил у своих знакомых в Грузии, чего только я там не наслушался. Кстати, Машенька, ты заметила, что, познакомившись совсем недавно, ну, благодаря рыночной экономике поближе, с разными французскими, итальянскими, немецкими винами, мы как-то позабыли такие чудесные и благозвучные названия.
0: Кинзмараули,
1: да.
0: Цинандали,
1: Гареджи, Гурджани, Вазисубани. Мукузани горчащая тяжесть об истории Грузии скажет, ненавязчиво вас пожалевши, сладость мягкую даст отжалеши, золотистость осеннего ветра вам подарит прохладная тетра, в понимании мира чхавери потайные откроет вам двери, с ободком лиловатым по краю ахашени приблизит вас к краю. В цинандале кислинка хрустальна, как слезы человеческой тайны. В гурджиане зеленая легкость, словно дали грузинских далекость. Земляничная свежесть рассвета молодой Изабеллы примета. Изумрудно Манави искрится, словно перстень грузинской царицы. Бурдюком отдает еле-еле и пастушьим костром ркацетели. Телиани в себе воплотила благородную кровь Автандила. Лгать нельзя с этой самой поры, если вы свой язык обернули красным бархатом Кинзмараули или алой парчой Хванчкары. А свои размышления про чачу я уж лучше куда-нибудь спрячу.

0: Конечно, грузинские вины и грузинские тосты – это прекрасно. Но, как ты заметил, меня сегодня все больше тянет на классику.
1: Да.
0: Поэтому, Мишенька, мне кажется, что сейчас самое время вспомнить одну классическую русскую народную песню, которая по совершенно непонятным причинам, для меня, во всяком случае, навеки связалась с этой темой.

0: Да, я слушаю эту песню и невольно вспоминаю антиалкогольную кампанию. Тоже, кстати, непонятно, почему.
1: Да уж, Миша. Мало того, что вырубались виноградники, вырезались куски из фильмов. «Ирония судьбы», например.
0: Да, на концертах запрещалось читать некоторые стихи. Даже, например, стихи Александра Сергеевича Пушкина.
1: А я вот еще помню, был такой случай. Мы участвовали в концерте в Москве, в СКК, и концерт этот был посвящен 50-летию «Комсомольской правды». Так вот, открывался этот юбилейный концерт песней военных корреспондентов, что очень соответствовало случаю, как
0: ты понимаешь. На стихи Константина Симонова.
1: Да-да. И вдруг, в середине концертного марафона, а там было, по-моему, 8 концертов, перед началом эту песню снимают. В чем дело? Оказывается, утром вышел антиалкогольный указ. И эта чудная песня, просто классика военного времени, была снята.
0: А ведь, наверное, поднять от всего сердца бокал за чье-нибудь здоровье, за тех, кого нет рядом, или в память о ком-то, это древняя, прекрасная и нужная традиция.

0: Что ж, дорогие друзья, наша пьяная антиалкогольная передача подошла к концу.
1: Нам только остается поднять тост за ваше здоровье.
0: Что с удовольствием сделают режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, автор и ведущий Марина Ланда и Михаил Черняк.
1: Миша, а чем закусывать-то будем?
0: А вот об этом в одном из следующих выпусков программы «Отдушина».
1: Кстати, свои песенные закуски и закусочные песни присылайте по адресу 191-011, итальянская 27. Программа «Отдушина».
0: Новый год.
1: Да.
0: Мы поздравляем вас и желаем, чтобы он был лучше, чем предыдущий.
1: Чтобы в вашей жизни было больше радости, больше встреч с друзьями и любимыми, больше удач и, конечно же, хорошее настроение.
2: Улыбка без сомнения вдруг коснется.

Французская вокальная школа в первой половине нашего столетия воспитала ряд незаурядных певцов, представляющих редкое в наше время амплуа бас-баритона. К их числу относится и Андре Перне, о котором мы хотим рассказать сегодня. За годы своей исполнительской деятельности, продолжавшейся свыше 25 лет, Перне спел множество партий национального и зарубежного оперного репертуара, классического и современного. Он стал в 1936 году первым исполнителем заглавной партии в опере Жоржа Энеску «Эдип». Выступал и в традиционных для бас-баритона ролях «Эскамильо» в «Кармен», «Мефистофель» в «Осуждении Фауста» Берлиоза, «Нила Канта» в «Лакме де Либе». Но, вспоминая Андре Перне, французские и зарубежные поклонники его таланта в первую очередь, должно быть, назовут партию, которой он дал замечательное сценическое, экранное и граммофонное воплощение «Отца» в опере Гюстава Шарпантье «Луиза». В этой роли он выступал на сценах французской провинции и в парижской опера «Комик», гастролировал в Амстердаме и Брюсселе, в Лондоне и Монте-Карло, в Северной Америке. В 30-е годы он снялся в экранизации оперы с участием в главной роли известной американской певицы Грейс Мур, а позднее записал «Луизу» на пластинке, имея партнерами лучших мастеров современной ему французской сцены – Нинон Вален – «Луизу» и Жоржа Тиля – «Жюльена». Чем объяснить успех, выпавший на долю оперы «Шарпантье» и роли отца в исполнении Андре Перне? Луиза Гюстава Шарпантье – ровесница нашего века. Ее премьера состоялась в 1900 году. Композитор, выступивший одновременно и как либретист, дал своему произведению подзаголовок «Музыкальный роман» и указал в тексте «Действие происходит в Париже в наши дни». Приверженцев оперной рутины в Луизе многое шокировало и раздражало. На театральных подмостках, где привыкли видеть королей, фараонов и рыцарей, мчащихся валькирий и шествующих Волгаллу богов, жил теперь трудовой Париж со своими скромными радостями и немалыми заботами. Был показан быт простой рабочей семьи. В перечне действующих лиц оперы, где только два основных персонажа, чета молодых влюбленных, Луиза и Жюльен, наделены именами, а остальные обозначены просто «отец», «мать», «продавец картофеля», «зеленщик» и так далее. Не фигурирует главный герой произведения, но его имя Пари, Париж, упоминается по ходу действия часто. Юная Луиза видит в нем стихию радости и счастья. Париж познакомил ее с молодым поэтом Жюльеном, подарил чудесные дни, проведенные с ним, карнавал музы Монмартра, сдружил с девушками из швейной мастерской, куда она поступила работать, придал ей силы в борьбе за свое чувство против родительского деспотизма. Для отца Париж – символ тех сил, что грозят ему разлукой с дочерью, единственной отрадой в жизни, полной монотонного труда и лишений. Перне создавал редкостно правдивый и сложный образ, в котором сочетались горячая любовь к дочери и собственническое стремление привязать ее навсегда к дому, лишить права на самостоятельную духовную жизнь, оторвать от любимого. В финале спектакля отец, сознавая свое поражение и вину, с душевной болью и мукой произносит имя своего победителя – Париж. Сейчас вы услышите сцены из четвертого заключительного акта оперы Гюстава Шарпантье «Луиза» в архивной записи, сделанной в Париже в 30-е годы. Хор и оркестр «Опера Комик» под управлением Эжена Биго. Партии исполняют Луиза Нинон Вален – сопрано, мать Аньес Лекуврер – мецо-сопрано, отец Андре Перне.